0: для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О Ближнем Востоке.
2: Дональд Трамп заявил, что Штаты полностью контролируют регион Армузского пролива. Глава Белого дома сказал, что США полностью контролируют границу, однако не уточнил, какую именно. Ранее Трамп заявил, что заключение сделки с Ираном осложнено из-за атак по представителям иранского руководства. Он отметил, что члены его администрации не знают, с кем вести переговоры. В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с российским коллегой Владимиром Путиным. Российский лидер заявил, что Москва готова оказать содействие по деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе. Украинские военнослужащие, направляемые на обучение в ФРГ, сбегают из мест, где должны проходить военную подготовку. Об этом заявили в Бундесвере. При этом в Минобороны ФРГ подчеркнули, что поиск дезертировавших украинцев не входит в компетенцию Бундесвера. Это внутреннее дело ВСУ. Военные бегут не только из заграничных пунктов подготовки, но и из зоны боев, по пути убивая и грабя мирных граждан. Также сообщалось, что дезертиры из ВСУ покупают документы погибших мобилизованных пенсионного возраста, с помощью них легализуются и избегают повторного призыва.
1: О мошенниках.
2: Злоумышленники создают копии сайтов популярных служб доставки, где запускают ботов, с помощью которых якобы можно найти посылку по трек-номеру. В дальнейшем использование этого сервиса может привести к получению мошенников.

0: резиденции британского премьера на Даунинг-стрит кот Ларри опроверг новость о своей смерти крылатой фразой известного американского писателя Марка Твена. «Сообщение о моей смерти сильно преувеличенное», сказано в аккаунте, который ведется от имени Ларри в соцсети X. Крылатая фраза Марка Твена стала комментарием к публикации портала Politics UK, в которой издание признает, что ранее сообщило недостоверную информацию о смерти Ларри. И о погоде. В эти минуты в российской столице 15 градусов выше нуля. Днем будет плюс 21, плюс 23 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Экс-министр обороны Украины призвал мобилизовать женщин. Обсудим материал на kp.ru. Украина готова садиться за стол переговоров и разговаривать с США и Россией. Реплика полковника Баранца. И власти Ирана заявили о необходимости выработать план для преодоления санкций США. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Ну, а начнем с того, что бывший министр обороны Украины призвал мобилизовать женщин. Алексей Резников заявил, что украинки должны осознанно заявить о своей готовности защищать страну и быть в форме вместе с мужчинами. По его словам, это даст возможность увеличить мобилизационный ресурс вдвое. Резников привел в пример армию Израиля, где женщины служат в армии так же, как и мужчины. И, к слову, в Еврокомиссии заявили о требованиях к украинцам подтверждать, что они не уклоняются от армии. Данные обязаны предоставить как мужчины, так и женщины для получения статуса временной защиты в Европе. Об этом сообщил и пояснил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. Ну, а я могу вам порекомендовать материал на портале kp.ru с заголовком «Мобилизовать всех, включая женщин». Уволенный Резников напугал украинцев до жути. Автор этого материала – политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Он с нами на прямой связи. Александр Павлович, я вас приветствую. Здравствуйте. А как вы анализируете вот эту ситуацию, которая с мобилизацией женщин в Украине может начать происходить?
2: Вы знаете, на Украине может начать происходить все, что угодно. Даже извержение вулкана в какой-нибудь болотистой низменности. Потому что это Украина. Вот. С другой стороны, где он это сказал? Алексей Резников это сказал в эфире «Радио Свобода». Нежелательная организация в России, которая до того еще была признана иноагентом. Вот. И достаточно много, скажем так, свидетельств о том, что в эфире этой радиостанции эфиры покупаются. И есть некий прайс, в частности, вот, скажем так, за Резникова заплатили порядка 50 тысяч долларов для того, чтобы он это рассказал, свою жуткую страшилку, да. Вот. И хотя тема мобилизации женщин в последнее время на Украине поднимается все чаще, и ее говорят совершенно разные спикеры, от непосредственно женщин-военнослужащих до каких-то там политиков и депутатов парламента, вот, я бы не стал говорить, что это произойдет уже буквально завтра, послезавтра или в течение какого-то короткого срока времени. Во-первых, для начала будет осуществлено снижение мобилизационного возраста для мужчин. И Резников, кстати, об этом тоже говорил. Причем он заявил, что речь должна идти не о 21 годе, а о 18 годах, как о нижней планке для мобилизации. То есть, как мы помним, именно в таком возрасте в Советском Союзе начинали забирать парней в армию для прохождения срочной службы. Вот. А почему я считаю, что Резников в данном случае просто-напросто отвлекает внимание? Потому что очень большой скандал начинает происходить на Украине с коррупцией. Гораздо даже более громкий, чем тот, что был по делу Миндича, в результате которого и бывший серый кардинал, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, лишился своей должности. В ходе этого скандала при цитировании прослушек записей на пленках открыто уже упоминается участие в этих действиях президента.

0: так называемого, а на самом деле просроченного, говоря, бандеровского режима Владимира Зеленского. Ну, его участники этой схемы, этой ОПГ называют президентом. Про то, как он, что он требовал, как он кричал, как он выходил из себя, истерил и так далее и тому подобное. Березников в данном случае, который является, ну, уже не просто сбитым летчиком, а уже истлевшим, наверное, летчиком, да, который никому не интересен, абсолютно частное лицо, он выступает в качестве такого громоотвода, который отвлекает внимание, сбивает общественный, скажем так, фокус общественного внимания на другую тему, на другую цель. Вот. Я уверен в том, что Резников просто получил задание, поскольку он продолжает оставаться на связи с офисом Зеленского, с командой, с Банковой, вот, и отрабатывает это полученное задание так, как он может, как умеет, как он в состоянии это делать.
1: А он продолжает быть лидером общественного мнения на территории Украины?
0: Нет. Он один из антилидеров, я бы сказал. Не зря ему даже в свое время дали. Он же был уволен в результате тоже коррупционного скандала по закупкам продовольствия и снаряжения для ВСУ по завышенным в несколько раз ценам. Ему дали прозвище «Леша, яйца по 17 гривен». Угу. Это каждое яйцо, которое закупалось для боевиков ВСУ, обходилось государственной казне в 17 гривен, то есть, считайте, на тот момент 34 рубля одно.
1: Угу. Вот. Да. Хороший бизнес.
0: И он, хороший. Да, и он был, ну, так это же одно яйцо, 17 гривен, а их-то сколько, сотен тысяч требуется на армию. Вот. Это большие деньги на самом деле.
1: Да. Александр Павлович, я благодарю вас за анонс этого материала. Все остальное внимательнее прочтут наши радиослушатели на портале kp.ru. Еще раз напоминаю, в рубрике «Политика» материал «Мобилизовать всех, включая женщин, уволенный Резников, напугал украинцев до жути и призвал мобилизовать женщин в ВСУ». Автор этого материала, политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, был только что с нами на прямой связи. Ну а Украина готовится садиться за стол переговоров и разговаривать с США и Россией. По крайней мере, с таким заявлением выступил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица. По его словам, дипломатия должна работать при любых обстоятельствах. Обрывать этот трек было бы неправильно и опасно. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: Новые заявления о готовности к переговорам с Россией звучат из Киева, а конкретно из офиса президента. Вот заместитель главы этого офиса Сергей Кислица недавно сделал очередное заявление в том же духе, смысл которого сводится только к тому, что Украина готова к перемирию. «Мы хотим прекращения боев», — говорит Кислица. Я хочу обратить внимание на одну любопытную особенность. Как только положение украинской армии ухудшается на том или ином фланге, так сразу из Киева раздаются призывы о прекращении огня, о моратории, о заморозке боевых действий на линии боевого сопротивления. И так, это уже как закономерность. Но что говорит Кислица? Он говорит, что Киев уже передал в Соединенные Штаты Америки свой план урегулирования российско-украинского конфликта. Суть этого плана совершенно неизвестна. Суть этого плана заключается лишь в том, что Киев возлагает большие надежды на дипломатические усилия Соединенных Штатов Америки в урегулировании этого конфликта. Но мы знаем и многочисленные переговоры, и площадки, и эти приезды Уитков и Кушнера и в Москву, и в Киев. Киеве снова ждут этих американских дипломатов, надеясь на то, что, в общем-то, может, они помогут найти хоть какое-то согласие в примирении позиций Киева и Москвы. А Москва вот устами пресс-секретаря президента России Пескова говорит, у нас вообще-то нет каких-то позитивных надежд на то, что это урегулирование может случиться. А почему? Потому что Киев упорно не идет на наши разумные предложения. И вы посмотрите, переговоров еще не было, еще нового этапа переговоров еще не было, а из Киева мы слышим, мы никогда не уступим, мы никогда не пойдем на те предложения, которые есть у Москвы. Но разве вот при такой позиции можно к чему договориться? Конечно, нет. Значит, что мы можем ждать в перспективе? Мы можем ждать снова призывов к переговорам, но при этом никакого конструктивного плана Киева мы не видим и не слышим. И любопытно, что сейчас один из кандидатов в генсеки ООН, есть такая эквадорская женщина, Иван Баке ее фамилия, вот она занимает интересную позицию, она говорит, что переговоры российско-украинские должны проводиться только на площадке ООН. Но если только российско-украинские, две стороны, то это можно еще как-то принять. Но если туда опять влезут за этот стол генсековский, влезут еще американцы, а потом еще Европа, то это опять можно говорить, что результаты будущих переговоров снова опустятся в дипломатическую тину. Наша позиция одна. Мы готовы тоже к переговорам, но мы хотим конструктивных идей. А конструктивных идей со стороны Киева Кремль не видит. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Власти Ирана заявили о необходимости выработать план для преодоления санкций США. Подробнее в эфире через 2 минуты.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Турал Керимов об объявлении Трампом масштабной экономической войны Ирану.
5: Так или иначе, санкции с Ирана до сих пор сняты не были. Американские ограничения, они действовали по отношению к иранской внешней торговле, финансовому сектору, производственным организациям, другим предприятиям страны долгие годы. Никто их не отменял. Более того, они были практически максимальными. То есть все санкции, которые можно было бы уже придумать и ввести против Ирана, они уже были введены. Разве что только не хватало физической блокады, которую американцы пытаются до сих пор уже который месяц организовать в Оманском заливе для того, чтобы не допустить иранскую торговлю по морю, по Мировому океану, не допустить иранские поставки нефти. То, о чем уже было сказано, они действительно минимальные за последнее время. Но тут надо сказать, что это еще и потому, что американцы нанесли серию ударов по острову Харк, который находится в Персидском заливе и на который ориентированы, собственно, 90% экспорта иранских нефтепродуктов. То есть это главный терминал по поставкам за рубеж этих продуктов. И здесь не сколько даже санкции. Иранская нефть десятилетиями находится под санкциями, но при этом ее успешно поставляли за рубеж. Главный покупатель, кстати, да, многие годы это Китайская Народная Республика, да, как и у других соседних с Ираном стран Персидского залива по этому продукту. Поэтому здесь возможно, конечно, еще что-то они придумают, но это больше пропагандистский ход, направленный на то, чтобы сказать, что да, вот теперь у нас тотальная экономическая война. Извините, а вот до этого момента это так называлось.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Власти Ирана заявили о необходимости выработать план для преодоления санкций США. Об этом сообщил спикер парламента Исламской Республики и главный переговорщик в диалоге с Вашингтоном Мухаммад Багир Галибаф. Если обратить внимание на ресурсы и сырье мусульманских стран, то станет понятно, что наш враг пришел, чтобы украсть их. Поэтому в этих условиях необходимо выработать план преодоления несправедливых рестрикций, написал Галибаф в своем телеграм-канале после встречи с представителями бизнеса Ирана и Ирака в Багдаде. По словам спикера иранского парламента, США и Израиль поняли, что им не одолеть Иран и Ирак при помощи жесткой военной конфронтации, и поэтому они перешли к экономической войне, подчеркнул политик. Ну и к чему могут привести сокрушительные экономические санкции США против Ирана, мы обсудим в том числе с ведущим научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Иран, доктором исторических наук Борисом Долговым. Борис Васильевич, я вас приветствую, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Вот на ваш взгляд, я повторю этот вопрос, к чему могут привести названные Трампом сокрушительными экономические санкции США против Ирана? Они, их никто не снимал, они были, я так понимаю, они предлагают их еще увеличить?
6: Да, действительно, вот такие широковещательные заявления Трампа, таком ударе экономическом, который не выдержит Иран. Но здесь надо сказать, что Трамп, он, в общем-то, неоднократно заявлял вот такие вот угрозы и в начале агрессии американо-израильской против Ирана, там, Тегеран за 3 дня и так далее. Но пока ничего этого не удалось реализовать ни США, ни Израилю. Но что касается экономических санкций, здесь ведь Трамп заявляет, на мой взгляд, вот то, что новое, поскольку и раньше были эти санкции, это больше, так скажем, давление на те страны, которые будут иметь экономические отношения с Ираном и как бы поддерживать Иран. Но это, да, это действительно серьезные санкции, серьезные действия США, которые могут привести к каким-то таким последствиям негативным для экономики Ирана. Но здесь мне хочется отметить, что Иран находится под действием американских санкций и санкций Запада как такового уже несколько десятков лет, фактически с момента исламской революции в Иране в 1979 году. И Иран сумел не только противостоять этим санкциям, выдержать эти санкции, но развивать экономику таким образом, что сейчас экономика Ирана – это одна из самых динамично развивающихся в регионе. Я напомню, что по рейтингу научных публикаций Иран стоит, если я не ошибаюсь, в десятке первых стран. И то, что Иран обладает и экономическими ресурсами достаточно серьезными, это тоже важный козырь Ирана. Но, безусловно, трудности будут, это без сомнения. Соединенные Штаты и Израиль постараются эти трудности создать в экономическом плане для Ирана. Но все-таки, на мой взгляд, Иран, вот показав вот такую свою стойкость, как в экономическом отношении, если мы вспомним, я повторю, десятки лет этих действий, этих санкций против Ирана, и стойкость в военном отношении, когда, я напомню, что ведь США и Израиль планировали уничтожить Иран буквально за несколько дней, так же, как им удалось уничтожать предыдущие, так скажем, режимы, противостоявшие Ирану. Ну, если не уничтожать, то, по крайней мере, ослабить значительно. То с Ираном этого не удалось. И поэтому мне представляется, что да, будут сложности, но Иран достаточно мощная страна, это так можно сказать, в экономическом плане и в военном плане. И поэтому вот такого какого-то коллапса в ближайшее время, по крайней мере, коллапса экономики Ирана, мне представляется, не стоит ожидать.
1: Возможно, но, Борис Васильевич, действительно, вы абсолютно правы. Все, что возможно, по крайней мере, там для транзакций с долларами американскими и иранскими лицами, было многократно запрещено, там еще начиная с 79-го года, огромное количество санкционных документов в адрес Ирана. Но теоретически ведь Вашингтон может попробовать блокировать платежи каких-то китайских внешнеторговых акторов, ну, прикрываясь тем, что они совершают транзакции от имени или в интересах, связанных с иранскими контрагентами. Вот через завсклад, через товаровед, как бы через Иран в том числе, но ударить при этом по Китаю, который для них гораздо важнее и гораздо опаснее, могут ли?
6: Ну, попытаются, мне так представляется, попытаются. Но ведь Китай также это мощная экономика, и по не только вторая, а вот по некоторым категориям это уже первая экономика в мире. И это просто так легко, так скажем, нанести ей какой-то ущерб, это невозможно. И при том это же будет как бы удар и по экономике других стран, и в том числе по экономике Соединенных Штатов, поскольку известно, что китайские компании достаточно плотно сотрудничают с американскими компаниями. И здесь вот такая ситуация, она, на мой взгляд, все-таки не дает возможности говорить, что вот так все удастся, так, как говорит Трамп. Сложности будут, безусловно, сложности будут, но у Ирана есть, да и у других стран, есть уже опыт обхождения вот этих вот, преодоления этих санкций американских. И здесь, конечно, ну, если говорить о России, здесь тоже ведь у России есть соглашение о стратегическом сотрудничестве с Ираном. Вот какова будет позиция России в этом отношении, также это вопрос. Но я опять же повторю, что против Китая Соединенные Штаты, да, будут действовать, но не напрямую, это совершенно правильно говорите, но не удастся вот так вот решением Трампа нанести какой-то серьезный урон и экономике Ирана, и экономике Китая. И здесь ведь еще вопрос в том, насколько ситуация, внутренняя ситуация в Соединенных Штатах позволит Трампу проводить вот эти санкции и все эти меры против Ирана. И то, что приближается срок, вот в ноябре будут выборы в Конгресс американский. Да, и тоже это, ну, это, собственно, вот эта внутренняя ситуация, она тоже подталкивает Трампа к тому, чтобы вот какую-то реализовать какую-то победу, о которых вот,
1: говорил. Спасибо, Борис Васильевич. Борис Долгов был с нами на связи. А далее в эфире Юрий Кораблев про автосервисы.
7: В автосервисе Екатеринбурга и Челябинска, Челябинской и Свердловской областей, а также некоторых других городов, едут автовладельцы из-за неисправностей топливной системы, пишут местные СМИ. Все это связано с ухудшением качества бензина, отмечают в автосервисах. Чаще всего обращаются владельцы китайских автомобилей, а также владельцы старых немецких и японских машин старше 12 лет. Среди наиболее популярных жалоб – неисправности форсунок, топливной аппаратуры и свеч. Среди симптомов они называют ошибки двигателя, потерю тяги, ухудшение запуска и рост расхода топлива. Мы позвонили в один из автосервисов Екатеринбурга, чтобы узнать, действительно ли массово из-за бензина выходят из строя топливные системы. Но ничего подобного не услышали. Вот что сказал мастер одного из крупных автосервисов, который специализируется на немецких автомобилях.
8: Есть какие-то проблемы, но мне кажется, что они связаны больше с другим. Наверное, с тем, что люди все-таки заправляются из комиссии, а не с тем, что есть какая-либо неисправность, либо особенность по топливу. Ничего такого нету. Дизель везде одинаковые, проблемы все типовые для этих автомобилей. Ну, ничего нового, грубо говоря. Так было всегда.
7: Другие опрошенные представители автосервисов также не подтверждают информацию о том, что автомобилисты чаще обращаются к ним из-за некачественного топлива. В частности, представитель автосервиса в Омске заявил, что ситуация стандартная и массового роста поломок нет.
9: По городу Омску, могу сказать, по части своего СТО и своих сетей, мы не наблюдаем какого-то такого роста именно ремонтов, связанных с топливной системой. Они находятся, ну, примерно в той же корреляции, как и было обычно последние годы. Нет ни увеличения, ни уменьшения, все стандартно. Причем даже сейчас, как всегда, у нас в августе, во второй половине августа, самый спад вообще обращений физлиц. Наше СТО специализируется на мультибренде, мы обслуживаем всевозможные разные машины. Мы не видим массового обращения на поломку топливной системы.
7: На фоне дефицита бензина летом текущего года правительство разрешило производство и продажу бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4, в которых много серы. Например, в бензине и дизеле Евро-3 разрешено до 150 мг серы на 1 кг топлива, тогда как в Евро-5, который является стандартом для работы современных двигателей, серы содержится до 10 мг на 1 кг топлива. С 2016 года в России продажа на АЗС топлива экологического класса ниже Евро-5 была запрещена. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Директор ММО РАН Федор Войтоловский о том, реально ли сокрушительная экономическая операция Трампа против Ирана.
10: Трамп может только с помощью президентских исполнительных указов вводить какие-то дополнительные меры. Это такие меры на самом деле выгодны самому Трампу, потому что он может сам их легко отменить. Если он хочет опираться на более серьезные инструменты, действовать через Конгресс США, то ему необходимо дождаться, значит, когда завершатся каникулы у Конгресса, и постараться успеть до выборов что-то провести ноябрьских, но это весьма затруднительно. В том же, что касается использования международных механизмов, то здесь полный тупик, потому что через Совет Безопасности он ничего провести не сможет. Соответственно, президентские исполнительные указы, вот что, скорее всего, применит Трамп для усиления давления на Иран. Но здесь что интересно, здесь не столько давление на Иран, сколько попытка использовать иранский фактор для давления на те страны, которые продолжают торгово-экономические операции с Исламской Республикой Иран. Ну, посмотрим, что у него из этого выйдет, потому что давить в первую очередь нужно на Китай. Здесь пространство маневра у Вашингтона весьма ограничено.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
11: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О Ближнем Востоке.
12: Дональд Трамп опроверг утверждение о том, что у Штатов ограничены возможности для военного воздействия на Иран. Журналисты задали американскому лидеру вопрос, не свидетельствует ли экономическое давление на Тегеран о том, что военные варианты для США в регионе теперь ограничены. Вовсе нет, это означает лишь, что мы будем наблюдать за тем, что будет происходить, сказал глава Белого дома. На днях Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана. По словам американского президента, кампания началась из-за того, что Иран якобы не согласился на сделку с США. Как писала газета «Вашингтон-Пост», на фоне разочарований в войне против Ирана Трамп начал агрессивную риторику в адрес партнеров на Ближнем Востоке.
2: О землетрясениях.
12: По меньшей мере 329 человек погибли в результате землетрясения в Колумбии. Пропавшими без вести числятся 247. Об этом сообщила служба управления рисками стихийных бедствий. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар 10 августа. Оно затронуло 15 департаментов страны. Немцы обеспокоились отсутствием Фридриха Мерца. Канцлер ФРГ не появлялся на публике почти месяц. Его помощники объяснили это отпуском. Мерц пропал на фоне приближающихся выборов, массовых закрытий предприятий, обмеления Рейна из-за засухи и лесных пожаров. В свою очередь, немецкая пресса сначала иронизировала над отпуском Иксель и молчанием Мерца, а теперь говорит о системном кризисе власти. Оппоненты также превратили его каникулы в еще один повод для критики.
13: О мошенниках.
12: Мошенники в преддверии начала учебного года в России начали размещать объявления о сдаче квартир рядом с крупными вузами, рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Пользуясь ажиотажем, мошенники сообщаются искателям якобы о десятках претендентов и заявляют перевести залог за бронь или просмотр объекта. После перевода средств с покупателем прекращают связь. Эксперты рекомендуют не переводить предоплату или залог за бронирование жилья до личного осмотра объекта и подписания договора аренды.
13: О погоде.
12: Туман с видимостью 200-500 метров ожидается в Троицком и Новомосковском административном округах Москвы в ближайший час, сообщает Главное управление МЧС по столице. Туман сохранится до 8 утра. Спасатели призвали быть внимательными на дорогах и избегать внезапных маневров на автомобиле. В эти минуты в российской столице 15 градусов выше нуля. Днем будет 21-23 тепла и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов. Днем будет 19-22 градуса и дожди. Официальный курс доллара на выходные понедельник 82 рубля и 92 копейки. Евро стоит 96 рублей 86 копеек. Курс юаня 12 рублей и 33 копейки. Ольга Демидова, служба информации.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В МИДе заявили о возможных провокациях за рубежом в преддверии выборов в Госдуму. Украина готова садиться за стол переговоров и разговаривать со Штатами и Россией, заявил заместитель главы офиса Зеленского. А из старого смартфона могут получить все ваши фото и данные. Что нужно сделать перед его утилизацией? Начнем обсуждение новостей с темы о том, что в МИДе российском заявили о возможных провокациях за рубежом в преддверии выборов в Госдуму. Москва не исключает таких действий со стороны украинских активистов и негативно настроенных российских граждан, отметил посол по особым поручениям Максим Райдер. Наибольшую обеспокоенность вызывает государство, где клиническая русофобия поразила подавляющую часть управляющих элит от страны Балтии, Польши, Нидерланды, а также Чехия. Предлагают обсудить с политологом, автором телеграм-канала «Еловский. Политика и управление» Дмитрием Еловским. Дмитрий, приветствую вас. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, Сергей. Приветствую всех слушателей Радио КП.
1: Дмитрий, вот подскажите, пожалуйста, вот опираясь на заявление нашего МИДа, а что, почему таким раздражающим фактором являются выборы в Госдуму, которые осенью должны пройти, и к ней какие-то провокации за рубежом должны происходить? А цель какая конечная в итоге, чтобы что?
14: Ну, почему раздражающим фактором? Потому что у нас выборы проходят, а, допустим, на той же Украине они не проходят. Президента там так до сих пор и не перевыбирали. Поэтому на фоне того, что происходит на Украине, а на фоне, в общем-то, и того, что происходит в той же Европе, да, когда там эти выборы отменяются, потому что кому-то за пределами страны не понравились их результаты, Россия сейчас выглядит на этом порядок более демократичной страной. Поэтому это вызывает у европейских элит и у украинского режима озлобление. Они хотят хоть как-то подпортить эту картинку, потому что, ну, как бы мы выглядим намного демократичнее, чем они сейчас. А цель очень простая. Это в большей степени медийный хайп. Привлечь внимание, показать, продемонстрировать, что вот мы боремся с русскими даже на участках, потому что ну, надо быть совсем уж неадекватными, чтобы думать, что таким образом удастся сорвать выборы в России. Все-таки явка в России и голосование в России на 99,9% зависит от участков в России. И, к сожалению, мы ждем, что и там могут быть какие-то провокации, особенно в новых регионах. Это уже, к сожалению, такая практика обычная. Но на голосование за пределами страны, оно на легитимность выборов в Госдуму, оно не влияет. Но каждый гражданин Российской Федерации, где бы он ни находился, имеет право священное, участвовать в выборах. И Россия предоставляет своим гражданам это право, независимо от того, где они находятся, в какой части мира. И вот в этом плане их право будет, конечно, нарушено. Ну, как бы украинский режим в этом плане давно уже наплевал на всяческие приличия, права и права человека в том числе.
1: Дмитрий, а это право или обязанность голосовать гражданину той или иной страны, в частности Российской Федерации?
15: Нет, это по закону, по нашему, это так называемое пассивное право избирательное, то есть право участвовать в выборах и голосовать. Обязанности у нас нету, голосовать по принуждению у нас не голосуют, но с точки зрения, скорее, наверное, политологии, да, это обязанность гражданина. То есть гражданин, если он считается гражданином, он, конечно, голосовать должен, потому что он должен принимать участие в определении стратегии развития страны, ее политической конфигурации, и должен быть сопричастен. Но юридически как бы это пассивное право.
1: Дмитрий, я правильно понимаю, что как, допустим, выборы в Госдуму, которые, напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва, они пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября уже в этом году. Правильно ли я понимаю, что вот этот повод недругами России используется, как, например, использовался в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году или во время Олимпиады в Сочи в 2014 году? Ведь тоже было огромное количество провокаций, и информационный хайп по этому поводу был негативный и тоже весьма заметный.
15: Ну, они, да, здесь немного... Другое чуть-чуть, но в принципе общий посыл такой, что мы вам, русским, будем портить все, что только у вас есть. То есть это, ну, такая публичная злоба, демонстрация неуважения и демонстрация такого агрессии в отношении России, чтобы граждане России в очередной раз вспомнили о том, что вот эти люди их ненавидят. Ну и плюс отчитаться перед собственным электоратом. Смотрите, мы воюем с русскими даже на участках где-нибудь в Кабо-Верде какой-нибудь, например. Это, ну, это как бы звучит смешно и глупо, но вот, ну, вот мы имеем дело вот с такими людьми на той стороне. Они вот так вот мыслят. И что мы с этим сделаем?
1: А им от этого что? Они свое чувство собственного достоинства, самолюбие каким-то образом тешат? Или за это они получают деньги? Я просто, ну, или это у них хобби такое? Вот мне просто, ну понять, потому что я не могу представить себя там на их месте. Потому что, ну, допустим, я кого-то сильно не люблю. Ну, не знаю, предположим, жители Кабо-Верде. Предположим. И вот я сижу и думаю, где бы найти этого жителя Кабо-Верде, и как бы ему усложнить жизнь? Просыпаюсь с утра каждый день и думаю, так, надо, в общем, через интернет найти кого я пойду, ему на ногу наступлю в общественном транспорте. Но это чего такое?
15: Не-не-не, там, само собой, никакой такой нормальной внутренней мотивации нету. Это чисто воды история за деньги. То есть эти активисты, которые будут в этом участвовать, они получают за это гонорары. Поэтому это ни в коем случае не искренние какие-то чувства, ненависть или там обиды или еще чего-нибудь. Я думаю, что 90% украинцев, которые сейчас, например, живут за пределами Украины, в этот день будут заниматься тем, что будут пытаться заработать себе на жизнь, решать свои какие-то проблемы, в том числе там с миграционным законодательством и так далее. Им вообще глубоко плевать на то, проходят там выборы где-то там в России или не проходят.
1: И выборы чего, самое главное, да?
15: Да, и выборы чего, да.
1: И, то есть
15: у них
1: кого?
15: Свои проблемы, да. люди, скорее всего, живут в своем мире. А это проплаченные активисты, понятно, кто им платит, это либо организации западные, либо украинские.
1: Спасибо большое. Это Дмитрий Еловский, политолог и автор телеграм-канала «Еловский. Политика и управление». Был с нами на прямой связи. Ну, а Украина готова садиться за стол переговоров и разговаривать с США и России. Эту тему продолжит полковник в отставке Виктор Бранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Бранец.
3: Новые заявления о готовности к переговорам с Россией звучат из Киева, а конкретно из офиса президента. Вот заместитель главы этого офиса Сергей Кислица недавно сделал очередное заявление в том же духе, смысл которого сводится только к тому, что Украина готова к перемирию. «Мы хотим прекращения боев», — говорит Кислица. Я хочу обратить внимание на одну любопытную особенность. Как только положение украинской армии ухудшается на том или ином фланге, так сразу из Киева раздаются призывы о прекращении огня, о моратории, о заморозке боевых действий на линии боевого сопротивления. И так, это уже как закономерность. Но что говорит Кислица? Он говорит, что Киев уже передал в Соединенные Штаты Америки свой план урегулирования российско-украинского конфликта. Суть этого плана совершенно неизвестна. Суть этого плана заключается лишь в том, что Киев возлагает большие надежды на дипломатические усилия Соединенных Штатов Америки в урегулировании этого конфликта. Но мы знаем и многочисленные переговоры, и площадки, и эти приезды Уиткофа и Кушнера и в Москву, и в Киев. Киеве снова ждут этих американских дипломатов, надеясь на то, что, в общем-то, может, они помогут найти хоть какое-то согласие в примирении позиций Киева и Москвы. А Москва вот устами пресс-секретаря президента России Пескова говорит, у нас вообще-то нет каких-то позитивных надежд на то, что это урегулирование может случиться. А почему? Потому что Киев упорно не идет на наши разумные предложения. И вы посмотрите, переговоров еще не было, еще нового этапа переговоров еще не было, а из Киева мы слышим, мы никогда не уступим, мы никогда не пойдем на те предложения, которые есть у Москвы. Но разве вот при такой позиции можно к чему договориться? Конечно, нет. Значит, что мы можем ждать в перспективе? Мы можем ждать снова призывов к переговорам, но при этом никакого конструктивного плана Киева мы не видим и не слышим. И любопытно, что сейчас один из кандидатов в генсеке ООН, есть такая эквадорская женщина, Иван Баке ее фамилия. Вот она занимает интересную позицию. Она говорит, что переговоры российско-украинские должны проводиться только на площадке ООН. Но если только российско-украинские, две стороны, то это можно еще как-то принять. Но если туда опять влезут за этот стол генсековский, влезут еще американцы, а потом еще Европа, то это опять можно говорить, что результаты будущих переговоров снова опустятся в дипломатическую тину. Наша позиция одна. Мы готовы тоже к переговорам, но мы хотим конструктивных идей. А конструктивных идей со стороны Киева Кремль не видит. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Из старого смартфона могут получить все ваши фото и данные. Что нужно сделать перед утилизацией? Обсудим материал «Комсомолки» через пару минут.
2: Радиореклама. В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
18: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение главных тем дня. И прямо сейчас мы перейдем к нашему порталу kp.ru, на котором опубликован материал в рубрике «Экономика». Заголовком «Из старого смартфона могут получить все ваши фото и данные. Что нужно сделать перед утилизацией». Ну и автор этого материала, журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Юлия Хожателева, которая находится с нами на прямой связи. С ней поговорим по мотивам этого материала. Юлия, я приветствую вас, здравствуйте. Ужас, да, вот ужас.
19: Любопытный материал вышел, да, ужас, ужас. Оказывается, даже выбросить телефон, это небезопасно.
1: А если уже выбросили...
19: Ой, ну придется, ну не знаю, попробовать вооружиться перчатками и все-таки попробовать его вытащить. Я, конечно, шучу, но мало ли, этот телефон может попасть не в те руки.
1: Вот давайте расскажите, да, чем это грозит.
19: Да, чем это грозит? Вот если даже вы выбрасываете телефон или куда-то его там кому-то отдаете, вы должны понимать, что несмотря на сброс заводских настроек, вот люди считают, что если это сделать, да, то все, телефон будет чистый. Это еще не значит, что все данные ваши, что они перейдут в руки каких-то чужих людей, потому что это все восстанавливается. Люди есть очень образованные в этом плане, и для того, чтобы этого не произошло, никто не восстановил ваши данные, ваши фотографии и так далее, нужно несколько шагов пройти. Uh-huh. И какие именно шаги, мы подробно расписываем на нашем сайте, и я вам, конечно, вкратце расскажу.
1: Об этом нам
19: сообщает финансовый эксперт Дмитрий Модель, он работает в НИИ Минфина России «Мои финансы», и этот человек очень-очень все точно по полочкам раскладывает, что нужно сделать. И неважно, да, насчет телефона, если вы его выбрасываете, или вы его продаете, или вы его просто лучшему другу или бабушке отдаете, да, первый шаг, он всегда один. Нужно сохранить все ценное, все, что на нем было. Как правило, у людей очень много ценного в телефоне. И не стоит надеяться на автоматическое копирование в облако, потому что вот синхронизация, да, вот эта автоматическая передача данных с телефона в интернет-хранилище, она может выполняться с большими перерывами, интервалами, и данные за какие-то дни, за последние дни или недели, их легко можно потерять. И лучше вот это копирование запустить вручную. А для каких-то самых-самых-самых дорогих файлов, ну, там, какие-нибудь фотографии, да, там, детские, сканы документов, лучше свой в удаленное хранилище вроде Яндекс.Диска, да, или iCloud, например, все это перенести, или на физический носитель лучше в два. И на вот это удаленное хранилище, и на физический носитель. Это какой-то компьютер или обычная флешка, вот так будет спокойнее, ваши файлы никуда не исчезнут. То есть сначала заберите свое. Затем что нужно сделать? Нужно обязательно выйти из всех приложений, да? Если вы особенно там телефон сдаете, например, в пункт приема вторсырья или продаете куда-то, вот, это такое важное правило. Выйдите из всех там игровых платформ, сервисов, везде, где какая-то была авторизация. И обязательно удалить сохраненные в браузерах пароли для автозаполнения. Вот это очень часто люди пользуются. А обязательно отвязать устройство от учетной записи, например, там Apple ID там, или Google аккаунта. И только после этого уже можно выполнить полный сброс до заводских настроек. Вот тот самый, на который все так рассчитывают.
1: Mm-hmm. Еще один важный момент, на мой взгляд, Юлия, ведь, насколько я понимаю, если вдруг произошло что-то задолго до того, как был опубликован этот материал, и человек вспомнил, что, ну, скажем, год назад или больше выбросил свой старый смартфон, не знаю, там, мусорку, или просто где-то оставил на дачу, дачу продал, она там на чердаке лежит, эта игрушка, гаджет, которая была не нужна, и сейчас вскинулся. На мой взгляд, что бы делал я, если бы действительно забеспокоился, я бы просто поменял все свои пароли ко всем аккаунтам, начиная с почтовых ящиков, все, которые были, да, потому что на них могут прийти какие-то проверочные коды, в конце концов. Может быть, даже номер телефона поменял бы, если бы сильно был чем-то обеспокоен. Вот вам об этом эксперты говорили?
19: Да, вот, Сергей, вы хорошую идею для очередной публикации подбросили. Вот про это мы не общались с нашим экспертом, но он дал еще другие советы, как в будущем этого избежать. Но вот насчет истории, если выбросил, да, и теперь боишься, что с данными, ну, остается только, мне кажется, надеяться, да, насчет пароля, думаю, это такой грамотный совет.
1: Мы, а можно еще и паспорт поменять на всякий случай.
19: Паспорт, да. Ну, это, конечно... я думаю, излишне. Но если, да, вы поменяете пароль, и вообще, наверное, их периодически надо везде обновлять, менять, да. Что-то вроде замков там на дверях, да, где-то ключи оставил, ты уже боишься, что кто-то мог их эти ключи клепки сделать, да. Ну, конечно, настолько параноично, наверное, не стоит жить, да, но...
1: Ну, сейчас не менее, это зачем? Лишним не будет точно, Юлия. Жизнь такая, что непонятно, откуда может прилететь. И если уж не менять все замки, то хотя бы один новый точно нужно поставить на всякий случай. Там двухфакторная, трехфакторная, вот идентификация, все нужно пересмотреть, и, грубо говоря, инвентаризировать все, что есть, все вспомнить, и чтобы потом не рвать волосы на всем теле.
19: Да, потому что это действительно очень опасно, и я согласна, если от этого будет психологически комфортнее, то, естественно, надо это сделать, это не так много времени займет. И самое главное, я забыла вам сказать, не забудьте вытащить из этого телефона сим-карту, которую будете утилизировать или дарить, и карту памяти. Иногда люди бывают... и такие вещи забывают. Вот это вот обязательно сделать.
1: Не, то, что не забывают, они могут об этом просто не знать и не думать. Знаете, это как утюг. Прежде чем его отдать, ты же не меняешь в нем воду, да? Там, или старый телевизор, который продаешь, ты же тоже все оставляешь все настройки практически зачастую. А делать этого в современном мире уже, увы и ах, нельзя и не рекомендуется. Юля, спасибо большое за ваш материал и за краткий анонс его в нашем эфире. Такой тизер, англицизм использую в нашем эфире, уж простите, кому не нравится, не придумал быстрее, ну, как это, тизер-то, как это самое, перевести на русский язык. Ну, такой анонс, хотя это тоже не русское слово, такой заманивалку, да, дразнилку. Вот, наверное, по-русски это, скорее всего, так, тизер, это все-таки, наверное, дразнить. Юлия Хожетелева, журналист отдела экономики «Комсомольской правды», еще раз проанонсирую материал на нашем портале kp.ru о том, что из старого смартфона могут получить все ваши фото и данные, что нужно сделать перед его утилизацией. Ну, а мы перейдем к другим темам нашего эфира. Доходы теневых видеосервисов выросли впервые за 7 лет. В первом полугодии пираты заработали больше на 4%, а аудитория у них выросла почти на 6%. А у легальных сервисов рост оказался, конечно, заметно выше, около 20%. Но пираты все равно сохраняют свою нишу. За счет чего? За счет зарубежных фильмов и зарубежных сериалов, которые официально в России не представлены. Вот и все подробности послушаем сейчас в нашем следующем сюжете.
20: Трафик онлайн-пиратов в России растет, но не так сильно, как у легальных площадок. Об этом сообщили в компании F6. По их данным, доходы онлайн-пиратов увеличились почти до 17,5 миллионов долларов. Аудитория выросла на 5% год к году. При этом у легальных площадок и стримингов гораздо более значительный рост трафика – почти 20%. Отмечается, что в последние годы доходы онлайн-пиратов в России сокращались. Зарабатывают пираты с помощью рекламы. Зачастую это нелегально. Казино и букмекеры. Однако на пиратских сайтах для фильмов можно встретить даже объявления от федеральных ритейл-сетей. Пираты продолжают адаптироваться к блокировкам. Одним из новых способов стало расписание нелегальных киносеансов, которое позволяет обходить проверки регуляторов. Кроме того, площадки используют чужие бренды для маскировки. В частности, в доменных именах появляются названия крупных видеосервисов, говорит глава ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
21: Теми, кто обеспечивает этим пиратам инфраструктуру для существования. Это появление этих пиратских ресурсов на высоких позициях в результатах поисковой выдачи. Нужно бороться с тем, чтобы рекламные сети, в том числе российские, позволяли устанавливать свои рекламные крутилки на пиратские сайты. Я думаю, что мы этим займемся в самое ближайшее время этим вопросом. Есть смысл еще посмотреть на те нарушения авторских прав российских правообладателей, их лицензии, там даже на зарубежный контент, которые имеют место в различных UGC-ресурсах, в том числе в отечественных социальных сетях и мессенджерах. Вот это вот те направления, которые у нас в индустрии активно прорабатываются, в том числе в рамках антипиратского меморандума.
20: Главная проблема в том, что невозможно подать жалобу на пиратство от лица зарубежного правообладателя, который ушел из страны. И решить этот вопрос практически невозможно, отмечает основатель компании «Платформы и решения» Егор Яковлев.
0: Часть аудиовизуальных произведений на российском рынке присутствует нелегально. Чтобы задействовать механизм легальной защиты прав, вы должны иметь соответствующий юридический документ, который демонстрирует, что у вас есть права, что вы являетесь владельцем исключительных прав, либо владельцем прав на конкретную территорию, который позволяет вам сказать: ребята, это мой продукт, пожалуйста, будьте добры, поскольку это мой продукт, например, на территории России, там его уберите. Если у вас таких легальных прав нет, каким образом вы можете защитить от пиратства этот продукт? Ну, никаким. Это означает, что как бы у них нет правообладателей, которые могут на этой территории их защищать. А сами многие производители, в том числе западные, с этой территории официально ушли.
20: По данным аналитиков отрасли, посещаемость легальных стриминговых платформ увеличилась сильнее, чем поисковые запросы на пиратские сайты. Прирост составил почти 20%. Ежемесячная плата за подписку составляет в среднем 400-500 рублей. При этом опросы показывают, что фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, которые предлагают цифровые экосистемы, не смотрят около половины подписчиков. А 3/4 граждан хотя бы раз сталкивались с автоматической оплатой сервиса, о которой они не помнили или не знали. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
5: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
22: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
23: На Украине ночью были слышны взрывы. О них сообщили местные СМИ. По данным прессы, взрыв был слышен в Измайловском районе Одессы. В Запорожье их было несколько с интервалом в 10 минут. И также слышали их в Чернигове. Наши вооруженные силы ежедневно бьют по целям на Украине. Только за минувшую неделю с 15 по 21 августа нанесли массированный и 9 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности. Под удар попали предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которыми пользуются боевики, а также цеха производства наземных робототехнических комплексов, дронов, безэкипажных катеров и комплектующих к ним, и места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго». С 1 сентября в России будут выдавать справки и медицинские заключения по-новому. Круг получателей, благодаря введению нового понятия «близкие родственники», будет расширен. Бумажные справки будут заверять лично печатью врача. Выдавать их будут в произвольной форме на бумажном носителе, а также в электронном виде. Справки будут оформлять на основании информации, содержащейся в медицинской документации пациента.
2: Об инициативах.
23: В Госдуме предложили ввести возможность самозапрета на покупки, сделанные на маркетплейсах. Идея заместителя председателя Комитета Государственной Думы по физкультуре и спорту Амира Хамитова. Депутат отметил, что пользователям маркетплейсов стоит дать возможность устанавливать самозапрет на покупки или задавать ежемесячный лимит расходов с выбором суммы, категории товаров и срока действия ограничения. Парламентарий объяснил, что такой механизм способен помочь людям бороться с импульсивными покупками.
2: Обо всем.
23: Эксперты предупредили россиян об агрессивных осах и шершнях. Как отметил в интервью РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов, эти насекомые становятся злее к наступлению сентября. Их гнезда достигают максимально

0: 3 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
1: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
2: Дорогие друзья, и снова с вами программа «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. Я автор ведущей программы, я сюда приглашаю, как правило, это писатели, драматурги, сценаристы, люди слова, в широком смысле этого слова. И в апреле 2026 года у военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца вышла новая книга, она называется «Курск. Боль и слава. Хроника 264 опаленных дней». Издание посвящено, понятное дело, событиям и боям в Курской области, там не только военные, там и волонтеры, там и местные жители, там очень много историй. И у меня первый вопрос как раз будет связан с этой книгой. Как случилось и почему случился Курск? И возможно ли повторение подобного?
3: Ну, сложный вопрос, возможно ли повторение подобного. Я сейчас скажу нет, а оно повторится, и мне скажут, а вот плохое из тебя прогнозист.
2: Это как Жириновский, говорить сразу одно, второе противоположное, третье мнение, да. Потом еще пять или шесть.
3: Да, а потом что? Одно мнение совпало, и смотрите, это был оракул.
2: Он все предсказал.
3: Он все предсказал. Ну, там комплекс причин произошедшего в Курске – это и неготовность границы к защите, потому что мы всегда готовились оборонять некие рубежи. У нас были фортификации, на которых наворовали все, там, начиная с подрядчиков,
2: да,
3: заканчивая губернатором. Но фортификации были, да, но фортификации сами по себе не держат границу. То есть там должны сидеть люди подготовленные, там должны сидеть люди с современными средствами связи, там должны сидеть люди с противотанковыми средствами, и с воздушной разведкой, которая заблаговременно засечет противника и подготовится к отражению атаки. Когда там сидят только пограничники и срочники, ну, конечно, тяжело противостоять полномасштабной войсковой операции, которую Киев тогда развернул. Но при этом, несмотря на то, что действительно события трагичные, события неприятные, обидные, чего уж там. Я помню, когда по окончании событий в Курской области, после нашего освобождения, поехал в Донецк, и вот пересек эту уже не государственную границу, а административную границу, и вдруг поймал себя на мысли, что я год работал на войне, не заезжая в зону специальной военной операции. То есть началось все с попытки вторжения в марте 24 года в Белгородскую область. Это была Казинка, Сподорюшино, населенные пункты, когда мы отбивали эту попытку наступления. Она была не менее масштабная, кстати. Там участвовало, должно было участвовать до 70 батальонов противника. Но вот этот замысел был вскрыт заранее нашей разведкой, и их уже встречали. Поэтому вот той трагедии, которая случилась в Курской области, нам удалось избежать. Хотя я там смотрел трофейный планшет украинский, и на нем прям было расписано, кто, какие подразделения контролируют Грайворон, какие подразделения контролируют Шебекино. То есть они собирались полномасштабную операцию еще в марте 2024 года развернуть на нашей территории, но тогда получили по зубам. Вот. А после этого началась наша Волчанская операция, и плавно перетекли в Курск, да, то есть те недобитки из Белгородской области перекочевали плавно в Курскую и поперли вот такой пятернёй, да, распространяя свои щупальцы, куда они могут добраться как можно дальше, и там уже стараясь закопаться и занять оборону. Самое главное, что не допустили катастрофы, не допустили захвата атомной электростанции Курской благодаря усилиям уверенных в себе подразделений, которые проявляли реально чудеса героизма. Вот почему получилась эта книга, потому что меня пучило от этих историй, да, от абсолютно кинематографичных, абсолютно книжных. И в газетный формат, ты все не вложишь. Вот у меня был герой Эммануил Давыдов, десантник. Вот молодой десантник, 23-й год выпустился из Рязани, и вот сразу попал туда. И он бился две недели практически в окружении, сжег там под больше десятка единиц техники противника, ходил чуть ли не в рукопашную, с ранениями. Вот две недели. И вот он сидит передо мной, и это тот редкий случай, когда тебе вопросы не надо задавать, потому что сам парень умный, воцерковленный, эрудированный, начитанный. И вот я сижу и просто час 20 записываю сценарий для фильма. И, конечно, я все это не могу уместить в газетный репортаж, даже на сайт. И, конечно, я в расширенном варианте это собрал в книгу, но и много других историй, потому что, конечно, и беда, и какие-то успехи, и потери, и приобретения, они на войне всегда идут рядом, вот, и наравне там с рождениями нашей новой такой военной боевой героики, конечно, были и случаи трагичные, о которых даже у меня там

0: человека, который получил тяжелейшую прививку Беслана 2004 года, потому что ничего страшнее я после не видел, ни до, ни после. Вот, но все равно как-то вот, как будто ты чуть-чуть подглянул в преисподнюю, да, я имею в виду там вот эти истории русского Поречного, и изнасилование женщины, убитые старики с завязанными за спиной руками, и когда ты разговариваешь в Курске с судебным экспертом, судмедэкспертом, который много чего в этой жизни видел, да, и ты понимаешь, что она еле сдерживает слезы, она вот так, сжав зубы, говорит, просто потому что она как профессионал понимает механику повреждений, которые получили эти люди перед смертью, и понимает, что это была очень мучительная смерть, и вот ее как человека, а не как судмедэксперта, конечно, это прям за душу, да, хватает. И вот это мне тоже хотелось передать своим читателям, что, ну, война штука такая, ее, ну, невозможно объяснить, что
1: это
0: такое.
1: Можно привыкнуть? Многие говорят, конечно, вот посмотрите на военкоров. Конечно. Типа они уже там некоторые там с 14-го, с 16-го, 17-го, там, и уж точно с 22-го года, у них уже иммунитет, они спокойно проходят. Есть ли вот это спокойствие? Мозоль вот эта на душе нарабатывается?
0: Конечно, нарабатывается. Чё военкоры? У нас целые регионы живут в состоянии войны годами. У нас дети вырастают в состоянии войны. Это поколение детей уже, ну, я не хочу никого обидеть, но это травмированные психически, потому что, не психологически даже, а психически, потому что жить в постоянном стрессе, жить, понимая, что прилететь может в любой момент, ну, это очень тяжелое испытание, особенно для неокрепшей детской психики, а с 14 года 12 лет прошло, уже дети, там, пятиклассники, шестиклассники, которые живут в войне, они не видели мирной жизни. Несмотря на то, что там был период Минского безвремени, но это все равно постоянные обстрелы, это все равно между миром и войной. Это 8 лет вообще где-то серой зоны, да, неизвестной, пока не были приняты в состав Российской Федерации. Но все равно человек такая собака, которая ко всему привыкает. И военкоры, неважно. Тут как бы, ну, там, может быть, мы видим чуть больше там обычного человека по долгу профессии, да, и постепенно ты к этому привыкаешь. И в 2014 году я видел там первых погибших детей в Донбассе, в Славянске, 5-летний мальчик, который получил осколочное ранение головы, 8 часов вот мы следили за тем, как врачи пытались вернуть его к жизни, как он своей вот этой маленькой грудной клеткой цеплялся вот такими вот рывками за этот свет, и в итоге все равно, ну, как бы не смог, к сожалению, зацепиться. Но он целая аллея в Донецке, аллея ангелов с именами
1: страшное место
0: погибших детей, да. И есть даже дата такая, да, День памяти детей, погибших на Донбассе. Вообще, само собой про себе словосочетание, День памяти детей, ну, погибших. Меня просто выворачивает. Да. Вот, поэтому...
1: Я не случайно задавал этот вопрос, потому что на этой неделе некоторые эксперты как с этой стороны, так и с той стороны противоположной говорят о том, что формируется, то ли формируется, как-то это все идет неявно пока, с той стороны желание и возможность атаковать и снова войти на территорию Российской Федерации. Вот у меня вопрос к тебе как к специалисту. А зачем? Ведь понятно, что это самоубийство. Ведь понятно, что их все равно выбросят. И все равно... Они не вернутся в 90%. 10, может быть, еще успеют убежать. Но зачем они идут туда, где они однозначно погибнут? Как ты думаешь?
0: А мне кажется, что не всегда надо искать логику в действиях киевских властей, в действиях их военно-политического руководства, потому что у них зачастую... Политическая конъюнктура преобладает над военной целесообразностью. Вот очень часто я с этим сталкивался, в том числе там, в ходе работы в уже окруженных нами городах. Но вот бессмысленно дальше сопротивляться. Отведи, подготовь для них там, какие-то позиции, отведи их туда. Нет, вот ради того, чтобы получить какие-то политические дивиденды, он будет гробить в этом обреченном городе свои лучшие подразделения. В Курской области все-таки был план, да, был план захватить Курскую атомную электростанцию и устроить торг. Да. Сейчас вот таких сил, таких ресурсов для того, чтобы устроить вот что-то похожее, ну, на мой взгляд, нет. Говорят многие, что вот уже полгода не видно, где их морская пехота, это самые такие у них боевые подразделения, морская пехота, десантно-штурмовые подразделения, наверное, готовят какую-то подлянку. Но вот 38-ю бригаду морской пехоты сейчас бросили в Сумскую область, качестве пожарной команды, где мы расширяем, формируем свою зону безопасности. Вот, вот она, морская пехота, сейчас работает на латании дыр. Конечно, могут быть какие-то действия, условно говоря, рейдовые, да, какие-то действия по заходу, захвату небольшого плацдарма и создание красивой картинки. Вот мы снова дали...
1: Опять селфи?
0: Да, дали русским по носу. Да. Но это вот все картинка, они же работают в нескольких параллельных плоскостях этой войны. Есть боевая составляющая, собственно, на земле война, есть политика дипломатическая, есть информационная. Вот это удар в том числе и в информационную сферу. И многие вот эти налеты, которые сейчас происходят на большую, в глубинную территорию России, они носят в том числе, помимо военного, и информационный характер.
1: Дорогие друзья, Александр Кот сегодня в программе «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. И мы сейчас буквально перейдемся на пару-тройку минут, новостной блок, и потом возвращаемся. Еще раз напоминаю, Александр Коц, легендарный военкор, журналист и писатель, сегодня здесь у меня в студии.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
3: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская, 1, строение 1, Липнихта, 5Б, Новоселенинская, 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
1: Продолжаем программу, дорогие друзья. Еще раз напоминаю, Александр Коц, журналист, военкор и писатель, сегодня у меня в программе «Все не так прозаично». Вячеслав Коновалов с вами. Александр, вот такой вопрос. География дроновых атак в Российской Федерации вот только на этой неделе. Тут Татарстан, Башкортостан, Владимирская область, Астраханская, Нижневгородская, Краснодарский край, Москва, Питер, Московская область, Ленинградская и так далее, и так далее. Практически вся Российская Федерация до Уральского хребта находится до той или иной степени под опасностью дроновых атак, и не только опасностью. Волна нарастает. Давайте говорить честно, волна количества идущих на нас дронов с каждым днем увеличивается, и конца края этому не видно. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, опять же, два вопроса. Для чего это делается, твое мнение, как человека, находящегося на переднем крае с 2014 года и даже немного раньше, во-первых. А во-вторых, Есть ли возможность ударить им по рукам, и если да, то какая?
0: Ну, бьем по рукам. Вот у нас на минувшей неделе был самый массовый налет, абсолютный рекорд. 1671 дрон был сбит нашими системами ПВО. Но если наши там, противоракеты, наша авиация, наши дроны-перехватчики, наши МОГи умудряются сбить такое количество дронов, это все-таки говорит о том, что мы подготовились к этому периоду, о том, что он настанет. Я говорил еще год назад, что перевалим за 1000, будут по 2000, будут летать на 3000.
1: Да, я помню, тогда еще усмехались. Да. Ну, кот что-то там выдумал, 5000 нарисовал.
0: Да, и говорили, что я этот, как что меня надо судить за паникерство и пораженчество. Вот. Но видно, что не только я это видело и военное руководство нашего государства, и мы сегодня получили бы много больше проблем, если бы не готовились к этому. Мы к этому готовились. Да, к сожалению, у Украины появляются больше возможностей запускать дронов, они становятся умнее, они становятся мощнее, они становятся быстрее. Это мы пока еще не столкнулись с их реактивными дронами, а они рано или поздно точно появятся. Это мы еще не столкнулись с их баллистическими ракетами, какие-никакие. А они тоже полетят на Москву, я думаю, уже в эту осень. Да? Вот перед отопительным сезоном мы столкнемся с тем, что...
1: Голосование?
0: Ну, голосование все-таки... Там будут какие-то информационные, да, атаки обязательно. А когда уже будут подключать отопление, вот мы столкнемся с ударами по критической инфраструктуре именно московского региона, потому что это символично для Украины. Украина часто становится заложником своих символов, там, всяких этих фортиц там, и прочего. Поэтому у них нарастают возможности производства дронов, завоза их из Европы, потому что в Европе тоже разворачивается производство этих беспилотников. У них до недавнего времени была какая-никакая экспортная выручка, на которую они имели возможность закупать комплектующие, производить эти дроны. Я имею в виду вывоз зерна морем, вывоз железной руды, которую мы сейчас обрубили по Черному морю. И эти возможности будут дальше нарастать. То, что мы сбиваем по 1500 дронов в сутки, говорит о том, что мы к этому готовились. И вот некоторые сравнивают, они запускают дронов уже в разы больше, чем мы запускаем по ним. Значит, они сильнее. Ну, вот вообще не значит это, что они сильнее.
1: А что это значит?
0: Это значит, что им нужно потратить 1500 дронов для того, чтобы прорваться через нашу систему противовоздушной обороны эшелонированную, чтобы десяток дронов долетели до цели. Ну вот, к сожалению, не бывает 100% результатов. Ближний Восток сейчас показал, что мы еще покруче некоторых будем в части перехвата современных беспилотных летательных аппаратов. Когда мы запускаем меньше, это значит, что нам не надо запустить 1500 дронов, чтобы 10 долетели до цели и гарантированно ее уничтожили. Вот не надо. Нам достаточно запустить 200. У них слабее система ПВО, у них нет традиционных средств ПВО, ну, или есть, но крайне мало. Я имею в виду зенитно-ракетные комплексы. От советских у них боеприпасов не осталось. Американских катастрофически не хватает самим американцам. Соответственно, у них их тоже нет. Ну, может быть, какие-то единицы, там, крохи им доходят. Но вот, условно говоря, там был обстрел, массированный удар по Украине в ночь на четверг. Ни одной баллистической цели Украина не сбила. Ни одной крылатой ракеты Украина не сбила. Это значит, что мы поставили такую работу вот этими массированными комбинированными ударами, когда мы дронами разряжаем все, что у них есть. Это и дроны-перехватчики, и самолеты, да, у них перехватывают эти дроны, в том числе и F-16. Вот больше они нигде им не пригодились, кроме как гоняться за нашими гераньями. И МОГи, да, мобильные огневые группы. А ракеты сбивать нечем. Соответственно, ракеты прилетают прямо по Киеву, и с утра мы видим вот Киев, затянутый дымом. Вот у нас такой картинки пока не было, и будем очень надеяться, что не будет, потому что все-таки мы тоже не стоим на месте. Вместе с эволюцией украинского беспилотия у нас идет эволюция своей системы ПВО, и очень много различных средств перехвата поражения, которые появились вот в течение последних 4 лет. Причем здесь я бы, ну, не сочтите за рекламу, но я бы вот отметил прям очень глубокое погружение в эту тему московских именно властей, потому что здесь в Москве понимают символичность опасность этих ударов для Киева и для Зеленского в частности, и поэтому очень активно участвуют в технической этой революции, когда гаражные производства, там какие-то народные кулибины приходят с какими-то идеями, и это все потом воплощается в технические решения, способные дешево и качественно перехватывать эти беспилотники. Перехватывать обычными средствами, ракетными, но это топить космос дровами. Не напасемся мы ракет, поэтому у нас появляются такие комплексы, как «Зубр», как «Цитадель», и новые панцири, там 7-километровые, и прочее, прочее. И если год назад это было только вокруг Москвы, сейчас это есть уже в других регионах, я не буду говорить в каких. При этом Москва очень многое вкладывает, в приграничные регионы. Курская область, Белгородская область. Я знаю, что Москва закупает туда, чтобы дроны, которые летят в сторону столицы, сбивались еще на дальних подступах.
1: На ранней стадии, да.
0: Работа начинается, на самом деле, еще в зоне СВО, потому что львиная доля того, что летит вглубь России, она сбивается на зоне специальной военной операции, там, буквально на окружной Донецка, например. Вот я работал с МОГами, начиная оттуда все это сбивается, но стопроцентного варианта невозможно достичь. Вот то, о чем говорил президент, то, о чем говорил Андрей Рамович Белоусов, что идет сейчас совершенствование нашей ПВО, даже не столько в части каких-то вооружений, да, средств поражения, а в части создания системы единого оповещения, создания... Потому что у нас как было? У нас многие приграничные регионы строили свою так называемую гражданскую ПВО изолированно друг от друга. Вот прекрасные есть технические решения, программные решения в Курской области. Они видят, что к ним летит, начиная с Сумской области, да, и куда это потом летит. Вот они встречают сначала дроны-перехватчики, потом мобильные огневые группы, если их пролетел, потом уже традиционные зенитно-ракетные комплексы стоят. Если их пролетело, уже летит в Орловскую область. Орловской области вот в этой системе нет, она не видит, что к ней летит отсюда. В Белгородской области вообще своя система. Если они в Курске все это централизовали и посадили в одно помещение представителей Минобороны, ФСБ, Росгвардии, скорой помощи, оно диалог, потому что в соцсетях тоже иногда быстрее информация появляется, чем на радаре в Белгородской. Наоборот, они децентрализовали, рассредоточили все эти информационные центры по району. Нам, да, и обороняются районами. А мы должны обороняться страной. У нас и гражданское ПВО, в которой теперь есть БАРСы, их сейчас в десятках регионах создают, в которой есть РЭП на гражданских промышленных предприятиях или там агрокомплексах каких-то. Вот в приграничье это неудивительно уже, в приграничье это обычная картина. Вот это все надо заключать в единую цель, чтобы это все видели. Не только в Курской области видели, что вот через них летит, но увидели в Орловской, видели в Тульской, ну, соответственно, знали, к чему готовиться уже в Московской. Как пролетают 2500 километров? Ну, конечно, они не должны пролетать, да, когда у тебя есть система оповещения.
1: Да, это был, кстати, мой следующий вопрос. Если мы говорим о такой эшелонированной обороне, когда есть первый, второй, третий, как получается, что как вот до Татарстана долетает?
0: Как получается, когда до Екатеринбурга даже долетало, а это уже Урал, да, и вот я знаю, что вели этот дрон, который долетел единственный до Екатеринбурга, он пропал где-то в Пензе, а всплыл уже на радарах где-то под Екатеринбургом. Ну, они тоже не дураки сидят, да, у них каждые вот эти массированные налеты на нашу территорию, все это вкладывается в боевой искусственный интеллект, тот самый пресловутый Палантир, каждые ролики, которые зеваки выкладывают в региональных группах, каких-нибудь городских чатах, все это моментально ботами выкачивается, тоже в него вкачивается, все это анализируется, где есть слабые места, где есть какие-то дырочки, где-то воспользуются складками местности, где-то воспользуются руслом реки. А низкие цели, ну, ни одна РЛС не увидит. Ей нужна хоть какая-то высота, там 50 метров, а они летят 5 метров по руслу реки, ничего не опасаясь, да. Соответственно, их отследить сложно. Если поставить на каждый километр мобильную огневую группу, на каждый километр, и еще и несколько эшелонов, вот между двумя МОГами на расстоянии 500 метров пролетит дрон, они его не услышат даже. Ну вот для понимания. А это еще дрон, который летит на скорости 180-200 км в час, ты еще из пулемета по нему попадешь. Пулемет не попадешь. Пулемет – это вообще оружие последней надежды. Вообще, конечно, надо перестраивать под эти новые вызовы систему ПВО, но и не забывать традиционные подходы, потому что противник не всегда будет такой. Противник может быть и другой, и без беспилотников, но зато с уймой ракет.
1: Дорогие друзья, у меня сегодня в гостях Александр Коц, журналист, военкор и писатель. Мы сегодня говорим о тех темах, которые волнуют каждого российского гражданина, и на этой неделе в том числе, и будем продолжать это обсуждать. Оставайтесь с нами, мы уходим с Александром буквально на 2-3 минуты новостной блок и вернемся. Все не так прозаично, с Вячеславом Коноваловым.
2: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
7: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Павел Селезнев о том, как президент США зарабатывает на резонансных заявлениях.
8: Трамп любит громкие заголовки. Тут исследователи как-то оценили, что за сколько лет у нас Трамп уже у власти на втором сроке, вот за это время его семья заработала денег больше, чем он за предыдущие 60 лет там, своей девелоперской деятельности. Просто вот он играл на вот этих интервенциях словесных, это влияло там на рынки, на котировки, и вовремя продавал, и вовремя покупал. Вот и вся арифметика. То есть ничего личного, только бизнес. И как бы Трамп сам тоже говорит, другим нельзя, а мне можно. Почему была вот эта вся история, они, как извините за жаргон, замутили вокруг нефти Персидского залива? Трамп хотел, чтобы ее контролировала его семья, а тогда совершенно не важно, кто президент Соединенных Штатов. Президенты приходят и уходят, а семейный бизнес, что называется, остается. Трамп красавчик в том плане, что он на всем себе делает пиар, и с него как с гуся вода, то есть абсолютно бесполезно ему что-то предъявлять.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
0: Украинские беспилотники атаковали Самарскую область после попытки ударить по объектам. В регионе повреждения получил логистический комплекс компании «Озон». Это сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, ночью мобильные огневые группы отразили массированную атаку дронов на регион. Сбито и подавлено несколько десятков вражеских беспилотников. Есть пострадавшие. Всем оказывается медицинская помощь, добавил глава региона.
2: А США.
0: Дональд Трамп вновь назвал Армузский пролив территорией США. Заявление он сделал во время выступления перед сторонниками в Миртл-Бич. При этом американский президент добавил, что Тегеран сильно хочет заключить сделку. Но теперь, по его признанию, он не знает, хочет ли этого он, так как пролив, по его словам, якобы уже американский. 20 августа Дональд Трамп объявил о новой кампании экономического давления на Иран. Президент США заявил, что Вашингтон будет добиваться максимальной изоляции Тегерана и намерен наказывать иностранные структуры, помогающие ему сохранить торговлю. Финансовые связи. Под возможные меры могут попасть банки, компании, нефтяные посредники, другие участники операций с Ираном, в том числе и российские структуры.
2: Об инициативах.
0: В Госдуме предложили ввести так называемую материнскую зарплату для неработающих родителей. Автор идеи депутат Марина Ким. Она считает, что женщины или мужчины, которые сидят дома с ребенком до 7 лет, должны получать зарплату за это от государства. По словам парламентария, такая выплата должна быть вне зависимости от пола родителей, которые фактически ухаживают за ребенком. В законопроекте, который предложил депутат, предусмотрен размер выплаты на уровне минимального размера оплаты труда. Парламентарий подчеркнула, что такие выплаты позволят родителям чувствовать себя увереннее и не быть отрезанными от общества.
2: Об отдыхе.
9: Эксперт назвал число выходных и праздничных дней в следующем году. Их почитала специалист Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова. По ее словам, в 2027 году при стандартной пятидневной рабочей неделе нас ждет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных. А если к ним прибавить минимальный 28-дневный оплачиваемый отпуск, то общее количество неработающих дней составит 146. Для некоторых категорий работников, учителей, врачей, сотрудников Крайнего Севера и людей с инвалидностью отпуск может быть и длиннее, добавил специалист.
2: О валютах.
9: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, а юаня 12 рублей 33 копейки.
2: О погоде.
9: Сегодня в столице до плюс 25, облачно, с прояснениями, местами кратковременный дождь, а в Санкт-Петербурге до плюс 23 градусов, облачный дождь. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
1: Мы возвращаемся в студию, дорогие друзья, в студию радио «Комсомольская правда». Программа «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. И у нас действительно все достаточно непрозаично получается. Вопросы, которые с Александром обсуждаем, поскольку он человек, который находится на передовой, в буквальном смысле, с самого первого выстрела, который прозвучал на юге страны в начале этой длинной и такой тяжелой войны. И обсуждаем вопросы, связанные именно с этим. Вот сейчас, Александр, наши идут вперед. Вот посмотреть даже события этой недели, там и Николай Полье, и Матяшева в ДНР освободили, про Краснодоле много говорили, очень важно, это же стратегические местоположения занимает. Вообще, на самом деле, успехи есть, но при этом, при всем, я не знаю, то ли мы устали, я имею в виду профессионалы, работающие в СМИ, то ли народу это становится меньше интересно, хотя вряд ли, но почему-то вот эти успехи мало освещаются. Мы говорим о провалах, мы их смакуем, мы о них спорим, а вот моменты победы как-то, я не знаю почему, может быть, ты знаешь, мы их замалчиваем. Как ты думаешь, почему, что произошло в медиапространстве, почему мы наши успехи не хотим?
0: А мы к ним привыкаем просто. Ну, для нас это естественный фон. А когда происходит что-то негативное, это, конечно, врывается в нашу жизнь. Как вот я заметил тенденцию по Телеграму. Начало СВО, огромный прирост подписчиков у всех каналов, которые пишут на военную тему, особенно у военкоров. Потом потихонечку начали отписываться. Всплески подписки бывали либо на каком-то негативе очень серьезном, ну, как вторжение в Курскую область. Прям всплеск. Сразу интерес просыпается у аудитории, либо какие-то там грандиозные приобретения, ну, как, например, взлом Красноармейска, взлом Димитрова, ну, это вот из последних. Даже освобождение Курской области уже не так было воспринято эмоционально, как вот эти новые приобретения в Донецкой Народной Республике, потому что, ну, Курск, ну, да, мы освободили, но мы освободили свою территорию, как бы, которую и не должны были, не должен был никто захватывать. То есть это такая праздник со слезами на глазах. А к успехам постепенно привыкаем. Я думаю, что как только начнутся бои в городской застройке Краматорска, в городской застройке Славянска, этот интерес снова проснется. А об успехах-то сообщает Министерство обороны в ежедневном режиме, но не проходит у нас сегодня ни одной сводки каждые сутки, чтобы не было сообщения об освобождении одного, двух, а то и трех населенных пунктов. Уже никто на карту не смотрит. Есть...
1: Вот только хотел сказать, но ведь никто на карту не смотрит, уже даже не слушает сводки. Я помню, как мы слушали первые сводки. Каждое село знали по именам, каждое направление, вот эти вышли сюда, эти сюда. Сейчас это, ну, как-то просто вот идет фоном и идет.
0: Тоже без лукавства, но есть же определенная усталость от войны, усталость от этого информационного фона постоянного. Это можно судить даже по сборам, условно. Я вот регулярно участвую в проекте Народного фронта «Все для победы». Вот сейчас у меня идет 13-й уже большой сбор для разведчиков как раз на Краматорском направлении. И даже сборы так немножечко упали, уже устает потихоньку народ. И когда это превращается в рутину, а это превратилось в рутину, ну, конечно, к этому будет меньше внимания. Но это не означает, что этих успехов меньше. А на самом деле, в какой-то момент у меня такое ощущение, что то ли в руководстве Министерства обороны, то ли кто-то им подсказал, умный, что немножечко Украина перебивает информационную вот эту успешную повестку ударами по России. И у нас нас началось совершенно другое. Мы к нему тоже уже привыкли. Совершенно другое освещение вот этих дальних ударов. Раньше-то вот ударили, все цели достигнуты. Сейчас у нас Министерство обороны наносит удар и поименно называет, какие объекты были поражены, в каких районах, в каких там областях. И ты моментально, если ты там даже начинающий осинтер, можешь это наложить на карту, вот эти ресурсы, которые фиксируют пожары, да, и увидишь, что действительно горит, блин, Министерство обороны-то попадает. Раньше это были какие-то безликие склады, а тут по киностудии Довженко ударили, и все подумали, зачем ударили по киностудии Довженко? Да. А потом бам, с кадра, а там крылья от тех самых беспилотников «Лютый», которые производство у них размещены, у них главная защита от наших ударов, это децентрализация производства. То есть у них нет большого завода, на котором этот «Лютый» стоимостью, между прочим, порядка 200 тысяч долларов.
1: Одного аппарата.
0: Да, одного аппарата. И вот если мы их 1000 сбиваем, то это 200 миллионов долларов мы сбиваем в сутки. Но это только «Лютый», да, там подешевле ФП-2, он 80 тысяч, но тоже, тоже денежка. Вот. И у них вот эта децентрализация производства, это их главная защита. У них сборка и подготовка к сборке одного изделия может быть географически даже разнесена. Здесь мозги делают, здесь какую-то начинку, здесь двигатель, хотя двигателя у них своих нет, здесь корпус и прочее, прочее. Здесь боевую часть, да, и вот мы вот эти вот точки системно, целенаправленно выбиваем. И когда появилось вот это информирование, и появились люди, которые объясняют, почему вот так это разбросано. Да, я стараюсь, например, в Телеграме объяснять, что здесь вот мы выбили позавчера мозги, здесь вот мы сегодня выбили ускоритель, да, топливный ускоритель для ракет ФП-5. Вот. И о чем это говорит? О том, что мы знаем, где это находится, о том, что у нас заработала на новом уровне разведка, агентура, о том, что у нас разведно-ударный контур работает как надо, потому что начало СВО, я помню, цели ребята подают, но по ней может прилететь и через сутки. А цели там уже может и не быть через сутки. Сегодня между обнаружением цели и принятием решения об ударе проходят минуты, а иногда и секунды. Вот крайний пример, да, вот такой работы. Удар на минувшей неделе в Харьковской области в районе населенного пункта Печенеги, который тут же Зеленский поднял на флаг, значит, борьбы с варварской русской военщиной. Вот ударили по мирному поселочку, где была почта, кафе, мирные жители и прочее, вот эта вот заплачка его, да, традиционная. И сам публикует фотографии. А на фотографиях горящий пикап с черными номерами, горящий УАЗик с шайбой рыбы на крыше, горящий бусик ТЦКшный, может быть, а может, просто военный. А потом еще и в сети появляются видео от какого-то колумбийца, который на испанском причитает, что вот мы здесь стояли, нас никто не прикрыл с неба, и у него в кадре люди в камуфляже, в бронежилетах, значит, валяются там раненые, что-то корчатся. Но я сейчас говорю не об этом освещении, да, я говорю о работе разведно-ударного контура, который у нас на совершенно ином уровне сейчас, то есть это обнаружили цель и моментально туда отправили бандероль. Это не фигура речи, это у нас такая ракета-дрон есть, бандероль реактивная, которая, как плачут украинские источники, уже летает на 900 километров, то есть покрывает всю Украину. И, опять же, сначала это вызвало некий ажиотаж, вот эти сводки новые Министерства обороны, где детально сообщается, что поразили, где вот вам объективный контроль, вот вам видео прямо с этой герани, которая влетает в этот сухогруз, вот видео, где влетает там в новую почту логистические эти возможности, которые используются в военном снабжении. Кстати, новая почта об этом, этого не скрывала никогда, она участвовала в различных акциях, отправь бесплатно дроны, значит, в этих коробках новой почты приезжали на передовую беспилотники, поэтому абсолютно, опять же, легальная цель для нас. И все это вот идет наглядно, да. Поначалу вызвало восторг, потом привыкли, ну, потому что в ежедневном режиме это все идет. Даже к мемасикам, которые появились у нас в телеграм-канале Министерства обороны, не знаю, у меня такое двойственное отношение к ним. С одной стороны, смешно, с другой стороны, ну, все-таки взрослое такое ведомство, ну какие мемасики. Вот. Но в целом народу нравится и хорошо. Мы вот на минувшей неделе стали свидетелями, наверное, первой в истории битвы мемов, когда Министерство обороны опубликовало одну картину, Министерство обороны Украины ответило ей другой картиночкой, и вот начали мериться картиночками. Ну, тоже такое пространство для битвы, для битвы за умы, опять же, за мозги, за симпатии.
1: Скажи, пожалуйста, один из самых частых вопросов, которые задают, в том числе и мне иногда присылают сюда, то, что касается мостов. На Украине идет война на левобережье, а на правобережье производят. Для того, чтобы перевести с правобережья на левобережье, нужно пересечь мост. А на Украине 24 крупных моста через речку. И можно эти мосты, казалось бы, сегодня отрезать, а завтра уже доставить не получится ничего. Но тем не менее...
0: Три раза в неделю я веду стримы на различных площадках, три раза в неделю на каждом стриме мне задают этот вопрос, у меня нет ответа на него. Мы пытались бить мосты, пока не очень получается. Вот последние удары фабами были по Преображенскому мосту Запорожье через Днепр. Ничего ему не стало. Противник на протяжении нескольких месяцев бил хаймарсами по Антоновскому мосту Херсона. 147 прилетов только в один пролет. Он не рухнул. Мы когда выходили из Херсона, мы положили железные листы и проехали по этому мосту. Ну вот строили так наши предки. Сложно Украину избавить от этого тяжелого советского имперского наследия. Но у меня есть своя версия, которая мне как-то приснилась, что мы их держим, потому что мы готовимся к чему-то большему. Мы готовимся к чему-то большему, возможно, к участию НАТО. И когда НАТО все перейдет на левый берег, вот тут-то мы эти мосты рванем и перемешаем НАТО с землей. Орешниками и прочими средствами поражения.
1: Дорогие друзья, Александр Коц сегодня в гостях программы «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. Александр Коц – это абсолютно легендарный уже журналист, военкор, радио «Комсомольская правда» сегодня с радостью его принимает еще раз в своей студии, в которой он часто, кстати, пребывает, как и со своей программой в том числе. Но, тем не менее, программа «Все не так прозаично» приглашает сюда людей литературы. И я еще раз подчеркну, Александр – замечательный писатель. У него в этом году вышла книга в апреле. Так называется «Курск. Боль и слава. Хроника опаленных дней. 264 дня». Вышла в издательстве «Комсомольская правда», и я настоятельно рекомендую для всех, кто интересуется глубинными процессами, что же там происходило, почему происходило, и какие из этого надо делать выводы. Читайте эту книгу. Мы сейчас с Александром перервемся на совсем коротенькую 2-3 минутки новостной перерыв и вернемся к вам для обсуждения следующего вопроса.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама.
10: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
11: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
12: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
13: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
1: Продолжаем программу, дорогие друзья. С вами «Все не так» прозаично с Вячеславом Коноваловым. В гостях у меня журналист, военный корреспондент и писатель Александр Коц. Александр, еще один вопрос, который я хотел бы с тобой обсудить сегодня, это виды на урожай. Хорошее такое слово, это, ты его употребил. Виды урожай по осени. Наступает осень, пора, так сказать, подводить итоги летней кампании. Что ожидаем, с твоей точки зрения, не раскрывая военных тайн?
0: А я их и не знаю. А если бы и знал, сделал вид, что не знаю. Ну, у нас такие интересные виды на урожай, потому что сегодня мы, на сегодняшний день мы имеем сразу несколько горячих направлений, на которых противник пока выглядит очень растерянно, то есть не понимает, как все это дело останавливать. Первое, если начинать там слева направо, начнем от Каховского водохранилища, это, безусловно, запорожское направление. Тут недавно Дропатый докладывал о крупных успехах на стыке Запорожья, Днепропетровщины и ДНР, дескать, они там освободили что-то 750 квадратных километров, 26 сел. Какая-то фантастика, которую не выдержала критики даже украинских военных экспертов, как то какой-нибудь милитари-блогер, террорист-экстремист, наверняка скажу на всякий случай, Бутусов, главред наверняка запрещенный в России ресурса «Цензорнет», который сказал, что нам нужна реальность. А там расписали, что целых полгода шла операция, освободили огромное количество. Он говорит, нифига такого нету, ничего мы там не освободили. А реальность вообще такова, что мы за эти полгода освободили Константиновку, подошли на окраины Доброполья, подошли на окраины Дружковки, подошли с северо-востока там, на расстояние пушечного выстрела к Славянску и Краматорску. Но, в общем, возвращаясь в Запорожье, я думаю, что осень, она будет разворачиваться под знаком операции в направлении города Орехов. Это последний крупный укрепленный район на пути к российскому областному центру, на пути к городу Запорожье. От Орехова до него по дорогам, наверное, километров 50. Но это последний такой мощный узел обороны, с которого, кстати, они начинали свое наступление в 2023 году, которое бесславно завершилось, и больше у них таких ресурсов нет и не будет. Поэтому я думаю, что там постепенно и наша группировка войск Днепр будет с юга поддавливать со стороны Степногорска. Далее, уже после того, как будет решен вопрос с Малой Токмачкой, будем подходить с юго-востока, с востока к этому населенному пункту, и наверняка все это будет в традиционном ключе отрубания логистики, потому что в нынешних реалиях штурмовать большими силами невозможно. У нас сегодня там небольшие населенные пункты, деревни берутся двойками-тройками, не взводами даже и не отделениями, а двойками-тройками пехотинцев, штурмовиков. Да? Города – другая история, как есть такая тактика, которую Сырский назвал «тотальное просачивание», когда, пользуясь там погодой, туманом, дождем, по 2-3 человека проникает в какой-то район населенного пункта, и там просто тихо сидят. Накапливаются, и потом уже в городе начинают зачистку неожиданно для противника. Первое направление – это, безусловно, Орехов, Запорожье. Второе – это, я думаю, главная задача вообще сейчас – это взлом генеральной линии обороны противника в Донбассе. Это линия городов-крепостей, как ее называют, Дружковка, Краматорск, Славянск. Мы взяли Константиновку, это, в принципе, южные ворота на всю эту большую агломерацию, но надо понимать, что она готовилась к обороне, 12 лет, и сейчас она усиливается, безусловно. Тут опять же тот же террорист-экстремист Бутусов плачет, что мы вышли на стратегические высоты к востоку от Славянска, так называемый лес-сапожок. Если раньше господствующие высоты, они означали преимущество в артиллерийской дуэли. Сейчас война изменилась, господствующие высоты означают, что там садятся расчеты БПЛА, там устанавливаются ретрансляторы, соответственно, мы не только покрываем весь город, там Краматорск и Славянск, мы еще имеем возможность действовать дронами за них, с западной стороны, пока туда не подошла группировка войск «Центр». То есть мы сейчас имеем уникальную ситуацию, я не помню, чтобы за специальную военную операцию где-то было что-то похожее, по-моему, не было, когда сразу три группировки группировки войск действуют на одну стратегическую операцию. Стратегическая операция – это взлом генеральной линии обороны. И у нас сейчас группировка «Запад» подходит к Славянско-Краматорской агломерации с востока, северо-востока. Группировка «Юг» жмет на Дружковку после Константиновки и с востока, с юго-востока. Соответственно, группировка войск «Центр» уже подошла к Дружковке с западной стороны, с юго-западной, на 4 километра. Вот на минувшей неделе Петровка была взята. Но, конечно, ей надо рубить всю западную логистику. Пока она этого делать не может, потому что работает в районе Добропольского узла, город Доброполье. Последний крупный узел обороны на западе Донбасса. ВСУ, соответственно, когда вот эта проблема с Доброполем будет решена, группировка войск-центр будет иметь возможность по ракадной трассе двигаться на Краматорск, и, соответственно, у нас получается вот такой вот котел, серьезный большой котел, в котором будут вот эти три города. Я думаю, что наивно полагать, что Славянск можно взять к концу осени, я думаю, вряд ли, как и Краматорск. Дружковка вполне возможно, высоты – да. Соответственно, логистика уже будет под нашим огневым контролем абсолютно точно. Бутусов бьет в эту тревожную рынду свою, говорит, что как только пойдет вот эта цепь городов, пойдет весь Донбасс, потому что посыпется вся оборона, другие города просто будут сданы. Я не думаю, что это так, потому что противник, всегда отходя, все равно демонстрирует какую-то состоятельность своей обороны. Есть такой фактор командира, когда при хорошем командире, у них хватает, к сожалению, хороших командиров. При хорошем командире даже из какого-то такого липкого пластилина можно строить подобие обороны. Они это показывали неоднократно. Иначе бы мы и после Артемовска кавалерийскими наскоками бы продвигались, и после, Авдеевки. Хотя после Авдеевки мы так хорошо двинулись на Черетинский плацдарм. Но все равно они умеют обороняться, они умеют упираться как бараны. И в этом смысле главная трагедия этой войны – то, что мы воюем с зеркалом. Я вот помню 2014 год, только начались бои за Донецкий аэропорт, лето, еще Стрелков был в Донецке, еще был тем, кем он был, а не тем, в кого он потом превратился, и мне печально за этим наблюдать, потому что Игоря я знаю еще задолго до событий 2014 года, и я у него спрашиваю: Игорь, а чего вы так долго возитесь с аэропортом, в чем там загвоздка? Он говорит: загвоздка в том, что с той стороны сидят те же самые русские люди, просто называют себя украинцами, они у них то же самое прописано на генетическом уровне.
1: Они говорят на русском, их зовут на русском, они общаются на русском.
0: Прописано то же самое. Не отступать и не сдаваться, ни шагу назад. Вот у них это все равно прописано. Несмотря на всю промывание мозгов, вот они такие же упертые, как бараны. Они очень сложный противник. Не в плане, их много, они хорошо обучены по западным лекалам. Нет, вот внутренним вот этим вот они очень тяжелы. Но это лирическое отступление. А третье направление, которое, мне кажется, перспективное, опять же, на эту осень, это буферная зона, потому что мы видим, что и в Харьковской области у них там все как-то не очень хорошо, у них штуки три, наверное, такие точки напряжения, это Казачья Лопань, которая мне очень дорога, потому что я помню, как в 2014 году, когда я ехал в Славянск на поезде, меня именно в Казачьей Лопани ссадили с поезда, запретили въезд на Украину на 5 лет, но я все равно там через 3 дня был в Луганске. Это Великий Бурлук, там некоторые уже смотрят даже там, что и трасса на Харьков уже открывается. Я не думаю, что мы в обозримом будущем пойдем на Харьков, но возможность для расширения буферной зоны у нас там очень хорошая. Про Сумское направление я тоже уже говорил, про 38-ю бригаду морской пехоты. У нас там постепенно расширяется вся эта история с зоной безопасности, которая началась с Волчанской операции. К сожалению, пока, условно говоря, каких-то ощутимых результатов жители того же Белогорья не чувствуют, потому что, к сожалению, растут возможности беспилотные у противника, и вот этот дроновый террор, который они развели на территории Белгородской области и Курской области, и есть очень сложные районы на Брянщине, где не остается в приграничье целых домов, но это все будем постепенно двигать, и постепенно будет, конечно, ситуация меняться, потому что, ну, как минимум, из РСЗО уже Белгород не обстреливают. А было время, когда это было ежедневной рутиной для этого многострадального города.
1: Александр Коц, дорогие друзья, сегодня в программе «Все не так прозаично» с Вячеславом Коноваловым. Я напоминаю, что Александр военкор, легендарный журналист и писатель. У него в этом году, в апреле месяце, вышла книга «Курск. Боль и слава. Хроника 264 опаленных дней». Это издание посвящено событиям и боям в Курской области. Ну и, разумеется, подвигам не только военных, а также волонтеров и местных жителей. Вышла в издательстве «Комсомольская правда». Так что заходите на любой сайт, покупайте эту книгу. Это действительно стоит того, чтобы ее прочитать. Спасибо, Александр, что нашел время прийти
0: спасибо.
1: Сюда в студию.
0: Спасибо, что позвали.
1: Да, очень интересный разговор, очень интересный. Я думаю, что Министерство обороны прислушается, каких цыплят мы будем считать по осени.
0: Всем пока.
1: До свидания, дорогие друзья.
2: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
14: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
15: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
16: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра, в Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
17: В Ростовской области за ночь уничтожили около 140 беспилотников, это сообщил губернатор. Ранее стало известно о том, что в Самарской области после атаки дронов повреждены логистический комплекс «Озон» и одно из промышленных предприятий. Как рассказал губернатор Вячеслав Федорищев, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массированную атаку, сбив и подавив несколько десятков вражеских беспилотников. Есть пострадавшие, им оказали медицинскую помощь. Губернатор призвал жителей не публиковать фото и видео последствий атаки и работы ПВО.
2: О спецоперации.
17: Российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по военным целям в Киеве. Как сообщает СМИ, пожар зафиксирован в Святошинском районе, где расположено предприятие авиационной промышленности. Оно специализируется на разработке, производстве и ремонте самолетов. Кроме того, огонь охватил складские помещения в Броварах и Дарнинском районе, логистические центры Новой почты на западе и востоке столицы, а также склады рядом с международным аэропортом Борисполь. Прошлой ночью наша армия также нанесла массированный удар высокоточным оружием по объектам
9: ракетам ВПК Украины. Как отмечали в Минобороны, били по заводу Firepoint, производящему компоненты для ударных дронов, торгово-складскому комплексу в Киеве, где хранились детали для беспилотников, а также сборочному предприятию авиационной промышленности.
2: О мошенниках.
9: Мошенники стали чаще подделывать сайты популярных служб доставки. На них запускают ботов якобы для отслеживания посылок по трек-номеру, предупредил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. Он отметил, что такие ресурсы могут почти полностью повторять оформление настоящих сервисов. Поэтому на первый взгляд заметить подделку непросто. Сенатор добавил, что ссылку на мошеннический ресурс можно найти как при поиске в браузере, так и получив сообщение по СМС или в мессенджере. Злоумышленники могут рассказать об оформлении посылки на имя жертвы и предоставить трек-номер, после ввода которого предложат оплатить доступ к сведениям или, например, продлить срок хранения заказа. Помимо похищения денег до оплаты, также жулики просят указать паспортные данные, реквизиты банковской карты и номер телефона для подтверждения личности. Так еще крадут и личные данные.
2: О победе.
9: Российские спортсмены выиграли медальный зачет на первенстве Европы по боксу среди спортсменов до 19 лет. На их счету 8 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые награды. Сборная выступала с флагом и гимном.
2: О валютах.
9: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, а курс юаня по Центробанку на выходные 12 рублей 33 копеек.

20 августа в разные годы. 20 августа 1941 года Зиновий Колобанов, командир танка КВ-А1, в одном бою уничтожил 22 немецких танка. Это рекорд. И с этим рекордом Зиновий Колобанов навсегда вошел в историю Великой Отечественной войны как своего рода танковый рекордсмен. А вот 20 августа 1951 года была создана советская организация ДОСААФ. Хотя ее родители появились еще в 20, родили ее, точнее, еще в 27-м году. Но она там по-разному называлась. Ну вот наступил 51-й год, и ДОСААФ. Знаменитейшая организация, очень мощный помощник нашей армии, поскольку готовят специалистов различных профилей. Ну а потом наступил разгул демократии. Ну, а вы знаете, у этих людей, которые пробились к власти, был такой реформаторский зуд. Все менять. Все, что было советское, почистил, хоть как-нибудь подкрасить, поменять, лишнюю досточку, лишнюю букву вставить и так далее. И таким образом ДОСААФ исчез. Там, по-моему, РОСТО стали называть. Да. И когда образовалось РОСТО, а тут же хапужнические времена наступили, начало 90-х годов, тысячи гектаров земли, а это прежде всего аэродромы, были разворованы со страшной силой. Я однажды писал статью лет 15 назад, там цифра 11, по-моему, 11 миллионов гектаров было, в общем-то, вышли из владения ДОСААФ. Если я ошибаюсь, подправьте меня. И вот так существовала вот эта бедная организация РОСТО, которую постоянно грабили. Забирали и не только землю из-под аэродромов, забирали и самолеты, на которых летчики обучались, что было очень большим подспорьем для наших ВВС. Потому что огромное количество наших пилотов, в том числе знаменитых, вышли из школы ДОСААФ. Но потом же у нас, как правило, вводится реформа реформы. Ну не мог, опять же зуд пришел. И снова вернули ДОСААФ, да. Ну так вот и мы и существуем. Ну а сегодня коротенько хотел бы вам ответить на тот вопрос, который вы задаете и в письмах в частных, и на почту, и в чате. А что там за новенький беспилотник появился с таким вот цветочно-военным названием «Астра-ПВО»? Я тоже обратил на это внимание. А знаете еще на что я особо обратил внимание, что меня слегка сначала удивило, но я же не знал так всю родословную этого нового ударного беспилотника. Во всех средствах массовой информации России прошла такая скромненькая информация, что это изделие было создано, внимание, в ремонтной роте 20-й общевойсковой армии. Но тот, кто служил, тут наверняка, наверное, как и я, сразу о чем подумал. Да, это вот там люди в бензине, в солидоле, с кувалдой, с многогаечным ключом и так далее. Ну как это можно в такой роте создать вот такой чудесный ударный беспилотник с уникальными тактико-техническими данными. Ну, а потом я, когда углубился в этот вопрос, понял, что это не просто ремонтная рота, от которой там пахнет льдом, это особое подразделение, которое занимается сугубо беспилотными системами. Там люди с инженерным образованием, там люди уже с конструкторскими именами, которые и смогли создать вот этот беспилотник. Значит, сразу давайте договоримся, чтобы никого не было иллюзий, что это вообще с нуля создано. Да нет. До этого была прекрасная платформа, ее еще мишень называлась, по-моему, М-850 или 580.

0: 850. Это была авиационная мишень для того, чтобы наши летчики тренировались в ПВО в сшибании такой вот мишени. И в чем здесь фишка? Вот этот, скажем так, самолетного типа мишень, наши золотые головы из этой вот самой ремонтной бригады превратили в охотника. Вот так вот, да? Убегающий волк вдруг повернулся в хищника, да? И, в общем-то, немало новаций, фишек, наворотов появилось у этой так называемой платформы, что в конце концов и привело к рождению вот этой самой Астра ПВО. Чем она любопытна? Вы знаете, ну, как всегда, когда появляется новое изделие, о нем очень трудно узнать данные, тактика, технические данные. Это же самое главное нам. Ну, что важно? Если расхваливают такой беспилотник, то хочется знать, а что там, сколько весит, какая скорость, сколько у него там под брюшком боеприпасы и так далее. Ну что, я для вас насобирал кое-что. Вот сейчас я вам и оглашу, чтобы не ошибаться. Вот стартовая ВАСА 130 килограммов. Внушительный вес. Длина 3,5 метра. Максимальная скорость. Вот здесь обратите внимание. В одном случае 560, в другом случае 580. Это очень круто, говоря современным языком. Высота полета от 200 метров до 3000. Радиус действия 70 километров, тоже прилично. Продолжительность полета по-разному называется. В одном случае 25 минут, в другом 35 минут. Но где-то истина лежит вот именно вот здесь вот посередине. Силовая установка достаточно любопытна. Это для внимания тех, кто, в общем-то, любит инженерное дело. Называются так. Мои источники. Это пульсирующий воздушно-реактивный двигатель. Ну, что касается навигации, то здесь, ну, как тут, без ГЛОНАСа обойтись, без GPS-а и так далее. А вот что касается нагрузки взрывчатого вещества, там, снаряда или там, ракеты, то это пока держится в секрете. Ну, наверное, и правильно. Но уже долгое время, занимаясь темой беспилотника, я вывел для себя формулу, которую очень редко промазываю. Я вот когда вижу общий вес беспилотника, да, вот тут он написано 130 килограммов, я всегда делю этот вес пополам и очень редко ошибаюсь. И в данном случае тоже думаю, что там 50 килограммов под брюхом взрывчатого вещества у нашей, вот у этой Астры ПВО есть. Там еще есть одна любопытная вещичка. Некоторые люди, глубоко вникающие в вопросы техники, там есть любопытная вещичка, на которую тоже я обратил внимание. Там есть такая штуковина, которая называется линзой Люнеберга. Такое заумное название. Ну, Люнеберг был оптиком, немецким ученым. Давно-давно уже его не существует, но тем не менее он был автором создания вот этой линзы. Ну, по сути, это отражатель. Это отражатель, вещь при беспилотнике далеко не лишняя, которая отражает под разными углами те сигналы, которые вражина посылает навстречу нашему беспилотнику, пытаясь его запеленговать. Я говорил со специалистами, они говорили, да, вещичка очень хорошая, пригодится, конечно, она уже вовсю испытывается на поле боя. Но что говорят спецы? Витя, не надо захлебываться от восторгов, надо просто трезвоумно сказать, что вот этот беспилотник должен действовать в комплексе со всеми другими средствами ПВО. Боже мой, я этого не знал, да? Вот только в этой массе других средств противовоздушной обороны он занимает свою нишу, и он там, конечно, не помешает. Тут, пожалуйста, позвольте мне поставить точку и обратиться к вам с просьбой. Будьте добры, я еще раз прошу. много времени не занимайте на прелюдию к своему вопросу. Минута или полторы – это очень большое время для того, чтобы четко сформулировать вопрос. Договорились? Ну, вот так вот. Если я буду просить что-то уточнить, не в защите, это мое право. Мне может быть что-то непонятно. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Это военное ревью «Комсомольской правды». И на ваши вопросы постарается ответить Виктор Баранец. Запомнили? 8 800 200 ровно 9702. Перерыв. Он будет небольшим.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
2: Сказано. Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Ну что, еще раз здравия желаю, кто не слышал раньше моего приветствия. Я жду ваших вопросов. Радио «Публика». Кто же сейчас первый дозвонится и что спросит? Я не знаю этого человека. Я не знаю, что он у меня сейчас спросит. Но мне любопытно. Федор из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте.
6: Здравия желаю, товарищ полковник. В феврале 22 года некоторые западные СМИ говорили, что война закончится через 2 месяца, но они не угадали, так как война идет уже 4,5 года. Народе говорят, это потому, что Россия – бизнес-проект, а не родина. Ваше мнение по этому вопросу?
0: То, что вы говорите, извините, не вы, а на Западе говорят «бизнес-проект», это трюк. Пустой трюк обывателя, обыкновенный, пустой, неграмотного, не понимающего сути происходящих событий и так далее.
6: Если вам так хочется...
0: Да-да-да, нет доказательств. Идет война, вот мое доказательство, уважаемые, с матерым противником. Идет война особая.
6: Но народ идет, говорит.
0: Война. Да мало чего говорит народ, боже мой.
6: Давайте я вам доказательство приведу, что не, бизнес-проект, да. А не родина.
0: А как можно сравнивать бизнес-проект с родиной? Что за глупость такая?
6: А вот если скажу я сейчас вам, вы сразу поймете. Первый пункт. Давайте. По количеству яхт Россия на втором месте после США.
0: Так, отключите, деньги... пожалуйста, дорогие меня. Другие друзья, до свидания. До свидания. Вы что, разве этого не слышали? А? А разве вы не слышали, что список Forbes за время войны увеличился на 10 человек? Да? Ну, да, такое есть. Ну, где здесь бизнес-проект? То, что на 10 человек миллионеров стало больше? Или нет? Да, это так. Это несправедливо. Я вам, Боже, вам скажу, молодой человек. Мы сегодня живем с вами в 5 Россиях. А ну, запоминайте, загибайте пальцы. Это Россия, которая в окопе. Это Россия, которая везет волонтеры на фронт все, что нужно, от носочек, сети, еду и так далее. Это вторая Россия. Третья Россия жрет в ресторане иностранные коньяки. Четвертая Россия спит и видит, чтобы быстрее закончилась война и желает поражения своему правительству, своей армии. Это колонна. И пятая Россия – это та, которая предательствует. Каждый день предает родину, уважаемые. Предатели. От Калининграда до Камчатки. Вы этого, вот это что, бизнес-проект или нет? Давайте не заниматься трепом, уважаемые. Поехали дальше. У кого есть вопросы? Сергей Анапов, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Уважаемый полковник, очень рад, что я дозвонился. Значит, у меня предложение. Если помните, Богдан Хмельницкий много лет назад предложил России объединиться. Вот у меня сейчас вопрос такой. Найдется ли Богдан Хмельницкий в лице кого-нибудь, так сказать, из наших существующих руководителей, наверное, с российской стороны, чтобы, наоборот, предложить Украине, так сказать, вот объединиться против Европы и победить, так сказать, таким образом, то есть использовать наши силы против наших врагов, а не друг против друга. Спасибо за внимание. Спасибо. Ответьте, пожалуйста.
0: Отвечаю, пожалуйста. Болезнь слишком запущена, чтобы можно найти было такого умного хирурга, тем более с российской стороны. Вы же понимаете, как воспримет определенная часть, немалая часть украинского общества, такие призывы. Они нас просто пошлют по известному адресу. Я, например, абсолютно в это верю. Слишком глубоко зашла вражда. Слишком высока температура взаимной мести. Слишком глубоко Европа и Запад проникли. Военные структуры Украины участвуют на стороне Украины. Ну да, мы обратимся к Украине. А что Запад скажет? Он же потеряет гигантское количество бабло. Ну, попробуй, дорогой мой человек.
7: Попробуй.
0: Когда в шахматах даже двигаешь пешку, то ты думаешь на 10-15 ходов вперед, а чем тебе это икнется, и как эта пешка станет. Или ее противник сожрет сразу и не заметит. Надо же просчитывать ходы. Я думаю, что с трезвоумной точки зрения, конечно, можно. Алло, украинцы, давай бросать. Выносите на ржавых вилах Зеленского. Да, давайте, перебейте, враги, пожалуйста, враги. Все руководство. Да, давай.
7: Да.
0: Все, ну это же болтание. Болтание. Нет, дорогой, дорогой мой человек. Это, я вам скажу, это мысль на воздушной подушке. До свидания. Да. Поехали. У российского Богдана Хмельницкого у нас много таких россиян, которые, в общем-то, может быть, радеют за то, чтобы мы дружили с Украиной. Тут у нас каждый Богдан Хмельницкий. Только это уже ситуация совершенно другая. Кто у нас в эфире? Кстати, Богдан Хмельницкий с украинской стороны пришел к россиянам. Так что мы ждем там украинского Богдана Хмельницкого. Там мы ждем. А вось появится. Как вы говорите, а может. Ну что, поговорили, расходимся. До свидания. Может так, а может это. Кто в эфире? Сергей Рязан.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот помните, был такой ролик вирусный. В 2024 году украинцы зашли в Курскую область, Суржу, и там смеялись. Заняли пятерочку, говорят, пятерочка плохая, а вот АТБ лучше, там богаче. Что вот это известно? Поймали этих украинцев-солдат, авторов этого фильма? Что с ними? Судьба какая случилась?
0: Я отвечаю вам сразу. Солдат украинских заходило очень много. Роликов было тоже очень много. Фамилии я их не помню. Отвечаю вам только одно. Что мы этих вояк выдворили из Курской земли. А может быть и убили. Спасибо за вопрос. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Юрий из города Волжский. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, как вы считаете, наши с вами деды ошиблись, свернув капитализм в 17 году, или сделали правильно?
0: Они сделали правильно. Ответ закончил.
9: Спасибо.
0: Только старцы в 90-х годах испоганили прекрасную идею. Вы знаете, была слишком серьезно запущена, сказать, теория нашего дальнейшего движения вперед. У нас были прекрасные заделы. У нас была прекрасная социалистическая база. Только она в конце дуракам досталась. Я бы добавил, и предателям тоже. И вы их тоже знаете. Как там однажды сказал один из выдающихся коммунистов: мы уже немножко жили в коммунизме, но не заметили этого. Мне эти слова нравятся. Спасибо за конкретный вопрос. Кто у нас в эфире? Ростислав, Москва. Ну что, Ростислав, продолжаем писать книжку?
10: Да нет, у меня про путч вопрос. Вот 20 августа 91 года Борис Ельцин возложил на себя командование вооруженными силами Союза на территории России. Вопрос, а вы не думаете, что в условиях СВО без видимого конца похожее присвоение, как в 91-м, может и при любом большом кризисе в России повториться, да и название страны вдруг может измениться, как в 91-м году, тогда, глядишь, санкции отменят Европа и США, скажут, ну это уже другая страна.
0: Хорошо, хорошо, я понял вас. У меня короткий ответ. В данном условии такое не может быть. Спите спокойно, дорогой Ростислав. У нас есть механизмы контроля, чтобы Ельцины больше не повторились. Точка. Всего вам доброго. До свидания. Александр, Самарская область. Александр, Самарская область. Что ж такое у нас? Игорь, Калуга. Готовьте следующую, Катенька. Игорь, Калуга, здравствуйте. Игорь, Калуга.
11: Я хотел бы задать вопрос. Вот я по новостям слушал. Великобритания решила помочь Америке что-то там с Ираном подбодаться. И прилетела на базу ракета, ну, в Ближнем Востоке, да, где-то у них база там. Прилетела ракета по базе по их. И они тут же лапки кверху и говорят: нет, нет, мы в сторону. А нам по-наглому заявляют: мы помогали Украине, будем помогать, и ничего нам не сделать. Ракеты, дроны, все будем поставлять. Но вот как вы можете сказать, может быть, как-то хватит по попке хлопать этих товарищей? А как иранцы надо себя вести? Или я что-то не понимаю? Скажите, пожалуйста, пожалуйста.
0: Люди, а я что-то тоже вас не понимаю. Вот вы тут назвали много фактов, я ни хрена не могу понять. Что вы хотели у меня спросить? Кого по попке хлопать? Кого
11: по попке хлопать? Вы сказали этих товарищей уже больше тысячи дронов.
0: Все, вот ответ. Все, понятно. Великолепно. Все, великолепно, великолепно, великолепный вопрос. Надо бить только не товарищей, а врагов. Спасибо за вопрос. Вот это тут я с вами согласен, пожалуйста. Когда задаете вопрос, то там вот их они запустили туда по какой-то базе. Все, что надо, конкретики приводить. Зачем мне такие ребусы?
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
12: В студию «Радио Комсомольская правда» приходил актер Павел Деревянко. Разумеется, расспросили мы его и про любимую музыку. И ответ получился очень даже неожиданным. Давайте послушаем.
13: Все молодцы, я так скажу. Ну, я не буду критиковать никого, потому что вроде никак не очень сильно я знаком с творчеством каждого из этих ребят. Мне симпатичен, в принципе, и Егор Крид. Мне нравится вот этот парень, Токсис, да. Молодые ребята, я ратую за нашу молодежь, большие молодцы. Каждый из молодых, вы красавчики.
14: Возьми телефон.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
1: Российские вооруженные силы ночью нанесли групповой удар по целям на Украине. Как сообщили в нашем Минобороны, в Киеве разбили локомотивное депо «Дарница». Это ключевое предприятие юго-западной железной дороги страны. И там проводили техобслуживание и ремонт локомотивного парка, который, в свою очередь, обеспечивал перевозку вооружений и военной техники для боевиков. И еще в Киевской области ударили по логистическому центру «Бровары». Это крупный сортировочный комплекс компании «Новая почта». Там хранили комплектующие и готовые изделия для дронов большой и средней дальности самолетного типа. Также в портах Черноморской и Южной били по складам с военным имуществом и резервуаром с топливом для украинских вооруженных формирований.
0: Об Украине.
1: Украине не удается получить многомиллиардное финансирование от Запада. Это показали подсчеты агентства ТАСС. Оно вычислило, что Киеву не хватает более 36 миллиардов долларов. Вообще, Украина в этом году хотела привлечь 49 миллиардов долларов международной финансовой поддержки, но пока западные партнеры направили Киеву менее 13 миллиардов. Ранее стало известно, что государственный внешний и внутренний долг Украины после Майдана увеличился более чем в 16 раз. В конце 2013-го это было менее 13 миллиардов долларов. К июню этого года эта цифра стала выше аж на 200 миллиардов.
0: О нововведениях.
1: Россияне с 1 сентября смогут переводить криптовалюту за границу, в том числе на личные кошельки для оплаты покупок в зарубежных магазинах. Это рассказали в Банке России. Там пояснили, что как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы смогут покупать цифровые активы и стейблкоины при соблюдении установленных норм, а также отправлять их за рубеж. Участники внешней торговой деятельности получат возможность рассчитываться криптовалютой по контрактам с иностранными партнерами. Все операции будут проходить через стандартные механизмы валютного контроля и антиотмывочные процедуры.
0: О пенсиях.
1: В России вырос средний размер социальной пенсии. Как следует из информации от Соцфонда России, на 1 июля средняя выплата превысила 16 500 рублей. Годом ранее этот показатель был на уровне 15 500. У работающих пенсионеров средняя социальная пенсия достигла 12 500 рублей, неработающих 17.
0: О спорте.
1: Призовой фонд московского марафона будет на уровне 10-12 миллионов рублей. Цифру назвал сооснователь бегового сообщества Дмитрий Тарасов. По его словам, планируется создать отдельный фонд и для того, чтобы стимулировать болельщиков выходить на улицы и оказывать поддержку бегунам. Московский марафон пройдет в столице 26 и 27 сентября. Больше новостей, как всегда, читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов. Служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю. У меня к вам вопрос, уважаемая публика. Вот вы только что слышали, каким издевательским образом Канада распоряжается нашим самолетом, который там сидит уже 4 года, как только что было сказано. Его только подозревают. Там мелькает одно слово, которое не судится. Якобы. 4 года. Унижение. Издевательство. А вот я хочу посоветоваться с вами. А как мы могли бы зеркальным образом, как говорит наш президент, зеркальным образом в таких случаях поступать? А? Ну, я не знаю, канадские самолеты летают ли в Россию сейчас? Нет, я вот тут небольшой спец. Может, вас кто-то знает? Подскажите меня, ну, а я дальше подскажу, да? Можно и кораблик прихватить, якобы перевозящий оружие для Украины. Пусть он там дрова везет, но главное его экипажик отпустить, а суденышко пусть у нас где-нибудь там болтается. Может, мы его в своих целях будем использовать. Но как-то надо отвечать, а не 4 года рыдать. Мы любим говорить «Великая Россия». А вот поступаем не как «Великая Россия». Мстить не умеем. Только на слова. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Алексей Воронеж у нас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, в одной из недавних передач, отвечая на вопрос, вы сказали, что в феврале 2022 года У Киева стояло около 20 тысяч наших войск. В связи с этим вот вопрос. А могла ли эта сравнительно небольшая группировка взять Киев? И, может быть, не надо было распыляться на Мариуполь там, и другие направления, а бросить все силы на Киев, взять столицу вместе со всем Зеленским и прочим. И дела пошли быстрее.
2: Как я люблю сказочек. Ребята, я обожаю, блин, а? Надо было зайти и сразу взять, внезапно, по Крещатику, маршем пройти, блин, Зеленского вывести, там, закутанного в белую рубашку. Все можно было взять, но не взяли. Опять мы рыдаем над могилами наших промахов и фантазируем. Если бы это было внезапно, уважаемые, то, может быть, и можно было. А сейчас мне скажут, нет, потому что... Да нет, у нас было много возможностей, много. Мы подошли и по-человечески поступили. Сказали, брат, если не хочешь крови, да, вот нам тебе наш документ, посмотри его и доложи о своих выводах. Тут прибежали евреи из Ватиканы, представители. Сказали, все, они согласны, только отодвиньте войска от Киева. Но опять, тысячный раз приходится повторять. Нас обдурили. Ну, а вы теперь хихикайте. Ну, сколько же можно браниться? Но я-то правду говорю. Я же вчера вам сказал, что нас слишком много раздурили. Пора уже повзрослеть. Повзрослеть надо. И блокирующие какие-то механизмы ставят. Вот один из них, как говорил, пока не будет заключения с подписями там Путина, пусть там и какого-нибудь представителя высшей власти, мы только будем стонать. А вот если они взяли на себя обещание, а в судьях Соединенных Штатов Америки мы им пасть закроем, скажем, Дональд, вот бумага, вот Зеленский обещал, не выполним, мы его по башке дадим. Ну, может быть, хоть таким примитивным образом может, в конце концов, покончить с тем, чтобы нас дурачили. Уже пора научиться. Пора. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Евгений Ярославль. Здравствуйте, Евгений. Евгений, можно, вы, прежде чем вы зададите мне вопрос, я вам хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сейчас задаете мне вопрос, который мы с вами согласовали. Правильно, да?
4: Да вы что?
2: Да вы посмотрите, что...
4: тех людей, которые это говорят.
2: Что в чате? В чате написано, все, баронец отрежиссировал. Все вопросы распределены. Все деньги распределены. Как же так? А вы вдруг открыли. Зачем вы меня подводите? Мы вчера до ночи с вами согласовывали вопрос. А вы меня подводите, понимаете?
4: Вот
2: да?
4: Я то-то не выспался сегодня, конечно, да. Думал,
2: давайте, думал. Вопрос номер 29. Давайте, как договаривались. Поехали.
4: Виктор Николаевич, здравия желаю. Вот когда киевский режим начал КТО против мирных людей на Донбассе, там, ну, по существу гражданская война, вот у них вначале была это дальнобойная, это они радостно из дальнобойных орудий обстреливали. Сначала и мирных, а потом наши позиции там в 22-м и там. А сейчас как вот у них дело обстоит с этим дальнобоем?
2: Внимание, контрвопрос. Вы сказали, что это были люди, добровольцы донецкие, которые обстреливали, только что вы сказали, мирных людей. Уточните.
4: Нет. Режим киевский обстреливал.
2: Так это понятно, КТО же началось. Ну правильно, тут вы говорите. Да. В Славянске первые трупы появились мирных жителей. Со Славянска все началось.
4: Я про орудия... Как сейчас у Хохла мрачи...
2: Понятно, ребята. Понятно. Что вас интересует? Дальнобойными все нормально.
4: У Хохлов,
2: Тоже неплохо, но гораздо меньше. На 10 наших стволов приходится один. Это говорил еще Сырский.
4: Сейчас они не так актуальны, потому что сейчас это ведь эти беспилотники уничтожают их, наши. Доходят до любой дальности.
2: Да вы знаете, артиллерию и на нашей стороне, и на их стороне никто не отменял. Эти инструменты, несмотря на засилье беспилотников, пригодятся и еще долго, уважаемые.
4: Ну, у них сейчас убавилось.
2: Что, поговорили, ну, что, и хватит. Спасибо. Уже. Поговорили, спасибо. Вот видите, блин, а? Я так же человека тренировал, чтобы он задал этот вопрос, но он меня поставил в тупик. Ну, как же так? Алло, дамочка, которая вот тут обвиняла всех, что у Баранца все срежиссировано, вы откликнитесь, пожалуйста. Я готов у каждого человека спрашивать, готовили мы эту передачу. Еще раз повторяю, я не знаю. Повторяю, я не знаю, что у меня спросит следующий радиослушатель. Вы не верите в это? Ну, давайте. Я же на некоторые вопросы не могу ответить. И честно вам говорю, да, почем арбузы, например, в Челябинске. Ну, не знаю, я не знаю. Кто в эфире? Здравствуйте. Левон, Москва. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищ полковник. Левон Ленинаканский, город Москва. Виктор Николаевич, вот в этот год очень часто по радио, по телевизору, вот я по Армению опять вопрос, что о выходе из ОДКП, о выводе вот этой военной базы, что у нас в городе Ленинакане, и еще одна база на ирано-армянской границе. Вот, конечно, не лучше бы этого не случилось, но обстановка, вы сами знаете, какая в Армении. И все-таки, если произойдет, как вы думаете, не получится так, что Россия окончательно упустит Армению, и на второй день Америка свою могучую лапу поставит на Армению и сделает себе очередную военную базу? Ведь там не только с Арменией граничит Турция, там еще все Турция. Понятно. И, ох, как бы Америке хотелось бы иметь под носом.
2: Все, да, это понимаю.
5: Комментируйте, пожалуйста.
2: А комментирую, дорогой мой брат, говорю тебе. Армения Пашиняна, которая пошла за Пашиняном, нахрен нам нужна? Запомните, раз и навсегда. Мы не будем становиться на колени перед Пашиняном. На что ж ты нас бросил? Не будем, уважаемые. Но если нас вытолкают из Армении, а все дело идет тому, конечно, это будет, в общем-то, стратегическая пощечина для наших военно-стратегических вопросов. Безусловно. Безусловно. Слава Богу, что стороны Иран. Понимаете, там это угроза, то там есть другие. Мы, в общем-то, потеряем достаточно серьезный плацдарм, уважаемый, и так далее. А как будет складываться судьба Армении? Это во многом будет зависеть от того, как поведет себя марионетка по фамилии Пашинян. Ведь я не верю, что Армения, великий армянский народ, это стадо баранов, которое пошло за Пашиняном. Я не верю вот до сих пор. И он пока существует при власти, пока деньжат подбрасывает Запад, да? И Европа в том числе. Вы посмотрите, как они радуются, что Пашинян повернулся задницей к Москве. Они там днюют и ночуют. Вы знаете, что самое большое посольство зарубежного Соединенных Штатов Америки где? В Армении.
5: В Армении, да? Да,
2: вы видите, Пашинян перед носом русского Ивана проводит учение, да, а ты, русский Ванька, глотай пыль из-под наших БТРов, из-под американских и так далее. Да, мы с обеспокоенностью смотрим, но не делаем из этого...
5: Виктор Николаевич, географически Армения – это хороший плацдарм для России. Вот это вот потеряется...
2: Понятно. Спасибо. Спасибо. Вот были бы вот такие меликяны в Армении, мы бы сегодня не обсуждали этот драматичный вопрос. Кстати, и для Армении вы тоже. А? Сколько там фур с помидорами, с перцем стояло? А? Закричал? Я все продам в Европе. Хрен ты продашь, Пашинян. И тем более рыбу, да, которую вы выращиваете. А мы сейчас уже гуманные люди. Уже говорим, там, проверьте на бацилке, пожалуйста, свои помидоры, свой перчик, а мы купим. Ну, жалко же, будем же издеваться над армянскими производителями. Но армянским коньяком будем прополаскивать рюмки, прежде чем туда залить кизлярский.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
6: Yeah. Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
7: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей, утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое: кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
8: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Дорогие друзья, положу руку на печень, вот она у меня здесь, скажу вам, что я не знаю, кто и какие вопросы будет сейчас задавать. Я не знаю. Не готовимся мы. Но меня, в общем-то, где-то оскорбила женщина, которая нагло, однозначно написала: «Болтать кончайте, это все срежиссировано. Главный режиссер Баранец». Ну, давайте меня тогда принимайте еще как режиссера. Поехали. Итак, следующий вопрос, который мы согласовали. Екатерина Петербург, мы с вами вопрос согласовывали, вы должны сейчас задать.
11: Да никакой. Я не согласовывала с вами. Здравия желаю, товарищ Парковков.
2: Здравия желаю.
11: Здравствуйте. Я полностью согласна с вами, с вашими словами, вот то, что вы говорите, мы не умеем мстить, надо мстить по поводу этого самолета. Полностью с вами согласна, на 150%. А еще и Чехословакия вроде бы запрашивает наш самолет, у них там какие-то пожары, и они запрашивают наш самолет. Как бы с этим самолетом также, если мы дадим, также не поступили.
2: Да, да, вот. Хорошая мысль, да, да. Дорогая моя, раз мы с вами беседуем, извините. Не было. Да. Да, мы... Вот посмотрите, пожалуйста. Сербы снаряды продавали для Украины? Продавали. Продавали. Отвернулись от нас, да. А русский Ванька сегодня сел в самолет и летит пожары тушить Сербии. Вот оно как, а? Опять мы добрые, да?
11: А? Да, вот наша доброта, это, как бы сказать, доброта хуже воровства, как говорится. Ну, в общем, это наш минус. Давайте я вопрос задам. Вы недавно перед 16, ну, перед новостями там говорили, что мы нанесли сегодня такой очень, в Украине, очень жирный удар, перечислили все объекты, куда мы попали, какими ракетами, и 5-10, да? Вот. Да. Вопрос такой, почему мы раньше не делали этого? Либо у нас не было политической воли, либо не было снарядов, либо что-то третье и четвертое. Почему мы раньше не наносили такие удары?
2: Отвечаю. Гигантское количество военных объектов, военно-промышленных, энергетических объектов, для того, чтобы по ним прицельно ударить, надо вычислить координаты, надо подготовиться к этому. В конце концов, надо разведать, потом доразведать и так далее. Сейчас у нас появилась такая возможность. У нас появилась на Украине уже появляется, я так аккуратненько скажу, вы умная женщина, у нас уже начинает появляться та разведка, которая нам нужна. Понимаете?
11: А вот этот вопрос я и не задавал, не скорректировал, что
2: да,
11: еще и разведка.
2: Да, конечно, конечно, конечно. А ведь я опять напомнить хочу дорогой публике один интереснейший факт, что в свое время президент России Ельцин так полюбил Украину, что где-то за чаркой с первым президентом Украины сказал, а давай не будем вести разведку друг против друга. Хоп-па-па! А?
11: Да. И остался у нас там один... президенту да. нашему, чтобы он не посылал этот самолет в Чехословакию, иначе... и либо большой выкуп бы требовал за это, большие деньги бы требовал. Несовместимы с тем, как бы сказать, той ценой, которую, как бы сказать, они посылают на Украину, вот эти деньги. Скажите, чтобы не посылал этот самолет туда, в Чехословакию. Все, иначе хорошо, что-то будет тоже хорошо. Хорошее. Там будет, да, может, нам... какая-то провокация, захватят самолет.
2: Да. Вот. Нам еще не хватает, чтобы еще и серб, который нас называет братушками, захватил этот наш самолет, который туда прибыл с доброй миссией пожаротушения. Ой, вы правы. И все это надо предвидеть и заранее на берегу да, договариваться.
11: Вот, вы сами сказали, предвидеть надо. Либо большой-большой-большой да. выкуп или залог, что ли, такой, чтобы потребовать, чтобы они потом все-таки вернули самолет. Большой-большой-большой залог сделать.
2: Да, спасибо.
11: Закупки оружия. Все, спасибо.
2: Хорошее, спасибо, спасибо, спасибо. Видите, вот еще одна женщина говорит, что мы не договариваемся о том, какие вопросы Баранцу надо задавать. Люди, ну что я могу вам доказать еще? Пусть люди говорят сами. А вот мы сейчас послушаем, кто следующий, будьте добры. Владимир у нас, здравствуйте. Здравствуйте, Николай из Владимира.
12: Здравия желаю, товарищ полковник. Хочу услышать ваше мнение. Если мы объявим Англии, что если они до 6 сентября 1926 года не прекратят поставку оружия, денег и прочей Украины, то 9 числа наш орешник с ядерным зарядом, один орешник, значит, ударит по местам принятие решений, то есть по дворцу, по парламенту, и там все видно, ну, остальные там наши, как говорится, военные знают, какие по местам там с этими. Как вы на это смотрите?
2: А не уходите из эфира. Не эфир, я не знал, что вы зададите мне такое. Внимание, скажите, пожалуйста, вот еще куда ни шло бы, но можно согласиться с вашей мыслью ударом орешников по тем предприятиям Великобританского, которые делают беспилотники для Украины. Это я еще понимаю. Но скажите, пожалуйста, как бы мы ненавидели, как и я тоже, рыжих бритов, которые постоянно нам вредят, а зачем уничтожать парламент, зачем уничтожать гражданских людей, которые кнопки не нажимают, которые беспилотники не делают и так далее? Зачем это делать?
12: А зачем они уничтожили у нас панораму севастопольскую? Пусть должны.
2: Скажите мне, пожалуйста, а кто парламент Великобритании уничтожил? А?
12: Да какая? А что, не без лишней помощи? Нет, не что ли?
2: Уважаемые, надо бить тех, кто виноват. Понимаете? В первую очередь. И надо бить тех, кто делает оружие. Бить оружие надо тех, прежде всего. Да, я согласен. Но я, извините, у меня есть очень серьезные оппоненты. Я тоже, блин, говорил, давай к орешникам утопим эту вонючую Англию. А мне говорит Баранец, а завтра же прилетит. У них 4 атомных подводных лодки, да, хотя и ракеты американские. И в славный город Владимир, к золотым воротам, где вы копаете в своем огороде картошечку, чтобы не умереть с голода, к вам туда прилетит ракетка с ядерным боезапасом, да? И я буду спрашивать, а зачем этого товарища? Он же ничего не делает. Нет, а мне скажут, он же вас призывал, Баранец. Он тоже должен быть что? Вот такая она сюжетина, уважаемые. До свидания. Кирилл Байкальск на проводе. Вопрос номер 152. Мы, да, я слышу. Так, задавайте тот вопрос, который мы с вами согласовали. Задавайте, Кирилл, пожалуйста.
13: А военных каких специальностей убивают чаще всего и каких реже всего на СВО?
2: Мы же с вами не договаривались, что вы мне зададите этот вопрос. Зачем вы задали? Я же вам говорил, мне надо было другое. Надо было сначала похвалить Баранца. А как мы с вами договаривались? А потом вопрос. Чаще всего убивают те, кто идет на штурм. Разно? Понятно. И реже убивают тех, кто хорошо замаскирован в тылу, находится далеко от линии боевого сопротивления. Ответ закончил. Задавайте только те вопросы, о которых мы с вами договариваемся. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Юрий Химки, звезда нашего радиоэфира. Обожаю. Юра, ну блеснем интеллектом. Поехали.
14: У России мало союзников. А кто виноват-то? Вот США бросили две бомбы по Японии. Теперь союзники не разлей вода.
2: Да, Юра, вы правы. У нас не так много союзников, как хотелось бы, Юра. И это правда. Но союзники у нас все-таки есть. Союзники есть. Одни сами отвернулись от нас, Юра. А других мы кинули, которые называют нас предателями. Кто виноват? Мы, которых мы кинули. Куба – классический пример. Правильно, Юра? Вы знаете, вы привели... вопрос с американцами, с ударами атомной бомбы по Японии. Япония за эти удары, я не видел, она еще языком не облизывала лаковые туфли Трампа с благодарностью за то, что там сколько, 160 тысяч было уничтожено или больше, да? Япония странная страна. Вот сейчас кто-то только из японского парламента вякнул, что все-таки это американцы бросали бомбу. Юра, намекая на атомное оружие, вы хотите, чтобы с помощью ядерных ракет делали себе союзников? Я не думаю, что это правильный вопрос. Есть один уникальный ответ. Будем в экономическом отношении и в военном отношении будем сильными. А на этом я прощаюсь с вами. Всего доброго.
8: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Друзья, будущее наступило.
15: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
16: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
17: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
18: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
20: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
8: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
8: Об ограничениях.
1: Временные ограничения ввели в аэропорту Пензы. Кроме того, закрыта воздушная гавань Саратова и еще не принимает и не отправляет самолет в аэропорт Сочи, а также Волгограда. Как сообщили в Росавиации, везде ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
8: О деньгах.
1: Платежи в криптовалюте внутри России с 1 сентября остаются под запретом и будут считаться незаконными валютными операциями. Это рассказали в Банке России. Владимир Путин в начале августа подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в стране. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту, независимо от ее предварительного декларирования. Закон вступает в силу как раз с 1 сентября. И вот теперь россияне с сентября смогут переводить, например, криптовалюту за границу, как на свои кошельки, так и на счета иностранных магазинов для оплаты товаров и услуг.
8: О нововведениях.
1: Универсальный QR-код для оплаты товаров появится в России в магазинах крупных торговых сетей 1 сентября. С его помощью можно будет удобно и без путаницы оплатить свои покупки, пишет РИА Новости. Такие QR-коды должны разместить крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. Через год обязанность возникнет и у бизнеса с выручкой более 30 миллионов, а с 1 сентября уже 2028 года подключатся остальные компании и крупные индивидуальные предприниматели. Российские пятиклассники с сентября перейдут на новый учебный план. Это рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, дети начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». На него отводится 17 часов в год. Также с 1 сентября вводится оценка за поведение. Апробация модели пройдет в 10 школах каждого региона страны, напомнил министр.
8: Об авиации.
1: Россия и Алжир работают над восстановлением прямого авиасообщения между странами. И российская сторона рассчитывает на скорое возобновление рейсов авиакомпании алжирских авиалиний по маршруту Алжир-Москва. Это сообщил агентству ТАСС посол России в этой стране Алексей Соломатин. Он подчеркнул, что туристический поток между нашими странами стабильно увеличивается. В марте Air Alжир перестал выполнять рейсы в Россию, а сейчас у нашей страны налажено прямое авиасообщение с 37 странами. Сирия как раз стала 37-й 16 августа. Перелеты возобновились после перерыва, который длился с декабря 2024-го. А 4 августа возобновилось авиасообщение с Ираком.
8: О валютах.
1: Официальный курс доллара 82 рубля и 92 копейки. Курс европейской валюты установлен на отметке в 96 рублей 86 копеек, а курс юаня по ЦБ 12 рублей 33 копейки. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
8: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, друзья. У микрофона Мария Баченина. Итак, посол Японии посетил МИД России. Дипломат был вызван в Министерство иностранных дел после протеста официального Токио из-за поездки президента России Владимира Путина на Итурупа, один из островов Курильской гряды. В частности, заявление МИД после вызова посла. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин выразил японскому дипломату

0: из-за санкционной политики Токио и поддержки ими киевского режима. Вместе со мной в студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольская правда» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, здравствуйте. И в эфире встречаем директора департамента информации и печати, официального представителя Министерства иностранных дел России. Мария Захарова у нас в эфире. Мария Владимировна, здравствуйте, добро пожаловать.
1: Да, здравствуйте.
0: А скажите мне, пожалуйста, что происходит с Японией? Почему они никак не успокоятся? Вот я с детства привыкла, что Курилы – это Россия. Российская Федерация, значит, Советский Союз, сегодня Российская Федерация.
1: Ну, вы знаете, да, я хочу вам сказать, что мы с детства с вами, у нас могут быть расхождения там по датам нашего детства, но образование, которое мы получали, строилось на определенных принципах уважения к другим народам, к другим странам, на основе не только нашего законодательства, когда мы были детьми, об этом речи, собственно, и не было. Нас никто с вами не заставлял учить законы, международные договоры, а именно на основе того самого духа, той самой этики, может быть, даже эстетики, которая исповедовалась нашей страной, нашим народом постоянно. Это наша одна из традиционных ценностей – уважать других. Понимаете, у нас же как всегда, главное, чтобы не с мечом к нам приходили, а все остальное всегда воспринимается нами с радостью, с улыбкой, с даже объятиями. Все лучшее, как бы всегда мы ставим гостям, а уж тем более, если эти гости приехали издалека. И в этом есть, кстати говоря, не только наша традиция. Это вообще такая, в общем, мировая, вековая, тысячелетиями складывавшаяся настоящая мудрость. И поэтому мы с вами с детства знали, например, про трагедию Хиросимы и Нагасаки. Я хочу сказать, что мало найду стран, где бы детям рассказывали в школе, а может даже и в детском саду, о том, что с людьми другой национальности, другой гражданской принадлежности, другого даже, в общем, такого этнокультурного мира произошла такая трагедия. Но мы ведь с вами это знали с детства, и сочувствовали, и сопереживали, и знали историю девочки, которая делала белых журавликов, и следили за тем, как страна, как японская...
0: Так, Мария Владимировна... Да, связь. Да. Вот вы снова появились, да. И следили за чем?
1: И следили за тем, как японский народ десятилетиями преодолевал
0: последствия,
1: результаты,
0: да,
1: последствия этой трагедии, и сопереживали, и сочувствовали. Очень важное слово. Я не оговорилась. Мы сочувствовали. Нас учили сочувствовать тем, представляете, какой парадокс, кто убивал нас. Почему? Потому что нам рассказывали правду. Нам рассказывали, что те, кто пришел к нас убивать тогда, в 40-е годы, с Дальнего Востока, с того направления, были повержены нашим народом, они были преступниками, и они были справедливо наказаны нашими дедами, которые дали отпор. Вот, в частности, мой дед Захаров Юрий Иванович тоже участвовал в создании укрепрайонов того региона. Так, на секундочку. Угу. Я прошу прощения, мои оба деда участвовали, я хочу подчеркнуть, Владислав Григорьевич Мачулкова, Юрий Иванович Захаров. Вот Владислав Григорьевич как раз, он и принимал участие там, на тех рубежах. Но еще раз хочу сказать, нас этому учили разделять тех, кто был преступниками, кто был повержен, и кто потом был, так сказать, в том числе заклеймён позором в ходе соответствующих трибуналов, которые имели место на Дальнем Востоке, как вы знаете, после Нюрнбергского трибунала, и тех, кто стал невинными жертвами сами, будучи гражданским населением от американских ударов. Да, американцы были союзниками, и мы были их союзниками, и мы были в антигитлеровской коалиции. Но мы находили правильные слова говорить о том, что потом была совершена чудовищная, трагическая, ну, ошибка, преступление, дальше уже квалификация идет разная, в отношении мирного населения Японии. Вот как мы были воспитаны. А теперь мы слышим от руководства страны, которая выступала 85 лет назад в качестве агрессора против нашего народа и населения, слова о том, что посещение президентом Российской Федерации российской территории оскорбляет

0: задевает и ранит чувства японских подданных. Вы можете себе представить? Это говорят те, кто на протяжении нескольких лет поддерживает террористический киевский режим, кто делает абсолютно антироссийские заявления, кто не отмежевался от русофобии, кто принял абсолютно, не имея на это ни оснований, ни каких-то формальных поводов, невероятное количество антироссийских санкций, это не санкции, это незаконные, так сказать, являющиеся очевидно частью гибридной войны антироссийские меры. И это, оказывается, не ранило все чувства российских граждан. Или они о наших чувствах не думают? Нет, будут
1: думать. Нет, они даже забыли про 27 миллионов жизней, которые понес наш народ по поводу
0: милитаристов. Так проблема в том, что они забыли и про собственную историю.
1: Безусловно.
0: Они же теперь, когда поминают жертв Хиросимы и Нагасаки, и иногда только хватает мужества у какого-нибудь представителя, а если говорить о глобальном уровне, они же забывают о том, что их бомбили американцы. Они как бы не упоминают, кто осуществлял бомбардировки. Они просто сожалеют, вспоминают, поминают, и все. Такая, знаете, частичная амнезия. А вы говорите о нас, но мы будем им напоминать. Что касается их собственных граждан, их собственной истории, это их проблема. Но когда они забывают, чья это территория, когда они забывают, как она таковой сформировалась и стала по итогам Второй мировой войны, когда они забывают, что сделали нашему народу и нашей стране, мы будем им об этом говорить. Но ведь там же не только они, за ними же стоят и американцы. Поэтому, так сказать, это тоже не надо сбрасывать со счетов. Вот буквально сейчас на сайте Министерства иностранных дел опубликован соответствующий материал. Мы отвечали на вопросы журналистов относительно заявления посла США в Токио, который заявил, что прямая цитата, Соединенные Штаты признают якобы суверенитет Японии над островами. Я хочу напомнить и американским представителям тоже часть их истории. Она заключается в следующем. Южные Курилы перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны. И закреплены были эти решения договоренностями союзных держав, в том числе и Соединенными Штатами Америки, в том числе и Уставом Организации Объединенных Наций. Вот в ходе, например, Ялтинской конференции, в частности, 11 февраля 1945 года, я тоже напомню, как это было, Советский Союз, СССР, пошел навстречу просьбам тех самых Соединенных Штатов Америки и Британии присоединиться к борьбе с милитаристской Японией. А, соответственно, Вашингтон и Лондон дали согласие на передачу Южных Курил нашей стране. Вот это настоящая история. А сразу после подписания Токио акта о капитуляции, и произошло это 2 сентября 1945 года, генерал МакАртур, кто же это был? Представитель какой страны? Давайте спросим у посла США в Токио. В самой своей первой директиве исключил упомянутые острова из японской территории. Поэтому и с точки зрения нашего отечественного российского законодательства, и с точки зрения международного права, и с точки зрения тех самых решений, которые принимались и Японией, и Соединенными Штатами Америки, никаких сомнений в принадлежности этой территории не может быть и быть не может.
1: Друзья, у нас в эфире директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. С Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Сказано реклама.
4: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее. Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона Мария Баченина. И в эфире директор департамента информации и печати, официального представителя Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
7: Очень бы хотелось, подхватывая эту тему, ведь в свое время советские войска вступили в войну с Японией, чтобы помочь Соединенным Штатам, чтобы их в том числе избавить от потерь. Я напомню, что США оправдывали свою варварскую бомбардировку Хиросимы и Нагасаки именно тем, что иначе, мол, у нас миллионы людей погибли бы при высадки на японские острова. Как же так? Сегодня США передают свое оружие, вот об этом было заявление МИД, находящееся на территории Турции, в ВСУ. Как же так? Наши союзники по антигитлеровской коалиции, бывшие англичане, нагло отвечают на наш протест о том, что английские, британские беспилотники используются на Украине.
0: Сразу начну отвечать. Во-первых, давайте все-таки начнем с самого начала вашего вопроса. Бомбардировки с использованием ядерного оружия Хиросимы и Нагасаки не имели никакого стратегического смысла с точки зрения ведения боевых действий. Это доказано всеми. Это факт исторический. И, конечно, эти бомбардировки были осуществлены, и я сейчас цитирую большое количество именно американских же, и политиков, и ученых, и историков, которые говорили о том, что, конечно, они были осуществлены в отместку, как акт, как они говорят, это одно из их столбовых выражений, возмездие в отношении Японии за Перл-Харбор. Мне кажется, это знают все. Ну, все, кто знает в Америке хоть что-то о своей собственной истории, это знают. Это первый момент. Второй момент. Вы говорите относительно того, а как же они теперь передают бывшие союзники вооружение киевскому режиму, раз они были союзниками по антигитлеровской коалиции. Извините, пожалуйста, а может быть, мы тоже будем помнить тот факт, что второй фронт, о котором Советский Союз не просто просил, умолял. Я читала эти послания Сталина. Я советую всем их тоже найти и почитать. Ну, давайте честно скажем. Советский Союз умолял об открытии второго фронта. Разве я что-то путаю? Когда он был открыт?
7: 44-м году.
0: После того, как Советский Союз одержал судьбоносные победы на фронте. Вот тогда, когда и блокаду Ленинграда сами сняли путем неимоверных усилий, ценой колоссального количества жертв тех, кто освобождал, и тех, кто терпел и ждал освобождения. И тогда, когда выиграна была Сталинградская битва, тогда получили восхищенные отзывы жителей Британии, которые как бы салютовали победам советского народа. Каким победам? Какой ценой? Это что, разве не правда? Они ждали и смотрели, чья возьмет. Наша взяла. И тогда они открыли второй фронт. Не надо об этом забывать. Как только мы начинаем об этом забывать, нам судьба, история и жизнь об этом напоминают. И достаточно болезненно. И если уж о чем-то говорить, что действительно лично меня как-то удивляет, то это не эти вопросы. С этими вопросами, как я сказала, исторически все было понятно. Они всегда смотрели на то, чья возьмет. А вот меня удивляет другое, как после того, как, ну, по сути, последние десятилетия они все свои выступления на всех международных площадках, всю свою идеологию подчинили борьбе с терроризмом, ну, не было того выступления в ООН американских президентов, натовцев, которое не было бы посвящено борьбе с этим мировым злом, создавались даже новые ответвления международных организаций, использовался и внедрялся термин «новые вызовы угрозы», принимались резолюции. Как после этого, когда международный терроризм был разложен по составляющим, они спонсируют именно международный терроризм в центре Европы, я имею в виду киевский режим. Никакого другого определения с точки зрения формата ведения, так сказать, это даже не ведение, а убийство мирных жителей, разрушение гражданской мирной инфраструктуры, нету. Мария... Это как раз стилистика и форма международного терроризма. Вот это вызывает удивление.
1: Да, и вот мне кажется, очень сейчас логично задать вопрос. Послу Японии прямо указали, что Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры. Вот какие именно шаги может предпринять Россия? Это связано исключительно с экономической сферой или, возможно, более какие-то широкие дипломатические последствия?
0: Нет, ну они же начали говорить про санкции. Ну, это уже само по себе, знаете, звучит анекдотично. Возможно, просто премьер-министру Японии, который там об этом начал рассуждать, не рассказали, что против России уже внедрено и применяется 35 с лишним тысяч незаконных санкций. И, ну, в общем, еще какие-то там японские что-то, так сказать, из себя представляющие. Ну, в общем, мне кажется, все знают, как Россия на это реагирует. Она и отвечает, и предпринимает соответствующие меры. Глупо, конечно, это все звучало с точки зрения Японии, зная о позиции мирового большинства, которая с интересом, а иногда даже гомерическим хохотом наблюдала за тем, как, например, Япония выводит свой автопром из Российской Федерации, думая, что нанесет России некий там стратегический удар. Моментально эта ниша была заполнена, в частности, китайскими производителями, которые никогда не уступят свои нынешние позиции, так сказать, японским производителям. Это, по-моему, очевидно стало всем. И таких замещений японских, японским, я даже не могу сказать шагам или поступкам, а по сути суицидальным мерам в отношении самих себя было предостаточно. Поэтому вот эти все заявления о том, что они предпримут в отношении России какие-то санкции, вызвало действительно усмешку всего мирового сообщества.
1: Но, понимаете, потому, хочется,
0: что,
1: да.
0: Потому что, вы понимаете, последствия тех шагов, которые Япония, Токио официально предпринял в 22-м году, они не могут до сих пор преодолеть со своим автопромом. Это же, вы понимаете, ну, может быть, есть примеры стран, хотя мы видим, что нет европейских, которые бы пережили вывод своего автопрома, производственных мощностей, торговых площадок с территории России безболезненно. И там нет, и там тот же самый Мерседес сейчас думает, как бы ему перепродаться своему военно-промышленному комплексу для того, чтобы хоть как-то держаться на плаву. Они об этом официально заявляют. Но то, что сделала Япония в отношении своего автопрома, это, ну, вы знаете, ни в одном фильме ужасов такое бы не показали.
7: Так. Извините, но мы и Британии заявили по поводу дронов, что будут последствия, что то, что вы делаете, не останется без ответа со стороны Российской Федерации. Вот эта поставка дронов на реактивной тяге, как я понимаю, ВСУ, по которым бьют вглубь России. Это сейчас для нас главная проблема, главная беда. Что за этим стоит? Британцы ответили, как я понимаю, очень нагло. Они сказали, цитирую, «Мы стоим плечом к плечу с Украиной». Вот и весь их ответ.
0: Ну, я бы еще добавила, что они стоят плечом к плечу с киевским режимом в луже крови. И это кровь мирных жителей, граждан, детей, женщин, школьников, детей, в том числе и грудничков. Вот пусть они так о себе говорят. А что касается ответа в контексте ведения боевых действий, то, конечно, это компетенция Министерства обороны.
1: Мария Владимировна, как вы считаете, это, ну, скажите, эмоционально или все-таки я сейчас искренне говорю, выражая вот как минимум свою позицию? Мне как-то очень захотелось в один момент перейти к более жестким формам демонстрации российского суверенитета над этими территориями. Я возвращаюсь к японской линии нашего разговора. Вот, понимаете, ну как-то, я не знаю, это... по-трамповски, что ли, себя повести. Возможно, перегибаю линию. Либо здесь вот дипломаты, именно эта линия должна быть такая дипломатичная, мы всегда ведем себя спокойно. Ну, ваша точка зрения.
0: Вы когда говорили, что вам хотелось бы вести себя по-трамповски, какое конкретно его решение имели в виду? Освобождение Армузского пролива, который до этого был освобожден?
1: Ох, если бы он был освобожден. Сколько раз он был освобожден?
0: Нет, да. Он был как раз до марта вполне себе свободным.
1: С этим не спорю. Я имела в виду...
0: хотел, что с ним может что-то случиться.
1: Я имела в виду несдержанность некую, пожалуй. Понимаете?
0: Ну, надо же видеть и само действие и его последствия. Поэтому, пожалуйста, держите себя в руках.
1: Стараюсь и спрашиваю вас, а как должна вести держава такого масштаба, как наша, когда это повторяется из года в год, и уже вот такие протесты со стороны Японии, ну, как-то вот все это...
0: Знаете, на каждое действие должна быть адекватная реакция.
1: Вот я не...
0: Где-то она должна быть симметричной, где-то она должна быть асимметричной, зеркальной, по-разному. Так и происходит. На санкции отвечаем теми антисанкциями или ответными мерами, которые выгодны в первую очередь нам. И, конечно, собственно, теми шагами, которые предпринимаются внутри нашей страны, на нашем внутреннем контуре. Что касается боевых действий, отвечаем, ну, еще раз хочу сказать, компетенция все-таки наших силовых структур. И так и должно быть. Если сделали они заявление, значит, и мы сделаем тоже заявление. Они наврали, мы разберем и дезавуируем, и так и будем действовать дальше. Поэтому на каждую форму их, так сказать, каких-то антироссийских шагов будем давать соответствующий адекватный ответ.
1: Мария Владимировна, огромное вам спасибо.
7: Спасибо.
1: Друзья, у нас в эфире была директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Благодарим.
7: Спасибо.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Блогер Николай Соболев о продвижении традиционных ценностей.
9: Всегда есть два пути. Это вот путь внутреннего преображения и путь вот этой внешней реформации. Путь внешней реформации – это когда мы все запрещаем. Навешиваем негативные ярлыки, вводим какие-то новые законопроекты, стараемся как бы прибить людей в правильное направление, так скажем, да, подтолкнуть их в правильное направление. Все это нужно переосмысливать. Вот это неэффективно, да. Люди только вот в основном раздражаются, то есть до них не доходит часто. Если уж мы говорим про традиционные ценности, действовать не только с помощью вот этой внешней реформы, не только там с федеральных каналов выкричать: «О, ах, вот мы такие. Но еще проводить какую-то просветительскую работу, как мне кажется. Хоть я очень сильно не люблю вот это слово «просвещение». Нужно, в принципе, вот на каком-то ответственном уровне аргументировать, а вот почему мы вообще двигаемся в этом направлении? Почему в каком-то там 2008 году начали говорить про духовные скрепы? Чем это обусловлено? И что, например, происходит в странах, где об этом снят разговор, просто убран? Вот как это происходит, например, в Западной Европе? Вот какие цивилизационные тренды мы наблюдаем, если, например, выносим за скобки нашу историю, или, например, веру выносим за скобки? Вот что происходит тогда? В нашей жизни здесь и сейчас может ничего не произойти. Но если мы люди ответственные, мы же думаем не только про момент сейчас, не только про нас, а еще и про жизнь государства, да еще и в перспективе, там, не знаю, 10-20 лет. Вот об этом, мне кажется, нужно говорить более популярно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
11: Система ПВО сбила за ночь 5 летевших на Москву беспилотников. Это сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее стало известно о том, что в Самарской области после атаки дронов поврежден логистический комплекс компании «Озон», также одно из промышленных предприятий. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массированную атаку, сбив и подавив несколько десятков вражеских дронов. Есть пострадавшие. А в Черном море дрон атаковал контейнеровоз. Он следовал из порта Гемлик в Новороссийск, сообщила турецкая компания. Там уточнили, что один член экипажа числится пропавшим без вести, остальные 11 человек успели покинуть борт. А также днем ранее в Черном море беспилотники атаковали еще одно судно. Там никто не пострадал.
2: О нововведениях.
11: В России с сентября расширится число самозапретов. В частности, как напомнил депутат Амир Хамитов, с 1 сентября заработает норма о самозапрете на участие в азартных играх. Человек сможет самостоятельно ограничить себе доступ к ставкам и тем самым защитить себя и семейный бюджет от потенциально опасных последствий игровой зависимости. На этом фоне парламентарий предложил ввести возможность самозапрета на покупки, сделанные на маркетплейсах. Но либо же задавать ежемесячный лимит расходов с выбором суммы, категории товаров и срока действия ограничения. Парламентарий объяснил, что такой механизм способен помочь людям бороться с импульсивными покупками.
2: О справедливости.
11: Фермер из Волгоградской области Николай Мухин, который пытался из ружья сбить вражеские беспилотники, поблагодарил всех, кто его поддерживал. Накануне ему вернули конфискованное оружие. Сам мужчина также уточнил, что представители правоохранительных органов высказали ему благодарность за проявленную гражданскую позицию. Ранее СМИ писали, что житель Волгоградской области Николай Мухин несколько раз выстрелил по пролетавшему мимо дрону, пытаясь его сбить. За это его сначала оштрафовали на 40 тысяч рублей и конфисковали ружье. Правда, потом решение суда пересмотрели. А вот в пятницу справедливость восстановили полностью.
2: О праздниках.
11: Представители молодежных организаций Херсонской области в честь Дня флага Российской Федерации развернули 25-метровый триколор. Акция прошла у мемориала защитникам Арабатской стрелки, оборонявшим подступы к Крыму в годы Великой Отечественной. День флага отмечают сегодня. В честь праздника разные акции проходят в различных регионах страны.
2: О валютах.
11: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, а юаня 12 рублей 33 копейки.
2: О погоде.
11: Сегодня в российской столице до плюс 25, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге до плюс 23, облачно и дождь. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. И на Ближнем Востоке вновь разгорается война. В Объединенных Арабских Эмиратах впервые более чем за месяц объявили о ракетной угрозе. Эмиратская Минобороны заявила, что с территории Ирана были запущены две баллистические ракеты. Обе упали в море. После этого Эмираты объявили о приостановке всех видов взаимодействия, торгового обмена и финансовых операций с Ираном. В Тегеране с такой версией событий категорически не согласились. Официальный представитель иранского МИД Исмаил Исмаил Багаи отверг обвинение и заявил: утверждение о запуске ракет по стране Персидского залива безосновательно. В то же время на фоне продолжающейся напряженности иранцы рассматривают цели уже за пределами Ближнего Востока. Среди вариантов — американские объекты в Болгарии после разрешения Софии использовать свои базы для заправки военных самолетов. Одним из направлений может стать Кипр. Также Тегеран рассматривает возможность удара по подводным интернет-кабелям в районе Армузского пролива и прочее, и прочее. Правда, НАТО утверждает, что готово защищать американские базы в Европе в случае геополитических ударов. Но давайте к разговору и к экспертной оценке. С нами на связи преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов. Фархад, здравствуйте, добро пожаловать. Итак, Иран, и об этом пишет не только «Комсомольская правда», но даже Financial Times. Это, если что, был сарказм. Да. Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам. Я уже сказала, что Болгария, Кипр. Насколько технически возможна такая логистика в осуществлении ударов? И чем оно грозит НАТО? Потому что это уже будет ведь не ближневосточный конфликт, а прямое столкновение, можно сказать, на европейской территории. Фархад?
12: Ну, дело все в том, что, Мария, сами по себе болгары и, например, те же самые киприоты нанести удар, конечно же, по Ирану не смогут. Ясное дело, что просто-напросто их используют американцы для того, чтобы нанести массированные удары по иранской территории, поскольку на самом-то деле американцы находятся в довольно очень непростом, я бы сказал, патовом положении. Они не знают, как сейчас выбраться из ситуации, и уже пытаются всяческим образом привлечь весь НАТОвский альянс. Хотя я абсолютно уверен, что большая часть этого самого альянса не очень хочет во всю эту историю втягиваться, понимая, что иранцы ни с кем церемониться не будут. Но вы думаете, что с Германией или с Францией Иран будет церемониться? Европейцев вообще не жалко. Турция, которая является второй армией в НАТО, но я сомневаюсь, что турецкое общество поддержит Эрдогана, чтобы тот нанес удары по Ирану. Поэтому тоже исключено.
1: А ему не все равно? Прошу прощения, что вклиниваюсь так, не разуваясь.
12: Нет? Нет, одно дело внутримусульманские разборки между собой многовекового характера Османской империи и Персидской династии, а другое дело, когда, извините меня, Израиль — западный тандем, который наносит удары по мусульманским собратьям. Это немножко другое. Поэтому здесь надо понимать, что есть определенные нюансы, которые так или иначе турецкое общество воспринимать не будет. Там 90% населения Турции поддерживает между Израилем и Ираном, очевидно, конечно же, позицию Ирана. Поэтому Эрдоган старается очень аккуратно лавировать. Поэтому Миканское соглашение подписывает с саудитами и пакистанцами, поэтому пытается сказать Евросоюзу, что он больше не заинтересован вступать в ЕС и так далее. Но отвечая конкретно на ваш вопрос, могу сказать следующее, что в целом американцы сейчас пытаются строить ту же комбинацию, которую устраивали в свое время в Ираке. Хотя надо сказать, что с Ираком тоже было довольно сложно. Никто особо не хотел отдавать свою территорию для того, чтобы американцы бомбили во всю Ирак. Значит, Саддам Хусейн, хоть уже был как колосс на глиняных ногах, но все равно какая-то поддержка в мире у него все равно так или иначе была. И тот же Эрдоган, который только новым премьер-министром Турции, не разрешил американцам пройти через территорию Турции в Ирак. Вот. А так, например, американцы, конечно, могут сделать очень большой облет и даже не спрашивать арабские монархи для того, чтобы вторгнуться в воздушное пространство Ирана. Но, опять же, это все очень и очень американцам дорого обойдется. То есть, на самом деле, Трамп очень сильно повысил ставки, и как из этой ситуации он будет выбираться, даже сложно себе представить.
1: Оно 60-дневное перемирие официально не продлено. Иранцы требуют выполнения условий соглашения в ближайшие недели, угрожают силы прорвать блокаду. Насколько, на ваш взгляд, вероятен срыв перемирия вот в то самое ближайшее время? И есть ли у Трампа план «Б», кроме, конечно, ужесточения санкций?
12: Да и ради бога не продлили перемирие, и бог с ним, как говорится. Вот 60 дней это перемирие шло. Что за 60 дней? Мы с вами, кстати говоря, здесь в вашей передаче на «Комсомольской правде», помните, обсуждали новые удары по портовому городу иранскому Бендер-Аббас в начале июля, а уже перемирие вроде как работало, и меморандум о взаимопонимании подписали. Это не мешает американцам брать и наносить удары. Такие, знаете, подзатыльники определенного рода, чтобы показать, что они как бы хозяева ситуации. Они владеют ситуацией и могут делать все, что им вздумается. А Иран должен принимать это как данность по определению. Тегеран, в свою очередь, говорит о том, что нет, мы не будем это принимать как данность, мы будем с вами разговаривать на равных. И это, конечно, очень злит Дональда Трампа. Я думаю, что сейчас большой войны ждать не стоит, даже если они это перемирие сейчас никакое не продлят, как бы они сейчас, ситуация будет в подвешенном состоянии. То есть до промежуточных выборов в Штатах, которые пройдут в начале ноября, ждать прям катастрофически большой масштабной войны не придется. Ядерного удара тоже ждать не стоит. А вот экономическое удушение, оно вполне возможно. Но тут, Мария, понимаете, есть тоже нюансы. Экономически они, конечно, Иран задушить могут. Но если бы на дворе сейчас был бы 2010 год или 2015, я бы сказал, что эта комбинация сработала бы легко. Потому что тогда, лет 15 назад, мир был другим. Сейчас-то мир изменился, миропорядок совсем по-другому строится. И те санкции, которые американцы раньше вводили, были страшными, катастрофическими. Сейчас они уже такого, скажем, эффекта не имеют. Потому что есть та же Турция и Пакистан. Это уже, как говорится, секрет Полишинеля, которые являются третьими коридорами, через которые проходит весь параллельный импорт в Иран. И как бы особо даже никто и не скрывает этого.
1: То есть, получается, Соединенные Штаты не получают такого ожидаемого эффекта от всего того, что происходит. Не выходит у них каменный цепь.
12: А так, понимаете, вопрос заключается весь в том, что экономическая блокада подразумевала бы полную изоляцию. Иран как может быть изолирован, если он член БРИКС, если он член ШОС, а если у него за последние годы укреплены отношения с Россией и с Китаем. Эти два фактора очень сильно поддерживают Иран в экономическом и дипломатическом смысле этого слова. Как американцы будут дальше с ними бороться? Экономические методы. То есть на какое-то время они, конечно, заблокируют иранцев, но иранцы ушли, найдут другие коридоры. Территория Ирана это позволяет. Площадь 1 648 000 квадратных километров, как три Украины.
1: А скажите мне, пожалуйста, страны залива, они будут, понимая, что Штаты не способны их защитить, будут искать способы деэскалации с Тегераном?
12: Уже ищут. Во всяком случае, какое-то время назад, буквально в апреле, в мае, Объединенные Арабские Эмираты на какой-то момент захотели втянуться в эту войну против Ирана и вклиниться в вот эту коалицию американо-израильскую против Ирана. Но, видимо, быстро Эмираты поняли, что это им очень дорого обойдется, и поэтому от этой идеи отказались. А израильтяне делали очень серьезную ставку на Саудовскую Аравию, хотели очень серьезно поработать на дипломатическом направлении, чтобы убедить ведущую монархию залива арабскую, чтобы тот все-таки отказался от каких-либо контактов с Тегераном и перешел на сторону добра, в кавычках. И эта комбинация провалилась. Арабские монархи понимают прекрасно, что лучше близкий сосед под боком, чем дальний родственник за океаном, в кавычках. Так что в данном случае опираться нужно на того, кто с кем-то все равно будешь в соседстве находиться все это время. И они прекрасно дают себе отчет в том, что иранцы уж точно не будут щадить арабские монархи, если все-таки эти самые арабские монархи включатся в какую-то компанию.
1: Понимаю. Но более того, на всем этом фоне... Да, прерывается немножко Фархад. Надеюсь, вы меня сейчас слышите. На этом фоне растет и жестокость иранской риторики. На государственном телевидении, что нам достаточно странно представить, начали сбор денег в качестве награды за убийство Трампа. За 10 минут собрали $435. Потом бизнесмен пообещал увеличить до 535. Цифры, конечно, ну, так себе. Да, но лиха беда начала. Это просто мне ментальность чужда и непонятна, соответственно, до конца. Или это про что?
12: Дело все в том, что иранцы считают, что Трамп и вообще Америка в целом не понесла наказание за убийство тысяч гражданских, девочек в Минабе в школе, за убийство верховного лидера Али Хаменеи и там ряда других иранских политиков и священнослужителей. Вот за это все Трамп должен понести ответственность, говорят в Иране. И по большому счету мы понимаем с вами прекрасно, что иранцы не особо-то и хотят этих переговоров с американцами-то. Я помню, что в день, когда Пезешкиан, президент Ирана, подписал соглашение, меморандум, вернее, о взаимопонимании, это было как раз 60 дней назад, 17 июня, в Тегеране вышло огромное количество людей, толпы, миллионы человек, которые сказали, что нам не нужно никакого перемирия, это предательство национальных интересов Ирана идти и с ними о чем-то договариваться. И Аббас Аракчи, глава МИД Ирана, еле-еле успокоил толпу, мол, мы не предаем интересы Ирана, мы просто хотим тянуть время. Но уж, извините, иранский народ, он по-другому думает, у него немножко другая ментальность.
13: Даже завидую местами. Фархад, большое спасибо. Преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов, политолог Фархад Ибрагимов. Благодарим.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Радио «Комсомольская».
16: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
17: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
18: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Кроме последней роковой, во всех остальных 29 дуэлях Пушкина никто не получил ни царапины. 25 поединков были просто отменены, а в 4 противники либо не стреляли, либо промахивались.
19: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Эксперты по кибербезопасности нашли сразу 10, и я уверена, что это еще не все, 10 фальшивых сайтов, на которых автомобилистов, я вот одна из них, разводят на деньги под видом выдачи бензиновых купонов. Это касается, конечно, в первую очередь тех регионов, где по купонам выдают бензин. Например, в Курске, да, вот откуда я вернулась недавно, там, если твой номер четный, то по четным датам, если нечетный, то по нечетным. Так упрощено и как-то очень комфортно. В Москве очереди, или дорогой бензин, или нет бензина. Ну, как говорится, знать, где искать. Так вот, по словам экспертов кибербезопасности, страницы как бы притворяются банковскими акциями. И чтобы не вызывать подозрений, на них пишут, ну, например, такие фразы, как «правительственная программа». Ну, мы же вот еще с молоком матери, люди, рожденные в СССР, впитали, что если правительственная программа, ну, и так далее, понимаете, да? Но это на самом деле все лишь уловка. чтобы вытянуть имя, номер телефона и данные нашей банковской карты. Руководитель группы защиты от почтовых угроз в лаборатории Касперского отмечает, мошенники традиционно следят за актуальной повесткой и используют темы, которые в конкретный момент вызывают повышенный интерес у людей. Топливо в последние месяцы стало, конечно, одной из таких приманок. С нами на связи старший спам-аналитик в лаборатории Касперского Анна Лазаричева. Анна, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
1: Знаете, что меня поразило? Что злоумышленники, я не понимаю, может, они намеренно это делают, какие-то психологические подоплеки, но они используют заведомо абсурдный объем бонуса. Для слушателей, кто не знает, 5000 литров. То есть они мне обещают 5000 литров, чтобы отключить какое-то рациональное мышление. Объясните мне, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот как обычному человеку, который очень хочет сэкономить на топливе, но оно, правда, немножечко, но дорожает на таких божеских, как я называю, заправках, вот отключить, отличить действительно горячее какое-то предложение от хорошо замаскированной ловушки. Есть такие способы, инструменты?
20: Разумеется. В первую очередь важно не доверять заведомо очень щедрым предложением. Важно проверять отправителя письма, проверять домен ссылки. Есть специальные сервисы, на которых можно посмотреть, когда был домен зарегистрирован и на какую организацию. Если письмо было отправлено от крупного банка или от АЗС, например, то логично, что домен должен быть зарегистрирован много лет назад. Также важно не переходить по подозрительным ссылкам. Если есть какие-то сомнения, обязательно проверять еще внимательнее такое письмо.
1: Так, с этим разобрались, Анна. Вот какой вопрос прикладной. Эксперты говорят, что мошенники собирают не только данные карты, но и имя, номер телефона, марку машины, госномер, регион. Если пользователь уже ввел эти данные, но, вот сейчас ключевой момент, он не успел ввести CVV-код, это тот код, который на обратной стороне банковской карты, напоминаю вам, слушателю, дорогие мои, и не подтверждал списание, насколько он уже в опасности, насколько этот человек в опасности, стоит ли ему сразу блокировать карту или достаточно просто там быть на чеку в ожидании звонков из банка, в кавычки банк ставлю. Вот как именно эти данные, которые он уже успел ввести, могут быть использованы против хозяина в будущем, если даже карта пока не пострадала?
20: Я думаю, что в любом случае будет не лишним заблокировать карту. И важно учитывать то, что данные, которые собирают злоумышленники, могут использоваться в дальнейших схемах. То есть если пользователь успел ввести личные данные, то, вероятно, ему могут звонить в будущем, предлагать разные щедрые условия, например, подключиться к эксклюзивной программе лояльности, если мы все так же говорим о топливных картах, о регистрациях купонов на топливо, могут предлагать внести предоплату на бронирование топлива, например, или там, воспользоваться услугой заправки вне очереди. То есть я считаю, что в данном случае пользователю важно быть начеку и очень внимательно относиться ко всем поступающим звонкам.
1: Знаете, я хотела вот еще о чем спросить. Эксперты настоятельно не рекомендуют скачивать APK, то есть это Android Package Kit, друзья. Такие, это APK-файлы с неизвестных ресурсов. Во-первых, что это? Это формат файла, который Android использует для распространения и установки приложений. А почему этого делать нельзя и чем это грозит?
20: Ни в коем случае нельзя скачивать подозрительные файлы, приложенные в письмах, потому что там может содержаться вредоносное ПО.
1: Что оно сделает с моим телефоном так, чтобы довести до конца логическую? Что будет-то? Он взорвется, что ли?
20: Ну, функции у каждого вредоносного ПО разные. Угу. Может быть, любой вариант развития событий.
13: Так, хорошо. Если, вот смотрите, мошенник звонит, убеждает установить специальное приложение для получения купона. А человек, который звонит, он представляется сотрудником банка, знает мое имя, номер машины, ну, вот эти данные, которые на первом этапе фишинга могли собрать. Вот какой самый главный вопрос я должна задать этому так называемому якобы сотруднику банка, чтобы мгновенно вычислить мошенника?
20: Я думаю, что такой звонок необходимо завершить и позвонить на горячую линию банка, уточнить у них, существует ли данная программа лояльности, и дальше уже вести диалог. Ну, номера горячей линии можно найти на официальном сайте банка.
13: То есть надо помнить, что из банка тебе не будут звонить с горячим предложением. В основном это... Хотя почему не будут? Мне вечно звонят. Ну вот вы как-то понимаете, или сейчас вот в режиме повышенной опасности и повышенного количества мошенников лучше самому перезванивать, утруждать себя этим?
20: Да, я думаю, что всегда будет не лишним перестраховаться и позвонить самостоятельно, найдя официальный номер.
13: Анна, аварийный вопрос. Эксперты советуют в случае ввода данных на мошенническом сайте заблокировать карту и зафиксировать ссылку. Я попадала пару раз в мошеннические истории. Я вообще не паникер, я даже горжусь тем, что я презираю панику. Но как это смешно звучит, когда я попадала в эти ситуации. Я впадала в панику мгновенно. Я такой же человек, как и все остальные. Люди паникуют и действуют хаотично. Можно вот какую-то пошаговую, четкую инструкцию, что делать, если вы уже ввели данные карты на подозрительном сайте? Вот алгоритм на 15 вот этих ближайших минут, что делать в первую, вторую, третью очередь, чтобы минимизировать ущерб?
20: Ну, в первую очередь можно заблокировать карту в мобильном приложении или позвонить в поддержку. И я думаю, что поддержка расскажет про дальнейшие шаги, которые необходимо применить в данной ситуации.
13: Но вы понимаете, в чем дело? Поддержка иногда у нас отвечает долго достаточно. Я вот, например, даже не ждала, а прыгала в машину и мчалась очно нанести визит. Там поддержка вроде бы быстро срабатывала, и в МФЦ в том числе, это центр «Мои документы». А все-таки, если нет такой возможности, есть какие-то лайфхаки?
20: Ну, здесь вот блокировка карты, да, и обратиться в поддержку банка. Это, я думаю, самое основное.
13: Анна, большое спасибо. Друзья, с нами на связи был старший спам-аналитик в лаборатории Касперского Анна Лазаревичева. А я хотела бы, чтобы вы все более детально, более внимательно прочитали материал моей коллеги Натальи Варсеговой на сайте kp.ru, как не стать жертвой мошенников именно вот по этой IT-схеме. Россиян обманывают ложными акциями на бензиновые купоны. Не надо вестись у этих сволочей на поводу, которые вот пытаются как-то, знаете, на болезненные точки нажать. Ну, давайте как минимум сделаем вид, что они не болезненные, да? Не надо показывать. Так что все на сайт kp.ru.
4: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Борис Межуев о замене интеллектуального труда нейросетями.
22: Сейчас появилась новая фишка. Все заменит искусственный интеллект. Люди физического труда, они как раз сохранят свое значение. А вот люди умственного труда, ну, только гении останутся. Что касается, ну, как бы скромных работников науки, то они перестанут иметь какое-то значение, потому что искусственный интеллект нас всех заменит. Что касается даже образовательных учреждений, то их заменят такие онлайн-видео, лекции и так далее. Очень модная и популярная точка зрения. Ну, мы, кстати, видим то же самое в Соединенных Штатах. Вот это гонение Трампа на университет. это резкое снижение значения колледжей, университетов. И это настолько поразительно противоречит каким-то мыслям, начиная еще там с Анри Сен-Симона, начиная еще с французских утопистов, которые как раз надеялись, что большая часть людей будут заниматься умственным трудом, что на самом деле вот физический труд постепенно заменят машины, там, техника и так далее. Удивительным образом получилось наоборот. Это, конечно, какой-то цивилизационный кризис. Я не думаю, что это вот объективная реальность. Это некоторый важный цивилизационный кризис, на который будет какая-то реакция со стороны, в том числе интеллектуального класса, который все-таки олицетворяет будущее. Вне зависимости от того, нравится там он нам или не нравится. Он все-таки связан с будущим, он связан с производством нового. Будущее не в каком-то утопическом смысле слова, а будущее в самом непосредственном смысле слова. Мир создают те люди, которые производят новое. А новое – это, в первую очередь, новое научное знание.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
5: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В программе 5 тематических блоков. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Арабскими Эмиратами, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Культурная и спортивная программа. Выставка «Улица Дальнего Востока» и международный форум «День Сокола». Организатор Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
6: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
23: Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
26: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера.
27: Новости на радио «Комсомольская правда».
28: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
29: Об атаках.
28: 6 беспилотников уничтожены над Тульской областью. Пострадавших и разрушений нет. Это сообщил губернатор Дмитрий Миляев. А над Курской областью за прошедшие сутки нейтрализовали 148 дронов. Это данные главы региона Александра Хинштейна. По его словам, также 117 раз противник применил артиллерию. Есть повреждения зданий и автомобилей. А вот ранее стало известно о том, что в Самарской области после атаки беспилотников повреждены логистические комплексы «Озон» и одно из промышленных предприятий. Как рассказал губернатор Вячеслав Федорищев, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массированную атаку, сбив и подавив несколько десятков вражеских дронов. Есть пострадавшие. В пресс-службе «Озона» рассказали о том, что логистическая сеть компании продолжает работать в обычном режиме после атаки на склад в Самарской области. Там уточнили, что работа обеспечена бесперебойно и в круглосуточном режиме.
30: А спецоперация?
28: В двух районах Одессы частично пропал свет. Это подтвердили в энергохолдинге ДТЭК. Ночью СМИ писали о взрывах в городе. А ранее сегодня в нашем Минобороны рассказали о том, что российские вооруженные силы ночью нанесли групповой удар по целям на Украине. В Киеве разбили локомотивное депо «Дарница». Это ключевое предприятие юго-западной железной дороги страны. И там проводили техобслуживание и ремонт локомотивного парка, который, в свою очередь, обеспечивал перевозку вооружений и военной техники для боевиков. Еще в Киевской области ударили по логистическому центру «Бровары». Это крупный сортировочный комплекс компании «Новая почта». Там хранили комплектующие и готовые изделия для дронов большой и средней дальности самолетного типа. Также в портах Черноморской и Южной били по складам с военным имуществом и резервуаром с топливом для украинских вооруженных формирований.
30: О ценах.
28: Самая низкая цена на свежесрезанные цветы по итогам июля в России была зафиксирована в Адыгее. Это 150 рублей за штуку, следует из данных Росстата. Их изучило агентство РИА Новости. По его информации, в среднем по России стоимость одного свежесрезанного цветка в июле была на уровне 228 рублей. Ниже этой отметки цены были в 49 регионах России, выше в 36 субъектах. Вот дороже всего свежие цветы в середине лета были в Якутии – 620 рублей за штуку, на Чукотке – 537, в Ненецком автономном округе, Магаданской области и на Камчатке также наблюдались высокие цены.
0: О валютах.
28: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, курс европейской валюты 96 рублей 86 копеек, а юаня 12 рублей 33 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи, все слушатели и зрители настоящего хит-парада, все, кто голосовал и не голосовал, все, кому интересно, как пройдет и чем закончится настоящий хит-парад на этой неделе. В студии Нуждин Анатольевич, мы вас всех горячо приветствуем и в ближайшие 120 минут, обещаю вам, не будет ни скучно, ни тихо. В общем, все будет хорошо.
2: Как ты резюмировал? Я вот, честно говоря, уже думаю, кто же у нас на первом месте?
1: Мы... Объявляем первое место и расходимся? Нет. А рубрики?
2: Ну, надо создать интригу. Конечно. Мало того, у нас сегодня не 10 участников хит-парада, а 11.
1: Опять.
2: Опять у нас
1: кто-то прыгает
2: престижное...
1: с инструктором.
2: Да, кто-то прыгает с инструктором.
3: А что, если бы мест было 11?

0: Если бы в хит-параде было 11 мест, если бы в хит-параде абы-да-кабы. Сироткин тоже является частью вселенной, своеобразное 11 место настоящего хит-парада.
1: Я думал, так называется рубрика абы-да-кабы. В одно слово. Ты же любишь всякие перевертыши? Абы-да-кабы?
0: Абы-да-кабы?
1: «Пыль по полю летит». Понятно, это и из другой оперы.
0: Да, что-то я уже...
1: Давай расскажем что-нибудь интересное и важное.
0: Ну, давай про кино.
2: Это кино будет вечным.
1: Группа «Кино» осовременила, а для кого-то и ухудшила, свою песню «Место для шага вперед». Для новой версии музыканты пригласили молодую певицу Рушану. О своем выборе участники кино говорят так. Во-первых, симпатичных нам артистов не так уж много. Во-вторых, нам не хотелось приглашать никакого вокалиста петь в составе группы. У нас есть на этот счет определенные принципы. Поэтому родилась такая идея. Классный артист из понятной нам андеграундной среды, восходящая звезда клубной сцены с отличными песнями и неповторимым голосом. Ее зовут Рушана. В итоге коллаборация получилась в формате сплита, разделения обязанностей между гостем и группой. Рушана со своей группой сами сделали аранжировку своей части песни. В итоге получился, как сейчас говорят, атмосферный, Саня, приготовься, ambient пост-рок в исландском стиле.
0: Господи,
1: вот сиди и думай, то ли это Бьорк, то ли Sugar Babes.
0: Еще не хватает Resort and Spa.
1: Лухари.
0: Лухари.
1: 555 звезд.
0: Эмбиент пост-рок в исландском стиле. Это как сельдь в винном соусе.
1: Это как рёйксоп без электричества. В общем, давайте слушать, понимать, классифицировать мы не беремся, но, надеюсь, вам все понравится. Эта рубрика «Это кино» будет вечным.
3: У меня есть дом, только нет ключей.

0: Это была рубрика «Это кино будет вечным». Мы слушали совместное творчество Рушаны с ее группой и группы, собственно, кино, не побоюсь этого слова. Но переходим к, соответственно, 10-му месту.
1: 10-е место.
0: «Мельница», «Белокаменные львы».

0: Белокаменные львы. Ветер северный. Я почему так сказал? Потому что мы задали тон. Исландия. Мельница, как известно, почти ирландцы. В общем, вот такие вот у нас молодые ветра. Ну, это еще одна.
1: Смотри, ты прямо...
0: Я сегодня, да.
1: Какой-то у тебя пазл складывается.
0: Цитатопад.
1: Что?
0: Давай прорвемся, а?
1: Ну, давай.
0: Это настоящий хит-парад. Сейчас мы уравновесим силы и дыхание и вернемся.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
5: Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы переходим к 9-му месту, потому что у нас еще впереди
5: реклама.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
9: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Бонд с кнопкой и камушки на 9-м месте настоящего хит-парада. Пора рассказать вам что-нибудь важное, интересное, актуальное, может быть, скандальное, может быть, умилительное. Так или иначе, наши рубрики вам скучать не дают. Да, ведь, Александр Вячеславович?
1: Скандальное и умилительное. Ну что ж, давай попробую.
2: Как дела, подруга?
3: Как дела?
2: Как дела, подруга?
1: Неожиданная новость пришла от группы «Слот». Казалось, что после ухода Нуки 2 года назад коллектив обрел новое дыхание с новой вокалисткой Дашей Равдиной. Но нынешний состав не продержался и 2 лет. Равдина покидает «Слот». Участники музыкальной драмы не спешат рассказывать о причинах разрыва, лишь уверяют, что расстаются друзьями. Даем слово Кэшу и Даше.
4: В общем, мы сидели, поболтали, и это произошло не в каком-то моменте, и не у нас вдвоем, а у нас в группе «Слот». Вот. И попытались посмотреть вперед, где там горизонт событий. Поняли, что мы видим его по-разному.
5: Да. Я просто так хорошо сказала, что тут не убавить, не прибавить. Мы собирались, обсуждали наше дальнейшее будущее и поняли то, что у нас абсолютно разные взгляды на это будущее. И мы приняли решение о том, что я покидаю «Слот», но эта история не какая-то там эмоциональная, там, мы не в ссоре вообще ни разу. Такое бывает практически во всех группах в разный период. Еще раз подчеркиваю то, что мы не в ссоре. Очень хочется, чтобы все заявленные концерты наши состоялись. Поэтому я буду еще с вами. Это отличная возможность попрощаться, красиво попрощаться, а также поддержать все то, что мы вместе сделали и планировали делать в ближайшее время.
0: «Расстаются друзья, остается в сердце нежность». Опять цитата. Это так, я вспомнил про Мишку Олимпийского.
1: Про нежность?
0: Да, и про Олимпиаду. Но продолжаем тему «Слот». Послушаем мы с вами, конечно, творчество группы «Слот», вашей любимой группы, и именно в составе с Равдиной на вокале. Внимание, «Слот», «Антигерой».

0: Это была рубрика «Что нового, подруга?», в рамках которой мы послушали группу «Слот» с ее вокалисткой, которая с группой, я так понимаю, что находится в состоянии исход-развал. Что будет дальше, непонятно.
1: Этих рокеров вообще никогда не поймешь.
0: Ну, не только рокеров. Я думаю, что и у поп-музыкантов то же самое.
1: Да возьми вот «Моих соседей», например. Но это другая рубрика. Продолжаем.
2: Восьмое место.
0: Восьмое место. Восьмое место. «Дельфин. Яблоки».
3: Вернусь и упаду в траву. Она сомкнет зеленые объятия. И взгляд мой устремится в высоту, где ветер облакам придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь. И мне не надо быть отчаянным и смелым.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Несмотря на то, что данная песня, которую мы только что послушали, не имеет никакого отношения к господину Мурому, который был моим соседом по Крылатскому, все равно при слове «яблоки» хочется спеть «Яблоки на снегу».
1: А тебе яблочко не хочется куснуть так? Похрумкать, нет?
0: Я тебе сейчас отвечу.
1: Яблочный спас вообще-то. Нормально, мы вовремя поставили эту песню. Но вряд ли именно об этом вся композиция. Одному дельфину известно, о чем эта композиция. Ну и вам, наверное, дорогие фанаты, именно вы поставили эту песню на 8-е место. Ну, пора продолжать. Через паузу Александр Вячеславович Нуждин и я. Мы, конечно, продолжим. Не уходите далеко.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Павел Селезнев о том, к чему приведет торговая война между США и Китаем.
4: Мир переходит к китайскому циклу или периоду накопления капитала. Эра американская, она заканчивается. Такова жизнь, смена эпох. Поэтому вот подобного рода войны, фрагментация мира на макрорегионы, которые будут, с одной стороны, друг с другом очень жестко, я бы даже сказал, жестоко конкурировать, использовать, а даже абсолютно серые или запрещенные приемы, использовать частные военные компании под разными флагами. А по критически значимым ресурсам, технологиям, направлениям будут, естественно, сотрудничать. Поэтому вот эта схватка или битва, она неизбежна, имеется в виду двух гегемонов, гегемона уходящего и гегемона приходящего, то есть США и Китая. А с другой стороны, мы прекрасно понимаем, и жизнь научила, и история научила, ну, конечно, тех, кто готов учиться, что санкции и любые ограничения бьют в первую очередь очень больно по тому, кто их вводит.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия с новостями, Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Украинские боевики провели массированную атаку дронами на Мелитополь. Под удар попали исключительно гражданские объекты, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По словам губернатора Запорожской области, был уничтожен магазин строительных материалов, повреждено здание городского отделения противотуберкулезного диспансера. После своевременной эвакуации удалось избежать человеческих жертв. Тем временем горячую линию открыли в прокуратуре Самарской области после атаки дронов на регион. Массированная атака беспилотников произошла в ночь на субботу. Сбито и подавлено несколько десятков летательных аппаратов. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий региона и попадание в логистический комплекс компании «Озон». Есть пострадавшие, им оказали медицинскую помощь.
2: Об Украине.
5: Министр иностранных дел Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом. Йохан Вадефуль планирует обсудить помощь Украине и подготовку к предстоящей зиме, сообщили в МИД ФРГ. Речь идет о предоставлении генераторов, запчастей и другой техники, а также о мерах по защите критической инфраструктуры. Кроме того, Йохан Вадефуль намерен обсудить с представителями киевского режима углубление взаимодействия в области обороны и безопасности.
2: О важном.
5: Сегодня из Пусана стартует первый для Южной Кореи коммерческий контейнерный рейс по Северному морскому пути. Судно вместимостью 2800 стандартных 20-футовых контейнеров направится в Европу с заходами в Роттердам, Гамбург и Гданьск. Переход до Европы должен занять около 20 дней, примерно в два раза меньше, чем по традиционному маршруту. Во время экспериментального рейса перевозчик оценит безопасность и экономическую эффективность этих перевозок по Севморпути и в дальнейшем рассмотрит запуск регулярных рейсов. Ранее первый торговый рейс по Северному морскому пути прошло и китайское судно.
2: О спорте.
5: Российские студенческие сборные допустили к участию в соревнованиях по хоккею и кёрлингу на Универсиаде 2027 года. Она пройдет в китайском Чанчуне. Для российских юниоров хоккей – это первый крупный международный турнир с 2021 года, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Соревнования состоятся с 15 по 25 января. В прошлом году российские спортсмены впервые за 6 лет выступили на Всемирной летней универсиаде в Германии. Тогда наши атлеты завоевали 16 наград, среди них 6 золотых и серебряных, а также были 4 бронзовые медали.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, а юаня 12 рублей 33 копейки.
2: О погоде.
5: Сегодня в столице до плюс 25, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, и ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге до плюс 23, облачно и дождь. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем шествие по десятке лучших композиций, которые выбрали вы на этой неделе. Еще одна рубрика.
2: Струна оборвалась.
1: При очень странных и мрачных обстоятельствах умер бас-гитарист кукрыниксов Дмитрий Оганян. Ему было всего 45 лет. Тело нашли с отрубленной кистью левой руки у порта на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Рядом с ним лежал топор. Следственный комитет сейчас пытается выяснить, что же произошло. В жизни Дмитрий был жизнерадостным парнем. У него была жена и двое маленьких детей. В «Кукрыниксах» Оганян играл с 2001 года. Он пришел в группу Алексея Горшенева как сессионный виолончелист и остался постоянным басистом. Помимо ритм-секции, Дмитрий также отвечал за бэк-вокал и аранжировки. А еще он исполнял в «Кукрыниксах» собственные песни. Например, именно Дмитрий Оганян написал и спел «Феникса» из альбома «Шаман» и «Наше время» с пластинки «Артист». В память о Дмитрии мы с вами послушаем то самое «Наше время». Итак, «Кукрыниксы. Наше время».

0: Кукрыниксы, наше время в рамках рубрики «Струна оборвалась», которая была сегодня посвящена рано ушедшему при странных обстоятельствах Дмитрию Оганяну. Но вернемся к хит-параду. Нам еще впереди аж 7 мест вам представлять, плюс еще рубрики.
1: Седьмое место.
0: Седьмое место. Антон Завьялов, «Туман».

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Антон Завьялов, «Туман». Не волнуйтесь, с группой 2517 все нормально. Ну вот, сольное произведение Антона завоевывает и ваши сердца, ну и хорошие позиции в настоящем хит-параде. Это радио «Комсомольская правда», в студии Нуждин и Анатольевич. И мы опять будем рассказывать о чем-то чрезвычайно важном. VIP-информация.
1: VIP-плейлист. В понедельник в одной точке пространства, то есть на радио «Комсомольская правда», сошлись две величины. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова и новость о том, что Канье Уэст даст два концерта в Петербурге. Что было дальше? Вашему вниманию.
2: Канье Уэст приезжает в Россию. Представляете? Ой, вы знаете, кто это такой?
3: Ну, еще бы. Мне кажется, вы знаете, у меня все мои коллеги, когда я принесла этот ролик и включила вот то, что сделал там искусственный интеллект на песню «Офицеры», потому что песня «Офицеры» одна из моих самых любимейших. Ну, как это было сделано талантливо? У меня вот зал просто... Все стояли в слезах, насколько это было талантливо сделано, но он сам по себе очень талантливый человек. И ведь многие, я тоже сначала приняла это за чистую монету, честно говоря.
2: Как... Вы подумали, да, но это
3: да,
2: было, да,
3: да,
2: искусственным,
3: да,
2: интеллектом
3: прям,
2: сделано.
3: У меня волосы просто...
2: Гитлер ославил, вы знаете, да, не пропустили этот момент, а его на концерт в Россию зовут. Антисемитские заявления себе позволял, представляете? А его на концерт в Россию зовут. Что-то одно не сходится. У нас Дуров террорист-экстремист, а Канье Уэст на концерт зовут. Вы как к этому относитесь? Глава Центра избиркома. Понятно, может быть, не ваша тема, но гражданская позиция у вас какая? Пожалуйста.
3: Ну, я не слышала от него таких вещей.
2: Все подтверждено.
3: Я очень рада.
2: Не отменяем.
3: Если бы была возможность, сама бы с удовольствием сходила.
2: Все. Элла Памфилова хочет на концерт Канье Уэста. Пожалуйста, билетики. Будьте так любезны. Я эпиложа. Можно бесплатно.
0: Для Эллы Александровны звучит Нейро Канье с композицией «Офицеры».

0: Это был не просто Kanye West, а нейро Kanye West.
1: Вообще, есть, конечно, вот с этим нейро надо заканчивать.
0: Или ИИ. Мне это надоело, если честно.
1: Мне это надоело.
0: Такая шутка, которая повторяется очень часто и требует вашего внимания и смеха, но уже как бы она не смешная.
1: Да, это анекдот, который повторяют тебе каждый день, да еще с разъяснениями. Уже хочется сказать спасибо, хватит.
0: Да, ну, в общем, что есть, то есть. Это был нейро Kanye West с песней «Офицеры». Это творение искусственного разума. Мы свой разум после таких произведений немножечко приведем в порядок и вернемся к вам буквально через минуту, поскольку Александру Анатольевичу предстоит важное дело.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Сказано реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
5: «Агустстройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август. Специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? В старой русской деревне Иванами могли назвать сразу нескольких детей в семье, а различали их по дополнительной информации, например, Ивашка Большой, Ивашка Средний, Ивашка Третий.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Это важное дело, о котором я говорил буквально минуту назад, является ньюс-блоком. Александр Анатольевич, прошу вас.
1: Благодарю вас.
2: Ньюс-блок. Как на старом добром MTV.
1: Актеру Дуэйну «Скале» Джонсону надоело крушить врагов на экране. И он решил показать себя совершенно другой стороны. Мало того, что Дуэйн запел, так он еще и посвятил песню своим дочкам. Артист признается: «Идею записать песню о дочках мне подсказала супруга Лорен. Она посоветовала мне не стесняться и показать свою более чувствительную сторону папы девочек». В итоге получился трек посвящения «Безграничной отцовской любви». Я пою о том, что для своих дочерей я всегда буду надежной опорой и защитой. Конец цитаты. Ну, нормальный папаша. И, как известно, папы всегда любят своих маленьких дочек, а дочки любят папу. Папины дочки и Дуэйн «Скала» Джонсон. Это умилительная картина. При его-то взгляде, при его-то габаритах и его крутости это, наверное, звучит очень любопытно. Давайте послушаем. Дуэйн Джонсон, «You're Dead».

0: I love you, girl, so much.
1: Это был Дуэйн Скала Джонсон, который запел, ну, не с горя.
2: Слава Богу.
1: Да, посвятил трек своим дочкам. Представляешь, если Дуэйн Джонсон придет на родительское собрание?
2: Ну, я думаю, прения прекратятся, все во всем согласятся, скинутся на шторы, на ремонт сами, без него. Вы не участвуете, дорогой Дуэйн. Но песня, видишь, как называется? «Ваш папуля». Ваш папочка. Это очень трогательно. Дуэйн Джонсон сентиментальный. Это прям, ну, это забавно.
1: Да, когда сентиментальная скала.
2: Да.
1: Вернемся к хит-параду.
3: Шестое место.
1: The Hatters и Третье. «Прощай». Шестое место.

Давайте мы вам напомним, что происходило в течение этого часа, помимо рубрик. Кто пел, кто звучал, кто на каком месте. Итак, «Мельница», «Белокаменные львы». 10

0: Но мы с вами не прощаемся.
1: Нет.
0: Песня вам не скажет «до свидания».
1: Нет.
0: Песня
1: остается
0: не прощается.
1: Человеком.
0: Нет, песня не прощается с тобой. Как я глубоко копнул, а?
1: Мы два копателя мировой культуры, Нуждин и Анатольевич, остаемся в студии, так сказать, перевязываем галстук, поправляем все, что только можно поправить, если это еще вообще поправимо. И ждем вас, когда вы вернетесь после небольшого перерыва, чтобы узнать, что будет в следующем части настоящего хит-парада. И кто займет первые 5 мест на этой неделе. Антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: «Комсомольская правда».
4: Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
6: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
8: Об ограничениях.
7: Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Это сообщила Росавиация. В ведомстве отметили также, что открыли воздушные гавани Волгограда, Геленджика и Сочи. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
8: Об атаках.
7: Оперативный персонал Запорожской атомной электростанции был атакован украинским дроном. Как сообщили в пресс-службе станции, беспилотник боевиков ударил по служебному автомобилю. Он был на территории диспетчерского центра гидроцеха. Люди не пострадали. Атака произошла примерно в километре от периметра Запорожской АЭС, входящей в состав Росатома, и всего в 800 метрах от открытого распределительного устройства станции.
8: О спецоперации.
7: Укржелдорога подтвердила повреждение своего предприятия в Киеве. Ранее сегодня в нашем Минобороны рассказали о том, что российские вооруженные силы ночью нанесли групповой удар по целям на Украине. В Киеве разбили локомотивное депо «Дарница». В Киевской области ударили по логистическому центру «Бровары». Также в портах Черноморской и Южной били по складам с военным имуществом и резервуарам с топливом для украинских вооруженных формирований.
8: О происшествии.
7: Междугородный автобус перевернулся в ЛНР. Авария произошла на трассе в городском округе Ровеньки. В транспортном средстве было 43 пассажира, 7 человек пострадали, они госпитализированы. Автобус шел по маршруту Москва-Донецк. В Следственном комитете республики проводят проверку.
8: О спорте.
7: Российский фигурист Лев Лазарев стал победителем этапа юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев. Соревнования проходят в китайском Сиане. Второе место там занял представитель Новой Зеландии Ли Янхао. На третьем оказался японец Дэя Эбихара. На этом первенстве остался один вид – парное катание. Ранее россияне Мария Фефелова и Артем Валов выиграли соревнования в танцах на льду, и еще одна наша соотечественница София Дзепко стала лучшей в женском одиночном катании. С сезона 2026-27 Международный союз конькобежцев допустил наших фигуристов до международных соревнований, но в нейтральном статусе. Российские спортсмены практически не выступали на международных стартах после февраля 2022 года. Исключение лишь Аделия Петросян и Петр Гуменник. В одиночном катании они приняли участие в Олимпиаде в Италии, заняли шестые места. Соревнования же в Китае завершатся уже сегодня.
8: О валютах.
7: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копейка, юаня 12 рублей 33 копейки.
8: О погоде.
7: Сегодня до плюс 25 в Москве, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге до плюс 23, облачно и дождь. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие друзья, товарищи, второй час настоящего хит-парада в эфире. Также в эфире Нуждин Анатольевич, это радио «Комсомольская правда». Наш отчет неукоснительно стремится к финишу, но до этого еще целых 60 минут интереснейшей информации и, конечно, рубрик. Они у нас все важные, и вот одна из них.
8: «Эх, раз, еще раз».
0: Есть такое английское выражение «You can't judge the book by the cover». Нельзя судить о книге по ее обложке. Вот об этом, собственно, рубрика. На прошлой неделе мы вам рассказывали о скандале, который произошел с совместной песней Вани Дмитриенко и Мальбека Сюзанны. Публике не понравилось звучание композиции «Отражение», хотя она еще даже не вышла. Люди судили о результате по маленьким промо-фрагментам. И вот, наконец, полная версия увидела свет. Давайте послушаем и уже со знанием дела приступим к критике. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна «Отражение».
9: Знаешь...

0: Это была рубрика «Эх, раз, еще раз». Только что в эфире были Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна и их совместная композиция «Отражение». Ну что, отражаем удары критики. Впрочем, почему отражаем? Мы учитываем ваши пожелания и критику, и, конечно, ваши голоса. И вот как вы наголосовали на этой неделе.
1: Пятое место. Пятое место.
0: Ох, кто же на пятом месте? Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать».

0: хотела.
1: Пятое место настоящего хит-парада на этой неделе — «Баста» и «Моя Мишель». «Если я буду танцевать». Я, кстати, Анатолич, вчера вечером что-то...
2: Танцевал?
1: Нет, нет. Включил ранние творения «Басты».
2: Так. Я знаю, ты фанат.
1: Не то, что я фанат, но я считаю его одним из самых выдающихся в своем жанре артистов на нашей эстраде, да.
2: Да, да. Весь «Баста» — это твоя настольная кассета.
1: Ну, практически.
2: Ну вот. Ну так и что ж ты услышал?
1: Я послушал много вещей его.

0: и понял, что меня немножечко сейчас смущает, что, видимо, его продюсеры как-то пытаются выжать из артиста все, что можно, и теперь и мюзикл по песням Басты, и его курс в одном из университетов московских, и чуть ли не фильм снимают по жизни.
1: А ты бы как хотел где-нибудь в Столешниковом переулке в небольшом баре встретиться и услышать альтернативное выступление Нагана, да?
0: Ну, по мне бы это, конечно, было лучше, но...
1: Это было бы поживее, так сказать, поострее,
0: что ли? Это было поживее, поострее, и главное, чтобы Василий не забронзовел.
1: Он, я думаю, не забронзовеет. Будем надеяться на это. Василий, дорогой, не бронзовейте.
0: А мы переходим к очередной рубрике.
2: А что это за трек? Да это ж саундтрек.
1: Вечно юному Чебурашке исполнилось 60 лет. В принципе, можно этим и закончить все сообщение. Дальше ходите и переваривайте, и напевайте его любимые песенки. Но, продолжу, впервые ушастый любитель апельсинов появился на страницах повести Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» в 1966 году. Это что ж получается, я старше Чебурашки? Ну да. А уже в 1969 году состоялась премьера всеми любимого мультика. Песню оттуда мы с вами и послушаем, конечно. Ну что, дорогой наш Чебурашка, никогда бы не подумал, что буду разговаривать с мультипликационным персонажем в эфире на всю страну. Тем не менее, дорогой Чебурашка, с юбилеем, ну, желаем счастья в личной жизни, успехов в труде и заработной плате, как говорится.
0: И большого кэшбэка желаю.
1: Вот,
0: кстати говоря... Ты помнишь или знаешь ли ты, сколько было крокодилу Гене по книжке? Ему было 50 лет, что для крокодила, конечно, совсем немного.
1: Вот почему он так звучит в мультфильме, уже по-взрослому.
0: А мы поздравляем юбиляра Чебурашку.
3: Я был когда-то странной игрушкой безымянной, в которой в магазине

0: А я всегда, когда слушаю песни «Чебурашки», меня это вот как-то так ведет на рассуждение.
1: И часто это у тебя? Хотите поговорить об этом?
0: Хочу передохнуть.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно
2: настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем шествие по местам хит-парада на этой неделе, которые выбрали именно вы. Но сейчас еще одна рубрика.
5: Есть женщины в русских селениях.
0: Maybe Baby записала песню с онлайн-игрой «Мир танков». В композиции «Давай-ка сыграем», так называется композиция, «Давай-ка сыграем», певица переводит «флирт» на язык геймеров. Словосочетания «критический урон» и «сносит башню» превращаются в романтические метафоры. Сама Бэйби говорит: «Наша коллаба с миром танков – прикольный эксперимент, показывающий, как игровая и музыкальная индустрии работают вместе». Ну, давайте послушаем, что же создали они вместе или что создал мир игр и экспериментов. Давайте узнаем, как это звучит. Maybe Baby и мир танков. Давай-ка сыграем.
8: Да.

0: «Maybe Baby» и «Мир танков». Давай-ка сыграем. Кстати, по поводу онлайн-игр. Ты представляешь, мне буквально несколько дней назад пишет мне...
1: Чебурашка?
0: Нет.
1: Maybe Baby?
0: Хуже. Менеджер спортклуба, в котором я периодически появляюсь, дабы поплавать. Аккаунт человека, менеджера спортклуба назывался Funeral.
1: Переведи тем, кто учился жить.
0: Похороны. Он мне спрашивает, будете продлевать карту? Я говорю, а что у вас за аккаунт? Похороны. Говорит, сообщество онлайн-игры какое-то. Я говорю, а вы понимаете, что
1: вы там клиентом?
0: Играете? Клиентам спортклуба звоните с аккаунтом «Похороны». Слава богу, это не какое-нибудь медицинское учреждение.
1: Они, наверное, думают, что это прикольненько.
0: Мы возвращаемся к обратному отсчету пока мест.
2: Четвертое место.
0: «Пикник», Дориан Грей.

0: «Пикник Дориан» в скобочках «Грей» на 4-м месте настоящего хит-парада на этой неделе. На кону важнейшая информация. Не новая, но очень важная.
1: Не новая песня, но хорошая.
2: Группа «Браво» уже много лет не выпускала нового материала. И вот появился новый сингл. Мы уже хотели обрадоваться, но на поверку новинка оказалась вполне себе старинкой. «Браво» зачем-то сняли мультяшный клип на песню «Блюз прошлого лета». Ну, не то чтобы зачем-то. Она вышла еще 11 лет назад, в 15-м году. Но песня-то хорошая, так что давайте слушать. «Браво», «Блюз прошлого лета».

0: Группа «Браво» и блюз прошлого лета. Песня не новая, но хорошая. Как, собственно, большинство песен.
1: Как и жанр блюз. Он не новый, но хороший.
0: Но хороший. Мы вернемся к вам буквально через минуту. У нас впереди тройка лидеров.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».

0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». Обещанная тройка лидеров. Вот вам. Вот она.
0: Третье место.
1: Замыкает тройку «Крематорий. Воду в вино».

0: поэтому третье место настоящего хит-парада группа «Крематорий» в «Воду в вино».
1: Воссоздали, так сказать, библейскую картинку мы, а в «Горячей тройке» побывали. Впереди два очень ответственных места, две позиции, первая и вторая.
0: Погоди еще, сейчас рубрика.
2: Песня, которая говорит сама за себя.
1: Коллектив «Надя» выпустил новый сингл. И знаете, с самомнением у группы все в полном порядке. Ребята назвали трек «Хороший». Впрочем, давайте не будем ерничать. Вдруг и правда все хорошо. Вокалистка Надежда Грицкевич, конечно, поет про своего мужчину. Поет так. «Ты говоришь, ты хороший. Только зачем? Не понимаю. Если ты правда хороший, я об этом узнаю. Не от тебя». Конец рифмы, конец строчки, конец цитаты, начало песни. Итак, дамы и господа, Надя, хороший.

0: Это был коллектив «Надя», именно с двумя «А». Композиция называлась «Хорошие». У меня знакомые «Хорошие дела» называют «Холёсики». Нужно каждый день делать хотя бы маленький холёсик.
1: Да, согласен.
0: И будет всем хорошо.
1: Да.
0: Мы вернемся к хит-параду.
2: Второе место. Второе место.
0: «Нагард. Проклятие шута».

0: Нагард, «Проклятие шута» на втором месте. Я не помню, сколько времени держится эта композиция в хит-параде, но, прям скажем, давно и крепко. Вот второе место. Глядишь, опять на первое вернутся, а то и вылетят на следующей неделе. Зависит от вас и от вашего голосования.
1: Держится, держится.
0: Кого
1: как
0: вы...
1: говорил Фрунзик Макарчан в фильме «Мимино», как вы думаете, если зеленый цвет покрасить, будет держаться?
0: Это и другие цитаты в финальном блоке настоящего хит-парада, который начнется через несколько мгновений. А сейчас небольшой перерыв.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Сказано реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
5: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Первыми женщинами-госслужащими в России стали телеграфистки. Причем поначалу на должность могли претендовать только вдовы и жены телеграфных чиновников. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Перерыв пролетел. Мы приступаем к финишному рывку. Прямо сейчас у нас рубрика про ваших и наших старинных друзей. Потом мы перечислим всех, кто участвовал в этом хит-параде, а потом назовем имя победителя. Вроде бы все просто. Да не просто. Прямо сейчас Нуждин Анатольевич выходит на финишную прямую, но рубрика уже пошла.
6: Песня, которая говорит сама за себя.
1: Группировка «Ленинград» выпустила новинку «Летний бал». И угадайте с одной попытки, или как в английском это звучит, take a wild guess, с каким словом рифмует бал Сергей Шнуров?
0: Я знаю, можно ответить, можно ответить.
1: Отставить.
0: Понял.
1: Песня рассказывает о том, как лирический герой упустил свое лето. Ну, а у всех нас есть еще целая неделя, чтобы наверстать упущенное за эти 3 месяца
0: трудно
1: странного лета.
0: Пропустил и бал. Трудно рифмуется. Какая же там рифма-то?
1: Не скажу.
0: Опоздал?
1: Это неприлично. Итак, «Ленинград. Летний бал».

0: Это была группа «Ленинград», и вы, наконец, узнали, с чем же рифмуется слово «бал»,
1: я так
0: по
1: и
0: мнению
1: не понял.
0: Сергея Шнурова.
1: Я так и не понял.
0: Я тебе...
1: Откройте все буквы.
0: Автомобиль!
1: Автомобиль не автомобиль, но... Что-нибудь мы разыграем. Не мотороллер, конечно, может быть, гитару. Все раздадим, если вы, конечно, выиграли. А вот теперь проверяйте номера на своих лотерейных билетах, так ли вы голосовали. Давай-ка мы напомним, как у нас сложилась ситуация. Ага.
0: Мельница, белокаменные львы.
2: 10-е место.
1: Бонд с кнопкой «Камушки».
2: 9-е место.
0: «Дельфин», «Яблоки».
2: 8-е место.
1: Антон Завьялов, «Туман».
2: 7-е место.
3: Утренний туман мне остудит голову и ляжет на траву седой узор.
0: «The Head is a Treaty», «Прощай».
2: 6-е место.
4: «Плачет наш город».
1: «Баста» и «Моя Мишель», «Если я буду танцевать».
2: 5-е место.
5: «Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь».
0: «Пикник», Дориан Грей.
2: 4-е место.
6: «Не хорони его до срока, быть может, он король порог».
1: «Крематорий», «Воду в вино».
2: 3-е.

0: Нагард. Проклятие шута.
1: Второе место.
2: Моя плата не звон монет, а украденный яркий смех.
3: Друзья наши дорогие, все, кто голосует и не голосует, записывайте там где-нибудь на полях. Сайт «Радио Комсомольская правда». Заходите, находите страницу настоящего хит-парада. Видите и слышите все, что мы вам можем предложить. От души душевно голосуете за тех, кто вам очень понравился. С понедельника по пятницу. Ну, а в субботу в 10 утра или в воскресенье в 8 вечера вы слушаете наш еженедельный отчет. Наш – это Александр Вячеславович Нуждин и я, Александр Анатольевич. Мы уж постараемся. Ну, а если вам очень хочется посмотреть, или переслушать все-все-все, что у нас происходит, и коротко, и объемно в видеосюжетах, ну, так это прекрасно. Подписывайтесь и смотрите все наши видеоистории. Мы так и называемся, настоящий хит-парад. Мы так давно называемся, мы уже 6 лет так называемся, а вы все спите. Итак, я говорю вам спасибо, до свидания, а Александр Вячеславович от вас не отстанет. Тяните носочек, смотрите на грудь четвертого товарища, ну, как положено, по уставу, и держите равнение на правофланговых. А кто у нас сегодня правофланговый, об этом знает почти только Нуждин. Конечно, не секрет, но почетное право объявить победителя за Нуждиным я умолкаю, любуюсь и готов к аплодисментам.
1: Первое место.
0: Это не группа «Секрет», это точно, а Горшенев, «Леда и Зевс».

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким!
5: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
7: В Москве – полдень. В Саратове – 13 часов. В Челябинске – 14. Во Владивостоке – 7 вечера.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
10: Об атаках.
9: Два ребенка погибли при атаке беспилотников на Ейск в Краснодарском крае. Это сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что еще двое взрослых пострадали. Атакована была гражданская инфраструктура и жилые дома. Также обломки дрона попали на предприятие, которое находится на территории порта. И сейчас там тушат пожар. Ранее стало известно о том, что в Самарской области после атаки беспилотников повреждены логистический комплекс «Озон» и одно из промышленных предприятий. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Федорищев, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили массированную атаку, сбив и подавив несколько десятков вражеских дронов. Там есть пострадавшие.
11: О спецоперации.
9: ВВС Украины сообщили, что им не удалось сбить ни одной баллистической ракеты за эту ночь. Ранее сегодня в нашем Минобороны рассказали о том, что российские вооруженные силы ночью нанесли групповой удар по целям на Украине. В Киеве разбили локомотивное депо «Дарница», в Киевской области ударили по логистическому центру «Бровареи», также в портах Черноморской и Южной били по складам с военным имуществом и резервуарами с топливом для украинских вооруженных формирований.
12: Об инициативах.
9: В Госдуме предложили ввести так называемую материнскую зарплату для неработающих родителей. Автор идеи — депутат Марина Ким. Она считает, что такая выплата должна назначаться вне зависимости от пола родителя, который фактически ухаживает за ребенком. В законопроекте, который предложил депутат, предусмотрен размер выплаты на уровне минимального размера оплаты труда.
13: О нововведениях.
9: Российские пятиклассники с сентября перейдут на новый учебный план. Это рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, дети начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России». На него отводится 17 часов в год. Также с 1 сентября вводится оценка за поведение. Апробация модели пройдет в 10 школах каждого региона страны.
14: О Москве.
9: Отец Илона Маска высказался о Москве и красоте русских женщин. В интервью британскому изданию Financial Times Эрл Маск заявил о том, что российская столица с большим отрывом самый красивый столичный город в мире. Говоря о наших женщинах, он предположил, что у них есть генетическое преимущество, поскольку, по его мнению, некрасивых русских женщин просто нет. Маск-старший сказал, что его поражает уровень развития, организованности и чистоты в России. Эрл Маск был прошлым летом в Москве, выступал на форуме будущего, позже он приезжал в столицу в октябре.
10: о валютах.
9: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юаня 12 рублей 33 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
14: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
15: Здравствуйте, друзья! Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист, политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Начинаем, Георгий Георгиевич. Здрасте.
16: Здравствуйте.
15: А я хочу начать с турне или вояжа Владимира Владимировича, вот в том числе. Самое интересное – это посещение Курил, острова Итуруп, если быть конкретным. И это вызвало настоящий дипломатический скандал, очередной виток противостояния между Россией и Японией. В Японии нам и ноту вручили, и, значит, протест объявили, заявили, и на уровне МИДа, и на уровне их премьерки тоже. Я вспоминал, что Дмитрий Анатольевич Медведев посещал Курилы, было дело, и как-то тогда скромно все прошло с японской стороны, они аккуратно так выразили протест, ну, просто для проформы, потому что надо, а сейчас посмотрите. И многие страны, кстати говоря, я уже не говорю про Украину, на уровне СМИ и на Азербайджане, и в Азербайджане тоже пишут об этом, по поводу того, что как будто бы не признают Курильские острова российскими, это довольно странно. И вообще, ну что вы думаете по этому поводу? Япония, на мой скромный взгляд, ведет себя некрасиво. Как нам реагировать? Забить, не обращать внимания? Или нас ждет впереди дальнейшая эскалация по этому вопросу? Ну, вот такой набор вопросов. Пожалуйста.
16: Путин действительно не был на Курилах ни разу, а был Медведев, он там, я помню, с фотоаппаратом ходил и фотографировал пейзажи. Но тогда отношения были лучше, намного, с Японией. Сейчас она считается недружественной страной. Это на законодательном уровне же проведено решение. Поддерживает все основные санкции против России, но в то же время сохраняет взаимодействие в нефтегазовой сфере.
15: И ловля рыбы.
16: Ловля рыбы, да. И вот я узнал, что

0: длится с конца Второй мировой войны. Точнее, с 1951 года, когда был подписан мир с Японией, и Советский Союз тогда отказался участвовать в церемонии подписания. И, кстати говоря, покойный Евгений Примаков считал это ошибкой. Тогда, собственно говоря, в этом мирном договоре не было четко проговорено признание суверенитета Советского Союза над Курильскими островами. Американцы этот вопрос оставили в неопределенности. Они в текст мирного договора был вставлен сюжет о том, что Япония утрачивает территории, но не был вставлен сюжет о том, что они признаются за Советским Союзом. Советский Союз тогда уже находился в состоянии холодной войны с США. И по каким-то соображениям, до конца, на самом деле, не очень понятно. Может быть, это был какой-то сталинский каприз на старости лет. Он отказался участвовать в подписании этого мирного договора. А мог бы и поучаствовать. И тогда бы вопрос был закрыт уже тогда. Потом Хрущев в 1956 году была совместная декларация о том, что вот Южные Курилы и Турупы-Шикотан, значит, они передаются Японии в обмен на мирный договор уже с Советским Союзом и обязательство Японии не размещать, значит, военные базы на этих территориях. Тогда все сорвали американцы, опять же, потому что они выступили резко против, дескать, хотим и будем размещать. Кроме того, на Окинаве же сами базы до сих пор существует американская. Более того, они тогда пригрозили тогдашнему американскому, японскому правительству, что они вообще Окинаву, значит, оккупируют, ну, присоединят вообще к себе, изымут из состава Японии. И Токио испугалась и отказалась подписывать эту декларацию. А потом на нее, правда, ссылалась. Но, по большому счету, и при Ельцине, и при раннем Путине все равно все упиралось не только в сам принцип, так сказать, передачи каких-то территорий, но и в то, что будут ли они демилитаризованы. И вообще, будут ли демилитаризованы японские острова. Поэтому этот вопрос до сих пор не решен. И я думаю, что уже в обозримом будущем решен не будет. И вот этот территориальный спор, он остается подвешенным до сих пор. Но мы не считаем его спором, а японцы считают.
1: А могут ли они попробовать, ну, скажем так, военным путем решить этот вопрос?
0: Пока нет.
1: Что значит пока?
0: Но мы же не знаем, что будет через 50 лет или через 30. Как-то раз после 2014 года, когда Крым уже был присоединен, на одной зарубежной конференции в Германии мне задали вопрос, а может ли, так сказать, Крым обратно когда-либо отсоединиться? Можете ли себе представить себе такую картину? Я тогда ответил примерно так, что чисто теоретически, конечно, такую картину представить себе можно, но она произойдет только в случае полной дезинтеграции Российской Федерации, распада ее как государства, чего я пока совершенно не предвижу и в обозримом будущем тоже не предвижу. Вот такой был ответ. И по-японски, по Курильским островам можно сказать примерно то же самое.
1: У нас до начала специальной военной операции шли по этому поводу едва ли не плотные переговоры. О чем там переговаривались на этих плотных переговорах? Вообще, если как бы суверенитет для нас очевиден, мы вообще не видим никакого спора.
0: Суть переговоров с покойным бывшим японским премьером Синзо Абе. Да, на мой взгляд, субъективно, я могу, конечно, ошибаться, состоял в том, чтобы запудрить японцам мозги и заставить их сползти с этой железобетонной позиции, вот наши эти северные территории, и все. И перейти к формату другому. Обсуждение совместного освоения экономического, там, рыбная ловля, там, создание каких-то предприятий, свободное перемещение там, людей каких-то, значит, особенно бывших. Там же выселили 17 тысяч японцев с этих территорий после их присоединения с Советским Союзом и так далее. То есть, совместная там, свободная экономическая зона, даже звучали такие предположения. Ну, вот, собственно, все ради этого. Но японцы оказались достаточно твердолобыми в этом плане и со своей позиции не слезли, и так до сих пор не слезают.
1: Угу.
0: Они, собственно, ведь

0: Когда, вот почему мне кажется, что Советский Союз ошибочно не подписал этот договор, была ошибка 51 года, потому что японцы апеллируют к тому, что советская армия, Красная армия, заняла Курильские острова уже после капитуляции Японии. Япония капитулирует 15 августа, а советский десант высадился на Курилах 18 августа. И война там продолжалась, военная операция, до 5 сентября 1945 года.
1: Ну, я, честно говоря, не вижу никакого.
0: После капитуляции Японии. Но это просто один из их аргументов. Я просто рассказываю о том, что они, почему и как и так далее. Мы действительно не признаем никаких сомнений по этой части, но мне кажется, что поздно уже сейчас говорить, но мне кажется, что я согласен с Примаковым, то, что в 51 году надо было отправляться и подписывать мирный договор и настаивать на своих поправках в нем, в том числе в части признания суверенитета СССР.
1: Меня, знаете, что пугает, Георгий Георгиевич, что в динамике, вот мы начали разговор-то как раз с воспоминаний про Дмитрия Анатольевича Медведева и его посещение Курил, и тогда скромная была реакция, и никто ведь не поддерживал тогда, собственно, вот эту претензию Японии, абсолютно тихо, спокойно это все прошло. А сейчас и посол, кстати, США, который в Японии сидит, американский, да, вот это он тоже говорит, какого фига, грубо говоря, Владимир Путин на исконные японские территории приехал. Ну, я сейчас, конечно, так немножко утрирую, преувеличиваю, приукрашиваю. Но, тем не менее, позиция такая. А ведь раньше, представить себе, такого нельзя было. Еще раз, азербайджанские СМИ пишут как раз об этом, Украина к этому подключилась. И только Китай, грубо говоря, осторожно высказался, чтобы Япония там на другие темы высказывалась активнее.
0: Ну, Китай с Японией давнее соперничество
1: Да.
0: в регионе, во-первых, во-вторых. Давайте вспомним, что ведь в том году, в 10-м, кажется, Медведев там был, Россия была полноправным членом Большой Восьмерки. Отношения с Западом были другие. Чем мы тут рассуждаем-то? Отношения с Западом были другие. Сейчас мы находимся в состоянии холодной войны там 2 или предгорячей войны 3 и так далее. Но тогда была совершенно другая ситуация. Ведь реакция на войну с Грузией в 2008 году тоже была совершенно другая. Тоже была совершенно другая. Очень мягкая.
1: Так, перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает, подписывайтесь. Скоро вернемся и продолжим.
2: Бовт и Панкин. Реклама.
3: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Владимир Нелидов о главе японского правительства.
5: Нынешняя премьер-министр Японии Санае Такаити имеет репутацию националистки, да, получается. И вообще вот такой вот внешнеполитический жесткий подход – это ее фирменный стиль, который, надо сказать, что для нее работает. В конце прошлого года она сделала провокационное, откровенно говоря, заявление в отношении Китая, которое сводилось к тому, что Япония готова вмешаться в гипотетический конфликт в Тайваньском проливе. Последовало очень жесткое заявление китайского МИДа. На самом деле Китай даже вел санкции против Японии, требуя от Такаити взять свои слова назад, чего она не сделала, и сказала, что ничего брать назад и она не будет, извиняться она не будет. Но в результате вот именно эта жесткая позиция, как считают некоторые эксперты, стала одним из факторов того, что через несколько месяцев после этого прошли выборы, на которых партия Такаити одержала оглушительную победу. То есть японским избирателям это откровенно нравится. Вот такая вот жесткая позиция своего руководства.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Бовт и Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Тут интересное. Вчера Владимир Путин собирал, значит, ну, людей и про развитие России экономические, стратегические вопросы рассматривали. И, вы знаете, один вице-премьер.
6: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Наверное. Просто вот действительно заголовок, который вчера разгоняли лучшие телеграм-дома, так и звучит: национальные цели развития России достигнуты на 99%. Вице-премьер Григоренко. И я сразу офигел, что это значит. Ну, мне подсказали, что верной дорогой идем, но еще есть над чем работать. Я с этим мнением согласился, подумал, ну, наверное, действительно. Лучше ответа
0: мне
1: и
0: кажется,
1: не придумать.
0: Это просто красивая фраза, так сказать, публицистическая, за которой мы не знаем конкретных цифр.
1: Но про самолет все-таки так или иначе. Вот недавно был полет МС, да, он, кажется, называется.
0: МС-21.
1: Вот, да. Полностью импортозамещенный. Все отечественное.
0: Да, да. Нет, хороший, нет, говорят, хороший самолет, толковый, там и двигатели, и крыло создали, и так далее. Он просто оказался процентов на 20 тяжелее, соответственно, менее энергоемкий, и, кроме того, его импортозамещенность, она, как бы это помягче выразиться, там, неполная.
1: Попробуйте, да.
0: Ну, поскольку вам нужно пригласить толкового независимого авиационного эксперта, он вам скажет, какие узлы производятся на каком оборудовании и в чем, так сказать, компоненты того же композитного крыла еще зависят по-прежнему от 35-го Запада. Я просто не берусь сейчас лезть в эти технические дебри.
1: Ну, хорошо, да, технические дебри нам и ни к чему. Давайте из дебри выбираться. А вообще такой простой вопрос. Вы наверняка обдумывали, пытались осмыслить такой момент, связанный с автомобилестроением. Самолет так или иначе удался. И вообще, знаете, если уж совсем далеко зайти, то можно попробовать порассуждать. Но ведь умеем же. Надо сделать какой-то крутой танк. Вот он, пожалуйста, «Армата». Надо сделать истребитель. Есть СУ, да и другие, собственно. Нужно сделать, я не знаю, мощную ракету. Вот вам «Орешник-буревестник». Да, ни у кого нет никаких аналогов. Нужно сделать лучшую систему ПВО. Пожалуйста, вам С-300, С-400, С-500 и т.д. и т.в. Есть панцири, в конце концов. Ну, то есть, вот когда надо что-то сделать, действительно надо, берем и делаем.
0: Но получается... Даже блоху подковать можем.
1: Вот-вот.
0: Но не поставить производство подкованных блох в серийное производство. Это нам по-прежнему не по силам. Танк «Армата» в серийное производство не пошел.
1: Не, дорогой, потому что, Георгий Георгиевич, дорогой. Вот и вся история.
0: Да не только поэтому. Как выяснилось, в современной войне не танки.
1: Ну, это не танки, да. Нет, я про другое.
0: Решают исход. А про что вы?
1: Про то, что сделали. Сделали.
0: Ну и что? Ну и что, блин, сделали? Вопрос не в том, кто сделал в единственном экземпляре. Вопрос не в этом. Вопрос в том, кто выигрывает серийное, систематическое, технологическое соревнование. В этом вопрос. А не в том, что президенту показали опытный образец, который зашибись какой.
1: Угу. Вот в этом. А в чем проблема тогда на Сирию поставить? Вы конкретно объясните, в чем проблема? Почему? Почему в этом проблема? Так скажу. Почему?
0: Какая?
1: В том, что не можем на Сирию поставить.
0: В системе управления и в системе экономической. Система управления зацентрализована, она минимизирует частную инициативу, она часто бьет по рукам, она формально подходит ко всяким, так сказать, дурацким бюрократическим, налоговым и прочим регуляторным требованиям и так далее.
1: Угу.
0: Вот почему у нас сейчас нет малых НПЗ? Ну, почему?
1: Не знаю.
0: Почему у нас, вы не знаете, ну, угу, хорошо, вы можете пригласить любого специалиста, и он расскажет. Как так получилось, что весь топливно-энергетический комплекс России сосредоточен в 38 крупных НПЗ и еще 80 примерно средних, а малых нет совсем?
1: Я завтра выясню, я вам клянусь.
0: Они были в 90-х, просто вертикально интегрированные нефтяные компании во главе с Пупкиным, Мупкиным и сыновьями, мы не будем называть эти громкие фамилии, приватизировали и централизовали этот процесс под себя. Почему на петербургской топливной бирже продается 1% только бензина, а все остальное продают эти винки, эти самые крупные компании продают между собой? А почему независимые заправки, на которых в регионах приходится 60-70% топлива, закрыты? Почему они не получают бензина? А почему ФАС останавливает в Мурманске танкер из Индии, потому что и предписывает им продавать нефть ниже, чем она оказалась в доставке? Почему? По кочану,
1: Георгий Георгиевич. И это ответ для частного разговора.
0: А почему пошли массовые посадки, значит, этих самых руководителей компаний, которые производят дроны? А что там не сошлось? А выяснилось, что у нас нет полностью отечественного производства компонентов этих дронов. И приходится ставить китайские. Я вообще не понимаю, почему они за это взялись. Потому что они думали, что они безнаказанные.
1: Угу. Но... И все-таки, ну ладно, общая мысль ясна, я хотел от вас добиться большего, чем просто по кочану. Да? Это все-таки не ответ эксперта, компетентного, уважающего.
0: Мне кажется, вам ясно ответил, и даже дурак может понять, о чем идет речь.
1: Ну, как бы понимаете, нас не дураки слушают, Георгий Георгиевич, понимаете, вот. А то, что дураку понятно, умному, может быть, и не очень. И наоборот.
0: Слушайте, а почему в этой вражеской Украине дроновое производство происходит на частных предприятиях и стартапах, и по вражеским голосам, которым мы, конечно, не верит, обгоняет российское производство достаточно существенно. А почему у нас оно не идет?
1: Ну, не существенно, почему, но обгоняет.
0: Почему обиженный, значит, владелец дронового производства, обиженный Азербайджаном Чедаев, жалуется в своих телеграм-каналах о том, что то не дают, это не дают, и согласовывать надо там годами и так далее и тому подобное? Почему?
1: Но он не жалуется, Георгий Георгиевич, он рассказывает все-таки.
0: Он пишет, Алексей Викторович. Он пишет довольно откровенно.
1: Да, но не жалуется все-таки. Ну да. Время для перерыва. Скоро мы вернемся и продолжим. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Никуда не переключайтесь. Скоро вернемся и продолжим.
2: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Василий Каш на предложение Сеула заключить мир в Корейской войне.
10: Южная Корея выдвигает подобные инициативы на протяжении длительного времени, но они не имеют шансов на успех и являются декларативными из-за того, что Южная Корея не хочет отказаться от нереалистичного требования по денуклеаризации Севера. Это ключевой вопрос. Ни на какие реальные уступки в отношении КНДР Южная Корея идти не готова и не готова отказаться от своей позиции непризнания северокорейского режима. Она сохраняет военное превосходство и продолжает выдвигать требования в отношении северокорейского ядерного потенциала. Северная Корея рассматривает Южную как отдельное враждебное государство, отказавшееся от целей национального воссоединения. Таким образом, ситуация остается сложной, но есть ожидание, что Дональд Трамп сейчас попытается запустить новый раунд переговоров с Севером. Это ключевой вопрос. Если это будут переговоры не по денуклеаризации, а по контролю над вооружениями, это будет радикальный сдвиг ситуации, потому что это будет означать признание КНДР ядерной державой де-факто наряду с Индией и Пакистаном.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В Великих Луках, 12:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках сегодня проходят торжества, посвященные 860-летию города. Старт празднованию был дан на Вознесенской площади. Там состоялась торжественная церемония «Великолукский благовест». В ней приняли участие руководство города, представители Русской Православной Церкви, почетные гости и жители Великих Лук, а также творческие коллективы. Глава Великих Лук Николай Козловский вручил памятную медаль «Великие Луки. Город воинской славы» члены Президиума Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимиру Черкашину, начальнику финансового управления администрации города Наталье Дмитриевой, заместителю руководителя военно-патриотического спортивного клуба «Маргелов» Виктору Ермакову, управляющей делами Великолукской городской думы Ольге Наумовой, заместителю начальника полиции Дмитрию Снегиреву и заведующей отделением социального обслуживания на дому Центра социального обслуживания Ирине Гирсовой. Также были вручены почетные грамоты главы города и благодарственные письма. Любовь к своей малой родине, Великим Лукам, в стихах и песнях неоднократно воспели поэты и музыканты разных поколений. К юбилейной дате родилась еще одна песня о городе. В творческом союзе объединились два талантливых музыканта. Наталья Плеханова написала удивительно искренние и теплые стихи, а Маргарита Амирханян создала прекрасную светлую музыку, которая особенно выразительно зазвучала в исполнении детских голосов. Премьера песни «Любимый город» состоялась сегодня на площади Вознесения в праздничном мероприятии «Великолукский «Великий благовест». Произведение исполнил городской сводный детский хор под руководством Анжелики Романюк. В его состав вошли детский хор «Вдохновение» музыкальной школы имени Мусоргского, образцовый коллектив хор мальчиков ДШИ-центр, хор «Ковчег» воскресной школы Великолукской епархии. Сегодня в 16 часов в программе праздничного концерта на летней эстраде примет участие наша прославленная землячка Екатерина Мажарова, заслуженная артистка Республики Татарстан, солистка ансамбля «Песни и пляски» Ленинградского военного округа. Творческий путь Екатерины Мажаровой насыщен разными направлениями. Она неоднократно становилась лауреатом и дипломантом вокальных конкурсов. Помимо исполнительства Екатерина занимается преподаванием, ведет занятия по эстрадному вокалу, проводит сессии по телесно-голосовой терапии для взрослых. И, конечно, не забывает про свою малую родину. Екатерина не раз участвовала в концертах на разных творческих площадках Псковской области.
2: О валютах.
11: Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 41 копейка.
2: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Бофт и Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Георгий Бофт, разумеется, на связи. Известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, ну, коль уж вы затронули тему беспилотников, почему бы не спросить? Вот уже кроме ракет и британские беспилотники полетели в сторону России. Да и вообще все больше беспилотников летит, и британские в том числе. Чего добивается Запад?
0: Там производятся.
1: Да.
0: Запад по-прежнему добивается поражения России в этой войне.
1: Поражение что значит? Как вот, понимаете, мы говорим и стратегическое поражение, поражение. Я не понимаю, чего конкретно, как это должно выглядеть. Ну, вот они какой цель, как эта цель... Она визуально выглядит. Можете объяснить?
0: Ну, я думаю, что окончательной цели у них в голове еще не сложилось. Вот. Важен сам процесс. Важен сам процесс. Давить, давить, давить, давить, давить и посмотреть, что будет. В какой момент Москва скажет, окей, мы согласны на там, меньшее. И на то, чтобы, там, я не знаю, остановиться по линии фронта, договариваться дальше о том, что Украина пусть делает, что хочет, там, идет в НАТО, летит на Луну и так далее и тому подобное. Мы от нее отстанем. Примерно вот этого.
1: А это можно назвать прям поражением? Скажите, пожалуйста.
0: Ну, это будет точно не победа.
1: Но и не поражение. Но и не точно поражение, Георгий Георгиевич.
0: Слушайте, а что такое поражение?
1: А я не знаю, я вас спросил, я понятия не имею.
0: А поражение в современной войне, как выясняется, оно даже для такой страны, которая несопоставимо слабее США, как Иран, оно невозможно. А что такое поражение Украины? Вот как вы себе увидите? Вы его видите?
1: А я опираюсь на, собственно, те слова, которые уже много раз проговорили разные эксперты, и не только эксперты,
0: да, официальные разъясните лица. Мне, разъясните мне, старому дураку, пожалуйста, как вы видите все поражения Украины в реальных картинах, в реальной
1: танке. Нет, в реальных я не могу сказать, опираясь исключительно на вышеуслышанное. Не от вас, а тех людей, которые делают периодически эти заявления. А там, собственно, это смена режима на более дружественный, скажем так, или хотя бы нейтральный, как минимум. Это не вступление в НАТО, но и сокращение армии, взятие как минимум Донбасса, как минимум, это цель минимум, ну и, собственно... А, язык, да, ну и там вот еще нюансы, как бы так, пустячки. Все, это общие такие, знаете, заявления. Но денцификация, да, денцификация, я не знаю, что это значит, понимаете, поэтому не буду разворачивать.
0: Можно добиться дружеского режима без оккупации страны. Расскажите мне, пожалуйста.
1: Нет, это вы понимаете, я не принимающий решение. Это вы. Я тоже с тем же успехом могу сказать, вы мне скажите. Ну вот и все. Обменялись, никто никому ничего не сказал по итогу.
0: Я же не вижу пока вот на, так сказать, каком-то более-менее близком горизонте того, что можно было бы в моих категориях описать как поражение очень одновременно. Я понимаю, что это такое. Это была оккупация. Оккупация определяла и гарантировала дружеский характер режима ГДР для нас и ФРГ для западных оккупантов. Вот. А допустим, посадили какого-то Наджибулу, значит, дружественного нам, в Киев. А в Львове, который остался не под контролем Красной Армии, возникли украинские талибы, которые подняли, значит, антирежимное восстание. И этого киевского Наджибулу нахрен свергли через 5 лет. Поражение должно быть гарантировано на десятилетия. Они просто вот так вот сегодня подписали и соблюдают это. Азербайджан в начале 90-х потерпел поражение в борьбе за Карабах и потерял его. А через четверть века вернулся и вернул себе его и обратно. Можно ли считать поражение Азербайджана в начале 90-х окончательно? Как выяснилось, нет.
1: Ну, хорошо. То есть, наша задача, получается, если мы говорим про поражение Украины, это ликвидация верхушки как минимум.
0: Я боюсь, что верхушкой для того, чтобы гарантировать поражение Украины, дело не может ограничиться. Настроения украинского общества капитально поменялись, и они не в нашу пользу. Россию там не любят, это мягко говоря. Причем большинство населения.
1: Ну, вы знаете, не любят и хотят продолжения войны, это не одно и то же.
0: А вы посмотрите опросы.
1: А какие опросы? Какие? Украинские опросы? Посмотрите. Какие опросы?
0: Украинские опросы говорят о том, что более 2/3 населения готовы терпеть сколь угодно долго для того, чтобы продолжать эту войну.
1: Они не хотят. Я не согласен. Я не согласен с этими опросами.
0: Не согласны? Нет. Пойдите и провозгласите это в Киеве с Крещатика, если не согласны.
1: Георгиевич, вот вы не верите нашей социологии.
0: Отсюда выражать свое несогласие вы можете сколько угодно. Ну, не согласны, и все. Они тоже не согласны.
1: Ага. Значит, смотрите, когда вот я с вами вот обсуждал, допустим, Госдуму, вы говорите, я не верю, все не так и т.д. То есть, вам можно не верить и говорить, все не так.
0: Значит, не надо передергивать. Почему передергивать? Я не верю, все не так и так далее. Да. Говорится о том, что выглядело бы как поражение Украины. На мой взгляд, поражение Украины могло бы выглядеть как поражение только на условиях, близких к тому, как потерпело поражение нацистская Германия после Второй мировой войны. А все остальное – это временная заморозка, конфликт, который будет тлеть, и они будут этот реванш вынашивать в себе дальше и будут пытаться переделать ход истории в свою пользу, покуда существует само украинское государство.
1: А вы верите в российскую социологию, Георгий Георгиевич? Напомните, пожалуйста.
0: В какой-то мере, да. Она в какой-то мере отражает, да, реальность.
1: Угу. И украинская, вы считаете, отражает реальность даже не в какой-то,
0: в какой-то
1: полной...
0: мере. В какой-то мере. Это... Иначе Зеленского давно бы уже свергли с Майдана. Тем не менее, его терпят. Несмотря на все его выходки, несмотря на беззастенчивую абсолютно коррупцию во время войны, что вообще не укладывается ни в какие рамки приличий, несмотря на то, что он попрал всю позицию, посадил ее там по тюрьмам, выгнал из страны, несмотря на это, тем не менее, его никто не свергает. Более того, там вчерашнее голосование в Раде по министру иностранных дел и министру обороны, которое оказалось почти конституционным большинством, говорит о том, что украинский, прости господи, правящий класс не хочет смены режима и не хочет смены власти, поскольку они видят в нас, в России, своего врага, ради которого, ради борьбы с которым надо по-прежнему сплачиваться, к сожалению.
1: Георгиевич, насчет того, что там происходит, вот эти все перетурбации, есть НАБУ, есть САП, так называемый, да, НАБУ – это антикоррупционный комитет, САП – это, значит, независимая украинская прокуратура, это оба независимые органы.
0: Тоже антикоррупционные.
1: Ну да, они не контролируются ни президентом, там, ни премьером, ни кем из тех,
0: кто брать. Они контролируются западными союзниками Киева.
1: Да. И вот, значит, они там выложили видеозапись, как мудрая, которая была одним из приближенных Зеленского, рассуждает на тему того, что вот, собственно, эти самые набушники теперь везде, нас скоро всех отсюда попрут, мы нафиг не нужны, это ужас, нам хана и прочее.
0: Кстати, вы заметили, что она рассуждает на чистом русском языке, и никакой там мовы нет и близко. И все ее собеседники тоже рассуждают на русском языке, это смешно.
1: Это я вам еще смешное подкину, мы с вами такие темы любим. Недавно, значит, одна певица имела неосторожность, украинская, разумеется, имела неосторожность...
0: Оля Полякова, да.
1: Переспать не с мужем, вернее, не только с мужем, но еще и с любовником. Любовник снял-то на видео...
0: А, нет, это другая какая-то, и что?
1: Да, любовник снял-то на видео, начал ее, собственно, шантажировать тем, что выложит это. Она на шантаж не поддалась, и он слил это видео. И, в общем, вы знаете, она, конечно, молодец, что на шантаж не поддалась, но скандал вызвал другое, не то, что она изменяла мужу, а то, что она говорила с любовником на русском языке.
0: Да, это смешно.
1: Вот. Это столько смешного там происходит на самом деле. Хорошо, а тогда, собственно, чего добиваются вот эти самые НАБУ и САП? Тогда вот первая спецоперация, они объявили же спецоперацию против чиновников Зеленского. Реально, так и называется, спецоперация. То есть, Ермака сняли, вот эту мудрую подвинули, еще там кого-то, да? Какие цели и задачи у них, как вы думаете?
0: Надо смотреть на процесс более объективно. Поставьте вместо НАБУ, например, Следственный комитет РФ.
1: Так. И вот он же контролируется, возьмите... спасибо большое, слава богу, Владимиру Владимировичу, а не кем-то со стороны. Правда ведь?
0: Ну, правомерно ли ставить любому следователю? Ну, не всякое уголовное дело контролируется Владимиром Владимировичем. Не всякое.
1: Ну, главное, что орган контролируется. Поэтому... Я вот про что.
0: Орган контролирует, совершенно верно, да, совершенно верно. Тем не менее, неправомерно ставить вопрос о том, что чего добивается следователь, расследуя то или иное уголовное дело. Во-первых, первый пункт ответ на этот вопрос – он делает свою работу. Это раз. Второе. Да, они находятся в определенных контрах с Зеленским, который хотел их подставить под свой контроль, а они не встали. Более того, и независимый президент Украины в Киеве, а им нужен человек, который будет в какой-то мере контролируем хотя бы. И в этом плане цели конкретного следователя, который увлеченно и профессионально раскапывает коррупционные преступления замглавы Офиса президента, они совпадают с целями большими, в том числе союзников Киева, чтобы не взрывался человек.
1: Спасибо. Иван Панкин, Георгий Бофт. До свидания. Известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бофт знает. Обязательно подпишитесь. Всего вам самого наилучшего, друзья.
2: Бофт и Панкин. Бесконечная реклама.
12: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
13: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
14: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
15: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Повтор программы.
17: У вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Aqualife» Михаил Рудаков. Приветствую вас, и сегодня необычный день. Вы узнаете, почему он сегодня необычный, чуть позже. Но для начала я хочу пожелать всем хорошего настроения, невзирая ни на что. Также хочу пожелать вам быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. А у меня сразу к вам вопрос. Хотите ли вы, используя один единственный прибор, пить водородную воду и делать ингаляции? Молекулярным водородом, да, именно молекулярным водородом ингаляции. А зачем это нужно, спросите вы меня, да? А я вам отвечу. Дело в том, что исследование на пациентах с диабетом показало снижение оксидативного стресса на 30% за 8 недель ингаляции. Одна ингаляция стоит в среднем там, от 3 до 6 тысяч рублей. И не только в Москве, во многих городах России уже в клиниках предлагают такой инструмент оздоровления. А вы можете сами дома делать каждый день, вся ваша семья. Что это даст? Ну, во-первых, это защита легких от, и воспаления от воспалительных процессов, да, и восстановление после COVID-19. Это профилактика и защита на будущее. Но если был COVID-19, то исследования показали, что у 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса ингаляции улучшилась сатурация с 90 до 97% и исчезла отдышка. И это официальные данные академика Чучалина из Российского национального исследовательского института, да, медицинского университета, прошу прощения, имени Пирогова. Он доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов и инсультов. И вы можете каждый день дома делать ингаляции и пить воду, насыщенную молекулярным водородом, всего лишь при помощи одного единственного прибора. Что еще вам это даст? Это борьба с хроническими воспалениями и болью, артрит и аутоиммунные заболевания. Вот данные исследования. У 70% пациентов с ревматоидным артритом уменьшилась боль и отечность сустава после 3 месяцев терапии. Неврологические нарушения при болезни Паркинсона. Ингаляция молекулярным водородом замедляет прогрессирование двигательных расстройств. Пример, друзья, вот примеры жизни. Женщина 60 лет с полинейропатией сократила прием обезболивающих на 80% после курса из 12 сеансов. Улучшение когнитивных функций, защита мозга, защита от нейродегенерации. Водород проникает через гематоэнцефалический барьер и снижает повреждение нейронов при болезни Альцгеймера. Исследование показало, что у пожилых пациентов с когнитивным нарушением после 6 месяцев ингаляции молекулярным водородом улучшилась память и концентрация внимания. Общие преимущества для здоровья. Укрепление иммунитета. Ежедневные ингаляции на 40% снижают частоту ОРВИ у часто болеющих детей. Антивозрастной эффект. У 90% пациентов улучшается состояние кожи, исчезают пигментные пятна и повышается эластичность. Если вы не привыкли верить на слово, друзья, вы можете найти статью в российской газете. Она была опубликована 2 мая 2024 года. Она называется «Академик Чучалин. Ингаляция водородом эффективна при лечении многих заболеваний». Пожалуйста. Он говорит о том, что равного лекарства по эффективности природе не существует. Понимаете? Вот в чем суть. Попробуйте. Начните. Ингаляция молекулярным водородом оказывает положительное влияние на метаболизм организма человека. Их все чаще включают не только в схемы лечения, но и активно используют в программах оздоровления в санаториях при широком спектре заболеваний сердечно-сосудистых, эндокринных, респираторных, нейродегенеративных. Друзья, все, пожалуйста, друзья, доставлять молекулярный водород в организм можно несколькими путями. Ингаляции и пить молекулярный водород. Но согласитесь, что гораздо эффективнее и пить, и делать ингаляции. Это доказано наукой. Попробуйте и вы. Прямо сейчас набирайте 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата, кстати, при получении. Мы являемся заводом-производителем приборов, которые улучшают качество вашей воды настолько, что она становится действительно помощником в улучшении здоровья. Друзья, сегодня это важный момент. 29 тысяч рублей за эту цену вы покупаете сразу два прибора. Генератор водородной воды Aqualife Premium при помощи которого вы готовите воду, насыщенную молекулярным водородом, чтобы пить ее, да, там, в двух режимах. Можно сделать ионизированную щелочную воду с помощью него. Там есть специальный набор минеральных шариков, да, он идет в комплекте. Он готовит вам, еще раз говорю, в двух режимах ионизированную воду, водородную, да, 2 минуты, там 10 минут. При помощи генератора водородной воды премиум вы можете делать ингаляцию, что важно, о чем я вот сейчас говорил. В комплекте есть специальная конюля, при помощи которой вы и делаете ингаляции молекулярным водородом. Кстати, абсолютно безболезненно, очень даже приятно, и не нужно специально там как-то дышать. Просто подсоединили к носу конюлю и делайте, занимайтесь тем, чем вы привыкли заниматься. Можете хоть на беговой дорожке это использовать. Друзья, в комплекте есть также зарядное устройство. Заряжайте как мобильный телефон, и в любую точку можете отправиться с ним, потому что он работает от аккумулятора, этот прибор. И напомню, вы получаете сегодня сразу два генератора водородной воды. Модель Aqualife Premium, как я описал, да, и ионизатор воды, и генератор водородной воды Light. И весь этот комплект сегодня стоит для вас 29 тысяч рублей. Я вот специально повторяю, 29 тысяч рублей за два. Давайте посмотрим правде в глаза. Один только генератор премиум, цена на сайте, ну, заходите, называется он aqualife.club, наш сайт, заходите и увидите, там его цена 29 тысяч 900 рублей. Ну, может, если у вас есть там промокод, он будет немножко дешевле. А здесь вы за эти деньги получаете сразу два аппарата. Это не ошибка, это наше специальное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Потому что мы в прямых эфирах уже больше 10 лет и всегда стараемся для вас создавать особые условия. Оплата, напомню, при получении, подчеркну, сейчас вы не платите ни копейки, вы просто совершаете заказ. Когда посылка придет в пункт выдачи, тогда и оплатите, да? И как только получите два генератора, не откладывая в долгий ящик, начинайте использовать прямо сразу, в тот же день. Сделайте так. Первым делом поставьте премиум на режим 10 минут, приготовьте водородную воду, выпейте стаканчик, да? Потом снова залейте свежую воду, подключите конюлю и подышите 10 минут молекулярным водородом. И вы заметите, как меняется самочувствие. Честное слово, дышать становится легче, как будто даже нос очищается. Одышка отступает, если она была. Да? Этот эффект чувствуется даже после одной ингаляции. Два прибора по одной цене сегодня для вас. Друзья, заканчивается просто партия, которая была ранее изготовлена. Да, я еще раз говорю, мы производители. Но, к сожалению, уже пришла новая партия, уже новые, скажем так, составляются компоненты прибора, они уже по другим ценам. Поэтому для того, чтобы воспользоваться максимально выгодным предложением, нужно сделать это прямо сейчас. Потому что сегодня это можно... Прям я вынужден это сказать, последний день акции. Так что звоните 8 800 505 0855. До 19.00 у вас еще есть время. Звоните 8 800 505 0855. Помните, с Aqualife вы не просто побеждаете жажду, друзья, вы побеждаете болезни. Когда у вас дома появляются приборы ионизаторы Aqualife или генераторы водородной воды Aqualife, вы не просто покупаете прибор, да, вы приобретаете билет в здоровую жизнь. Вот. Как бы это ни звучало пафосно, но это так. Вот кто начал пить ионизированную воду, это отмечает. Просто многие думают там годами, но потом делают вывод, когда после приобретения просто жалеют об одном, что не приобрели сразу. Поэтому не нужно вот сейчас откладывать на завтра то, что можно и нужно сделать сегодня. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Это наш колл-центр. Если, кстати, сразу не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера. Код... с которого, ну, номер, который будет вам звонить при перезвоне, если вы не дозвонились, он так звучит, 495, это код Москвы, 248-0808. Увидели этот номер, там еще может написано быть «Фабрика здоровья», это мы, наше юридическое название именно такое. Так что звоните, друзья, 8 800 505 0855, это номер телефона для звонков со всей России. И еще хочу сегодня рассказать об одном приборе, технологии NeuroDance. Эта технология избавила меня от постоянных болей после физических нагрузок. Вот у меня с юношества была одна проблема со здоровьем. Она появлялась тогда, когда я даю нагрузку на позвоночник. Если не рассчитаю там свои силы и чуть-чуть больше нагружу ее, то происходит, ну, что-то происходит в поясничном отделе, и я превращаюсь в старичка, который еле ходит, еле сгибается и разгибается, да, с жуткими болями. И вот восстановительный период длился у меня не меньше 3 недель. Но все изменилось весной 2024 года. После очередного вскапывания грядок я еле дополз до кровати, мысли были мрачные, все, огород пропал без моего участия. Да. Но тут я вспомнил про NeuroDance Axon, компактный прибор, который как раз только у меня появился. И вот NeuroDance — это технология, которая использует этот прибор, нейродинамическая электростимуляция. Так вот, я взял прибор, приложил к пояснице, чуть-чуть увеличил силу тока, чтобы почувствовать воздействие, и стал ждать. Прибор работает 15 минут, потом сам выключается, не нужно ничего засекать, кстати. И вот считается, этого времени достаточно для того, чтобы получить результат. Прошло 15 минут, я попытался встать и понял, что не ощущаю никакой боли. Небольшая усталость, но боли нет. Друзья, этот прибор предназначен именно для устранения боли. Неважно, где это, какая это боль. Главное то, что он устраняет не только боль, но и причину ее появления. В отличие от таблеток, которые дают и нагрузку на печень, и постоянно нужно куда-то их покупать, этот прибор только заряжается. Да, прибор маленький, размером со спичечный коробок, приятный на ощупь. Просто приложил к месту боли, через 15 минут сам он отключился, и боль прошла, друзья. И причина ее возникновения тоже прошла. Друзья, звоните, успейте заказать его по максимально низкой, потому что заканчивается и он по этой цене. 4900 рублей этот прибор для вас сегодня стоит. Можете купить два прибора по цене одного, но все подробности и заказы по номеру телефона 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. Сегодня необычный день, поэтому успевайте. Звоните 8 800 505 0855. Звоните прямо сейчас, я желаю всем здоровья и активного долголетия.
13: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Реклама.
16: Комсомольская правда.
18: Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
9: Российские военные ударили по военному аэродрому, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, а также по местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны. Там также рассказали, силы ПВО за сутки сбили 11 управляемых авиабомб и больше 1000 беспилотников. В ведомстве отметили, подразделения южной группировки улучшили положение по переднему краю и ударили по ВСУ в ДНР в районах Славянска и Краматорска.
2: О политике.
9: Россия могла бы выступить посредником между США и Ираном в ядерном вопросе. Такое предположение опубликовал американский журнал National Interest. По мнению автора публикации, Россия обладает достаточным влиянием и экспертизой, чтобы помочь сторонам прийти к компромиссу. В публикации отмечается, что у Москвы и Вашингтона сохраняются общие интересы в области нераспространения ядерного оружия. Вовлеченность нашей страны в иранские гражданские ядерные объекты, а также понимание внутренних расчетов Тегерана могут стать для США скорее преимуществом, чем недостатком. Также отмечается, что позитивные отношения между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могут оказаться тем фактором, который позволит реализовать эту возможность.
2: О промышленности.
9: Правительство направит около 200 миллионов рублей из резервного фонда на реализацию проектов повышения производительности труда на предприятиях промышленного производства, сообщается на сайте Кабмина. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Благодаря выделенным средствам компании, в частности, смогут оптимизировать бизнес-процессы с использованием инструментов бережливого производства. С помощью финансирования планируется поддержать не менее 40 проектов. Речь идет в том числе о развитии цифровизации производства и привлечении экспертов для выявления и устранения неэффективных производственных процессов.
2: О спорте.
9: Российские фигуристы Полина Шешелева и Игорь Карнаухов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, стали победителями этапа юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев. Второе и третье места заняли представители Китая. Соревнования проходили в Сиане. Чуть раньше этого стало известно, что в одиночном катании у мужчины победу одержал Лев Лазарев.
2: О валютах.
9: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юаня 12 рублей 33 копейки.
2: О погоде.
9: В Москве сейчас плюс 23, облачно с прояснениями. В Петербурге также 23, выше нуля, без осадков.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Рад вас всех приветствовать. Это прямой эфир, это важно, потому что сегодня у меня в гостях глава Центра избиркома Элла Памфилова и Александр. Здрасте.
19: Здравствуйте.
1: Вы пришли на прямой эфир, сами этого потребовали, что ключевое. Вопросы никакие не согласовывали, это важно проговорить. Специально для аудитории этот момент я подчеркиваю, двойное подчеркивание. И просили, более того, вас не щадить. Ну, давайте. Слушай, Канье Уэст приезжает в Россию. Представляете? Ой, знаете, кто это такой?
19: Ну, еще бы. Мне кажется, вы знаете, у меня все мои коллеги, когда я принесла этот ролик и включила вот то, что сделал там искусственный интеллект на песню «Офицеры», потому так. что песня «Офицеры» одна из моих самых любимейших. Так. Ну, как это было сделано талантливо? У меня вот зал просто... Все стояли в слезах, насколько это было талантливо сделано, но он сам по себе очень талантливый человек, и ведь многие, я тоже сначала приняла это за чистую монету, честно говоря.
1: Как... Вы подумали, да, но это
19: да,
1: было, да, искусственным интеллектом
19: прям,
1: сделано.
19: У меня волосы просто...
1: Гитлера славил, вы знаете, да, не пропустили этот момент, а его на концерт в Россию зовут. Антисемитские заявления себе позволял, представляете? А его на концерт в Россию зовут. Что-то одно не сходится. У нас Дуров террорист-экстремист, а Канье Уэст на концерт зовут. Вы как к этому относитесь? Глава Центра избиркома. Понятно, может быть, не ваша тема, но гражданская позиция у вас какая? Пожалуйста.
19: Ну, я не слышала от него таких вещей.
1: Все
19: но...
1: подтверждено. Подтвердили уже, да. Да, концертная площадка даже подтвердила. Сам был дико удивлен. В наше-то время непростое. Но вот, да, концерту быть, как сообщается. «Газпром-арена» подтвердила выступление Канье Уэста в Питере 10-11 октября.
19: Я очень рада.
1: Не отменяем.
19: Если бы была возможность, сама бы с удовольствием сходила.
1: Все. Элла Памфилова хочет на концерт Канье Уэста. Пожалуйста, билетики. Будьте так любезны. Я эпиложа. Можно бесплатно. Александр, теперь, конечно, про выборы. Серьезно. Есть какая-то избирательная система в мире? Прости, господи. США, конечно, не берем. Там они голосуют по почте. Архаики чертовые. А есть какая-то система в мире избирательная, на которую мы здесь вообще ориентируемся? Ну, которая самая-самая лучшая?
19: Вот, к сожалению, мы пытались найти такую систему и не нашли. Когда... Немножко предыстория. Когда у нас случилась и потом провалилась болотная революция...
1: Так.
19: Да, и...
1: В начале 10-х годов.
19: Да, ну, это 11-12 год. И тогда... Владимир Владимирович Путин

0: с новым союзным договором, потом присоединились уже другие, их записали. А там, кроме всего прочего, кроме союзного договора, было сказано: Павлов в отставку вместо него Назарбаев, в отставку Пуга, в отставку Язов и в отставку Крючков. Никто в отставку уходить не захотел.
1: Напомним, Язов был
0: министр обороны,
1: а Павлов премьер-министр.
0: Да, ну Павлов очень любопытно себя повел в ГКЧП, он
1: выпил крепко.
0: Крепко упал, его отвезли в ЦКБ, он там, собственно, все ГКЧП-то и пролежал потом. Вот. Ну, Павлов всем известен своей идиотской павловской денежной реформой, да, которая ударила так по людям, хуже, чем, наверное, дефолт 98-го года.
1: А похмелиться ему дали потом, нет?
0: Это, ну, не знаю. Да я не думаю, что там лечили его на самом деле. Ну, а Пуга просто, он приехал с отпуска, его вызвали, и жалко было, что он покончил жизнь самоубийством, жена погибла. Я так понимаю, что Пуга понимал, как он понимал, что если ГКЧП тогда все-таки, по сути дела, развалилось, то его ждет тяжелая судьба. Хотя, вы знаете, никто из... Ну, под суд они пошли, посидели в определенное время в местах лишения свободы или форта, потом были амнистированы. Геннадий Инаева все знают как комсомольца, бывшего руководителя КМО, комсомольской международной организации, международных организаций, в ЦК комсомола он работал. Все запомнили Инаева, когда у него тряслась рука. Его двигал лично Горбачев, он с трудом прошел на съезде нардепов. Ну, по Инаеву я рассказывал, может быть, уместно будет, чтобы так немножко разрядить печальное событие августа 91 года. Уже будучи премьер-министром, когда я был в Кёльне, ко мне подошли два руководителя, Шрёдер и Максим Адаленто, премьер-министр Италии.
1: Так, это 99-й год.
0: 99-й год. И, значит, ну, разговаривали на английском, естественно, на «ты», слова нет в английском языке. И Шрёдер меня спрашивает: а как у Геннадия дела? Я говорю: какого Геннадия? У Зюганова, что ли? Да почему здесь Зюганов? Геннадьева. Я говорю: а чего вас интересует Инаев-то? Тот и другой работали тоже в молодежных организациях. Старые друзья. Вот я говорю: ну как? Вот сейчас он на свободе, не знаю, чем он занимается. Приехал, навел справки. Он действительно, пенсии ему не было. Пенсии ему не дали. Ну, поддавал сильно. Он же потом ушел из жизни. Я тогда позвонил Борису Николаевичу. Говорю: Борис Николаевич, ну дайте пенсию, дадим все-таки. Вот. Он говорит: да его надо. Я говорю: да, Борис Николаевич, спасибо, что был Инаев. Если бы был бы другой пожестче, неизвестно, где мы с вами сегодня были бы. Он говорит: вообще аргумент. Пенсию дали.
1: Большую?
0: Ну, не знаю, ну, приличную по тем временам я не считал, но, по крайней мере, больше, чем я получил в качестве премьер-министра.
2: Нормально.
0: Это был определенный экспромт. Там, значит, ну, во-первых, я так понимаю, они ставили вопрос о новом президенте, я имею в виду по Горбачеву. Второе, был подготовлен список из 26 человек, которые должны быть немедленно интернированы, начиная с Ельцина, Хасбулатова, в том числе и Степашин. Ну, а дальше они не знаю, что они думали. Программы не было, да. Но разогнать Верховный Совет России, арестовать Ельцина. Ни то, ни другое не было сделано. Кстати, по Ельцину удивительный вариант. Он вернулся с Казахстана поздно, в Чкаловском, и поехал на дачу. И мне потом Карпухин, покойный, тогда был командир группы, генерал Виктор Федорович, царство ему небесное, действительно достойный человек, герой Советского Союза. И он у меня был потом на комиссии, рассказывал всю эту историю. Он говорит: мы стояли там, и, конечно, когда Ельцин приехал туда, утром могли спокойно его взять тепленьким. И вообще не взяли-то. Команды не было. Команды не было.
1: Потом... А кто должен был дать команду?
0: Агеев, первый зам председателя КГБ. Вот. Или Крючков. Ну, Крючков вообще команд не давал. Он все, у него все замыто. Кстати, потом, когда ко мне на... Ну, по сути, ну, не на допрос, на беседу приходили в мою комиссию, все заместители Крючкова так обливали своего руководителя. Я такого никогда в жизни не слышал. Я, кстати, об этом никогда и не говорил. Ну, царство небесных никого уже не осталось живым. Но еще Карпухин сыграл какую роль очень важную. Нас должны были штурмовать в ночь 19-20, 2 часа ночи. Белый дом. Группа, но предварительно должны были разогнать эти баррикады, пострелять из танков. Там уже Лебедь со своими танками пришел к нам. Паша, ну, извините, Павел Сергеевич Грачев, ну, так я по старинке его называю, он командовал тогда ВДВ, он, по сути дела, присягнул Ельцину, поэтому все это перевернулось. Саязов не давал команды никаких проводить военных действий, по сути дела. Он, кстати, потом сказал, старого дурака втянули в это дерьмо. Слова Язова. Правда, потом уже в мемуарах он писал, как он хотел спасти Советский Союз.
1: А ему дали пенсию?
0: Дали. Он потом, его даже потом Владимир Ильич награждал двумя орденами за ветеранскую работу. Так вот, Карпухин по гражданке пришел к Белому дому. Тогда были баррикады. Пришло тысячи москвичей. Никто же их не звал, помните, это время.
2: Конечно.
0: Я-то был, правда, внутри Белого дома, но все равно ты видел все хозяйство. Карпухин походил. Это он потом сам рассказывал. Это все есть в протоколах. Доложил Агееву, генерал-полковнику, первому зампреду КГБ о том, что будет кровищи много. Поэтому, говорит, штурмовать мы не видим необходимости. Тем более группа А. Гей предложил Крючкову, штурм отменили, штурм в ночь 19 на 20 августа так и не состоялся. Я, кстати, когда потом рассказал эту историю Собчаку, он уже был мэром Ленинграда, тогда еще Ленинграда, он мне говорит: слушай, найди Карпухина, я хочу к себе его взять, вице-мэром по безопасности. Вот. Я, кстати, Карпухину тогда сказал, что он отказался, и возглавил службу безопасности Назарбаева в Казахстане 2 года.

0: Но потом, к сожалению, ушел из жизни, ишемическая болезнь сердца, человек переживал, конечно, все это хозяйство. Он достоин. Вот видите, как бывает в жизни, в истории.
1: Когда говорят о ГКЧП, вот если бы тогда ГКЧП победил, у нас бы жизнь совсем другая пошла, хорошая.
0: 91-й год, помним все, да? Ну, я в 90-м году уже был народным депутатом, избирался, а до этого проехал все горячие точки с своим училищем. Сумгаит, Нагорный Карабах, Сухуми, Тбилиси, Ереван, кровище, убийство, озверевший народ. Вспомните прилавки. Даже Москвы и моего родного Ленинграда, где вели карточки. Ничего не было. Недоверие к власти постоянное. Вот. Поэтому мне всегда напоминает 91-й год, август, с февралем 17-го. Помните, когда Ленин писал о революционной ситуации? Верхи не могли, низы не хотели. Обострение выше обычных нужд трудящихся масс. Дословно цитирую вождя мирового пролетариата, товарища Ленина. Вот видите, вот так и сработало. Власть валялась. Власть валялась, на самом деле, вот так и получилось. Во-первых, я не понимаю, что такое победа ГКЧП. Ну, кровищи бы налили. Союз бы развалился раньше, чем Беловежские соглашения. Потому что ГКЧП спровоцировало проведение референдумов во всех бывших союзных республиках, которые заявили о полной независимости. 23, 24, 25, 26 августа все союзные республики, по сути дела, де юре, вышли из Советского Союза. Беловежские соглашения это просто оформлены. Кстати, ведь, когда говорили о референдуме 17 марта, сохранении Союза, который инициировал Михаил Сергеевич Горбачев, 5 республик не голосовало.
1: Ну, то есть, и Горбачевская вот эта затея бы все равно тоже не
0: пошла. Не, а вы знаете, вот тут я готов поспорить.
2: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» экс-премьер Российской Федерации Сергей Степашин. С вами Александр Гамов и Любовь Моисеева, журналисты радио «Комсомольская правда». И мы сегодня обсуждаем события 35-летней давности, а именно 19 августа 1991 года Россия, а точнее Советский Союз, проснулись от сообщения о том, что Горбачев заболел, а страной якобы управляет ГКЧП. Не переключайтесь, пожалуйста, будет интересно.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
4: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Еще раз всем привет. С вами Александр Гамов. И рядом со мной журналистка радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева. Мы сегодня обсуждаем историческую дату, а именно 35 лет назад, 19 августа 1991 года.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: ЧП подтолкнуло и очень резко развал Советского Союза. Кто бы мне что ни говорил сегодня, я своей точки зрения менять не собираюсь. Более того, я тогда находился в центре событий. Сегодня живых свидетелей, такой достаточно приличный уровень, ты раз-два и общался. Кто у нас остался? Ельцин? Нет, Косбулатова? Нет. Ну, Саша Рудской, наверное. Кстати, он тогда блестящий организовал внутреннюю оборону Белого дома. И у нас ведь, смотрите, тогда и Хасбулатов, и Ельцин, и Рудской были в одной команде. И даже Бурбулис, который очень не любил Рудского.
2: А вот мы про Горбачева что-то вот как-то забыли. Он знал, он догадывался.
0: Он понимал, что что-то не так. Он же ведь планировал в свое время в марте 91 года разогнать съезд народных депутатов России. Даже войска вводились. Мало кто это помнит.
2: Марк, Горбачев.
0: Президент Советского Союза.
2: Да.
0: Но потом отказался от этого, понимая, что, видимо, не стоит это делать, и ничего не получится. Михаил Сергеевич был в Форосе. Все разговоры о том, что он знал заранее, что с ним договорились, что он просто играл, это ложь. Чего он не знал? Его просто закрыли. 9-е управление во главе с генерал-лейтенантом Плехановым его предало. Была отключена вся связь. Потом мы его и вернули назад. Пока еще президентом СССР. Но я вспоминаю, когда он приехал в Верховный Совет, это, конечно, уже было все. Растерянный человек, когда, помните, Ельцин, пришлите указ о расписке КПСС. Я бы, конечно, на месте Горбачева просто бы не приехал. На самом деле, подал бы в отставку. Я потом с Михаилом Сергеевичем встречался, ты знаешь, мы с ним 2 марта родились и всегда созванивались.
2: Да.
0: Я даже был одним из последних людей за 2 месяца до кончины у него в больнице в ЦКБ. Он же сильно прибавил.
2: Да, я знаю, мы тоже с ним общались по телефону.
0: Да, вот. Больше всего, конечно, его поразило, мне сам рассказал, это Лукьянов. Они вместе дружили, они вместе юристы. Он ему очень доверял, а Лукьянов мог бы собрать съезд народных депутатов и перехватить инициативу ГКЧП. Тогда бы... Наверное, могли спасти Советский Союз. А Варенников, если бы арестовал Кравчука в Киеве, что было вполне спокойно. Кстати, сам Варенников об этом рассказал. Дали бы команду, я бы этого Кравчука.
2: Варенников был первый заместитель министра обороны.
0: Министр обороны, да, совершенно верно. Генерал армии. Кстати, один из человек, которого не посадили. Он потом возглавлял, был депутатом Госдумы, возглавлял комитет по ветеранам. Сильная личность. Типа генерала Корнилова, если брать 17-18 год.
2: Интересное сравнение.
1: Многие же говорят, что мы упустили момент, когда могла бы страна пойти по китайскому варианту.
0: Нет, мы никогда не пойдем по китайскому варианту. Знаете почему? Потому что мы не китайцы. Я в Китае родился. У меня отец 8 лет служил в Китае.
2: В Порт-Артуре.
0: Ну да, это военно-морская база была России, но все равно Китайская Народная Республика тогда была. Мы по китайскому пути походили. Они, точнее, походили по нашему пути, когда организовали культурную революцию. И после кончины Мао Цзэдуна они по другому пути пошли. Там сработала реформа Дэн Сяопина. Ведь вот я Дэн Сяопина сравниваю с Алексеем Николаевичем Косыгиным. Мы могли пойти по русскому по русскому пути, типа новой экономической политики Ульянова Ленина, которую тоже многие подзабыли, считали, что это глупость полнейшая. Ведь реформа Косыгина 65-го года, хозрасчет, режим экономии, полномочия предприятиям зарабатывать и так далее, отпустить немножко рынок, создать элементы рынка. Даже о частной собственности Косыгин не говорил, он был коммунист. Но Брежнева и его команду это напугало. Зачем? Еще не хватало. А тут еще Михаил Андреевич Суслов постоянно со своей удивительной идеологией, начетчик такой. Он, говорят, знал все 56 томов Ленина наизусть. Ну, 6 соток – это же издевательство. Огромная страна. Дали бы людям по гектару земли, как сейчас. Строились бы тогда. Вот что нужно было. А Горбачеву надо было... Какая ошибка? Я, кстати, Михаил Сергеевич, подтвердил, мне потом говорит, ну, ты бы был на моем месте. Я говорю, я не был на вашем месте, но я был рядом с вашим местом. Михаилу Сергеевичу надо было, конечно, заниматься сначала не идеологией, не гласностью, хотя она была нам всем приятной, симпатичной. Помните, чего мы только не читали? А ему надо было заняться кооперативами. Потом я ему говорил, Михаил Сергеевич, вам надо было КПСС разделить на две части. Он говорит, как так? Ну, вы же потом совсем разогнали. Он, смотрите, съезд народных депутатов РФСР. Докладывает Воротников тогда, по-моему, кстати, Верховного Совета был на Политбюро, что у нас 87% на съезде коммунисты. И тогда была создана платформа «Коммунисты за демократию».
2: Сразу сходим. Да, было.
0: Нет, 80% членов КПСС тогда бы поддержали такие вот демократические реформы. А ортодоксы вместе с Лигачевым, ради бога, были бы как раз те самые нужные две партии. Помнишь, твой любимый герой, Виктор Степанович, что говорил по этому поводу? Что бы мы ни делали, получается КПСС.
1: Автомат Калашникова.
2: Какую партию мы не сделали, получается КПСС.
0: Вот, но история, видите, не имеет сослагательных наклонений, к сожалению. Но самая большая беда развала Советского Союза, ну, скажем так, две беды самых больших. То, что мы бросили на произвол судьбы 25 миллионов русских людей и в Прибалтике, и везде. И то, что сегодня случилось с Украиной. Две самых больших трагедии, по крайней мере, при моей личной жизни, которые случились
2: в моей стране. Это ГКЧП аукается.
0: Да, две страшные трагедии. Это развал Союза и ГКЧП. И второе, то, что сейчас происходит даже уже не с Украиной. Ее просто используют. И вы обратили внимание, новый подонок Доропаты сегодня бьет по мирным гражданам. Кстати, надо принести соболезнования нашим друзьям, товарищам. В Татарстане, когда ударили по городу, который 14 августа должен отмечать свой юбилей. Просто убивает людей. Но это уже другой разговор, на самом деле. Но все идет оттуда. Но вот здесь большая ошибка, в том числе, я считаю, и Бориса Николаевича. Кого он в первую очередь поддержал, так это прибалтов. Они ему быстренько ответили. Уже в 92-93 годах Ельцин понял, что они его просто надули. Правда, литовцы ему вручили потом высшую свою награду. Я бы ее сейчас стал куда-нибудь металлолом. Вот. Конечно, в первую очередь, это Прибалтика. Особенно Латвия, где в Риге проживало 60% русских. А потом давайте тоже откровенно говорить, прибалтам это не понравится, мне понравится, не понравится их проблема. Но не было этих государств никогда. Но не было их никогда на карте. Спасибо, опять же, товарищу Ленину, который создал и дал возможность создать этим государством. Который отпустил Польшу. И первый указ Ленина был, помните, о выходе Финляндии из состава Российской империи. Не напоминает аналогии?
2: А почему именно Степашину поручили возглавить эту комиссию?
0: Потому что я глава комитета Верховного Совета по обороне и безопасности. Это раз. И в мае 91 года по нашей инициативе нашего комитета Борис Николаевич меня тогда поддержал. И Бурбулис Гена поддержал, кстати, надо дать ему должное.
2: Госсекретарь он был.
0: Да, ну, почти, по сути дела, второй человек. Он хотел быть вице-президентом, но Ельцин сказал, Бурбулисов у нас не избирают. Поэтому мы в мае 91 года создали КГБ РСФСР. Я два раза ездил на Лубянку, сначала один, встречался с Крючковым Владимиром Александровичем, такой симпатичный дядечка, сидел, чай пили, мы говорили о жизни, так вот все это. Думаю, господи, какой теплый, добрый человек. Потом я уже понял, в августе 91 года. А затем состоялось заседание коллегии. Мы создали КГБ России. Поддержал и Ельцин, и Горбачев, и Крючков. Валентин Иваненко возглавил тогда бывшего первого зам руководителя инспекторского управления КГБ Союза КГБ России. Но только начал формироваться. И я, как сейчас помню, в мае 91 года мы вместе с Ельциным и с Иваненко уже приехали на Лубянку, в тот самый известный зал, где сейчас проводятся коллегии. Собралось руководство КГБ, я даже в президиуме сидел, и выступил Ельцин. Выступил Ельцин, и мне потом ребята говорили, чекисты, с которыми я уже потом работал как руководитель, им всем понравилось выступление Ельцина. Он говорил о борьбе с коррупцией, засидевшихся, прогнившихся. Да вроде правду говорит. Тем более, чекисты-то прекрасно знали реальное положение дел. Кстати, в ГКЧП, КГБ РСФСР, Иваненко обзванивал каждого из них, мы направили с ним совместную телеграмму, они заняли выжидательную позицию. Что дало мне в последующем в качестве аргумента сказать о том, что КГБ России ГКЧП не поддержало, давайте вот будем, пойдем дальше. Вот видите, какая интересная история. А я еще общался, кстати, самое интересное, знаете, значит, АТС один работала, связь работала, ничего нас не отключили, в отличие от 93-го года. Я по АТС-1 звонил несколько раз Шебуршину Леониду Владимировичу. Это зампред Крючкова, начальник первого главного управления КГБ разведчиков. Угу. А мы с ним познакомились, когда еще вот я начал работать в Верховном Совете, он меня приглашал к себе еще в 90-м году. И я ему сказал, что мы делаем? Он говорит, я сейчас пойду к Крючкову, конечно, это дикость. Крючков он пошел, но Крючков с ним даже не стал разговаривать. Вот история тоже интересная. А Шабаршин это был интеллектуал, умничка, личность.
2: А сейчас, друзья, мы еще сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, вместе с экс-премьером Российской Федерации Сергеем Степашиным мы вспоминаем события 35-летней давности 19 августа 1991 года. В Советском Союзе пытались устроить государственный переворот.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
11: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленний жир. Тюленний жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках сегодня проходят торжества, посвященные 860-летию города. Старт празднованию был дан на Вознесенской площади. Там состоялась торжественная церемония «Великолукский благовест». В ней приняли участие руководство города, представители Русской Православной Церкви, почетные гости и жители Великих Лук, а также творческие коллективы. Глава Великих Лук Николай Козловский вручил памятную медаль «Великие Луки. Город воинской славы» члены Президиума Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимиру Черкашину, начальнику финансового управления администрации города Наталье Дмитриевой, заместителю руководителя военно-патриотического спортивного клуба «Маргелов» Виктору Ермакову, управляющей делами Великолукской городской думы Ольге Наумовой, заместителю начальника полиции Дмитрию Снегиреву и заведующей отделением социального обслуживания на дому Центра социального обслуживания Ирине Гирсовой. Также были вручены почетные грамоты главы города и благодарственные письма. Любовь к своей малой родине, Великим Лукам, в стихах и песнях неоднократно воспели поэты и музыканты разных поколений. К юбилейной дате родилась еще одна песня о городе. В творческом союзе объединились два талантливых музыканта. Наталья Плеханова написала удивительно искренние и теплые стихи, а Маргарита Амирханян создала прекрасную светлую музыку, которая особенно выразительно зазвучала в исполнении детских голосов. Премьера песни «Любимый город» состоялась сегодня на площади Вознесения в праздничном мероприятии «Великолукский благовест». Произведение исполнил городской сводный детский хор под руководством Анжелики Романюк. В его состав вошли детский хор «Вдохновение» музыкальной школы имени Мусоргского, образцовый коллектив хор мальчиков «ДШИ-центр», хор «Ковчег» воскресной школы Великолукской епархии. Сегодня в 16 часов в программе праздничного концерта на летней эстраде примет участие наша прославленная землячка Екатерина Мажарова, заслуженная артистка Республики Татарстан, солистка ансамбля «Песни и пляски» Ленинградского военного округа. Творческий путь Екатерины Мажаровой насыщен разными направлениями. Она неоднократно становилась лауреатом и дипломантом вокальных конкурсов. Помимо исполнительства Екатерина занимается преподаванием, ведет занятия по эстрадному вокалу, проводит сессии по телесно-голосовой терапии для взрослых. И, конечно, не забывает про свою малую родину. Екатерина не раз участвовала в концертах на разных творческих площадках Псковской области.
3: О валютах.
12: Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 41 копейка.
3: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Еще раз всем привет. В эфире Радио «Комсомольская правда». В программе «Диалоги» экс-премьер Российской Федерации Сергей Степашин вместе с Сергеем Вадимовичем Александр Гамов вспоминает события августа 1991 года. В одном из интервью вы сказали по поводу тех событий, путчисты хотели Ельцина сделать президентом СССР. Что за вариант?
0: Ну, это моя версия.
2: Мог быть.
0: Это моя версия по одной простой причине. Они его не тронули. Они его не тронули, они дали возможность. Я же еще раз говорю, Карпухин мог его задержать прямо там, на даче, тепленьким, что называется. Буквально тепленьким.
2: Но они не успели с ним на эту тему поговорить.
0: Насколько я знаю, подходы были через Вурбулис.
2: А он не согласился?
0: Вурбулис общался с Крючком. Ну, прямого приглашения он бы не согласился 100%. Надо знать Ельцина. Сейчас из него сделали, конечно, пьяницу, алкоголика, и бог знает кого. Но это был сильный человек. В драке сильнее Ельцина никого не было. Вот когда вот такая ситуация, форс-мажор, он собирается. Тем более, в 91-м году он был еще в прекрасной физической форме. Все разговоры о том, что он там чуть ли не американское посольство должен был забежать, подземный ход, какой-то бред силой, как было вранье. Помнишь, на танк он вышел?
2: Да.
0: Танк «Лебеди», кстати, да. Пригнали, когда он выступал. А сзади стоял Золотов. Ельцин перехватил политическую инициативу. Вы знаете, опять же, это вот, я знаю, что к Ельцину сейчас очень многие плохо относятся, да, это еще формируются отношения. Я абсолютно убежден, что если бы Ельцин стал президентом СССР, он бы власть не отдал. И СССР бы не развалился. Ну, я не говорю там о его знании экономических законов и те ошибки, которые были сделаны со всем остальным, то, что ему подсказывали младые реформаторы, как мы это называли, но то, что Ельцин – человек власти, жесткий. Почему его в Москву взяли? Знаешь, что его рекомендовал в Москву? Лигачев.
2: Лигачев, да.
0: Он Михаил Сергеевич убеждал, это сильный, мощный, порядок видит. А как его приняли-то? Москва приняла?
2: Конечно. Борис Николаевич. А что же в 99-м году ушел?
0: Порядок.
2: Борис Николаевич.
0: Блин. Ну, слушай, я с Ельцином 90-го года, меньше, чем сравнить. А в 98-м, когда я стал министром внутренних дел, мы встречались очень часто. Я так понимаю, что он приглядывался кого-то вместо себя поставить. Ну, вы знаете эту историю.
2: Да.
0: Вот. Он, конечно, был тяжело болен. Когда он прощался с должностью президента перед Новым годом, 31 числа, да. Он был тогда моложе меня на 6 лет. Да. Вот поставьте Степаш на рядом физиономию. И, нет, я чисто визуально болел, конечно.
2: Визуально.
0: Он, конечно, болел, и он прекрасно понимал, что надо отдавать власть. Вот он выбирал Владимира Путина. Это было его собственное решение. Кстати, вы обратите внимание, Владимир Ильич никогда в жизни не позволяет себе мучить Бориса Николаевича. Никогда. Это очень правильное решение.
2: И Сергей Вадимович тоже не позволяет.
0: Ну, а зачем? С мертвыми воевать грех. Я же тем более человек православный. В то время, в 96-м году, тот же Коржаков и группа других товарищей не идти на выборы, он болел, боялись, что проиграет Зюганова. Но в втором туре-то он выиграл. Да и Геннадий Андреевич, по-моему, не очень хотел брать президентство, особенно в это время. Нет, ну, а тогда ему многие предлагали, не надо больше, вот как Зеленский сейчас сидит. Или другой у нас был пример, Леонид Ильич Брежнев. Уйди он в 76-м году после глубокого инфаркта, инсульта, прошу прощения, когда он хотел уходить. Мы бы сейчас о Брежневе говорили, как вообще лучше. Правда, и сейчас его хвалят.
2: И сейчас говорят.
0: Хвалят. А тогда... А я его держали, больной человек, легко, мы тут рядышком все решаем. А с Борисом Николаевичем вообще другая история есть. Я как-то Горбачёв об этом сказал, когда мы встречались уже после, когда он ушел в отставку. Я говорю, Михаил Сергеевич, а почему вы не пустили Ельцина руководителем комитета народного контроля? Забыли все, да? На съезде народных депутатов СССР, где Ельцин стал не только народным депутатом, набрав 98% голосов, за него голосовали потрясающе. Москва. Почти все москвичи за него голосовали тогда. Потом он стал членом Верховного Совета, голос свой отдал Казани тогда, помните?
2: Да.
0: Было предложено группой депутатов избрать его председателем комитета народного контроля. Был такой, сейчас да. мало кто.
1: Помним. Был. Чем, мы да. помним.
0: Я говорю, Михаил Сергеевич, избрали бы Ельцина председателем комитета народного контроля. Он начал вводить порядок, бороться с коррупцией. Глядишь, и не надо было ему возглавлять Верховный Совет РСФСР. Ну, это, правда, трудно сказать, как было на самом деле. Но ведь, вот тоже был вариант, кстати. Но, опять же, это история. Это история, назад уже ничего не вернешь. Еще раз хочу подчеркнуть. 100% убежден, и никто никогда меня не переведет. ГКЧП был последний гвоздь в гроб Советского Союза. Он резко ускорил распад СССР. И мотивы у членов ГКЧП были разные. Были люди порядочные, приличные, их назвал, а были те, кому жалко было терять свое кресло.
1: Ну, говорят, большое видится на расстоянии, и выводы, на самом деле, надо делать спустя какое-то время.
0: Выводы сделали. Путин сделал выводы сразу. Он навел порядок в исполнительной власти, система управления была выстроена, полпредство создал. Тогда они были очень нужны, я считаю. Проведена была реформа местного самоуправления, выборы. Все, что касается политической власти, она, конечно, приобрела абсолютно понятную конфигурацию. И давайте говорить откровенно. Если бы сегодня был бы разворот и шатание 90-х годов, в условиях санкций, СВО, страна бы грохнулась. Сегодня она консолидирована. Нравится кому-то это или нет. Хотя, конечно, 5 лет войны – это тяжело переносить все. Это первое. Второе, конечно, ну, опять же, ведь если бы не история, связанная с переворотом в Украине и всем остальным, очень успешно шли экономические реформы. Страна-то действительно стала подниматься. Строительство, автодороги, промышленные предприятия, возрождение военно-промышленной комиссии. Кстати, первый ВПК возродил премьер-министр Степашин в 99-м году. Это было все правильно. В-третьих, мы все-таки начали прекрасно понимать, свобода слова, это замечательно, все это прописано в Конституции, но она должна быть понятной. Если так называемая свобода слова бьет по стране и промывает мозги нашим особенно молодым людям, надо об этом задуматься. Кстати, назовите мне хоть одну страну мира, где есть полная свобода слова. В Штатах, в ФРГ, в Италии, во Франции, у Макрона, видели это чудо бегающее? Но началось у Михаила Сергеевича. Он отпустил тогда. Отпустил. Потом, помните, ведь термин был у Михаила Сергеевича тоже ошибочный. Ускорение и перестройка. Вот даже механистически, как можно ускоряться, когда ты перестраиваешься? Это все равно, что ты начал ремонтировать машину, и как дал по газам, и колеса отвалились. Вот так и получилось.
1: То есть, если бы был не Горбачев, а кто-то другой, все пошло по-другому или нет?
0: В России, да. Вот смотрите, опять же пример приведу. Александр Третий, я считаю, лучший император нашей страны по всем показателям. Пришел Николай Второй, интеллектуал, 5 языков, прекрасный семьянин. Да порядочный, добрый человек. Вот единственное, вляпался в 1905 году, когда его подставили с кровавым воскресеньем. И вот вам результат, как и здесь получилось. Ну, Ленин – это отдельная история. Он недолго был руководителем страны, он заложил свои основы. Хотя НЭП, конечно, это было его огромное достижение. Было бы НЭП, были бы не только тамбовские восстания, Кронштадт Станов захлебнулся в крови тогда. Я не адепт Иосифа Сталина, хотя мой отец не с уважением относится, как и все военно-морские офицеры, уволенные Хрущевым. Но ведь он удержал страну. Понятно, кровь там и так далее. Он не только удержал, она же рванула по многим показателям. Пришел Хрущев, начудил. А потом пришел спокойно Брежнев своего команды. Я еще раз почему, если Леонид Ильич не заболел в 76-м году, я думаю, мы бы поэтапно пошли бы по тому самому китайскому пути, как вы говорите, хотя еще раз почему мы не китайцы. Но это было очевидно всем, что экономическая модель не работает на самом деле. Не зря ведь тогда в Политбюро пришел Медведев, бывший завкафедры технологии в Ленинграде.
2: Вадим,
0: да, знаешь его, да. Многие Абалкин пришли, да. Вот ученые интересные, Шмелев, Цирк, помните все. Это ровные люди все пришли. Поэтому я думаю, чтобы, конечно, все упиралось в первую очередь в экономику.
1: Речь идет просто о зарубежном влиянии на те или иные процессы в нашей стране. И конкретно на определенных личностей, да?
0: Не, ну на Горбачева повлияла Маргарет Тэтчер.
1: Да.
0: Когда он был секретарем ЦК, членом Политбюро, вот, один из самых молодых секретарей ЦК и членов Политбюро, ну, такой симпатичный человек, умел выступать, говорить. Кстати, юрист. Кстати, ему предлагали пост министра юстиции Советского Союза, на что Тач Суслов сказал, у нас на него другие взгляды. Стал бы министром юстиции, так бы и остался бы, наверное, я бы, Михаил Сергеевич. И вот давайте тоже представим, у меня же тоже были первые поездки, когда я стал народным депутатом.
2: Степашин тоже был министром юстиции?
0: Ну, другое время. Вот, значит, за границу, когда я первый раз приехал, тоже Америку, 91-й год, ну, бог мой, в другой мир, конечно, влюбляешься. Особенно, когда в магазин пойдешь, что-нибудь жене купить. Правда, командировочные были маленькие, но дело не в этом. И вот Михаил Сергеевич первый раз приезжает за рубеж, в Англию. Его встречает Тэтчер. Сильная женщина, мощная женщина, умеющая очаровывать. Конечно, Михаил Сергеевич очаровался. Хотя, вы помните, когда он стал президентом СССР, как все радостно сказали, о, после торжественных похорон Андропов, Черненко,
1: молодой. Это
0: Брежнев приходит молодой,
1: симпатичный,
0: живой, говорит,
1: живой,
0: говорит, приходит к людям, общается. Он зачем-то начал бороться с водкой. Вот с не с того начал. А потом гласность еще развел. На Таризу это голову. Но еще одно, если говорить о Горбачеве, конечно, это, конечно, объединение Германии и вывод наших войск. Вроде как ГКЧП отношений не имеет, хотя имеет. Я вспоминаю, январь 91 года была создана большая комиссия Верховного Совета Союза, Шарина ее возглавлял, бывший первый секретарь Приморского крайкома партии. И в эту комиссию вошли председатели соответствующих комитетов с Украины. Был такой Матвиенко, бывший комсомолец, потом стал бандеровцем. Я и представитель Узбекистана и Казахстана, 4 нас было. Представители тех республик, куда будут выводиться войска из Германии. Мы сначала поехали по местам, куда будут выводиться. Ужас. Чего не готов. А потом приехали туда, в Польшу, и потом в Германию, собственно говоря, по Советскому Союзу, в Германию. Вот, вернулись. Нас пригласил Язов. Все молчат. Один я заговорил. Ну, как же, народный депутат от России, целый полковник Дмитрий Афеевич. Вот, извините, пожалуйста, побывали мы там и там. Но, во-первых, мы не готовы совершенно. А во-вторых, ну, давайте так, хотя бы 2-3 дивизии оставить в Германии, пока оттуда не уйдет последний американский солдат. Я так посмотрел, я помню, побагровел, так посмотрел на него, молчал, а потом сказал, это не мое решение. Вы знаете еще это решение. Михаил Сергеевич и Шварнац. Это была грубейшая ошибка. Вот будь у нас сегодня 3 дивизии в Германии, кто бы взорвал Северный поток. Правильно говорю? И цена вопроса не столь большая. Это была грубейшая политическая ошибка. Кстати, когда нам говорят про Украину, про Крым, Рим и Новороссию, и Донбасс, как мы там забираем, вроде, во-первых, мы свое возвращаем, не забираем. Объединение двух Германий было принято незаконно, неконституционно. По сути дела, это был аншлюс. Ни референдума не было. Стенку сломали, восточных наших братьев, значит, разгоняли всех. Эриха Хонекера, он приехал в Москву, отдали туда, посадили, он умер в тюрьме, вы знаете, сволочи. Извини, мы сволочи, в первую очередь.
2: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» экс-премьер Российской Федерации Сергей Степашин. Не приключайтесь, пожалуйста, будет интересно.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
13: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
14: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
15: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
16: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую».
17: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Всем привет! С вами Александр Гамов, но прежде всего наш гость, экс-премьер Российской Федерации Сергей Степашин. 35 лет назад, 19 августа 1991 года, Советский Союз проснулся от Лебединого озера и от сообщений о том, что теперь страной управляет ГКЧП.
0: Я узнал ГКЧП как? Значит, у меня вот ахилл, сделали операцию, Тамара приехала в гостиницу «России», где были клопы и полудохлые сосиски. Хотя, что там, значит, уточком, значит, должны были уезжать в Ленинград. Она варит в банке с кипятильником сосиски, вот, включила телевизор. Я слышу это выступление, потом «Лебединое озеро». Я забыл, что у меня нога вскочила и упал сразу. Говорю: да, Сергей, что ты торопишь? Сейчас вот покушаем чай, попьем. Я говорю: ты что, не видишь, что? Я говорю: это переворот. Да какой переворот? Вы же депутаты, кто вас трогает? И танки. Вот. Я звоню, значит, в гараж Верховного Совета. Никто ничего не заблокировал. Приезжает машина «Черная Волга». Я 8 часов был первым.
2: На костылях?
0: Здание... Не, ну, я на машине приехал, не на костылях же пришел.
2: Ну, да.
0: Первым был в здании Верховного Совета. Мне тогда комитет был на первом этаже, на маленький балкончик. Я вышел, и там уже люди собираются, и какой-то мужик кричит мне: Степашин, чего там болтаетесь? Вас тут всех сейчас порастреляют. Я говорю: разберемся. И после этого приехал Хасбулатов, Рудской, собрался президиум Верховного Совета, я был членом президиума Верховного Совета, и первым еще до Ельцина принял решение об антиконституционности, решение ГКЧП. Вел Хасбулатов, вел, кстати, себя достаточно смело, царство его невесты. Хотя много потом было путаницы у него, к сожалению, особенно
2: вы
0: в Чечне.
2: Вы ходили на костылях в это время?
0: Я ходил на ногах, а костыли мне помогали ходить.
2: Понял. Как президенты, что Ельцин, что Горбачев, реагировали на Степашина, который на костылях приходит?
0: Ну, Михаил Сергеевич меня уже видел без костылей. А Борис Николаевич, я же два раза к нему докладывал по разговору с Шабрушиным, приходил на костылях, он говорит: ранили, что ли? Я говорю: да нет, спортивная травма. Он говорит: ну да, я тоже спортом занимался. Я говорю: ахилл разлетелся.
1: Вот вы же разговаривали со всеми этими участниками КЧП уже после того, как это все произошло.
0: Кто был арестован?
1: Кто-то из них сожалел о чем-то?
0: Все.
1: И о чем они сказал,
0: все заместители Крючкова обвиняли только его. Мы тут ни при чем, нам давали команду. Mm-hmm. И Прилуков, и Агеев, и все остальные. Потому что тоже не глупые люди были. Mm-hmm. Они владели оперативной информацией. У нас же с Афганистаном такая же история была, когда вводили войска. Вот два человека уломали тогда Брежнева, в первую очередь, знаете, наверное, кто, да? Андропов. И Устинов. Брежнев до последнего сомневался, надо ли нам входить в Афганистан. Да, это было начало конца. И потери, и удар по ВПК, и по всему остальному. Нас втравили. Вот тут англичане. Ну, а что теперь делать? Мы же не можем отменить Англию.
1: Сергей Вадимович, у вас была какая-то жесткая позиция за реформы, против реформ, за ГКЧП?
0: Ну, не, ну, за ГКЧП я не мог быть по определению.
1: Не за, конечно.
0: Вот. А что касается реформ, на самом деле это была большая путаница. Я сам-то не экономист, потом уже счетная палата и правительство. Значит, а тогда многие вещи были просто непонятны. Сразу было мне непонятно и неприятно, и понятно, что это жульничество. Тем более, Тамара у меня банкир. Mm-hmm. Это так называемый ваучер. Скупили... обокрали страну. Второе – это банкротство крупных предприятий. Потому что я уже в сентябре 91 года приехал в Ленинград на управление КГБ, потом ФБ, оно стало МБ, по-разному все переименовалось. МВД даже было немножко, министерство внутренних дел. Вот. И мы тогда вытаскивали город. Собчак, слава богу, у нас тут, по крайней мере, нам не мешал. Через наших крупнейших оборонных предприятий. Директора Ихижа, и Семененко, вот, и Илья Клебанов, Ломо и так далее. Вот. Мы с ними совместно работали. Они город-то и держали тогда. Вот. И здорово тогда работал, кстати, особенно по Балтийскому морскому пароходству, скромный тогда начальник службы экономической безопасности Николай Платонович Патрушев. Он как раз этим занимался, экономикой. Для меня это уже было очевидно, что бить нельзя. И совершенно неочевидно было переход, так называемая шоковая терапия Бальцировича. Для Польши это сработало, мы не Польша. Когда 1 января 1992 года цены взлетели, а инфляция составила 1000%, можете представить, сейчас бы вот Набиуллина, наверное, бы с ума сошла, если бы сказали, что инфляция 1000%. Зарплату выдаем, через два дня на нее нечего купить. Я тогда был начальник управления, мы договорились с некоторыми колхозами.
19: В Ленинграде.
0: В Ленинграде, да. В Ленинградской области закупали продукты, и я выдавался, по сути, продуктами людям. Кушать нечего.
19: Сотрудникам.
0: Сотрудникам, естественно, чекистам. Это грубейшая ошибка. Там была целая плеяда этих наворовавшихся, извините слово, целая плеяда. Обманувших, наворовавшихся, создавших себе огромные капиталы. Потом это стало семи банкирщиц. Ну, Смоленский, Березовский.
1: Березовский, тоже Абрамович. И Ходорковский тоже.
0: Ладно бы заработали сами, а то ведь забрали живое. Нефть, газ. То, чего нельзя было давать. Вообще нельзя было трогать ни электроэнергетику, ни нефть, ни газ, ни железные дороги.
19: Вот главный вопрос, мы уже на него стали отвечать. Как аукается сегодня нам и республикам бывшего СССР, и всему миру август 91-го.
0: Ну, в первую очередь, да. Мы потеряли страну. Мы выбросили на улицу 25 миллионов русских людей. Я не боюсь этого слова. И то, что сегодня творится с территорией, которая называется Украиной, во главе с бандеровской нечистью, вот это последствия того самого 91-го года. И никто меня не переубедит. Ну, все равно ведь не от хорошей жизни, что, думаете, Путину очень нравится воевать, что ли? Все говорят, и я тоже согласен. Можно было и пораньше. 14-м. Это другая история. Да, ну и давайте, завершая эту тему, Владимир Ильич, давайте так, вот он, значит, после меня стал премьер-министром, потом президентом. Поездки за рубеж, прекрасные встречи. Приезжал к нам Буш-младший, помнишь, до встречи, все. Вот.
19: И Клинтон приезжал.
0: Клинтон, и все говорили, никакого расширения на НАТО не будет вообще, как бы, в союзной республике, в НАТО, да это вообще не может быть никогда. Мне это Клинтон, кстати, говорил в свое время. Обманули? Обманули. Минские соглашения обманули? Обманули.
19: Даже Меркель,
0: да.
19: Который...
0: А Меркель его уговорила, Россия с Германией. Более того, когда Янукович сидел за столом с представителями Штайнмайера, нынешнего президента ФРГ, министра страны Польши и Франции, у нас зачем-то Лукина послали, я не понимаю, почему Лаврова там не было. Вот. И когда все подписали, в мае 2014 года выборы в Украине. Я помню, как-то Сергей Лавров сказал, давно это было, говорит, это же вы прошли бы выборы в мае в Украине 92 года, избрали бы какого-нибудь вороватого еще одного представителя Украины, не было бы ничего. Они же обманули. Поэтому, когда нас в чем-то обвиняют, вы на себя посмотрите, как в басне Крылова, на себя посмотрите, обратитесь на себя, в зеркало посмотрите на себя. Особенно Штайнмайер меня поражает, когда он выступает. Я не знаю, почему мы мягко к нему относимся. Я бы несколько раз ему по сапогке врезал. Он поставил свою подпись. А теперь обливает грязью мою страну. Президента ФРГ. У них, правда, президент ничего не значит. У них, знаете, канцлер главный, премьер-министр, который играет Бундестаг. Ну вот, поэтому мы теперь уже поняли. Возвращаясь к царствованию Александра Третьего. В России есть только два союзника.
1: Армия и флот.
0: Но теперь еще и военно-космические войска.
19: Как нам реагировать на русофобию? Разгул невероятный.
0: Победим, пройдет 2-3 года, и русофобия закончится.
19: А как реагировать сейчас?
0: Так же, как и реагируем. И еще одно. Но если ты едешь за границу, и тебе там некомфортно, у нас такая страна. Вообще есть понятие. Где родился, там пригодился. Вот и все. Вот и все. Главное, что мы это понимаем и чувствуем.
1: Нет, ну есть же достаточно много стран, в которых мы чувствуем себя и до сих нормально. Пор комфортно, нормально.
0: Значит, это тоже надо Саша ехать Вечер, туда. Мы вспоминали недавно, значит, я у него несколько раз спрашивал, а как к тебе американцы относятся? Говорит, ты отлично. А то, что ты русский, то, что ты динамовец, то, что ты за Путина, как это нормально. Нормально. У нас страшная русофобия – это Польша, это исторически. Прибалтика, ну, эти пускай тявкают, на них не надо обращать внимания. Следующие будут они, я думаю, когда-нибудь, прошу прощения. Вот. Ну, и, конечно, меня больше всего поражает это Германия. Казалось бы, ведь Россия и Германия всегда могли бы стать центром мирового порядка. Мы вляпались в Первую мировую, Хотя двоюродный брат был не только английский король Николай II, но и кайзер Германии Вильгельм, вы знаете. Ну и плюс вот ситуация после Минских соглашений, где Ангела Меркель прямо сказала: мы вас обманули. Ну, извините, ребят, мы вас обманули. Был бы Гельмут Коль, я с ним 3 раза встречался. Это была личность. Личность. А это вы видите, вот сейчас как Мерц его фамилия, да, по-моему? Ужас какой-то.
19: Что вам Саша Овечкин сказал, когда вы победили?
0: Нет, Сашу мы ждем в Москве в следующем году. Главное, чтобы он побил рекорд Грецки. Сейчас многие говорят, надо ли его награждать российскими наградами. Я бы вообще наградил бы его высшей государственной наградой России, когда он не закончится.
19: Герой России.
0: Можно героя, можно другой орден найти, красивый, на среди нас есть. Потому что все говорят, вот он играет на Западе, он там деньги зарабатывает, он в американской лиге играет. Ребята, он там Россия. Он там Россия. Тем более Овечкин такая, ух, медведь такой. На коньках.
1: Он же иногда и выходит в майке с надписью «Россия». Да,
19: я
1: Россия,
19: предлагаю на этой оптимистичной ноте закончить наш
0: разговор. Ну, Саша вернется, пригласить его в «Комсомолку».
19: Обязательно. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Диалоги» был экс-премьер Российской Федерации, друг «Комсомольской правды» Сергей Вадимович Степашин. А говорили мы сегодня о событиях 35-летней давности 19-го августа 1991 года страна проснулась от Лебединого озера и от сообщения о том, что Горбачев, президент СССР, захворал, а страной управляет ГКЧП. По крайней мере, так казалось ГКЧПистам. Полностью этот материал будет опубликован на сайте kp.ru и в бумажной версии «Комсомольской правды». А с вами были журналистка радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и журналист «Кремлевского пола», политобозреватель радио КП Александр Гамов. Любите нашу историю. Пока. Счастливо.
17: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
20: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
17: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
21: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Основные блоки деловой программы. Жить и работать на Дальнем Востоке. Механизмы привлечения частных инвестиций. Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия. Технологии настоящего и будущего. Логистика и инфраструктура для роста экономики. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
22: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
23: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
22: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
23: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
24: Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
6: О важном.
5: Россия – суверенная страна, которая сама и только сама определяет свое будущее. Об этом на втором этапе предвыборного съезда партии «Единая Россия» заявил Владимир Путин. Президент отметил, предстоящие выборы станут выражением общей воли миллионов россиян и их стремления обеспечить суверенитет и безопасность страны. Глава государства также подчеркнул, выборам и доверием граждан нужно дорожить. Главное, чтобы новые депутаты отстаивали и защищали интересы своей страны, а также служили народу, который их выбирает. Владимир Путин добавил, Россия развивается, несмотря на все трудности, запускает и реализует масштабные проекты для роста экономики, развития социальной сферы и повышения качества госуправления и обороноспособности.
4: О политике.
5: Безумие с травлей российского триколора на Западе сейчас уходит в прошлое. Это тенденция, которую невозможно остановить, об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. Министр подчеркнул, Россия отлично справилась с внешним давлением и продолжает развиваться. Однако Запад не оставляет попыток разрушить нашу страну изнутри. В частности, противник хочет разжечь панику в российском обществе из-за выборов в Государственную Думу.
4: О топливе.
5: Несколько НПЗ уже введены в эксплуатацию после ремонтов. Ожидается увеличение поставок топлива в России, заявил вице-премьер Александр Новак. Он также отметил, что импорт бензина необходим для балансировки рынка. Его объемы будут зависеть от дефицита. Зампред правительства добавил, что объемы топлива экологического стандарта ниже Евро-5 будет на топливном рынке незначительным, меньше 10%. По его словам, вертикально интегрированные компании не планируют выпускать топливо более низкого класса.
4: О рекордах.
5: Человекоподобный робот в Китае пробежал 100 метров за 9,32 секунды и побил мировой рекорд. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Как уточняется, максимальная скорость робота-спринтера достигла 14,5 метров в секунду. Мировой рекорд в беге на дистанции 100 метров принадлежит ямайцу Усейну Болту – 9,58 секунды. Сегодня в Пекине стартовали вторые всемирные соревнования антропоморфных андроидов. В них принимают участие больше 2000 машин из 16 стран.
4: О валютах.
5: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юаня 12 рублей 33 копейки.
4: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 24 облачно с прояснениями, в Петербурге 23 выше нуля без осадков.
7: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
8: Здравствуйте, друзья. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Эту программу я веду вместе с научным руководителем Национального центра физики и математики, академиком Российской академии наук Сергеевым Александром Михайловичем. Александр Михайлович,
25: здравствуйте. Здравствуйте, Мария.
8: У нас сегодня в гостях доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ Александр Аузан. Александр Александрович, здравствуйте.
26: Здравствуйте, Мария.
8: Добро
26: здравствуйте,
8: пожаловать.
26: Здравствуйте, Александр Михайлович.
8: Александр Александрович, вы много в последнее время говорите о том, что грядет новая эпоха. И вот мы, когда обсуждали с Александром Михайловичем, о чем хотели бы в первую очередь вас спросить, наверное, об этом как-то сошлись во мнении, что новая эпоха, ну, конечно, здесь не только экономика, здесь и социология, геополитика и прочее, и прочее. Что это будет? Вот такой, наверное, по-простому закончу вопрос.
26: Хороший вопрос, Мария, спасибо.
8: Спасибо, Александр Михайлович.
26: Потому что, собственно, ответа на этот вопрос, на мой взгляд, пока нет. То, что эпохи меняют друг друга, мы знаем из истории. 100 лет тому назад замечательный русский философ Николай Александрович Бердяев написал книгу о ритмах истории, о том, как меняют друг друга эпохи. И в этой книге, она вышла в Берлине в 1924 году, он предсказал, что эпоха нового времени уходит. Это было сказано 100 лет тому назад. Но ведь смена эпох очень длинная такая история. Некоторые признаки мы этого ощущаем, потому что, собственно, эпоха нового времени началась с эпидемии черной смерти в Европе в середине XIV века. И я бы сказал, что ковид в 2020-м обозначил какую-то важную перемену. Потому что, заметьте, что развитие ведь от чего происходит, изменения? Системы же, по идее, должны стремиться к равновесию, к гомеостазису. Где импульсы изменений? Институциональная теория, новая институциональная экономическая теория утверждает, что есть два источника изменений. Это либо внешний шок, оледенение, там, голод, тайфун, война, и от удара система приходит в движение. Либо изменения происходят внутри человека, накапливается опыт, и в итоге меняются не просто взгляды, а меняются ценности, меняется представление о том, что хорошо, что плохо. И тогда тоже происходит изменение. Теперь возьмем 2020 год. Примерно 3 миллиарда человек провели 1,5-2 месяца, прямо скажем, под домашним арестом.
8: Угу.
26: Они же, во-первых, подверглись такому шоку, а во-вторых, они же там о чем-то думали. Мы все о чем-то думали. Причем мир покачнулся, потому что как казалось, что здравоохранение – это могучая система, что эпидемии побеждены, что таких проблем возникнуть не может. Люди ведь про что думали, про что-то говорили, может, даже что-то такое читали. И вышли люди оттуда не такими, как зашли. Это, кстати, экономисты заметили первыми, когда на американских финансовых рынках несколько десятков

0: при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, ну, не эпоху, а исторический период, когда часы судного дня отстояли от апокалипсиса, насколько я помню, на 18 минут. Теперь-то в секундах измеряется расстояние. Поэтому есть какие-то косвенные признаки того, что начинаются большие серьезные изменения. Конечно, это касается и технологий тоже, потому что четвертая промышленная революция, связанная с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, скорее всего, будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем даже самая знаменитая первая промышленная революция с паровой машиной Ватта. Хочу сказать, что, знаете, такой замечательный российский писатель Евгений Германович Водолазкин, я считаю, что его роман «Лавр», он просто новую страницу открыл в понимании мира и литературы. Не только я так считаю. Так вот, мы с Евгением Германовичем очень много про это разговариваем, и даже сделали с ним совместную такую часовую телевизионную программу. Он писатель. Самый, кстати, молодой в своей профессии доктор филологических наук, ученик академика Лихачева. А я экономист, я с совершенно другого угла смотрю. И разговоры нас привели к тому, что а ведь заканчивается новое время, к которому мы так привыкли, которое нам казалось вершиной цивилизации, которое отмечено определенными идеями, величие человеческого разума, прогресса, экономического роста, бесконечных возможностей сознания. Вот это все начинает, по крайней мере, попадать под сомнение. Поэтому довольно трудно говорить о признаках новой эпохи, и меня, как экономиста, обычно спрашивают про то, а с экономическим ростом что будет. Причем я бы призывал не смешивать разговор про 2026 или 2027 год, когда рост недостаточен и хочется более высокого роста, с разговором о том, что будет в ближайшие 20-30 лет. Потому что я думаю, что в ближайшие 20-30 лет, я бы сказал так, я принадлежу к тому кругу экономистов, которые полагают, что экономический рост, он не всегда сопровождал человечество, он в конце 18 века только появился. И, возможно, он исчезнет, значимость свою потеряет в ближайшие 2-3 десятилетия.
1: Значимость потерять, как интересно. То есть для нас это будет неважно, растем мы экономически.
0: Не самое важное, да. Я могу привести один такой необычный пример. 10 лет тому назад на одной из конференций в Петербургском университете Алексей Леонидович Кудрин меня познакомил со своим коллегой, японским экономистом, с которым они одновременно были от своих стран содиректорами Международного валютного фонда. И я немедленно задал японскому экономисту самый неприличный вопрос, который можно задать японскому экономисту. Что же произошло с вашей страной? Ведь японское экономическое чудо и мощь развития, которая отмечена была этим явлением, многих приводили к выводу, что вы обгоните СССР и США, а вы внезапно затормозили, и вот теперь еще Китай вперед себя пропустили. И он ответил мне парадоксальной мыслью. Он говорит, понимаете, коллега, рост – это попытка преодолеть расстояние между той точкой, в которой вы находитесь, и той точкой, в которой вы хотите быть. Теперь представьте себе, что вы находитесь в той точке, в которой хотите быть. Мы хотели высокого качества жизни в Японии. Мы его достигли. Теперь нам не надо бежать. Теперь пусть бегают китайцы, сказал он. Эта мысль меня поразила 10 лет назад, потому что я стал смотреть на другие страны. Скажем, один из моих замечательных учителей, академик Полторович, он много пишет так называемой «счастливой семерке», о странах Северной Европы, где экономические показатели, показатели роста не самые высокие, зато все показатели, связанные с социальной жизнью, качеством жизни и так далее, в первые десятки мировых рейтингов. И я вслед за Виктором Юрьевичем Полторовичем полагаю, что да, может быть, это картинка будущего. Конечно, оно не завтра, не послезавтра наступает, потому что сначала качество жизни, а потом уже какие-то разговоры о том, что экономически

0: рост может уходить. Потому что для, скажем, многих развивающихся стран экономический рост еще не решил те проблемы, которые он решил для группы развитых стран. Я бы сказал, что и внутри страны мы понимаем, что, скажем, внутри Садового кольца мы наблюдаем, наверное, то самое качество жизни, которое уже, в общем, и не нуждается в экономическом росте. Но это внутри Садового кольца. А я знаю регионы страны, которые нуждаются в экономическом росте просто как в глотке воздуха. Поэтому это все длинные процессы. И признаки новой эпохи, ну, я могу сослаться на Бердяева. Бердяев, например, считал, что эпохи отличаются тем, он брал античность, средневековье, новое время. Как движется маятник индивидуализма и коллективизма. Потому что античность – это время практически возникновения индивидуализма. Средневековье – там, конечно, не индивид стоит в центре всей жизни. Там есть некоторое такое совместное понимание мира, какой-то роли человека, не обязательно рационального человека в мироздании и так далее. Потом наступает новое время с очень яркой индивидуальностью. И Бердяев говорил, что, может быть, следующая эпоха будет опять эпохой перехода к более коллективистской цивилизации.
1: Коллеги, я сейчас прерву вас буквально на несколько мгновений, и мы вернемся в эфир. Дорогие слушатели, это «Время науки» на радио «Комсомольская правда».
2: «Время науки». Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
1: Мы возвращаемся. Это «Время науки» на радио КП. У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной эту программу ведет научный руководитель Национального центра физики и математики академик РАН Александр Сергеев. А в гостях у нас доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Александрович Аузан. Что такое коллективистские, что такое индивидуалистские и форматы, регионы, и как в России с этим обстоят дела? Вы же тоже на эту тему высказывались. Вы говорили, что есть некая война этих культурных кодов в нашей стране.
0: Мария, не только высказывался, но, я бы сказал, мы это исследовали непрерывно в течение последних 10 лет, поэтому я с удовольствием буду отвечать на ваш вопрос. Давайте с определений.
1: Давайте.
0: Я не буду приводить... Есть устоявшиеся определения, социологические в основном, Я приведу великую фразу, которую мне сказал Даниил Александрович Гранин, прекрасный советский российский писатель, как вы помните, открывший жанр научно-технической повести. Мы были в хороших, очень близких таких отношениях с Даниилом Александровичем. Лет 20 тому назад он мне сказал фразу, которая висит у меня в кабинете и дома, и на работе. Он сказал: «Саша, в России можно сделать очень многое, если не спрашивать разрешения». Вот это типичный признак индивидуализма. Если люди готовы действовать, не спрашивая разрешения. Коллективист спрашивает разрешение у начальника, у духовного авторитета, у своей семьи. Это не означает, что он слабее индивидуалиста, потому что про коллективизм хорошо сказал другой замечательный человек, с которым я, к сожалению, не был знаком, это Юрий Михайлович Лотман. Он сказал, что в России действует культурный архетип отдания себя, готовности инвестировать себя там, в дело, в проект, в свой город, в свою страну. Вот это свойство коллективизма. И то, и другое экономически продуктивно. Теперь давайте вернемся к тому, как это дело обстоит в России. Александр Михайлович не даст соврать, что нередко важные какие-то вещи видятся краем глаза. Ты ищешь одно, а находишь другое. 10 лет тому назад мы с моими коллегами по экономическому факультету МГУ Института национальных проектов, мы вместе с российской венчурной компанией искали факторы инноваций в регионах. А экономисты последние десятилетия стали уделять очень много времени исследованию того, как культура, то есть ценности поведенческой установки воздействуют на инновации. Почему? Потому что давно было известно, что технологии, капитал и труд – вот это факторы того же самого экономического роста. Но выяснилось, что его нельзя объяснить на этих трех факторах. Стали искать другие, нашли качество человеческого капитала, институты. А вот последнее время особенно тщательно исследуют, как воздействует, например, доверие, которое оказалось самым мощным по воздействию, пожалуй, фактором. И тот же индивидуализм, коллективизм. Так вот, мы искали факторы инновации, чтобы понять, в каком регионе, скажем, лучше могут получиться радикальные инновации по типу Силиконовой долины, а в каком регионе инкрементные инновации по типу японских, когда лучше всего делают то, что вообще-то другие уже сделали, зато лучше всех. И когда по полевым обследованиям, по социологии, количественные, качественные, мы прошли полтора десятка регионов, потом два десятка регионов, положили вот все эти распечатки на стол, я своей молодой команде сказал: «Ребята, а вы знаете, что мы нашли ответ на вопрос, почему в России 200 лет спорят западники и славянофилы, либералы и социалисты?» Мы не искали ответ на этот вопрос, но мы его нашли. О чем они спорят? Они спорят о том, русский человек, он общинник или он личность, он индивидуалист или коллективист. Оказалось, и потом многочисленные обследования уже вместе там, с Федеральным учебно-методическим объединением по 26 университетам провели обследование. Вместе со Сбером всю страну исследовали, 82 тысячи наблюдений. С Яндексом сделали исследование. И всюду получили одну и ту же карту. В России два культурных ядра, две страны в одной. И Россия индивидуалистическая. Это все мегаполисы: Сибирь, Дальний Восток, Урал, Север Европы, европейской части. А остальная часть страны – это К-Россия, коллективистская Россия. И Россия – это примерно 25% населения и 75% валового продукта. К-Россия – это 25% населения и 75%, наоборот, 75% населения, 25% валового продукта. Две страны. Теперь вы говорите о войне кодов. Я бы не говорил о войне кодов. Фактически мы, конечно, имеем проблемы взаимопонимания. Я поясню, как это проявляется в реальной жизни. Два примера. Яндекс.Такси ездит по всей стране. И среди алгоритмов, которые применяет Яндекс, динамическое ценообразование. Так вот, в и России к динамическому ценообразованию в целом относится положительно. А в К-России отрицательно. Потому что рассматривают это как такую монопольную эксплуатацию своего положения. А в и России рассматривают как нормальные колебания спроса и предложения.
1: Мне пора переезжать на Дальний Восток, я чувствую. Да. Я ярая противница, я считаю, это манипулятивные техники.
7: Значит, на Дальнем Востоке тоже есть и Россия.
1: Ничего, просто меня пока там еще нет.
0: Значит, так вот, второй пример. От Центрального банка Российской Федерации часть страны требует: защитите нас от мошенников, сделайте что-нибудь, введите все возможные меры защиты системы страхования. Другая часть страны говорит: вы нам мешаете работать на финансовых рынках, дайте нам дополнительные инструменты и отойдите. Вот так проявляются два культурных ядра страны.
1: Понимаю, да.
7: Александр Александрович, вот когда мы говорим о будущем вот этой новой эпохи, возможно, да, это будет колебание маятника в сторону К из И.
0: Хотя сейчас, да, Александр Михайлович, вот что интересно. Пока самые свежие наблюдения будут в начале 27-го года опубликованы, есть уже 40 лет идущие исследования Волфа и Лисовой, Всемирное исследование ценностей, в котором 100 стран в каждой из волн, и сейчас восьмая волна завершена. И по этим исследованиям движение пока идет от коллективизма к индивидуализму. Очень медленно нарастает индивидуализм в мире.
7: К максимуму приближается. Максимум отклонения маятника, да?
0: Наверное, угу. Да. Но если принимать идею исторических ритмов Бердяева, то...
7: Но вторая, да, производная, возможно, уже, вторая производная уже за коллективизм.
0: Думаю, да.
7: Значит, а вот эти вот тогда две страны в одной, К-Россия и И-Россия, предположим, что это так, там через 5-10 лет маятник пойдет назад, что тогда К-Россия, она как бы получит какие-то дополнительные преимущества из-за того, что она коллективистски организована, что действительно вот за счет того, что, ну, когда мы говорим, что перешли в новую эпоху, по-видимому, и государство, и правительство будет вести себя соответствующим образом. То есть вы считаете, что эти регионы ждет какой-то подъем, в отличие от мегаполисов, которые так немножко приспустятся?
0: Александр Михайлович, я думаю, что переход эпохи одной в другую измеряется не десятилетиями, а гораздо большими сроками.
7: Послезавтра.
0: Послезавтра.
7: Я просто апеллирую к названию вашей замечательной, уже знаменитой передачи «Послезавтра» с Лузаном.
0: Это был цикл лекций, да. Цикл.
7: Кстати, очень интересно.
0: Спасибо,
7: да, спасибо.
0: Большое.
7: Вам спасибо.
0: Я хочу сказать, вернуться к отношению ИИ к России. Мне кажется, тут неверная для текущей человеческой жизни постановка вопроса, кто важнее и кто над кем должен стоять. Потому что, мне кажется, всю российскую историю со времен Петра Первого, а, скажем, один из крупнейших теоретиков, создателей теории цивилизации Сэмюэл Хантингтон, который писал о странах с двумя культурными ядрами, он, кроме нас, кроме России, называл еще Японию и Мексику. Их очень мало, стран с двумя культурными ядрами. Это страны, которые в условиях экспансии молодого Запада отстояли свой суверенитет путем перехвата технологий промышленных, управленческих, военных, культурных. И в итоге в этих странах образовалось два культурных ядра. Так вот, всю российскую историю можно представить как попытку кита влезть на слона и слона влезть на кита. Как помните, это было, мало кто помнит книгу Льва Косили «Кондуит из Фамбрани».
1: Ну, здрасте, одна из моих любимых книг.
0: Хорошо, спасибо.
1: Да.
0: Где Оси спрашивает, а если слон да на кита влезть, то кто кого сборит?
1: Да.
0: Вот мы этим занимаемся 300 лет. Мы пытаемся сбороть сначала явно как бы над коллективистской Россией. До 17-го года преобладали такие индивидуалистические установки, потом явно коллективистские советского времени, потом с 91-го года опять индивидуалистические, в последнее время опять коллективистские. Я же говорю о чем? Ни та, ни другая Россия на самом деле не исчезнет. И если говорить о переходе к коллективизму в новой эпохе, я вообще думаю, что он будет другим. Он будет не такой, как сейчас. А вот противостояние ИИК России, мне кажется, очень важно прекращать и заканчивать вот эти качели слона и кита. Сейчас скажу, почему. Фактически мы имеем два двигателя модернизации в одной стране, потому что западная модернизация была сделана, конечно, на индивидуализме, а восточно-азиатская была сделана на коллективизме.
1: Друзья мои, сейчас будут небольшие новости. Узнаем самые последние и свежие в эфире «Комсомолки», а затем вернемся в эфир. Это «Время науки». Не отключайтесь.
2: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
9: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
8: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
9: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
8: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Изумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.

0: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
1: Мы возвращаемся. Здравствуйте. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Александр Аузан.
2: А вот, Александр Александрович, очень интересно, а какой будет общественный договор вот в эпоху этого нового баланса и России, и ка-России?
1: Между собой вы имеете?
2: Нет, общественный имеется. Между властью и обществом.
3: Вот, общественный договор – это понятие, которое придумали философы, а широко применяют экономисты для того, чтобы понять, как устроен обмен ожиданиями по поводу основных прав собственности и свободы. Ну вот я приведу пример, как я вижу в наши российские реалии последней четверти века. Это экономически измеримо. Какой общественный договор? Потому что, скажем, если мы посмотрим на период 2000-2011 года, то мы увидим, что, с одной стороны, идет постоянный рост заработной платы, реальной заработной платы. Это был экономически очень успешный период. А с другой стороны, очень высоко стоит уровень поддержки первого лица и согласие людей на то, что политические вопросы для них не важны. Выборность губернаторов, в принципе, лучше, когда она есть, но если вы ее отменяете, как в 2000, да ничего страшного. Потому что самое важное, что вы же фактически дали вместо дефицитной экономики советского времени общество потребления, возможность ездить отдыхать в Турцию, строить квартиры, учить детей за деньги, покупать автомобили, пользоваться ипотекой. И в обмен на это управляйте политическими вещами так, как вы считаете нужным.
1: Как это страшно, это звучит.
2: Пусть оппозиция.
3: Страшно, потому что я же описываю не то, что вкусно и приятно, а то, как это видно.
2: Ну, по факту так ведь и было, наверное, что ради бога, пусть у вас будет там системная позиция, пусть другой не будет,
1: но
2: мы живем все лучше и лучше.
1: Теперь возьмите другой период. Это очень схема.
2: Нет, ну, потом-то по-другому.
3: А потом пошло по-другому, потому что с 2011-го это прекратилось, мы помним. Кризисные 3 года, они, этот кризис продолжался, когда интересно, что благосостояние продолжало расти, а поддержка падала и падала и падала, потому что прежний договор исчерпал себя. Мы же, ну, не хлебом единым. Вот в СССР-то у нас было еще что-то. И с 2014 года власть предложила новый вариант общественного договора. Хотите нематериальных ценностей? Супердержава устраивает? И значительная часть населения сказала «да». И мы получили прямо противоположную динамику. Реальные доходы населения стабильны или снижаются в течение ряда лет, а поддержка власти растет и растет. Потому что предметом является уже не вот это потребительское благосостояние. И думаю, что мы и сейчас живем в этом общественном договоре. Но ваш вопрос, Александр Михайлович, про то, каким общественным договором сшиваются вот эти две страны. И для меня это очень важный предмет размышлений и там поисков, и расчетов, и так далее, и так далее. И вот в чем мне кажется решение? В чем несовместимость интересов ИИКа России? Дело в том, что с точки зрения институционального экономиста жизнь устроена как айсберг. Вот над водой что? Вот законы, конституции, регламенты, разного рода институции. А под водой что? А под водой культура, ценности и поведенческие установки. И это между собой взаимосвязано. И иногда мы не можем мы переписали хороший закон, а он не работает. Или дает прям противоположный результат. Почему? Да потому что важно, что под водой. И ИК «Россия» дают запрос на разные институты, на разные устройства жизни. Чего хочет и Россия? И Россия хочет демократии, свободы предпринимательства, модернизации. Чего хочет ИК «Россия»? Справедливости, государственного участия, налогового перераспределения. Поднимаются наверх два сигнала, происходит аннигиляция, если можно это слово присутствует, Александр Михайлович, произносит. И мы имеем хрупкий институциональный слой и ручное управление, где важной опорой политической для власти является ИК «Россия», это большинство населения, это основные избиратели, а источником экономического движения во многих случаях становится и Россия. По крайней мере, поисков новых решений. Теперь, можно ли примирить вот эти два разных запроса? Ну, во-первых, позвольте вам напомнить, что мы такую государственную тайну раскрываем, что мы по Конституции федерация. Это означает, что, в принципе, в разных регионах страны может быть разный политико-экономический режим. Мы знаем, как это в Индии, мы знаем, как в США, в Германии, даже в Китае, который является унитарным государством, в отличие от нас, различия регионов очень значительные, автономия регионов очень значительная. Во-вторых, есть такое понятие у нас, институциональных экономистов, меню институтов. Ну, вот я приводил пример, что одни хотят ужесточения финансового регулирования, а другие – расширения инструментов и смягчения. Можно сделать и то, и другое? Можно, потому что если Центральный банк предлагает, вы хотите в этой системе, ну, как выбор пенсионных счетов, поставьте галочку здесь, и тогда вы не можете пользоваться таким-таким-то инструментами, но вы получили дополнительные гарантии для своих вкладов и сбережений. Вы хотите большей независимости и автономности действий на финансовых рынках, тогда поставьте галочку в другой строке. Ну, и главное это даже не в этом. Противостояние интересов происходит тогда, когда мы теряем временной горизонт, когда мы в коротком времени это рассматриваем. Вот вы знаете, экономисты за последние годы начали очень интересную, на мой взгляд, разработку так называемой народной экономической теории. То есть экономисты, экономическая наука существует, вообще говоря, 250 лет. Не так долго, как физика. Вот в следующем году будет 250 лет издания книги Адама Смита «Исследование о причинах богатства народов», который реально положил начало экономической теории. Но только за последние годы мы озаботились вопросом, а почему народ с нами обычно не согласен с тем, что мы говорим. И нашли очень интересный ответ. Дело в том, что многие ошибочные экономические представления людей исходят из так называемой социальной аксиомы нулевой суммы. То есть они считают, что у нас есть какой-то пирог, и мы его делим. И если больше досталось кому-то, то меньше досталось мне. Основанием этого представления является, вообще говоря, 99% человеческой истории. Потому что пока не было экономического роста, это правильно. Это верно, потому что размер пирога менялся по случайным обстоятельствам, там, природные явления, войны, недороды и так далее, и так далее. А в целом, да, это было про перераспределение. Но когда возник экономический рост, выясняется, что появилась возможность, как говорят, вин-вин решений, да, взаимно выигрышных решений. Мне кажется, что общественный договор, я не ушел от вопроса, Александр Михайлович, между и Россией, и К России, он предполагает временную глубину, а именно готовность и России на то, чтобы платить большие налоги, но налоги, которые шли бы на социальные инвестиции, не на поддержание штанов, а на вложение в развитие. Я могу конкретно сказать, о чем идет речь. Вот вы знаете, я три раза в жизни участвовал в разработке длинных стратегий развития Российской Федерации. Каждый раз экономисты приходили к консенсусу при разных взглядах исходных, что нам нужно в несколько раз поднять долю бюджетных расходов на науку, образование и здравоохранение. Просто хотя бы потому, что все наши конкуренты, как западные, так и восточные, имеют принципиально другой уровень расходов на науку, образование и здравоохранение. Каждый раз нам говорили, молодцы, вот молодцы. Вот благодарность, вот Туркин, молодцы, хорошие статьи написали. А бюджет возникал годовой, а там все по-прежнему. Мы говорим, а как же? Он говорит, ну так вы написали про будущий документ, а это же годовой бюджет, он про распределение того, что у нас есть. У нас же сейчас этого нету. Так вот, я бы сказал, что что такое, с моей точки зрения, согласие на высокие налоги для социальных инвестиций? Это согласие на то, что это будет не потрачено, а вложено в развитие человеческого потенциала, потому что я считаю, что, и это, кстати, показывает социология, что одна из точек консенсуса в стране, что мы в перспективе страна, которая живет умом и талантом людей, и талантом людей, а не сырьевыми источниками. А умом и талантом людей – это значит, что мы вкладываемся в человеческий капитал. А вкладываемся в человеческий капитал – это означает высокие бюджетные вложения в науку, образование и здравоохранение. Что и Россия хочет получить? Это тоже понятно, что она хочет получить серьезные гарантии прав собственности, которые не будут пересмотрены через 5-7 лет, как сейчас принято. Ядро такого общественного договора – это, мне кажется, с одной стороны, согласие одних людей в стране на то, что мы будем платить намного большие налоги. Но они будут идти вот туда, как я сказал. А с другой стороны, согласие, что да, будет для наших там, детей, студентов, для внуков вот это вот вложение, которое, кстати, для России чрезвычайно важно, для коллективистов, они больше думают про семью и следующее поколение. Это так. И для них очень важно, что это будет давать какие-то эффекты для следующих поколений. Но в обмен нужны прочные гарантии того, что наработанное трудом и бизнесом, оно не отторгается.
1: Еще одна небольшая пауза, и время науки снова в эфире Радио КП.
0: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Сказано реклама.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? 110 лет назад брачную газету можно было получать в наглухо запечатанных конвертах, чтобы никто не знал, что вы ее читаете. Правда, стоило это вчетверо дороже. 20 копеек за номер вместо обычных 5 копеек. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
1: Итак, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Аузан.
2: Александр Александрович, ну ведь вот повышение налогов, ДФЛ я имею в виду, в последние годы как бы обозначило эту тенденцию. Ну, пусть понемножку, но растут. И, ну, наверное, нужно время адаптации, потому что ведь сколько лет вообще там 13% у всех было плоское, и какая тут Россия?
1: Ну да, шокировало нас немножечко так это.
3: А вы знаете, я сейчас неожиданный поворот предложу этой теме, потому что это примерно с 2011 года мы пытаемся продвигать эту идею и предлагали это в связи, скажем, с повышением как раз НДФЛ. Есть такой интересный инструмент. Ведь что такое налог? Налог – это не просто фискальный источник. Это, вообще говоря, заказ граждан на то, чтобы были определенные общественные блага, созданные государством. Это плата за то, что государство должно сделать. Кстати, почему я сказал, что с 2011 года? В 2011 году, делая стратегию 2020, мы провели исследование и выяснили, что наши соотечественники не знают, сколько они реально налогов платят. А реально в тот момент они платили, знаете, сколько мы платили? 48 копеек с рубля. Потому что, ну, кто-то знает про налог на доходы физических лиц, и то его же автоматически отчисляет работодатель.
1: Да, и то, что мы за обязательное медицинское страхование тоже платим от своей зарплаты, мало кто задумывается.
3: Да, все остальное – косвенные налоги, акцизы и так далее. 48 копеек с рубля – это уровень выше американского, ниже скандинавского, но он высокий. По идее, мы много даем государству. Опять, возвращаясь к народной экономике, представление о том, что государство у нас живет за счет нефтяной ренты, например, оно не совсем правильно. Мы даем очень серьезный вклад в жизнь государства. Так вот, к чему я веду. Что мы предлагали, когда делали уже стратегию на 2018-2025 годы? Мы предлагали поднять с 13 до 15% налоги для всех, ну, за исключением самых-самых бедных. Но при этом позволить 2% направлять по своему усмотрению, так называемый селективный или элективный налог, голосовать этими налоговыми рублями. Я вам скажу, что есть такой опыт в мире. Скажем, в Исландии часть подоходного налога можно направить по выбору налогоплательщика либо на церковь, либо на университет. В Германии есть церковный налог, так называемый, где человек выбирает, а какой конфессии он его будет платить, администрирует его государство. В Венгрии это часть подоходного налога, который можно разным некоммерческим благотворительным организациям. Опять человек говорит, вот
1: то
3: туда.
1: То есть такое чувство свободы, кому хочу, тому и жертвую.
3: То есть я отдаю, отдаю. Угу. Причем мы тогда провели опросы, и выяснилось, что много людей согласны на то, чтобы налоги повысились, если у них возникнет право этим налогом указывать, а что от государства хочет налогоплательщик. Причем один из высокопоставленных людей, с которым мы это дело обсуждали, сказал, вот, ну, я понимаю, люди согласны на образование платить, ну, на здравоохранение, а на социальное обеспечение, почему, по опросам, они тоже готовы отправлять свой налог. Я говорю, ну, это уровень гражданской культуры в стране. Если мы понимаем, что мы не хотим, чтобы в стране были беспризорные и несчастные старики, то это понимание понятное, это понимание граждан, которое может воплощаться в таких системах. Поэтому, знаете, я тут, с одной стороны, выскажу прогноз, а с другой стороны, пожелание. Я убежден, что налог на доход физических лиц будут поднимать по другим причинам. По причинам дефицита бюджета. Но покрытие дефицита бюджета – это решение сиюминутных проблем. А, например, создание инструмента селективного налогообложения, вот голосование налоговым рублем, это работа на будущее. Кстати, отчасти это реализовалось. Усилия наши были не напрасны. Я напомню, что когда для части высокооплачиваемых работников был введен 15% налог на доход физических лиц, то 2% направляются в определенный фонд на борьбу с орфанными заболеваниями. Это было сделано по указу президента. И это такой шажок в ту сторону. Просто мне кажется, что это очень пока недостаточный шаг на длинном пути, который надо пройти, перестраивая существо налогообложения. Потому что когда люди понимают, что они платят своему государству, и государство им обязано определенными действиями, возникает другой тип доверия между человеком и государством.
2: Александр Александрович, вот вы проводили статистические исследования вот этой идеи адресного НДФЛ, так
3: да,
2: назовем.
3: Да.
2: Ну, есть результат. Есть результат, ну, наверное, там в зависимости все-таки от того, какая, насколько, значит, высоки доходы населения, но тем не менее, казалось бы, ну вот то, что вы сейчас говорите, ну, это совершенно естественно, и как-то даже вот вроде как внутри нашего менталитета, то есть, если меня попросят, то я, конечно, с удовольствием дам деньги на образование, на здравоохранение, но я, конечно, должен видеть, куда они идут. Да?
3: Совершенно верно.
2: Может быть, хорошо, чтобы моя фамилия там где-то еще появилась среди вот этих вот донаторов. Да?
1: «Тщеславие – мой любимый грех», цитата Аль Пачино.
2: Но я думаю, что это типично все-таки вот для...
1: Согласен, для... Александр Михайлович.
2: А что сейчас мешает? Вот эти вот ежедневные там наши такие проблемы, заботы?
3: Да, да. Потому что злоба дня давлеет. Мы понимаем, что день этот мрачный, и, в общем, много что тут есть. Но я сейчас, друзья мои, скажу неожиданное. Когда в 2011-м мы при подготовке стратегии раскрыли вот эти вещи, и про то, что люди не знают, что 48 копеек с рубля, и про то, что хорошо было бы, чтобы вот возник такой инструмент. Знаете, кто нас тогда поддержал? «Комсомольская правда».
1: Рады, как говорится, всегда готов.
3: Вот. Это было 15 лет тому назад.
2: Мария, опять поддержим.
1: А знаете, я хочу не упустить, я просто смотрю за временем, понимаю, что оно неумолимо диктует свои правила, а мы еще не задали вопрос про искусственный интеллект.
2: Мария, а давайте мы еще раз Александра Александровича пригласим, потому что это настолько интересная
1: тема. Александр
2: Александрович,
1: вы еще придете?
2: Я хотел, Александр Александрович, я хотел переключиться таким образом, сказав, что вот для меня это вот новая эпоха, грядущая. Вот то, что вы как экономист... Да. Как ученый, как визионер, как философ. Вот. Я, кстати, с большим уважением отношусь к вашей ипостаси такой философской. Для меня эта эпоха, она в значительной степени связана вот с тем, что сейчас происходит в искусственном интеллекте и во внедрении его в науку, в научную деятельность. То есть то, что происходит вот в последние там, год, даже полгода, это революция. Это революция. И вот тут интересно было бы сопрячь вот эти вот возможности, которые сейчас дают все эти лемки, вот с тем видением новой эпохи, о котором вы говорите. Те же самые вопросы образования. А как учить теперь? Чему учить? Надо учить, там не надо учить. А как теперь, скажем, ведь у нас в стране там сколько, 40 миллионов инвесторов, все мы вообще говоря инвесторы, да?
3: Да, больше 40 миллионов, да.
2: Да, это наш вклад в... А как вот теперь, если мы по-умному будем с использованием искусственного интеллекта делать инвестиции, это очень многие заинтересует. Поэтому мне бы хотелось, конечно, вот особый такой разговор с вами затронуть. И то, что я знаю, что... Вы разделяете вот это вот мнение о том, что искусственный интеллект уже обыгрывает в части формальной деятельности естественного интеллекта, его, и там, где действительно алгоритмы могут действительно заменить в значительной степени четко такую мыслительную деятельность. Но вот вторая часть, вот это вот образ творчества, образное мышление такое, вот всякие интуитивные вещи, и как все вот это вот сопрячь, и как вот в этой оркестровке искусственного интеллекта будет выглядеть новая вот эта вот эпоха с новым общественным договором, вот, наверное, это заслужит специального разговора.
3: Я с удовольствием продолжу разговор на те темы, которые вы обозначили, Александр Михайлович, потому что я считаю, что там не только происходят очень важные вещи, но что действовать нужно чрезвычайно быстро, потому что мы я повторяю и повторяю прогноз, что мы в ближайшие 3 года, не 30, а 3 года утратим всю нынешнюю систему высшего и среднего образования в традиционном исполнении.
1: Господи, спасибо, что это сейчас сказал такой человек, а не я, как вот я с Александром Михайловичем за чаем до программы. Я ж мать, вот если кто не знает, напоминаю, у которой вот оно, на носу все это. Давайте об этом обязательно выслушаем ваше мнение. Конечно. Да. Друзья мои, ну, как говорится, не прощаемся, правильно? Потому что все стороны, сидящие за этим прекрасным столом в редакции и в студии радиостанции «Комсомольская правда», сошлись на том, что эта беседа требует продолжения. Ну, а на сегодня я, конечно же, благодарю доктора экономических наук, профессора, декана экономического факультета Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова, заведующего кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ Александра Александровича Аузана. Спасибо большое.
3: Спасибо, Мария. Спасибо, Александр Михайлович.
0: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
7: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
8: Песня «Кукла колдуна» вышла в 99-м году на акустическом альбоме «Короля и шута». Это одна из немногих песен Киши, полностью написанная Андреем Князевым, без участия Михаила Горшенева. Ну, а сам Горшок долгие годы недолюбливал эту композицию, считая ее слишком попсовой. Тем не менее, по иронии судьбы, именно «Кукле колдуна» было суждено стать одной из визитных карточек коллектива.
9: Казалось бы, весь ажиотаж и хайп вокруг «Куклы-колдуна» прошел еще пару лет назад. Но вот очередной виток. В интернете завирусился кавер на вечный хит «Короля и шута» в исполнении певицы Саши Квашиной. Причем хватает и негативных отзывов. Вот некоторые из них.
8: Эта женщина совершенно не способна вести себя естественно. Что с ней не так? Вот еще одно мнение. Идеальный пример, как можно обладать милой внешностью, чистым голосом, дико заморачиваться на уроках вокала, но при этом выбесить буквально всех своим исполнением, в котором куча мелизмов там, где можно спокойно пропеть одну ноту.
9: Ну, а после такого-то представления самое время послушать, наконец-то, этот нашумевший кавер, из-за чего весь сыр-бор, шум-гам, а драки нет. Давайте слушать «Кукла-колдуна» и та самая версия.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Два человека ранены после удара украинского дрона по коммерческому объекту под Белгородом. Об этом сообщили в оперштабе региона. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. От госпитализации они отказались. Кроме того, повреждены фасады и остекление здания. От атаки второго FPV-дрона выбиты окна и посечена кровля другого коммерческого объекта.
0: О Европе.
1: Европа хотела отказаться от закупки российского урана и даже попробовала запретить поставки, но ЕС сам же попался в ловушку запретов, ведь страны Альянса зависимы от России в этом плане. Об этом сообщил директор по управлению биржевыми инвестиционными фондами Джейкоб Уайт. По его словам, европейским энергетическим компаниям необходимо обеспечить альтернативные поставки урана и мощности по переработке топлива для замены российских материалов. Конкуренция за продукцию поставщиков усилится, когда истекут действующие контракты. Аналитик убежден, что в дальнейшем ключевым поставщиком урана в ЕС будет Казахстан. Только когда именно это произойдет, не уточняется. Пока Россия сохраняет значительную долю на европейском урановом рынке.
0: О промышленности.
1: Правительство направит около 200 миллионов рублей из резервного фонда на реализацию проектов повышения производительности труда на предприятиях промышленного производства, сообщается на сайте Кабмина. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Благодаря выделенным средствам компании, в частности, смогут оптимизировать бизнес-процессы с использованием инструментов бережливого производства.
0: О происшествии.
1: В Суходольске ЛНР частично обрушился многоэтажный дом. Об этом сообщили местные власти. Отмечается, что он был признан аварийным и подлежал сносу. За несколько дней до происшествия жильцов переселили, не дожидаясь плановых сроков. Возбуждено уголовное дело.
0: О спорте.
1: Российские сборные допустили к соревнованиям по хоккею и кёрлингу на Универсиаде. Атлеты смогут выступить в следующем году в Чинчуне. Там с 15 по 25 января пройдет Всемирная зимняя универсиада. Как заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев, для российских юниоров в хоккее это первый крупный международный турнир с 21 года. В мае исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта допустил всех российских атлетов к соревнованиям под эгидой организации.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юаня 12 рублей 33 копейки.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 22, идет дождь. В Петербурге также 22 выше нуля, облачно.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. В эфире радио «Комсомольская правда». Надеюсь, связь отличная. Ну, по крайней мере, звукорежиссер мне так сказал. Я надеюсь, что она не будет другой, потому что я очень хочу, чтобы меня было хорошо слышно. Действительно, предлагаю всем усаживаться поудобнее, потому что сегодня тема очень жизненно важная, скажем так. Как долго и счастливо жить, помогая своему организму оставаться здоровым без лишних сложностей. Об этом, обо всем я расскажу обязательно, но напомню номер прямого эфира. Он простой и бесплатный для ваших звонков. Для того, чтобы присоединиться, задать вопросы на тему ионизированной воды – ну и все, что касается этой темы, звоните по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Если у вас уже есть какой-то определенный опыт употребления ионизированной воды, может быть, вы уже получили результаты, я уверен, много таких, потому что у нас более 200 тысяч семей уже пользуются ионизатором воды «Аквалайф». Недаром мы более 10 лет об этом говорим. Поэтому присоединяйтесь, звоните по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702, рассказывайте о своих результатах, задавайте вопросы. А я хочу начать с истории, которая меня лично очень тронула. Женщину зовут Елена Васильевна, ей 64 года, она обратилась к нам после того, как услышала эфир на «Комсомольская правда». Она рассказала о том, что после тяжелого гриппа, а может это и ковид был, в общем, неважно, важно то, что эта болезнь дала жуткие осложнения. Женщина несколько месяцев не могла вернуться к нормальной жизни. Любая физическая нагрузка, там, подняться на второй этаж, дойти до автобусной остановки, даже просто донести пакет с продуктами до двери превращался в пытку. Отдышка наваливалась так, что приходилось останавливаться, хвататься за грудь, ждать, пока отпустят. Лекарства, которые выписывает врач, немного снимали остроту, но стоило закончиться их действие, все возвращалось. Она чувствовала себя запертой в собственной квартире, потому что выход на улицу каждый раз оборачивался стрессом. И вот ее дочь, которая давно следит за нашими программами, подарила Елене Васильевне на день рождения генератор Aqualife с функцией ингаляции. Сначала женщина отнеслась скептически. Таблетки не помогают, а тут какая-то вода. Да? Но дочь уговорила попробовать. Елена Васильевна начала с двух ингаляций в день, утром и вечером. И параллельно пила водородную воду, ну, которую готовит тот же генератор. Да? Первые изменения она почувствовала уже через неделю. Утром стало легче вставать. Пропала эта разбитость, с которой она просыпалась. Через три недели она впервые за долгое время вышла во двор и спокойно прошлась вокруг дома, без остановок, без одышки, что важно. А уже через полтора месяца случилось то, что она сама называла вторым днем рождения. Она поехала с внуками в зоопарк, провела там почти 4 часа, ходила, дышала, радовалась и ни разу не присела передохнуть из-за того, что не хватает воздуха. Сейчас, говорит Елена Васильевна, она отрывается за все эти месяцы, что просидела в заперти. Водород объяснил, молекулярный водород, я ей объяснил, что снова запустил нормальную работу капилляров, убрал воспаление, которое оставалось в легких после болезни, и организм наконец-то начал получать столько кислорода, сколько ему нужно для полноценной жизни. А знаете, я часто слышу слово «чудо», да? Но здесь, коллеги, друзья, не магия, это чистая синергия. Те же самые лекарства, которые раньше не давали эффекта, начали работать в полную силу, потому что подключился водород. Вдыхая его, Елена Васильевна запустила механизм восстановления капиллярного кровотока и убрала хроническое воспаление в легких. Организм снова начал насыщаться кислородом. Друзья, это не фантастика, а научно доказанный факт. К слову, об этом же эффекте улучшения капиллярного кровотока и снятия воспаления говорил и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, представляя НАПМЭФ 2025 года осенью, аналогичный прибор для реабилитации. Пока... Друзья, что такие, пока такие приборы редкость в поликлиниках, но они уже могут быть у вас дома даже сейчас. Да? Давайте вот к науке обратимся. Академик Чучалин, чьи труды по болезням легких известны каждому врачу, я думаю, проводил исследования на медработниках, переболевших COVID-19. Выводы однозначны. Ингаляции водорода — это безопасно и высокоэффективно.

превращает их в простую воду, в отличие от других антиоксидантов, которые могут даже пойти во вред. А как мы уже не раз говорили, и я вынужден повториться снова, виной 90% недугов является оксидативный стресс. Но есть еще одна серьезная проблема – это разрушение капиллярной сети. Моя коллега Ася Рак брала интервью у доктора Александра Довги, он написал книгу, называется она «Жизнь без лекарств». Уважаемый терапевт. Так вот, он привел такой пример. К 60 годам, а многих даже и после 45, даже если нет явных жалоб на здоровье, до 60% капилляров попросту отключаются, перестают работать. Но он же сразу дает и рецепт, что с этим делать. Но для начала давайте включим воображение. Представьте, всего одна простая привычка способна не только остановить разрушение капилляров, но и дать мощнейший толчок к обновлению всего организма. И об этом сейчас говорит все больше и больше специалистов. Ну а теперь ближе к делу. Современная наука доказала, что наше здоровье и молодость зависят не столько от крупных сосудов, сколько от состояния вот той самой капиллярной сети. А вы только представьте, это целых 100 тысяч километров. 100 тысяч! И по этим дорогам жизни к каждой клетке поступают питание, кислород. И тогда капилляры спят. Когда капилляры спят или разрушаются, да, клетки начинают голодать и задыхаться. Вы можете пить много обычной воды, но этого недостаточно. А вот наука подтверждает, если пить воду с антиоксидантными свойствами, другими словами, ионизированную воду или водородную ионизированную воду, а если в комплекте есть делать ингаляции, да, молекулярным водородом, эта технология помогает разбудить и восстановить эти жизненно важные магистрали. И этот эффект видно под микроскопом уже после первых же дней терапии. А как же вообще проверяют состояние этих самых капилляров? Сейчас расскажу. Для этого существует специальное исследование, которое называется капилляроскопия. Как правило, врачи смотрят на капилляры ногтевого ложа. Это такое своеобразное окно в нашу капиллярную систему. По нему можно оценить состояние всей сети в целом. И вот представьте картину. Человек приходит на диагностику, ему под микроскопом просвечивают эти мельчайшие сосуды. У кого-то картина, к сожалению, не очень. Видно, что капилляры сужены, их мало, кровоток вялый. А у других активные, хорошо функционирующие капилляры. И врачи сразу видят эту разницу. Бывает, что результаты настолько хорошие, что специалист удивленно говорит, а у вас и так все отлично. На что пациент, конечно же, может объяснить, что, например, следит за здоровьем, использует какие-то методы, будь то даже водородная вода, ингаляция водородом или другие практики. Сама процедура, кстати, абсолютно безболезненна и наглядно демонстрирует, в каком состоянии находятся наши реки жизни. Какое здесь научное обоснование? В журнале «Диабет» в 2022 году было опубликовано исследование, которое показало, что молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская процесс ангиогенеза, роста новых капилляров. Кроме того, то, о чем мы с вами говорим всегда и постоянно, это вот написано в этом исследовании. Молекулярный водород снижает оксидативный стресс в эндотелии, восстанавливая функцию существующих сосудов. Вот такой результат. К примеру, вот история от моей коллеги Аси про Сергея, да, молодого IT-специалиста, 42 года ему, чувствовал себя глубоким стариком. 42 года, друзья. Стрессы, недосып, кофе литрами, и вот результат. Полнейшее выгорание, апатия, туман в голове, как будто пелена перед глазами. Спасательный круг бросила супруга, подписанная на наш телеграм-канал, называется он «Ионизаторы Аквалайф». Подписывайтесь и вы, кстати. В Максе мы также называемся, у нас и там канал есть. Так вот, супруга подарила ему на Новый год генератор Аквалайф. Сергей заменил кофе на водородную воду. Привычка пить большими объемами осталась, но напиток сменился. Плюс ингаляция еще он делал. Всего через 2 недели он проснулся отдохнувшим. Да еще и до будильника, представляете? Раньше вставал уже уставшим, а тут силы появились на семью и на детей, и по дому помочь. Голова прояснилась, и секрет здесь прост. Водород — единственный антиоксидант, который проникает через гематоэнцефалический барьер и защищает клетки мозга. Исследования в авторитетных журналах подтверждают, водородная терапия снижает тревожность и улучшает когнитивные функции. И вот тут важный момент. Когда вы делаете ингаляцию, а не только пьете воду, да, молекулярный водород попадает в кровоток мгновенно. Это активнее и эффективнее. Причем сам процесс просто до безобразия. Неделю надели конюлю на нос, да, включили генератор и 10 минут дышишь. Можно даже в эфире сидеть и разговаривать, как я, допустим, сейчас. Детям это тоже нравится. Никакого дискомфорта. Если вы живете как в тумане, друзья, не смешались, настроения нет, только проснулся, уже устал, голова болит, давление скачет. На этой нашей
переменчивая.

0: погоде, да, кстати, очень она переменчивая. Ингаляции водородом это исправят, друзья. Поверьте, это другой уровень качества жизни. Не жить в полноги, да, а открыть в себе второе дыхание. И наш генератор, ионизатор воды, генератор Aqualife Premium удобно брать с собой. Он легкий, и он из тритана. На крышке ручка-крючок. Налил обычной воды, нажал кнопку, через 2 или 10 минут готова водородная вода. Там два режима. А если конюля с собой, можно в любом месте присесть и подышать водородом. И сегодня для слушателей «Комсомолки» особенное предложение. Два генератора. Модель Light и модель Premium. По одной цене всего 29 тысяч рублей за оба. Да, вы не ослышались? Звоните 8 800 500 0855. Они уже заканчиваются, об этом мы уже говорим давно. Но вот уже последний день. Так что успевайте. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Деньги сейчас не нужны, поэтому вот говорю, оплата при получении. Просто закажите и начните дышать полной грудью. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Блогер Николай Соболев о спросе на негатив в интернете.
4: Интернет и социальные сети всегда подталкивают к экстремальному радикализму. Это вот тот факт, который мы можем зацементировать в 2026 году. То есть, если ты вещаешь в интернете, то аудитория и отклик аудитории постоянно накренивает тебя в сторону радикализма. Наиболее ярких заголовков, подталкивает тебя к трансляции негатива. Последние 30 лет, вот проанализируя весь медийный контекст, заголовки становятся все негативнее. Поэтому, если ты вещаешь на широкую аудиторию, если ты блогер, если ты обращаешь внимание на вот обратную связь, которая к тебе поступает, на лайки, на комментарии, на дизлайки, и так далее, то ты со временем, хочешь ты этого или нет, накрениваешься в сторону радикализма. Конечно, говорить о чем-то положительном, о каких-то преимуществах, о каких-то достижениях далеко не так выгодно, как говорить о проблемах. Поэтому в какой-то момент времени, там, году, например, там, в 2015, в 2016, когда на YouTube появились эти политические нарративы, да, вот все мы планомерно начали скатываться. То есть, если ты, например, что-то скажешь про преимущества России, про достижения России, то ты просто куплен, да. А если ты говоришь про негатив, то ты свой парень, который неравнодушен. Среди вот тех людей, которые транслируют только лишь негатив, сейчас оказалось гигантское количество иностранных агентов, ну и большинство из них, конечно, вот плевали с высокой колокольни на Россию, на перспективы, но они зарабатывают на этом деньги, да, большие деньги, потому что это все монетизируется.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании Aqualife Михаил Рудаков. Всех призываю, звоните, друзья, делитесь своими историями, подключайтесь к разговору. Не нужно оставаться в стороне, не нужно быть равнодушными. Потому что равнодушие...
5: Реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
6: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
7: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Премия, которую изобретатель Сергей Мосин получил от правительства за свою винтовку, ушла на отступные мужу его возлюбленной Варвары Арсеньевой. Тот без выкупа не давал развода.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Подарок. Это красивый, стильный, надежный, удобный, главное, да, и самое главное, полезный. Сделайте так. Первым делом поставьте премиум-ионизатор, да, генератор на режим 10 минут. Приготовьте водородную воду, выпейте стаканчик. Почувствуйте, как это вкусно. Это, кстати, еще и вкусно. Потом снова залейте свежую воду, подключите к канюлю и подышите 10 минут молекулярным водородом. И вы заметите, как меняется самочувствие. Честное слово, дышать становится легче, как будто даже нос очищается, одышка отступает, если она у вас была. Да? Этот эффект чувствуется даже после одной ингаляции. А моя супруга гипотоник, ее обычное давление 100/70, и если оно опускалось еще чуть ниже, да, ей становилось очень плохо. Но когда у нас появился генератор с функцией ингаляции, это стало по-настоящему спасением. Реакция почти мгновенная даже после 10 минут ингаляции. Я знаю, что многие жалуются на проблемы с давлением, чувствуют себя разбитыми, и к тому же уже ничего не помогает. Да, и то пьют, и другое пьют. А воз, как говорится, и ныне там. И вот мой вам совет. Подышите молекулярным водородом. Я считаю, что это самое простое решение и в то же время самое эффективное. Но пока у таких людей нет нашего генератора с функцией ингаляции, они этого не поймут. А у вас, надеюсь, скоро появится, потому что вы прямо сейчас воспользуетесь этим предложением и закажете два генератора по цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении, напомню. Теперь подробнее по самим аппаратам. Генератор Light – это абсолютная простота и минимализм. У него одна кнопка, один режим, 5 минут. Залили обычную питьевую воду, нажали кнопку, все, через 5 минут водородная вода готова. Выпили, и все. Можно выпить сразу, можно оставить чуть-чуть, потом допить, можно еще раз поставить режим. То есть он работает аккумулятор, он выполнен из стекла, его удобно носить с собой. По сути, это стеклянная бутылочка, да, только вы заряжаете его дома. Там мини-станция для генерации водорода внизу, в этой станции. Вы заряжаете эту станцию дома, как мобильный телефон, берете с собой, и он вам в любой момент готовит водородную воду из обычной питьевой воды, которая нас окисляет, вода становится восстановителем. Где угодно. Можете оставить себе, а можете подарить кому-то, еще раз говорю, из самых родных, дорогих и близких вам людей, тому, кому от всей души желаете настоящего крепкого здоровья. Второй генератор, премиум. Это аппарат с функцией ингаляции уже. В комплекте с ним идут специальные минералы, чтобы поднимать pH до уровня 9,2. У него две программы приготовления водородной воды. 2 минуты, если хочется быстро, и 10 минут, если хотите получить максимальную концентрацию водорода. Если давление скачет, чувствуется упадок сил или просто хотите пить воду с максимальными антиоксидантными свойствами, выбирайте 10 минут. И, конечно, этот режим используйте для ингаляции. Причем делать ингаляции можно тоже где угодно, даже на беговой дорожке. Если вы, допустим, ходите в зал или у вас беговая дорожка установлена дома, это особенно актуально. В помещении организму часто не хватает кислорода. И чтобы, ну, допустим, на работе вы тоже, да, можете спокойно, это никому не помешает, там беззвучно, и вам никаких, даже украсите свой стол, потому что там, когда в генераторах вырабатывается водород, мы сделали такую стильную подсветку, она изменяет разные цвета, там все цвета радуги, переливается очень красиво. Так вот, эффективно, это нужно необходимо в помещении организму, вот еще раз повторю, часто не хватает кислорода, и вот чтобы эффективно работали все функции, сердце тренировалось, и лишние накопления уходили, используйте ингаляцию молекулярным водородом во время в любое время, когда вам удобно. Да? И поверьте, эффективность и тренировок, и работы вашей, и даже учебы, если кто-то учится, да, вырастет в разы. Берите на вооружение, если вам дорого ваше здоровье и важно качество и эффективность тренировок. Друзья, Оба генератора всегда можно носить с собой. Не обязательно сразу два, берите любой, какой хотите. Премиум выполнен из тритана, он полегче. Лайт из закаленного боросиликатного стекла, очень надежного и крепкого. Какой хотите, такой и носите. Какой хотите, такой и подарите. Выбор за вами. Мы сделали супер предложение. Это цена прошлого года. Она недавно была, и мы говорим о том, что заканчиваются уже генераторы по этой цене, потому что комплектующие их уже выросла их цена. Поэтому, друзья, это, ну, можно сказать, последний день акции. Такой последний шанс приобрести два генератора по этой цене. Такой цены больше не будет. Это финальное предложение в этом году. Сейчас собирается, еще раз говорю, новая партия, она уже будет по другим ценам. Кстати, важная новость. Те, кто закажет генераторы прямо сейчас, получат их еще и в новом дизайне. Обновленные с новым логотипом. Выглядят невероятно стильно. Так что я даже немного завидую всем тем, кто сейчас позвонит по номеру 8 800 505 0855 и закажет наши генераторы. Теперь хочу обратить внимание на то, что некоторые из вас, возможно, уже начали чихать. Там, может быть, да, есть же такие. Я прямо вижу, как вы поднимаете руки. Кто с ужасом ждет, кто с ужасом выходит на улицу, у кого-то аллергия, да, а кто-то чихает, потому что в этом, кстати, говорят, сейчас гораздо раньше начнется аллергия, она уже началась, да, и уже кто-то мучается этим полинозом, страшным зверем, да, и я всем сочувствую, кто с ним борется. Вот моя коллега Ася, например, через это прошла, но она справилась, она поборола аллергию, теперь весной ждет только радости. И летом тоже, да, чтобы пели птички, цвели цветочки. Ее это радует, и я уверен, что она желает того же, как вам, и вам, да, как и я. И вот я хочу здесь пример привести от себя лично. У нас в компании работал водитель, зовут его Александр, который каждую весну мучился от цветения. Глаза слезились. Насморк, кашель, да, классическая картина аллергии, которая выбивала его из колеи на пару месяцев. Это был февраль 2015 года. Я ему посоветовал, начни прямо сейчас пить ионизированную воду. Он послушал, начал, и когда пришла весна, друзья, он встретил ее с улыбкой, без единого признака аллергии, просто потому что организм подготовился, да, ушло вот это хроническое воспаление. Другая история, которую поделилась со мной Ася, да, история про молодую женщину, чуть за 30, но из этих 30 с небольшим 12 лет она провела с полинозом. Каждый май и июнь для нее был адом. Слезящиеся глаза, опухшее лицо, опухшее горло, постоянные отеки, и при этом она ходила как сонная муха, потому что все время сидела на таблетках, уколах и прочих препаратах. Она уже смирилась с мыслью, что это навсегда, что ничего не изменить, пыталась как-то к этому привыкнуть, да. Но в прошлом году все изменилось. За 2 месяца до сезона цветения она начала пить ионизированную водородную воду и делать ингаляции. Регулярно, каждый день, делала много ингаляций. Первое, что она заметила, ушел хронический насморк, который преследовал ее даже вне сезона аллергии. А когда пришел май, она прошла его удивительно легко. В ее случае совсем без симптомов не обошлось. Что-то где-то еще чуть-чуть напоминало о себе, но это были крохи по сравнению с тем, что было раньше. Не в полную силу, не в полной мере, друзья. Это не магия, не волшебство и не волшебная таблетка. Это абсолютно научно доказанное действие молекулярного водорода. Почему это работает? Давайте разберемся. В 2009 году группа японских ученых во главе с Томохиро Иитой совершила настоящий прорыв. Они доказали, что молекулярный водород способен останавливать аллергическую реакцию на самом старте. Он не просто глушит симптомы, как это делают антигистаминные препараты, он модулирует сигнал. Как это работает? При встрече с аллергеном в так называемых тучных клетках запускается цепная реакция. Я не буду грузить вас медицинскими терминами, но суть в том, что это похоже на пожарную тревогу, которая заставляет клетку взрываться. По-научному это называется дегрануляция. Клетка выбрасывает гистамин, а гистамин — это и есть главный виновник всех наших страданий, зуда, отеков, насморка, слезотечения. Да? Так вот, молекулярный водород мягко и уверенно ставит эту пожарную тревогу на паузу. Он не дает ей разгореться, он подавляет ключевые звенья в этой цепочке. Нет сигнала, нет выброса большого количества гистамина, значит, аллергическая буря не начинается. Просто не начинается, и все. Друзья, я продолжу в следующей части говорить о исследованиях, да, но сейчас хочу вам напомнить, что меньше 30 секунд остается, поэтому напоминаю, что сегодня вы еще можете заказать 2 генератора по цене одного, позвонив по номеру телефона 8 800 505 0855. Генератор премиум с функцией ингаляции и функцией приготовления ионизированной щелочной воды и генератор водородной воды Light. Цена этого комплекта 29 000 рублей. Последний день акции. Звоните 8 800 905-0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
10: Комсомольская правда.
11: Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов проконтролировал ход работ по подготовке городских парков, скверов и общественных пространств к предстоящему Дню города. Он также оценил выполнение условий муниципального контракта. Выяснилось, что «Зеленхоз» выполняет работы по графику в соответствии с условиями муниципального контракта и установленными финансовыми лимитами. Для уборки территории используется как ручной труд, так и специализированная техника. Константин Максимов обратил внимание руководителя «Зеленхоза» Максима Чумакова на раннее опадание листвы. Это необходимо учитывать при организации уборки для своевременного вывоза лиственных отходов. В разных уголках Великих Луг к 860-летию города появились новые архитектурные и интерактивные объекты. У летней эстрады установлена композиция «Великие Луки 860», у музыкальной школы имени Мусоргского яркие арт-формы, вежливый фонарь и скрипичный ключ. Они не просто украшают город, они становятся его новыми достопримечательностями и любимыми местами для фото. Идет комплексная подготовка ключевых праздничных площадок парка Петровский, площади Ленина, Вознесения и Матросова. Работы включают уборку территории, установку тематических баннеров и декоративных элементов. В Великих Луках на аллее героев СВО молодежка Народного фронта провела митинг в память о Николае Ковалеве и Давиде Соколове. Николай с позывным ЧПАЙ, медик гуманитарной миссии, инструктор по тактической медицине. Давид – тюр, координатор по СМИ, талантливый фотограф и видеограф. Они погибли 16 августа 2024 года в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль на мосту в Глушковском районе Курской области. В этот день они помогали эвакуировать мирных жителей из приграничья. Награждены орденами мужества. Участники митинга в Великих Луках возложили цветы к мемориалу и открыли фотовыставку работ Давида Соколова.
13: О валютах.
12: Доллар 85 рублей 16 копеек, евро 98 рублей 73 копейки, юань 12 рублей 62 копейки.
13: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
14: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
0: Продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Мы говорим с вами о самом простом и самом экологичном, на мой взгляд, источнике поддержания здоровья. Это о правильной воде. Ионизированной щелочной воде, ионизированной водородной воде, которая получается в ионизаторах, в генераторах водородной воды из обычной воды. То есть обычная вода, к сожалению, является окислителем, а мы знаем, что оксидативный стресс является причиной большинства заболеваний, а именно 90%, вы только вдумайтесь в эту цифру, 9 из 10 заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Это первопричина. И вот для того, чтобы побороть заболевание, нужно воздействовать на первопричину. Я думаю, вы со мной согласитесь именно в этом утверждении. И вот с первопричиной борются антиоксиданты, то есть противоокисление. Антиоксидантом может быть вода, но, к сожалению, вода из крана, бутилированная вода, легко доступная нам вода, не является антиоксидантом. Она поддерживает вот этот оксидативный стресс, будучи окислителем. Но в считанные минуты, но ненадолго, да, минут там на минут, говорю, на час, часов на 8-12 она может стать антиоксидантом. Потом нужно снова ее готовить. Да. Для этого, для того, чтобы ее приготовить, нужны ионизаторы и генераторы. И вот мы являемся заводом, я являюсь представителем завода-производителя этих ионизаторов, в которых вы в считанные минуты можете приготовить из обычной питьевой воды воду с антиоксидантными свойствами. В прошлой части я говорил об аллергиях. Вообще неважно, еще раз, 9 из 10 заболеваний является причиной оксидативный стресс, но я затронул такую тему, как аллергии. В 2009 году группа японских ученых во главе с Томохиро Итой, она совершила настоящий прорыв, как я уже говорил в прошлой части. Они доказали, что именно молекулярный водород, который появляется в воде после ионизации, способен останавливать вот эту аллергическую реакцию на самом старте. Он не просто там глушит симптомы, как это делают антигистаминные препараты, он модулирует сигнал. И вот я начал рассказывать, как это работает. Смотрите, при встрече с аллергеном в так называемых тучных клетках запускается цепная реакция. Суть в том, что это похоже на пожарную тревогу, которая заставляет клетку, грубо говоря, взрываться. По-научному это называется дегрануляция. Клетка выбрасывает гистамин, а гистамин — это и есть главный виновник всех наших страданий, вот этих зуда, отеков, да, насморка, слезотечения. Так вот, молекулярный водород мягко и уверенно ставит эту пожарную тревогу на паузу. Он не дает ей разгореться. Он подавляет ключевые звенья в этой цепочке. Нет сигнала, нет выброса большого количества гистамина, значит, аллергическая буря не начинается. Просто не начинается, и все. И вот исследователи пришли к сенсационному выводу. Водород действует здесь не только как антиоксидант, кстати, но и как сигнальная молекула. Понимаете, он разговаривает на одном языке с нашей иммунной системой, объясняя ей, все нормально, все спокойно, никакой опасности нет. И иммунная система успокаивается, аллергия не запускается. Есть и более позднее исследование 2016 года, оно опубликовано в авторитетном японском медицинском журнале, там обобщается, что клиническое применение водорода эффективно при широком спектре воспалительных и аллергических состояний. Так что сейчас самое время, друзья, начинать дышать молекулярным водородом и пить водородную воду, чтобы через там, пару-тройку недель чувствовать себя и бодрым, и энергичным. И если у вас, допустим, аллергия есть, то она, даст Бог, отступит. Да? Именно поэтому наше предложение сегодняшнее. Два генератора по цене одного, премиум, да, при помощи которого вы, кстати, делаете ингаляции, это премиум-ионизатор, и лайт, который всегда под рукой для водородной воды. Он минимальной функции доступен в минимальном исполнении. То есть одна функция, один прибор. Да? И вот вы можете один из этих генераторов подарить, можете один оставить себе, можете кому-то из родственников дать. Да? Но только сегодня, еще раз говорю, до 19.00 цена на этот комплект 29 тысяч рублей. Так что звоните 8 800 505 0855. Заканчиваются эти комплекты по старым ценам. сожалению, комплектующие уже по новым ценам, они уже появились на складе, их осталось немного. На сегодня, я думаю, хватит для всех до 19.00, но это на сегодня. Поэтому вынужден вас предупредить, просто чтобы потом не чувствовать себя виноватым, что я вас не предупреждал. Звоните, друзья, 8 800 505 0855. Оплата при получении, доставка бесплатная, и звонки на номер телефона 8 800 505 0855 бесплатные. Если, кстати, сразу не дозвонитесь, там скажут, допустим, наш автоответчик, что все операторы заняты, да, то мы обязательно вам перезвоним, только будем перезванивать с городского номера, не с 800-го, на который вы звоните, а с городского, который код его 495, это код Москвы, и дальше номер 248-0808. Вот этот номер, с которого мы перезваниваем. Так что поднимайте трубку. Там часто написано «фабрика здоровья», так называется наша компания, юридическое название. Так что поднимайте трубку, там мы перезваниваем вам. Ну а сейчас зафиксируйте, забронируйте за собой эту цену, звоните 8 800 505 0855. А также еще есть время дозвониться в прямой эфир, я всегда рад живому общению, да. Но что еще стоит рассказать? Вот что значит на практике вот это вот регулярное вдыхание молекулярного водорода? Оно убирает хроническое воспаление, которое годами сидит в организме, да? Становится свободнее дышать, да? Легкие работают как часы. Кровоток приходит в норму, капилляры оживают. Помните, я в прошлой части рассказывал, что это и способствует ангиогенезу, то есть росту новых капилляров. А ведь молодые здоровые капилляры – это и есть молодой вы, да? Все органы начинают функционировать не на 50%, не на 60%, как это бывает с возрастом или из-за вялотекущих воспалений, да, на полную мощность, на все 100. И отдельно хочу сказать про то, что еще раз говорю, что для многих особенно актуально. Аллергия, поленос, вот эта напасть, с ней можно и нужно прощаться. Главное – системный подход. И регулярность. Как только вы возьмете за правило каждый день делать ингаляции молекулярным водородом, пить водородную воду, вы просто вычеркните слово «поленос» из своего лексикона. Забудьте, что такое проблема вообще существовала. Кстати, я вспоминаю Ася, опять же, сегодня много раз ее вспоминаю, скоро она из отпуска уже выйдет, да? Так вот, у нее тоже, кстати, был поленос, да? Она тоже страдала этой аллергией. Она сама прошла через этот ад. Она помнит, как жутко, как это выматывает, как аллергия буквально крадет у тебя несколько месяцев жизни. Ты существуешь на таблетках и уколах, пытаешься спрятаться от пыльцы, там задумываешься о переезде в другой регион, лишь бы не видеть эти цветущие березы там и цветущие цветы. Да? Она знает об этом, и на злаке часто у многих вот эта аллергия. Она знает об этом не понаслышке. Именно поэтому она от всей души желает каждому слушателю быть здоровым и не сталкиваться с этим кошмаром. А если столкнулись, избавиться, друзья. Как избавилась она и многие-многие другие люди. Да? Ее рецепт прост. Ионизированная вода и ингаляция водородом. Это сработало у нее и сработало безотказно. Поэтому еще раз повторяю, с удовольствием. Сегодня еще радуясь, говорю об этих ценах. Сегодня для всех слушателей «Комсомольской правды» действует особая цена на комплект из двух генераторов. Вы нигде, говорю, еще раз говорю, подчеркиваю, нигде не найдете такого предложения. Только для вас, для слушателей «Комсомольской правды». Aqualife Light генератор и генератор Aqualife Premium. Вместе они за 29 тысяч рублей. Это реально уникальное предложение. Долго, не то что долго, сегодня. Это вот, долго мы не можем держать эту цену, до завтра она уже не продержится, только сегодня. Да. Звоните до 19.00, успевайте. 8 800 505 0855. Еще раз скажу про ингаляции воды. Это максимально экологичный и безопасный метод. У него нет противопоказаний. Я серьезно. Больше 2000 исследований, посвященных молекулярному водороду. И ни в одном из них не описано побочных эффектов. Представляете, как это здорово? Поэтому и детям, кстати, важно, и можно, независимо от возраста. Им это даже понравится, друзья, поверьте моему слову. Потому что в процессе выработки водорода генератор красиво светится, пузырьки поднимаются, как в шампанском, да, перляж так называемый. Такой легкий такой перляж и легкое дыхание, когда вы дышите водородом, да. Все переливается в этом генераторе разными цветами, детей завораживает, а никаких неприятных ощущений нет. Так что они с удовольствием будут и воду пить, и ингаляции делать. Кстати, напомню, воду, с ней очень легко налаживать питьевой режим. потому что она другая даже на вкус. Ее очень легко пить, как мы такое слово у нас появилось, так оно как-то само появилось в процессе, да, в процессе изучения ионизированной воды. Питкая вода, вот пить ее хочется. А давайте еще раз пробежимся по эффектам, которые вы получаете, как только начнете пить ионизированную водородную воду, как только начнете делать ингаляции. Вот возвращаясь к академику Чучалину, к исследованиям Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, вот и академик Чучалин доказал, что водородные ингаляции снижают риск тромбозов, инсультов, особенно после ковида. Идет регенерация легочной ткани. У 90% пациентов с постковидным фиброзом после курса сатурация поднялась с 92% до 98%, а одышка исчезла полностью. Да? Дальше борьба с хроническими воспалениями и болью, артриты, аутоиммунные состояния. У 70% пациентов с ревматоидным артритом после 3 месяцев терапии уменьшились боль, ушли отеки суставов. Что касается неврологии, да, при болезни Паркинсона, ангингаляция замедляет развитие двигательных расстройств. Друзья, и вот пример одного врача, которым поделилась с нами. Да, женщина 58 лет с полинейропатией сократила прием обезболивающих на 80% после курса из 12 танцев. Но она ходила в клинику. А вы можете делать это то же самое дома, причем столько, сколько нужно. На генераторе нет лимитов. Зарядили, готовьте воду, делайте ингаляции хоть каждый час. Успеете, главное, заказать 2 генератора по цене 1. Комплект стоит сегодня только до 19.00 29 тысяч. Звоните 8-800-505-0855. Звоните прямо сейчас, а я желаю всем здоровья и активного долголетия.
15: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
18: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
19: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
20: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
22: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
23: Чистая страна.
24: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев, и это программа «Чистая страна». Здесь мы говорим о вопросах экологии. И сегодня у меня в гостях очень интересный гость — Анастасия Варлыгина, основатель и директор организации «Экономика океана». Анастасия, тема нашего сегодняшнего разговора, давайте сформулируем ее так: «Экология и океан». Почему-то мне кажется, что, а вы наверняка подтвердите мои слова, что некий запас прочности, некий запас восстановления экологии вообще земного шара нужно искать вот в океанах, морях и смотреть куда-то туда, потому что, как минимум, мы дышим чистым воздухом благодаря мировому океану. Подтвердите мои слова, если это действительно так, и нужно ли смотреть именно в эту сторону с точки зрения восстановления экосреды?
2: Да, благодарю. Я очень рада вообще оказаться здесь и поделиться этим, потому что на самом деле, действительно, как вы сказали, и океан на самом деле сильно ближе, чем кажется. Вот сейчас, сидя в студии в Москве, кажется, что он очень далеко. На самом деле, вот в том числе у нас в стране одна из самых протяженных береговых линий. У нас огромное количество морских ресурсов. Океан действительно производит вообще больше 50% кислорода, который вообще в целом производится у нас на планете Земля. То есть по факту океан выступает таким большим регулятором, балансиром той среды, в которой мы обитаем. Он поглощает там больше 30% углекислого газа, который вообще выбрасывается в атмосферу. И в принципе, наверное, порядка 70-72% всей поверхности Земли занимает океан. И не обращать внимания на такое огромное пространство, из которого во многом сформировалась наша планета, конечно, нужно туда обращать свое внимание все больше и больше.
24: То есть, получается, кислород мы получаем как раз-таки за счет океана, за счет мирового океана. И вот я даже смотрю в подсказку, каждый второй вдох человека осуществляется за счет мирового океана. Скажите, пожалуйста, а как мы можем это применить в жизни, на деле, что называется?
2: На самом деле, это такой тоже интересный факт, что больше 80% всех торговых путей, они пролегают именно по морю. То есть на самом деле океан — это такая огромная транспортная узел. Соответственно, он не только играет большую роль в регуляции планетарных процессов, но еще и участвует в огромном количестве экономических процессов. Еще в океане огромное количество ресурсов, которые можно использовать для продовольствия, для разных, для агро, например, технологий, для сельского хозяйства, в принципе, для косметической отрасли, для всяких полезных добавок, для фармацевтики. То есть на самом деле океан — это не просто пространство с некоторой жидкостью. То есть это огромное количество, богатое разными веществами, которые можно выделять и уже в более высокотехнологичной отрасли как-то применять. И вот то, чем как раз мы пробуем заниматься, это как раз-таки показать вот эту ценность ресурса, который у нас вообще практически еще недоизучен, но которого у нас в стране, в частности, да, огромное-огромное количество.
24: Анастасия, но, наверное, экологическое сообщество, наоборот, задаст резонный вопрос. Мы сейчас активно выгребаем полезные ископаемые из суши, а если мы еще начнем это делать из мирового океана, то как раз-таки нанесем вред. Или это должно звучать таким образом, мы должны больше брать из мирового океана и меньше из земли тогда? Таким образом стоит вопрос.
2: Вообще, как бы, если брать экологическую повестку, понятие экологичность, оно не измеряется в больше или меньше, оно измеряется в том, как мы добываем, какими способами, насколько это бережно или не бережно по отношению к экосистеме. И тут что на воде, что на суше, очень важно понимать, каким образом мы этот ресурс получаем и как мы дальше его используем. Потому что можно добыть таким образом, что потом вся экосистема вымрет, ничего не останется, никакой там репродукции, появления новых растений, например, водорослей не будет. А можно сделать так, чтобы это было на пользу и океану, и человеку. То есть на самом деле вообще экологическое мышление и экологический подход, он не в том, чтобы добывать, например, меньше, оно в том, чтобы добывать или использовать ресурс таким образом, чтобы учитывать то, как работает механизм именно экосистемы природной, чтобы мы максимально близко к этому использовали ресурсы.
24: Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем занимается ваша организация, что вы делаете, ну и в том числе в вопросах экологии.
2: Да, мы на самом деле, по сути, звучит, конечно, очень так действительно амбициозно, но мы действительно в России формируем новую индустрию. Индустрия вокруг, мы называем экономика океана или океан тех, то есть это технологии вокруг устойчивого экологичного исследования океана и работы с ним. И мы соединяем ученых, бизнес и государство для того, чтобы появлялись новые проекты, которые, с одной стороны, технологически позволяют нам осваивать океан, с другой стороны, не нарушают целостность экосистемы, и в то же время помогают нам, как человечеству, добывать больше полезных каких-то ресурсов для нашей повседневной жизни и быть более здоровыми. Например, в этом году вообще повестка и нашей страны, и лично мне эта повестка очень близка, сильно вокруг биоэкономики. То есть биоэкономика — это вот новое такое, как можно сказать, тренд, экономика, в основе которой лежит низко ископаемое топливо, а биологический ресурс. То есть то, как мы можем на самом деле грамотно использовать ресурсы на планете, но при этом не нарушая целостность, собственно, самой планеты. И вот в рамках всей этой истории мы очень много в этом году изучали проекты, собирали их по всей стране, смотрели, на каких стадиях развития они находятся именно в морских биотехнологиях. По сути, морские биотехнологии — это, например, переработка рыбных отходов, это добыча водорослей, это добыча морских микроорганизмов, потому что каждый из морских существ на самом деле обладает уникальным вообще количеством полезных веществ, витаминов, разных соединений, которые очень необходимы человеку. И более того, если мы говорим про северные моря, например, Дальний Восток или Арктика, там те же водоросли, те же существа, они живут в настолько экстремальных условиях, что у них вообще способность жить настолько высокая, что даже вот те же водоросли, они настолько живут в довольно сложной среде, что у них очень высокая способность к регенерации. То есть, например, из водорослей можно выделить определенные вещества, из которых сейчас делают разные гели, повязки для заживления ран. То есть, в принципе, используют для медицины. Где-то это используют в пище, где-то это используют в косметике, в сельском хозяйстве. То есть, по сути, в океанах сейчас есть огромный ресурс, где-то даже с избытком, вот как, например, в южных морях сейчас есть довольно большая экологическая проблема с медузами из-за потепления температуры воды. Медуз стало очень много. Настолько много, что они начинают просто вредить экосистеме. А из медуз сейчас научились, вот есть один проект в Ростове, который научился делать, и на Дальнем Востоке тоже такой проект есть, они делают морской коллаген из медуз.
3: Очень классно.
2: Да, и это, то есть, как бы, с одной стороны, решение экологической проблемы, да, с другой стороны, получение полезного вещества, которое можно использовать и в косметике, и в фармацевтике, в БАДах и в разных абсолютно историях.
24: Я смотрю на вас, молодая девушка занимается такими амбициозными и очень вообще-то сложными вещами. Это какая-то личная история? Как вы к этому пришли и почему решили этим заниматься и посвятить этому жизнь?
2: Я закончила в Бауманке инновационное предпринимательство и как-то всю жизнь, еще, мне кажется, со школы знала, что я буду предпринимателем и вот создавать какие-то системы. Первый мой бизнес как раз был связан с экологической повесткой, и как-то так сложилось на самом деле. Во многом мне это привили, в том числе в семье. У нас всегда было и есть отношение к природе, к внешней среде. Оно всегда было не потребительским, оно было скорее партнерско-дружеским, потому что я понимала, что мы один из видов, который проживает на планете Земля. И, в принципе, оно со временем просто вот это понимание партнерства к нашей планете переросло в то, что мне не просто хочется декларировать про то, что какая у нас планета классная, а давайте о ней заботиться, потому что я, честно говоря, не согласна с высказыванием, что планету нужно спасать. Я убеждена, что планета настолько самодостаточная, она свою эволюцию пройдет с нами или без нас. Уже столько прошло тысячелетий, миллионов лет. А вот вопрос, можем ли мы как вид выжить на этой планете, создав все себе вот эти сложности экологические в том числе, это большой вопрос. И я понимаю, что моя задача сейчас в том, чтобы искать с помощью технологий, с помощью людей, с помощью разных систем государственных, где-то частных, те инструменты, которые позволяют нам, как виду, Homo sapiens, человеку, проходить нашу собственную эволюцию согласно с союзом планеты и Земля, потому что я понимаю, что она свою эволюцию пройдет, и очень хочется в этой эволюции вместе с ней дальше двигаться. Поэтому для меня это на самом деле такая какая-то задачка, наверное, моей жизни. Просто меняются на протяжении жизни разные инструменты, бизнесы, подходы, но внутреннее вот желание это познать на самом деле, вот эту необъятную вообще удивительную планету, на которой нам посчастливилось жить, и узнать ее вообще механизмы работы.
24: Всем нравятся конкретные примеры. Может быть, еще есть конкретные примеры, как вы используете природные ресурсы?
2: Мы собираем огромное количество проектов по всей стране. То есть, если мы говорим про морские, да, конкретно ресурсы, есть проекты, которые, вот, например, как я уже упоминала, работают с водорослями. То есть это производство вообще всевозможных пищевых добавок. Вот, например,
24: это где-то на стыке медицины, красоты, здоровья.
2: Там удивительным образом работает, что условно из одной водоросли можно с помощью разных технологий добыть полезные вещества, ингредиенты и компоненты для абсолютно разных отраслей. Получить порошок, его можно добавить в корма для животных. Потом из этого можно извлечь, там, сварить определенный гель, его можно уже использовать в косметику. Там дальше определенным образом экстракты получить, его можно уже добавлять в более сложные какие-то технологические продукты. Тоже такой интересный пример. Вот, ну, есть на Дальнем Востоке проект, который получает из водорослей агар-агар. Это такой известный загуститель. У нас сейчас большая часть импортируется. Поэтому есть большая задача у таких проектов все-таки собственное сырье использовать и насыщать рынок собственными примерами. Второе направление — это работа например, с отходами, с рыбными, да, у рыбной промышленности довольно большое количество там шкур, которые остаются после рыбопереработки. И вот это все тоже перерабатывают в определенную муку, которую добавляют в разные добавки. Из этого также делают коллаген, который добавляют уже в разного рода косметику. Если он будет более очищенный, его, в принципе, можно уже и в фармацевтические продукты добавлять. Например, делают также продукты из, например, панцирей краба, получают определенный такой продукт, хитозан называется. Кто-то перерабатывает кальмара, кто-то перерабатывает... Ну, то есть, на самом деле, это часто еще называется более такой глубокой переработкой тех отходов, которые образовываются уже у текущих отраслей, в частности, у рыбной промышленности. То есть, это, на самом деле, это буквально только вершинку айсберга рассказала, но проектов, которые этим занимаются, огромное количество, которые как-то вот учатся из морских ресурсов получать полезные компоненты для нашего здоровья.
24: Очень интересно. Я благодарю вас за этот разговор. Всем нашим слушателям хотел бы напомнить, что мы говорили об экологии океана с Анастасией Варлыгиной, основателем и директором организации «Экономика океана». У микрофона был Юрий Кораблев. Вы слушали программу «Чистая страна». До встречи в эфире.
3: «Чистая страна». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Василий Кашин о поставках Турции оружия Украине.
5: Турция нам не друг, у нас такие транзакционные отношения, ты мне, я тебе, и где-то мы сотрудничаем, где-то мы торгуем, где-то мы работаем друг против друга. Уровень доверия не то чтобы был очень высокий, разумеется, вот данное конкретное событие дополнительно осложнит отношения, наверное, мы будем искать способ за это как-то отплатить, при том, что российско-турецкие отношения в целом остаются важными для обеих стран. Каких-то драматичных шагов, я думаю, не будет, потому что мы важны для них, а не для нас. Мы пересекаемся в ряде третьих стран, в местах вроде Ливии. Очевидно, можно найти способ и будут искать способ отплатить Турции каким-то образом там, создать им проблемы в тех сюжетах региональных, куда они вовлечены. Разрывать какие-либо значимые экономические связи с Турцией невыгодно нам самим, то есть мы не можем, пытаясь наказать Турцию, делать что-то, что ухудшит наше собственное положение. Все же не стоит преувеличивать произошедшее. Это продолжается с первых дней конфликта. И это не самый крупный турецкий шаг, который был предпринят. И вклад Турции в обеспечение вооруженных сил Украины всегда был довольно велик.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
6: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
7: Два человека погибли, еще пятеро пострадали при попадании обломков БПЛА на рейсовый автобус в Севастополе, сообщили местные власти. Трое в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Других подробностей ЧП пока нет.
3: О политике.
7: Россия воспринимает вбросы об угрозах от Метсоморской АЭС как попытку внести раскол в энергетическое сотрудничество с Арменией, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, это выглядит как попытка продвинуть деструктивные для Еревана западные проекты и технологии. Ранее в зарубежной прессе появились заявления о якобы исходящей от действующей в Армении станции угрозы, связанные с ее безопасностью. В частности, утверждалось, что Метсоморская АЭС представляет опасность для всего региона и должна быть закрыта.
3: О Ближнем Востоке.
7: Иран частично открыл Ормузский пролив. По пути беспрепятственно могут перемещаться нефтяные танкеры из Ирака, говорится в сообщении издания «Ирна». Тегеран согласился на просьбу Багдада. Ранее танкеры из Ирака могли проходить через пролив только с разрешением. Напомню, вопрос с Ормузским проливом стоит остро. Иран и США жестко контролируют перемещение судов. По словам экспертов, из-за ограничений больше всего страдают страны ЕС. В альянсе назревает энергетический кризис.
3: О транспорте.
7: 5500 автобусов будут поставлять в регионы ежегодно. Такое заявление сделал глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, отечественные предприятия имеют избыточные производственные мощности по основным видам общественного транспорта. Министр уточнил, что объем в 2-3 и более раза превышает текущий уровень заказов. Предполагается, до 30 года дополнительно загрузить предприятия за счет программы развития городского электрического транспорта.
1: Обо всем.
7: Российский триколор развернули на вершине Роза-Пик в Сочи на высоте 2320 метров. Участники восхождения преодолели 6 километров горного маршрута с перепадом высоты в 1000 метров, чтобы добраться на самую высокую обзорную точку горнолыжного курорта. Поход объединил 30 человек. Самому младшему участнику было всего 5 лет. Сегодня в России отмечается День государственного флага.
1: О валютах.
7: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юаня 12 рублей 33 копейки.
1: О погоде.
7: В Москве сейчас +22, облачно с прояснениями. В Петербурге 21, выше нуля, пасмурно.

0: запретных Милонов.
1: Виталий Валентинович в студии собственной персоной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте.
1: И у нас много сегодня очень культурных и маловысококультурных тем. Но начнем мы с исключительно высококультурной темы Канье Уэста или Е, как он называет себя сейчас.
2: Он как же... он зовут?
1: Е. Теперь он называет себя Е.
2: Е?
1: Е. Е. Да.
2: А я помню, был такой парень, он потом стал называться певец, ранее известный как Принц.
1: Вот-вот-вот. Это абсолютно его случай, только гораздо более запущенный. Я прочитала вашу реакцию на то, что, в общем, этот человек, который является поклонником Гитлера здесь, там и везде, вы, в общем-то, не возражаете против того, чтобы он выступал в Петербурге на «Газпром-арене»?
2: Канье Уэст не знает, кто такой Гитлер. Вы же понимаете, кто-то уровень развития Канье Уэста. Он не знает, что такое Гитлер, не знает, что такое фашизм. Он просто насмотрелся на Илона Маска, и вот это вот все ходит с рукой вверх.
1: А тут, понимаете, вопрос же не в том, что он ходит с рукой вверх. Он рассказывает подробно, почему Гитлер был прав. Он рассказывает, почему было правильно уничтожать евреев. Он поет в своей песне, повторяет фразу «Хайль Гитлер», по-моему, если я не путаю, 11 раз, и я... полагаю, что на «Газпром-арене» он будет петь эту песню. Более того, думаю, что он будет торговать своим мерчем, как вы полагаете, там, где, собственно говоря, свастика и Гитлер.
2: Я уверен, что этого не произойдет. В России точно этого не произойдет. И, знаете, вы так вот, поскольку Канье Уэст решил поехать в Россию, то вы автоматически стали против Канье Уэста. Если бы Канье Уэст сказал, что он не поедет в Россию, вы бы его поддерживали и закрывали бы глаза на свастики, на
1: Гитлера. Смотрите, какая история. У меня нет ответа на вопрос правильного. Потому что, с одной стороны, Канье Уэст фашист. С другой стороны, Канье Уэст очень талантливый музыкант. А по большому счету, Вагнер был тоже чудовищным националистом и антисемитом. Означает ли...
2: Какой Вагнер?
1: Рихард.
2: Не был он был антисемитом.
1: Рихард Вагнер. Он был антисемитом.
2: А, Рихард. Я думал, вы про другого. Я
1: уровень думаю, культуры, Виталий. Соберитесь, возьмите себя в руки, мы о музыке.
2: А, мы о золоте Нибелунгов.
1: Безусловно, о Лейнгрине. Так вот, стоит ли нам отказаться от прослушивания Тангейзера из-за того, что Вагнер был омерзительным человеком и антисемитом?
2: Ну, стоит ли нам отказываться от стихов Фета?
1: А что там с Фетом? Я не знаю.
2: Деспотом был сумасшедшим домашним.
1: В семье, в смысле?
2: Да.
1: Деспотом... Мне наплевать, какой Фет был дома. Нет, подождите, то есть вы...
2: Уже вот так.
1: Скидывание...
2: Вот уже вот так вот. Вот это вот права женщин уже у вас убраны на второй план каморки, потому что вас это не интересует. Нет, ну, давайте так, мы... понимаем, что история и вообще история – очень сложная вещь. Творческие люди тоже были разносторонние. Вот вспомните песню «Лили Марлен». «Лили Марлен». Чем виновата эта песня? Ничем.
1: Тем, что ее слушали, собственно
2: сама
1: говоря...
2: Сама песня не виновата же ни в чем, правильно? Она, но ее слушали и очень любили в гитлеровской Германии, поэтому... Она не стала преступной, но автоматически мы вспоминаем времена гитлеровской Германии. Я уж, извините меня, хочу вспомнить и другой символ, о котором вы только что говорили. Это свастика, которая действительно до Гитлера была абсолютно приемлемым символом, который был напечатан на деньгах России при правительстве Керенского. Там были свастики.
1: Может быть, перестанем ее запрещать?
2: Нет, но этот символ себя... Этот символ настолько плотно ассоциируется с человеконенавистничеством, что он, да, запрещен. Ну, да, так произошло. Этот символ стал неразрывно связанным именно с фашизмом. Хотя существовал за тысячелетия до этого. Так происходит, и никто не собирается его демаргинализировать, как бы его снова разрешать. Нет.
1: Вы знаете, давайте вот что. Я понимаю, что вы пытаетесь мне выкрутить руки и...
2: Никуда я никого не кручу.
1: Подождите, дайте мне сформулировать. Да, конечно, не одно и то же попрание там, женщин в семье и поддержка величайшего злодея в современной истории. Мы знаем,
2: что... Ну, Канье Вест величайший злодей?
1: Я про Гитлера.
2: Ой, да хватит вам.
1: Гитлер честно, не величайший злодей?
2: Нет, Гитлер – величайший злодей и подонок. Так. Безусловно, личность Гитлера получила однозначную оценку, в том числе и в мировом праве.
1: Так.
2: И мировым сообществом. Так. Тем

0: вас быть осторожным, потому что за поддержку терроризма и упоминание того самого погибшего в тюрьме человека кое-кто сидит в тюрьме.
1: Он не погиб, он умер. Скоропостижно скончался.
0: Вы меня слышите?
1: Да. Поэтому я говорю о том, что этот человек точно так же, как и остальные, очень много зиговал. Однако у либеральной...
0: Он запрещен и признан террористом-экстремистом, да. И только за упоминание его имени в нашей стране сажают.
1: У нас... Да ну как, вот мы с вами...
0: Сколько людей за упоминание Навального? Лев Шлосберг?
1: Эта фамилия не запрещена. У нас есть статьи.
0: Навальный не запрещена,
1: не запрещена фамилия.
0: Хорошо. Значит, вы сравниваете... В данном случае, подождите, давайте по порядку. Значит, если Навальному было можно зиговать, упоминать Гитлера или что там
1: террористу,
0: он еще делал...
1: Экстремисту.
0: Террористу и экстремисту. То, значит, и Канье Весту можно.
1: Нет.
0: Я не понимаю вас, Виталий.
1: Вы пытаетесь меня записать в лагерь каких-то сторонников, поминутных с Канье Вестом. Я Канье Веста... песен не слушаю и слушать не собираюсь.
0: А мне, это стыдно.
1: Мне, кроме как «Седой ночи» Канье Веста, ничего не известно
0: вас
1: из его произведений.
0: Вас это роднит с Эллой Александровной Поляковой. Ваш культурный уровень, видимо, на одном примерно уровне. Она тоже знает творчество Канье Веста исключительно как «Седую ночь».
1: Вот. Я не слушаю рэп. Я ему как раз и предложил, что оставь ты эти свои песни непонятные. К тому
0: Спой
1: же
0: нормальный.
1: На ненормальном диалекте, понятно, какого-то шмурдякового языка. Ну, на английском он говорит, то четко не умеет, поэтому спой нормальные песни. Я ей предложил, что ж ты фраер сдал назад? Он может приехать, взять пару уроков у дяди Миши Шафутинского.
0: Как вы полагаете, тогда Мизулина и все остальные успокоятся?
1: И спеть песню «Еврейский портной», если он вот тихо, как в раю.
0: Это та песня, которую публика вас горячо принимала, я помню.
1: Не публика, а один пьяный ублюдок, антисемит.
0: Мне показалось, их там больше.
1: Ну, вам показалось, а один пьяный ублюдок заорал, конечно, антисемит. Но я считаю, что это прекрасная песня. И знаете, я вам честно хочу сказать, если пошел... Вы знаете, я не еврей, но если пошла речь об этом... Если мне предстоит еще раз, я еще раз выйду и прочитаю это стихотворение.
0: Я нисколько не сомневаюсь в вас.
1: «Еврейский портной». И мне будет плевать, сколько в меня будут плевать антисемитов свои гнилостные слюни.
0: Видите как, да, оказывается, это был антисемит. Хорошо, Виталий, подождите секундочку. Давайте все-таки вернемся к Канье Весту. Значит, если он русский блатняк споет, то простим Канье Весту его любовь к Гитлеру.
1: Я не обсуждаю любовь...
0: Я обсуждаю, я вам вопрос задаю.
1: Я не знаю про любовь Канье Веста к Гитлеру. Ну, не знаю, ну что вы ко мне пристали-то с этим? Вы просто вот пытаетесь на ровном месте из пальца высосать.
0: Давайте... Нет, это не на ровном месте. Давайте попробуем себе представить, что любого певца... Вот возьмите, подождите.
1: Канье Вест не может любить Гитлера, потому что он не негр. Вы меня... Он негр, а Гитлер негров не любил. Вот и все. Ну, это же очевидно.
0: А трек «Хайль Гитлер» у него зачем?
1: Я не знаю, что это за трек. Может,
0: а послушайте,
1: там,
0: вам
1: может,
0: послать?
1: Не надо.
0: Нет, он
1: мне
0: там
1: послать.
0: Не осуждает. Нет, он там восхищается. Виталий, я пошлю вам этот трек. Сейчас будете слушать у меня во время рекламной паузы. А пока я вас вот что спрошу. Скажите, пожалуйста, а если бы вот какой-нибудь певец, скажем, Дима Билан, вышел и сказал, что Гитлер был великий вождь, и вообще Холокоста не было... И вообще евреи заслужили того, чтобы их уничтожали. Что бы вы сказали Диме Билану? И какое бы будущее ждало Диму Билану? Условного Диму Билана?
1: Ну, я предполагаю, не знаком с Дмитрием Биланом, но...
0: Это вам мозговое упражнение
1: интеллектуальное. Но я предполагаю, что применительно к Дмитрию Билану мы бы говорили примитивно, ну, как о человеке, о Дмитрии, который ну, имеет точно стопроцентную информацию о личности Гитлера и вообще, что это такое.
0: Это назвали бы оправданием фашизма, не правда ли? И он бы присел.
1: И поэтому я хочу сказать, что Дмитрий Билан вот, никогда в жизни такого не скажет. Никогда. Поэтому не
0: потому
1: надо
0: пытаться.
1: Потому
0: что он боится сесть в тюрьму.
1: Нет, потому что Дмитрий Билан не фашист.
0: Ну, в целом,
1: я в этом не сомневаюсь.
0: Не утверждала, что...
1: Не сомневаюсь. Дмитрий,
0: видите, какой
1: мы вас защищаем.
0: Изувер Виталий Валентинович Милонов.
1: Божьей.
0: То есть получается, что действительно человек, поддерживающий фашизм, но он не знал человек. Он приедет в Россию, и мы ему объясним.
1: Вы ко мне пристали с темнокожим исполнителем.
0: Меня

0: слушатели просили к вам представить.
1: Семнокожим исполнителем, о котором я понятия ничего не имею. И поскольку я не знаю...
0: Не надо признаваться в своей бескультуре,
1: поскольку я не знаю...
0: Мы сейчас прервемся на рекламу.
1: Не нравится реп ваш. Не нравится он мне.
0: Реп не нравится.
1: Реп не нравится.
2: Запретных Милонов. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Запретных Милонов.
0: И неумолимо на нас надвигается 1 сентября, новый учебный год. И у нас тут, значит, куча нововведений для наших детей. И, ну, с кем, как не с Виталием Валентиновичем, обсудить новые учебники, потому что Виталий Валентинович многодетный отец. У вас никто в 5 класс не идет?
1: Знаете, кто-то точно идет.
0: Ну, так много детей, что, конечно. Да, ну, смотрите, просто теперь в 5 классе, значит, новый учебник ДНК России. Мы с вами как-то уже обсуждали эту историю, но сегодня мы увидели оглавление этого замечательного учебника. Меня очень беспокоит то, что... Дикая совершенно обложка, вы можете посмотреть, просто наберите, да, 5 класс, духовно-нравственная культура России. Там такой чуточку безумный Пушкин, ну, то есть это скульптурное изображение лица Пушкина, но он такой... Как это без мата-то сказать? С преподвыподвертом такой Пушкин. Вот, Нева, по-моему, из метро Пушкинская. Да, и вот там есть прекрасные такие, как это сказать, главы. Например, символы великой страны, нравственный выбор от красоты внешней к красоте духовной, семья – хранитель духовно-нравственной ценности, добро и нравственные ценности поступков человека, совесть – как нравственный камертон. И вот для 5 класса вот такое словоблудие – 15 глав.
1: Ну, знаете, я не считаю, что это словоблудие.
0: Так.
1: Что совесть – нравственный камертон. А что в этом не так? Почему вы считаете, что совесть для человека – это не главный его стержень?
0: Вы 11-летнего человека давно видели? Попробуйте сказать ему словосочетание «совесть, нравственный камертон».
1: Это другой вопрос, что иногда у нас формулировки, которые используют взрослые, они почему-то пишут для детей. И да, я уверен, что будет переиздание, будут поправки. И мне кажется, что, в общем, еще малышне в 5 классе про нравственные камертоны говорить рановато. Они просто не поймут, что это такое. Поэтому...
0: Вы знаете, я боюсь, что традиции служения Отечеству и патриотизм, духовный стержень... Понимаете, это какая-то дикая чушь, которая можно, в принципе, знаете, отписки делать. Вот, типа, я там политинформацию среди студентов там, первого курса провел. Но писать целый учебник, на это тратить, между прочим, огромные деньги. Это же на всю страну. Это обязательный учебник. И вот это словоблудие... У нас выходит, и это 17 часов жизни школьников.
1: 17 часов? Я не считаю, что это плохо. Я не знаю содержание этого учебника, и вы его тоже не знаете.
0: Ну, не знаю, пока
1: вы
0: да.
1: Вы взяли какие-то заголовки, которые могут...
0: Я смотрю... Вот...
1: Заголовки могут действительно звучать несколько более пафосно, чем адаптированный текст, уже излагаемый в учебнике. Поэтому думаю, что... Не все так печально, как вы пытаетесь преподнести. И то, что мы детям должны закладывать такие понятия, как совесть, как нравственность, как некий нравственный стержень у них должен формироваться уже в этом возрасте, чтобы потом, знаете, не смаковать информацию о том, что две девочки, как это произошло, тут, по-моему, в Петербурге или около Петербурга, две девочки третью избили кулаками и снимали это на видео. А два мальчика в Татарстане сегодня изнасиловали девочку 14-летнюю, снимали это на видео и выложили это насилие в общий доступ. И теперь родители девочки выгнали ее из дома за это. И девочка живет у бабушки сейчас.
0: Как вы полагаете, у меня такой вопрос, как вы полагаете, госучебник по ДНК России поможет в этой проблеме?
1: Я уверен, что в школе об этом надо говорить.
0: О чем? О том, что нельзя насиловать девочек? Так может, об этом поговорить, а не...
1: Если вы будете... Ну, поймите, вы же прекрасно понимаете, что мы не будем говорить обо всем уголовном кодексе нашим детям. Люди стараются не совершать преступления не потому, что они боятся статьи 105, 106 и 107, а потому что их нравственные стержень не позволяет им совершать аморальные поступки.
0: И тогда у меня в этой связи к вам вопрос. Нравственный стержень воспитывается в детях обсуждением нравственного стержня и камертона или чтением правильных книжек, смотрением правильных фильмов, пояснением правильных картин живописных? Или нужно объяснять каждый раз на уроках отдельно нравственный стержень, камертон? Что лучше?
1: Одно другому не противоречит. Я как раз считаю, что такой предмет, как духовно-нравственная культура России, основы духовно-нравственной культуры, да, это как раз тот предмет, который в качестве базы может брать существующие классические произведения Александра Сергеевича, Федора Михайловича.
0: Ничего не сказано ни про Федора Михайловича, ни про Александра Сергеевича.
1: Блока. То есть как раз в качестве базы, в качестве... основы, которые мы разбираем, и через эти образы познаем правильные нравственные нарративы, конечно, база – это русская культура. Потому что если мы возьмем текст, написанный прекрасным специалистом-методистом там, какого-то министерства или департамента, этот текст, к сожалению, простите, пожалуйста, нельзя сравнить с бессмертной классикой.
0: Вот я вам об этом и говорю. Вы понимаете, вот это утрамбование, тут Юра пишет, зачем вводить дополнительный предмет, когда духовно-нравственные ценности – это и есть литература, изобразительное искусство, общество знания, музыка. Да, вы понимаете, мы пытаемся бюрократизировать и систематизировать в голове ребенка то, что делается для ребенка, для восприятия ребенка совершенно другими способами. Это, мне кажется, что это чудовищная инициатива, которая делает намного хуже.
1: С другой стороны, я хочу напомнить, что еще не так давно, разбирая произведение, я очень люблю приводить пример «Капитанская дочка», некоторые родители выступали категорически против Почему? Того, чтобы педагоги раскрывали подлинный смысл этого произведения. Не надо нам этого вашего. Вот этого
0: чего,
1: всего,
0: чего?
1: «Капитанская дочка» – это же очень глубоко православное произведение. И я лично сталкивался с историей, когда, будем так говорить, некоторая группа ныне снятой с регистрации партии, вот, она прям вот так вот, прям вот пошли войной на педагога, который рассказывал о «Капитанской дочке» как о нравственном произведении. Не хотят, не нравится. Поэтому здесь мы сейчас находимся, конечно, на пути. Мы не находимся в финальной точке, надо понимать. Мы находимся на пути того, что в школе мы разбираем факты, истории, литературные произведения, объясняя их подлинный смысл. Можно же по-разному разобрать того же самого «Ревизора». Да? Можно просто про воришек рассказать и про жуликов и так далее. А можно рассказать о подлинном смысле этого произведения.
0: Хорошо, Виталий, я поняла вас. Вы, на мой взгляд, вы мыслите примерно в том же направлении, что и я. Я, правда, не нашла, что там яблоко сделало с «Капитанской дочкой». Нет, если найдете ссылку, пожалуйста, киньте мне, как яблоко воевало против «Капитанской дочки». Будьте добры, потому что мне не удалось найти.
1: Я говорю о некой акции, которую устроили...
0: Короче,
1: найдите, сторонники
0: этой
1: партии, да.
0: Угу. Ищите, пожалуйста.
1: Я помню, как ныне иноагент Борис Вишневский орал в законодательном собрании: «Не смейте упоминать Иоанна Кронштадтского, он был антисемит».
0: Так, ладно, хорошо.
1: Поэтому, возвращаясь к пункту 1, Иоанна Кронштадтского с точки зрения вашей, мы тоже... Вы должны вычеркнуть.
0: С моей точки зрения?
1: Да.
0: Я-то тут при чем?
1: Нет, ну, потому что...
0: Я против Иоанна Кронштадтского. Я против того, что он антисемит. И Засаевский был антисемит, да, и это мы тоже знаем.
1: Yeah.
0: Виталий, хорошо, продолжаем дальше. У меня просто еще один учебник вам приготовлен. У нас всего 2 минуты осталось. Вы знаете, да, что дочь Шойгу, значит, теперь выпустила новый... Юлия Шойгу, Шойгу, выпустила новый учебник по ОБЖ, где она призывает россиян бояться смартфонов. Apple и Google подслушивают нас здесь, там и везде. Все данные наши. И, в общем, короче, кошмар какой-то.
1: Это же неофициальный учебник.
0: В каком смысле?
1: Ну, так. Ну, неофициальный учебник.
0: А какой?
1: Он не принят в школах.
0: Ну, пока.
1: Пока и не будет принят в школах.
0: Почему вы так думаете?
1: Ну, потому что.
0: А вы считаете, надо учить детей бояться Google и Apple?
1: Нет, но надо детей учить не бояться Google и других отечественных, в том числе, сетей. А детей надо учить знаниям и рассказывать им правду. Угу. О том, что вот добрых дяденек, которые готовы бесплатно вам чем-то помогать, не существует. Они хотят у вас что-то украсть. Они хотят подменить ваше сознание, ваши пристрастия своими. Они хотят смоделировать ваши вкусы. Вот. И делают это очень тонко, очень креативно. В том числе и... подслушивая наши разговоры.
0: Знаете, я только одно понимаю.
1: И читая вашу почту.
0: Я только одно понимаю, что за переписку в запрещенной и признанной экстремистской мета еще не посадили никого, а за переписки ВКонтакте посадили тысячи людей. Понимаете? Так что кажется, что вроде бы тут вот к этому надо готовиться.
1: Это вы легко хватанули, потому что именно переписка и именно хранение информации в защищенных облачных хранилищах Запада, на Западе, вот, привели в тюрьму мою хорошую знакомую, коллегу и моего друга доброго, Марию Бутину.
0: Марию Бутину за переписки в запрещенной мете.
1: Да.
0: Сейчас поговорим об этом, сейчас все найду, новости и вернемся.
2: Запретных Милонов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О важном.
6: Россия даже в самых трудных условиях не отступит от принципов народовластия, будет проводить выборы по всей стране. Об этом на втором этапе предвыборного съезда партии «Единая Россия» заявил Владимир Путин. Президент отметил, предстоящие выборы подтвердят устойчивость России, ее способность противостоять любым внешним угрозам. Глава государства также поздравил всех с Днем государственного флага, который отмечается сегодня.
2: О политике.
6: Власти Канады введут ответные пошлины в размере 50% на товары из США. Об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни. По его словам, страна будет взимать пошлины в размере пропорциональным тем, которые утвердили США. Ранее стало известно, что переговоры между Вашингтоном и Оттавой по торговому соглашению зашли в тупик. Канада отказалась завершать сделку с США, в связи с чем Америка решила ввести пошлины на 300 категорий канадских товаров. Они вступили в силу сегодня.
2: О медицине.
6: В России изменится порядок выдачи медицинских справок. Ключевым нововведением стало закрепление в нормативных актах понятия «близкие родственники». Теперь запрашивать медицинские документы пациента смогут не только законные представители, но и более широкий круг лиц. В обновленный перечень включены, например, родители, дети, а также бабушки, дедушки и внуки. Приказ также четко регламентирует, какую именно информацию можно получить по запросу. В список сведений, доступных для выдачи, вошли в том числе данные о контактах с инфекционными больными, сведения о профилактических прививках. Изменения вступят в силу с 1 сентября.
2: О культуре.
6: Лондонский музей естествознания впервые после Второй мировой войны откроет одну из галерей. Ее закрыли в 1943-м после того, как от немецких бомбардировок пострадало одно из помещений. Выставка «Природа и мы», посвященная отношениям человека с окружающим миром, начнет работу с 16 сентября. В экспозицию войдут 50 предметов, среди которых скелет тюленя-монаха викторианской эпохи, каменный топор возрастом около 400 тысяч лет, миниатюрная модель динозавра из лондонского хрустального дворца. Среди экспонатов также окажется игрушечный космический корабль из вселенной «Звездных войн» 1980-х годов, покрытый мшанками. Это многолетние травянистые растения, которые образуют подушки, похожие на мох.
2: О валютах.
6: Официальный курс доллара 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юаня 12 рублей 33 копейки.
2: О погоде.
6: В Москве плюс 22, облачно с прояснениями, в Петербурге 21 градус выше нуля, пасмурно. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Запретных Милонов.
0: провокационный заголовок истории про мощи Александра Донского. Звучит он так. «Мобилизация мощей. Президент вскрыл гробницу Дмитрия Донского, кстати, Александра Донского, Дмитрия Донского, и отправил его кости на СВО. Я так поняла, что мощи Дмитрия Донского нашли в гробе Дмитрия Донского, и это чудо, правильно? А чьи там еще могли быть мощи в гробе Дмитрия Донского?
1: В гробу, нет?
0: Наверное, в гробу, да. Может быть, да, извините.
1: Но, нет, это же история, которая вообще начиналась не в контексте церкви, а в контексте археологии. Насколько я помню, было зафиксировано некое проседание в месте...
0: Там
1: где...
0: трещина была, да, обнаружили трещину, да, на, вот. Как раз на могиле, на саркофаге, да, с мощами
1: и
0: Дмитрия
1: решили,
0: Донского.
1: Решили вскрыть. Угу. И причем вскрытие происходило не уставом церковным, как обычно вскрывают мощи, угу. А происходило вскрытие прежде всего... археологами и учеными.
0: Чтобы сохранить
1: объект. Да, поскольку, ну,
0: объект.
1: Вот, знаете, захоронение такого времени, еще и более-менее сохранное, это уникально. Угу. Естественно, что там диктовали все ученые. И я так понимаю, что в этот раз с помощью современных методов анализа было антропологии, современного подхода в антропологии, было установлено, в общем-то, связь, что эти мощи, эти останки, ну, с точки зрения археологии, части тела принадлежат Дмитрию Донскому. Это же не первый раз, когда вскрывается это. В XIX веке уже вскрывался этот саркофаг.
0: В том-то но, все и дело.
1: Но на тот момент, естественно, компьютерного моделирования антропологического просто не существовало и не могло существовать. И наука за даже за последние 10 лет совершила просто чудовищный эволюционный шаг вперед. Я смотрел, и действительно, мы можем сейчас гораздо больше, даже чем 10-20 лет тому назад, а тем более, чем в 19 веке. Поэтому вот так все произошло. Я увидел, что это, как это, ну, кто-то пишет, что это там подготовленная акция и так далее. Если была подготовленная акция, тогда бы все было бы немножечко по-другому. Патриарха в этот момент не было, патриарх уехал на Соловки. Он, вот, президент приехал на молебен, и молебен служил не патриарх короткий, а митрополит Крутицкий. То есть это показывает, что, в общем-то, открытие было не частью некого, некого пиар-проекта, а это действительно, ну, вот так произошло.
0: Смотрите, я поняла вашу мысль, это важная мысль, просто мне показалось, что если 637 лет эти мощи лежали в этой могиле, лежали себе спокойно, их, собственно говоря, ну, сейчас вот выглядит это так, да, как будто, что мешало верующим поклоняться вот все это время, да, прямо в Архангельском соборе. В итоге, значит, их вытащили, расчленили, отправляют на... Я правильно говорю? Расчленили останки. Ну, какие-то части останков отправили на СВО. Это само по себе немножко странно. Но вопрос-то в том, что а если дальше наука будет еще лучше развиваться, мы снова будем как чудо воспринимать новые подтверждения, что это точно Дмитрий Донской. Нет. Тогда было не точно. А сейчас... Нет, тогда было тоже точно. Но теперь еще точнее.
1: Нет, просто на тот момент... не было, я так понимаю, я боюсь ошибиться, но мне кажется, на тот момент официально признанных мощей Дмитрия Донского не было.
0: Но они там подписаны были
1: вот,
0: в Архангельском соборе. Там была табличка.
1: Там лежат, покоятся как бы вот...
0: Как бы вот.
1: Да. Но наука и церковь не враги, понимаете? И теперь научным способом научным путем получено подтверждение того, что это действительно мощи.
0: И тут же сразу у нас, значит, оказались рядом вот эти вот роскошные мощеницы.
1: Мощевики.
0: Мощевики, да. Значит, несколько мощевиков, которые упаковали эти отчлененные... Ну,
1: это нет, это как раз давайте мы не будем говорить, что это специальное. Мощевики, извините меня, изготавливаются в компании Софрина. И продаются там спокойно, потому что в церкви принято мощи, частицы мощей заливать воском и раздавать для поклонения в разные места. Это так происходит. Это, кстати, традиция очень активно используется, использовалась вообще изначально греками и в западных странах. Если вы помните, в католической церкви было 6 глав Иоанна Крестителя.
0: Конечно, помню.
1: И все равнопочитаемые. Вот, поэтому, ну, это традиция, основанная на, имеет свое богословское обозначение, богословское объяснение, поэтому ничего плохого в этом нет.
0: Я просто не поражалась бы такому чуду чудесному.
1: В последнее время вообще мы сталкиваемся с тем, что антропология вводит некие, ну, коррективы в наше отношение к каким-то артефактам существующим. Очень интересный материал издали ученые, исследовавшие Туринскую плащаницу. Очень интересный материал.
0: А как вы думаете, вот эти вот новые, извините, пожалуйста, возвращаясь все-таки к нашим Дмитриям Донским, как вы полагаете, вот эти новые научные достижения позволят ли уже наконец признать останки семьи Романовых?
1: Для меня лично ученые, которые нашли подтверждение тому, что эти останки принадлежат к семье Романовых, и для меня это уже очевидно. Угу. Вот, лично я не спорю.
0: Но церкви не очевидно.
1: Я не спорю, я не знаю, почему. Есть, видимо, какие-то к этому причины. Вот. Но я лично в этом совершенно не сомневаюсь.
0: Поняла вас. И еще один вот вопрос насчет останков, потому что, ну, тут, знаете, много сразу наслаивается, потому что, да, мы знаем, что, во-первых, мощи Александра Невского были утеряны, я сейчас не очень помню, но вот их везли для проведения молебна на территории Донецкой области, и там они попали под обстрел, и, в общем, они были утеряны. Мы также знаем, что мощи Петра и Февронии, там я забыла какого-то там Луки, Матроны Московской, все они вот ездят...
1: Матрона Московская была канонизирована совсем-совсем недавно.
0: И тем не менее, мы знаем,
1: 90-е.
0: Что... Да, и тем не менее, мы знаем, что вот эти все мощи сейчас, во время СВО, так или иначе отправлялись на фронт и помогали бойцам...
1: Мощи никому помочь не могут.
0: А что они делают?
1: Мощи...
0: Вдохновляют?
1: Нет.
0: А что они делают?
1: Мощи – это свидетельство праведной жизни тех людей, тех верующих, которые заслужили, вот, которые снискали этот статус.
0: А зачем их на фронт везут?
1: Мощи не имеют в себе никакой энергии. Чудеса и вообще вот, чудо творит Господь. И мощи – это, безусловно, чудо, потому что мощи – это нетленные останки тех людей, которые жили подчас там много-много веков тому назад. И если обычные останки они истлевают естественным биологическим образом, то мощи нетленные.
0: Зачем их везти на фронт?
1: Вот. Ну, это некий акт благочестивый. Благочестивый акт для того, чтобы люди смогли поклониться и помолиться тем святым, помолиться и попросить святых, чтобы по их молитвам, праведным молитвам, Господь послал победу, послал утешение. Это вопрос такой очень богословский, я вам честно хочу сказать, но вообще, в принципе, для православного человека, для христианина, в общем плане, наличие у тебя в доступе мощей, там, каких-то чудотворных икон не является главным условием твоего спасения христианского. Это вообще не является условием твоего спасения. И если уж мы и хотим, если нам и требуется приобщиться к святыне, то для христианина самый главный и верный способ приобщиться к святыне является участие в литургии, причастие. Угу. Это выше святыни, чем мы получаем в деревне в какой-то глухой, в тюремной больнице, в церкви тюремной, не знаю, в соборе великолепном. Это все одинаково. Тело и кровь Христова является высшей духовной ценностью и высшей святыней для человека. Поэтому вот это действительно единственная святыня, которой надо стремиться. Все остальное опционально. Благочестивая традиция, да. Знаете, вычихнули, вам сказали, там, будьте здоровы. Да? Не сказали, будьте здоровы, ну, это не значит, что вы умрете, да? А вот это обязательно. Поэтому все-таки давайте еще раз будем вспоминать, что мы иногда увлекаемся некими атрибутами, забывая о главном. То же самое, кстати, касается старчества. Это модная история, особенно в столице.
0: Ну,
1: слушайте,
0: модно еще в Достоевского
1: среди
0: было...
1: девицы, дам поехать к старцу. И вот люди ездили к старцам за 3-9 земель. А когда ты в церкви на литургии была, ну, все некогда, а к старцу поехала. И вот сидит, я допускаю 100%
0: 30 секунд.
1: Благочестивый человек, который тебя знать не знает. А ты к нему приезжаешь с каким-то своим частным вопросом, и за 5 минут, за 3 минуты ты хочешь получить 100% правильный ответ. Вот ну как?
0: Ну, в общем, да, давайте действительно быть более внимательными и... Это называется, наверное, духовная гигиена, строго говоря. Виталий Милонов. Сейчас прервемся на рекламу, вернемся.
2: Запретных Милонов. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано.
7: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
10: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Запретных Милонов.
0: Я не могу не отметить очень важную годовщину, о которой сегодня, по-моему, никто не говорит, или я не услышала, 35-летие августовского путча, ну, собственно говоря, разрешения, да, этой ситуации 35 лет назад. Кажется,
1: боже
0: что,
1: мой,
0: в общем,
1: боже
0: не так...
1: мой.
0: Слушайте, ну вот давайте так. Ну вот вы бы на чьей стороне были, если бы знали, как все дальше развернется, как вот 90-е, там вот это вот все.
1: Я был бы на той же самой стороне. Единственное, что можно было бы придушить пару гаденышей вот, параллельно вот, и списать все на путчистов. В общем-то, честно говоря, не доделали момент. Драматургия подхромала. Я искренне предполагаю, что путч, конечно, был сделан в интересах тех, кто победил. И, возможно, Пуга и Крючков. И еще ряд товарищей действовали. Возможно, их использовали вслепую, но это точно не была такая вот хорошо подготовленная идея. Как я недавно прочитал, что, собственно говоря, те люди, которые всегда клеймили хунту Пиночета, попытались произвести ровно то, что сделал Пиночет. Вот, то есть совершить военный переворот, так сказать, такого хунтового типа.
0: Я правильно вас понимаю, что этот путч подготовил Борис Ельцин? Или его группа?
1: Я думаю, что, конечно, тоньше этот путч подготовили те люди, которые... Те силы, которые были архитекторами развала России,
0: это
1: Советского Союза.
0: Ну, это кто, например? Гайдар? Чубайс?
1: Нет, Гайдар, давайте так, Гайдар как раз из всей этой тусовки, Егор Тимурович Гайдар, наверное, является одним, ну, может быть, почти единственным искренним человеком.
0: Хорошо, кто?
1: Безусловно, это подготовлено было на Западе.
0: Опять Запад.
1: Нет,
0: так.
1: Ну не опять, ну а кто производил операцию по развалу Советского Союза? Кто подкупал элиту? Кто?
0: То есть вы думаете, что Крючков, Пуга, они все были подкуплены Западом?
1: Нет. Поймите, это вы действуете линейно. Если бы мы брали бы исключительно американский проект, то тогда, конечно, да. Нужно было всех купить, и они бы действовали как агенты влияния. Вот. А вот гораздо тоньше действуют наши товарищи из Великобритании той же самой. Они используют энергию людей, искреннюю энергию, которая идет во вред им же самим, этим людям. То есть, зная о стремлении Пуга, Крючкова и компании сохранить СССР любой ценой, их подтолкнули. Где-то кто-то специально, ну, очень условно, оставил ключи от дверей, от оружейек и так далее. Вот,
0: ну это образно говоря.
1: Да, да, очень образно говоря. И вот так оно все произошло. Потому что, в общем-то, советские спецслужбы прекрасно были осведомлены о разговорах, о планах, которые были. И, безусловно, в этих спецслужбах были не только сторонники Пуга и Крючкова, но и другие люди. Я лично знал офицеров КГБ в тот момент, которые совершенно не симпатизировали коммунистической власти, потому что их она уже тоже достала. Потому что она была неискренней к тому моменту. И это все вот так произошло прямо... Если бы КЧП не произошло, его нужно было бы срочно придумать, потому что именно благодаря КЧП произошли революционные изменения, о которых буквально в июле 91 года не приходилось и мечтать. Посмотрите, как резко все повернули. И именно благодаря КЧП. То есть нашли... Закурить есть? Нет. А, ну все, получай в табло. Так и здесь ГКЧП вот явился именно вот этим очень нужным, очень своевременным толчком для радикальных изменений в обществе.
0: Ведь... Но разве именно ГКЧП не стало толчком, собственно говоря, к окончательному развороту России в сторону демократизации, суверенитета и всего этого?
1: Необходимо было произвести некую прививку, необходимо было снять вот этот общественный предохранитель, который все-таки советские люди, они, ну, имели некую инертность еще.
0: Конечно, еще
1: и бы. Они опасались радикальных изменений, и вот ГКЧП как раз на какой-то момент отключил у них вот этот предохранитель, и люди согласились на то, что вот под страхом возможного военного путча, этого клоунской поездки Горбачева в Форос, тут чушь собачья. Вот. Люди согласились на вариант, предложенный Ельцином и его командой.
0: Угу.
1: Потому что действительно Ельцину провести те радикальные изменения, а ведь Ельцину нужно было с 1 января отпускать цены. Советский Союз голодал, и он стоял на пороге просто голодных бунтов. Это было абсолютно очевидно.
0: Отпускать цены необходимо было для того, чтобы товары появились на прилавках магазинов.
1: Ну, потому что советская плановая экономика, трещавшая по швам все там последние 20 лет,
0: она
1: просто ее не стало, она перестала существовать, и она не стала работать никак.
0: Да.
1: Вот. Поэтому надо было отпускать цены. И для того, чтобы отпустить цены, необходимо было за 4 месяца подготовить законодательную базу, на которую бы люди не согласились ни при каких обстоятельствах, не было бы этого.
0: А вот такая встряска, она заставила...
1: Да, да, да, резко парализовали там. Во-первых, отменили Компартию на время, чтобы, так сказать, компартия на тот момент, это не та компартия, что сейчас, на тот момент она была такой консолидированной оппозицией, условно говоря, демократическим силам и прозападным, да, поэтому ее так, Димушка, загасили, запугали, посадили в тюрьму формально вот этих Пуга и так далее, и пообещали посадить тех, кто будет за них тоже хлопотать, поэтому это надо было сделать.
0: Понятно. Где вы были?
1: Я был на переулке Антоненко, строил баррикаду. Я строил баррикаду. Потом я хотел попасть в Мариинский дворец, даже один раз попал, увидел царство вареных сосисок.
0: Вы уже к тому моменту были депутатом, да?
1: Да какое? Нет? Спасибо, мне 17 лет было.
0: Господи.
1: Мне было 17 лет. Я помню, попал в Мариинский дворец, увидел... по-моему, если я правильно помню, был такой депутат Виталий Скойбеда. Угу. Вот, и увидел вот это вот несколько депутатов, народных демократических депутатов, которые жрали сосиски, запивая коньяком, говорили, ну что, голодаете? Ну да. Ну, в общем, это была отвратительная рожа. Вот, у них были блоки с сигаретами американскими, легендарными. Я думаю, неужели вот люди живут? Но меня выгнали, потом, и я оказался снова на улице. Но... Это, конечно, были события колоссальные, революционные. И что мне понравилось в путче, честно могу вам сказать, это то, что вернули наш флаг. Потому что до этого я полтора года вместе с товарищами стоял у памятника стерегущему по воскресеньям и собирал подписи за возвращение триколора.
0: Виталий, хорошо, помянули важную дату. У меня последний вопрос. У нас всего 2,5 минуты осталось. Не могу не задать. Тут ВЦИОМ каждый год задает такой вопрос в своих опросах. Да, как вы полагаете, все самое лучшее уже позади, прямо сейчас или впереди? И вот в этом году ВЦИОМ зафиксировал резкий рост пессимизма среди наших соотечественников. 66% россиян, Виталий, 66% россиян считают, что самые тяжелые времена для страны еще впереди. А как считаете вы?
1: Самое лучшее впереди.
0: Вы полагаете?
1: Я уверен. Но я ведь христианин.
0: 13% согласны с вами.
1: Да, но неважно, сколько согласны. Главное, что есть истина. А лучшее для нас всегда впереди.
0: А, то есть истину знаете вы?
1: Нет, не я. Но естественно, что такое? Для нас жизнь – это испытание тяжелое.
0: Господь, чем хуже, тем лучше?
1: Нет, это цепочка испытаний. И тут очень важно, как мы себя в этой цепочке поведем. Ведь наше нахождение здесь, на Земле, это ничтожно маленький отрезок времени по сравнению с вечностью, которая уготована для наших душ. Поэтому давайте мы проведем достойный промежуток времени, чтобы обрести вечность с Богом.
0: У нас, к сожалению, еще 1,5 минуты, поэтому я просто так на ваших вот этих вот лозунговых вещах с вас не слезу. Потому что если уже несколько лет подряд наблюдается вот это ухудшение настроения людей, мне кажется, что это довольно тревожная история. Люди в депрессию погружаются.
1: Конечно, тревожная. А у нас огромное количество людей увлечено всевозможными фаст-треками. Всех форматов.
0: Что такое фаст-треки?
1: Фаст-треки – это вот такие быстрый способ получить желаемое. Удовольствие желаемое. Там,
0: минута.
1: Решить проблемы. Откуда все эти Блиновские и так далее брали свои миллиарды миллиардов? Именно от этих людей. И вот у нас люди в очередной раз, увлекавшись всеми этими обещалкинами, получили огромное-огромное разочарование. Получили, потому что все... То, ради чего они свали донаты, переводили деньги, оказалось ерундой.
0: То есть вы думаете, Блиновские виноваты в том, что 66% считают, что все
1: худшее впереди? Ну, а сколько людей гадало на картах Таро? Сколько людей обращалось к астрологам? Нет. Олесь, посмотрите статистику к следующей передаче. Вы будете в шоке.
0: Я подготовлюсь. Да, хорошо. Ну, в общем, в любом случае, друзья мои, давайте пытаться хотя бы не падать духом, потому что, ну а что нам еще остается? В студии радио «Комсомольская правда» был депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Виталий, спасибо вам большое.
11: Запретных Милонов. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
12: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
13: Реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
14: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
15: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
17: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Вся правда о Лете». На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
18: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
20: О важном.
6: Удары вооруженных сил России по украинской инфраструктуре эффективны и своевременны. Они помогают бойцам решать стоящие перед ними боевые задачи. Об этом заявил Владимир Путин. Президент отметил, это позитивным образом сказывается на ведении боевых действий. Это также нарушает возможности оборонно-промышленных предприятий на Украине совершенствовать вооружение. Кроме того, лишает возможности доставки ВСУ техники и боеприпасов, ротации кадров на линии боевого соприкосновения. Глава государства подчеркнул, удары российской армии – это результат авантюры Киева и западных кураторов, которые начали бить по гражданским объектам. И никакого перелома в противостоянии с Россией от ударов ВСУ не произошло.
21: О политике.
6: Европейский Союз стремительно теряет позиции в глобальной конкуренции за доступ к стратегически важным минеральным ресурсам, уступая как США, так и Китаю, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и представителей отрасли. В этой сфере в ЕС движется слишком медленно. Речь идет о сырье, которое лежит в основе оборонной промышленности и производства зеленых технологий. Если США с 2022 года инвестировали в подобные проекты около 40 миллиардов долларов, то Евросоюз за полтора года выделил лишь 6 миллиардов. Эксперты опасаются, что такая медлительность может привести к новой форме зависимости, на этот раз от американских поставок.
22: Об образовании.
6: Пятиклассников с 1 сентября переведут на новый учебный план. В их расписании появится курс «Духовно-нравственная культура России», а также будут введены оценки за поведение, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. На первом этапе нововведение будет действовать в 10 школах от каждого региона. В систему оценки войдут соблюдение порядка на уроках, социальные навыки, личные качества, активность в учебе, а также участие во внеучебных занятиях.
23: О науке.
6: Ученые впервые напрямую датировали одни из древнейших следов жизни на Земле. Остатком микробных сообществ из Индии оказалось около 3,5 миллиардов лет. Прежде это делали лишь косвенно по возрасту окружающих пород. Находку сделали на участке Пхитардари, одном из древнейших блоков земной коры. В углеродистой почве сохранились остатки микробных матов. Это окаменевшие ковры из живших вместе одноклеточных организмов.
23: О валютах.
6: Доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, юань 12 рублей 33 копейки.
23: О погоде.
6: В Москве плюс 22, облачно с прояснениями, в Петербурге 21, выше нуля, пасмурно.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Александр Коц, программа «Аналитика с именем». Сегодня опять без Игоря Измайлова. Продолжает он оттопыриваться в отпуске. Пожелаем ему хорошо провести эти оставшиеся летние деньки. Ну, а мы с вами перейдем к обсуждению того, что лично меня зацепило на минувшей неделе. И, конечно, нельзя не начать с того, что в понедельник, если я не ошибаюсь, над Россией сбили рекордное количество дронов, и это широко обсуждается, и обсуждается иногда не очень профессионально. Действительно, было сбито за одни сутки 1671 беспилотник самолетного типа. Об этом Минобороны России официально сообщила, и повторюсь, на сегодняшний день это абсолютный рекорд. Столько воздушных целей за сутки мы не перехватывали ни разу за время СВО. Это, я повторюсь, самолетный тип, не считая FPV-дронов, которые летят в приграничье, уж тем более не считая дронов, которые летают в зоне специальные военные операции. Помните, да, еще весной, ну, где-то там 500-600 самолетов уже было серьезным результатом. За прошедшее время противник смог, ну, фактически утроить интенсивность налетов на российские регионы, и это, на самом деле, следовало ожидать, потому что Киев сделал ставку на беспилотные технологии, активно наращивает производство, на него в этом отношении, на Киев действует практически вся оборонная промышленность стран Европы, беспилотников выпускается больше, они становятся сложнее, и эта тактика вполне логична, потому что противник не способен сегодня переломить ситуацию на поле боя, поэтому делает то, что у него более-менее получается, бьет по нашим тылам, но вот тут я бы хотел сделать такую засечку. Количество дронов, которые запускаются по тылам России, это признак, ну, не только возросших возможностей или силы. Да? Если украинцам требуется столько БПЛА для одного налета, значит, наше ПВО нейтрализует большую часть угроз. С одной стороны, звучит как-то корявенько, да, парадоксальненько, но при этом, повторюсь, 1671 только сбитый дрон. Это очень серьезная цифра для системы ПВО. Я не знаю, какая система ПВО в мире еще способна показать такой результат. Да, мы получаем удары, да, они болезненные, да, они обидные, но это все-таки долетают единицы. А 1500 за сутки, да, сбивается, это все-таки показатель того, что наша система ПВО постепенно перестраивается, да, то есть противник вынужден использовать все больше и больше дронов для того, чтобы добиться какого-то результата. Да? При этом оборона наших воздушных рубежей тоже каждый день развивается. На вооружении принимаются новые технические средства, технические приемы, тактические приемы в том числе. И в итоге эффективность перехвата тоже растет. Да, она не может быть 100%. Да, она не идеальная. Да, нам опять прилетело по НПЗ. У нас опять появились очереди возле заправок. Да, у нас снова прилетело по складам. Но при этом мы за счет этого продолжаем обучаться, продолжаем становиться сильнее. Потому что мы понимаем, что сейчас мы ведем войну против Украины, за которой стоит весь Запад, но стоит так гибридно. А когда Запад, если вдруг открыто выступит против нас, мы тоже к этому должны быть готовы. И сейчас вот эта работа ведется. Работа по перестраиванию ПВО, по формированию ее эшелонированности, по формированию, главное, единой системы оповещения. Многие задают вопрос, вот 2500 километров, как он летит, почему его не заметит? Но где-то он пользуется складками местности, власти, где-то опускается на речное русло, потому что РЛС-кам все-таки важна хоть какая-то высота, чтобы засечь эти самолетные дроны. Кто-то проскакивает, но вот эволюция нашей ПВО, она для того и идет, чтобы нейтрализовывать как можно больше таких угроз и не давать самолетам летать на такие далекие расстояния. Формируются и барсы, появляются новые средства поражения, которые уже себя хорошо зарекомендовали, ну, как, например, пушка «Цитадель», да, которая вокруг Москвы вот выстроена, этот контур с учетом этих пушек. Они есть и в других регионах, не буду раскрывать тайну в каких, но год назад они были только в московских регионах, сейчас их уже больше. Ну, то есть промышленность потихонечку работает. Говорят, что вот противник запускает больше герани, чем мы, в разы. Ну, правильно, потому что нам не нужно поднимать в воздух 1500 дронов, чтобы поразить все цели, которые наметили на этот налет. Да? ВСУ сегодня испытывает очень серьезную, острую нехватку боекомплекта под зенитно-ракетные комплексы, и как результат российские БПЛА им просто сбивать нечем. То есть беспилотники наши, герани, они сбиваются сейчас либо самолетами, либо дронами-перехватчиками. Больше нечего. Ну и в конце концов, вот повторюсь, да, нам надо меньше средств, чтобы прорвать ПВО противника, поэтому мы запускаем меньше. И нам вообще, ну, надо копить на всякий случай на черный.

0: которого сейчас нет ни в одной стране мира, ну, за исключением, естественно, Украины. У Соединенных Штатов, у Ближнего Востока есть такой опыт, но нельзя сказать, что он у них со знаком плюс, потому что все-таки очень ощутимый ущерб они там получили и до сих пор получают и рискуют получить еще больше. Что бы я еще отметил в связи с этими налетами? Во-первых, то, что на Москву летели дроны, буквально нашпигованные шрапнелью. У меня есть товарищ очень близкий, который работает не в военной сфере, я бы даже сказал, в созидательной сфере. И он был отряжен на ликвидацию последствий отдельных прилетов. Вот он показал мне собранные поражающие элементы, это шарики, стальные шарики, которыми были напичканы эти дроны, то есть это для того, чтобы убивать людей. Вот 83-летний пенсионер в Раменском погиб, возможно, из такого шарика. Это же не первый раз они их используют. По-моему, в марте в Подмосковье такие шарики находили, на Тамбовщине, можно вспомнить Котовск, прилет по ВБ, по Wildberries, 7 человек погибших, да, тоже в результате ударов дронов с вот такими поражающими элементами. И это говорит, что помимо военной цели преследуется цель просто сеять панику. И через простые убийства людей опять пошли удары по складам. Да, мы видим, что и ВБ, и в Домодедово прилетело по складу еще одной коммерческой компании, очень известной. Я видел видео в интернете, поищите у меня в Максе, я выкладывал его. Анна Абишина, коммерческий директор компании, говорит, что вот они лишились за одну ночь завода с 35-летней историей. То есть в этот завод были вложены силы, средства в модернизацию, частичка души. И вот она говорит, что... Она не говорит, что они пойдут на Майдан сейчас в связи с этим. Она говорит, что предстоит большая работа по перезапуску, по переосмыслению. И соответственно... Будут дальше вкалывать, потому что остались люди, остался персонал, остались клиенты, и для них это сейчас важно. И самое главное, она говорит, что никто не погиб. Вот настоящий русский характер, да, не идут на который не просчитает никакой палантир, который, я думаю, именно и просчитал, что будет какое-то народное, да, возмущение, беспощадный бунт, а нет, люди все равно продолжают работать. Я не знаю, там, как они относятся к СВО, да, вот просто у них в мозгах совершенно по-другому все построено, не как украинцу. Ну и я бы отметил, что в московском регионе начали прощупывать энергосистему, вот на этой неделе тоже были удары по объектам обеспечения электричества, у нас отключался Орехово-Зуевский район, да, сидел без света, было задействовано там огромное количество дежурных бригад аварийных. Я бы что отметил, что очень быстро выехали и аварийные бригады, и очень быстро была налажена резервная генерация через дизеля. Ну, то есть мы понимаем, что чем ближе к зиме, тем вот таких ударов по энергетике будет больше. Будут удары по энергетике, по теплоэлектроцентрали, по газовой инфраструктуре обязательно будут удары. И вот нынешняя, да, проба пера, это вот мы видим, насколько быстро реагирует власть, насколько быстро реагируют аварийные службы. Противник тоже это учитывает, тоже будет делать для себя выводы, поэтому потихонечку готовимся, да, и к таким налетам. Можно поинтересоваться, у кого есть друзья в Белгороде, как они прошли прошлую зиму. Героически, на морально-волевых и на мужестве энергетиков и ремонтных бригад, которые, конечно, там с риском для жизни творили чудеса. Друзья, сейчас небольшой перерыв, после которого вернемся, обсудим, что значат последние скандалы на Украине. Не переключайтесь, дальше будет интересно.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Сведи риски к минимуму. Переходи на МАКС. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Слабым урожаем.

0: Твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
2: Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
5: Друзья, возвращаемся в студию. Это радио «Комсомольская правда». Александр Котц, аналитик с именем. Сегодня вторую неделю подряд я без своего напарника Игоря Измайлова, который отдыхает в свой законный отпуск. Осталось ему чуть-чуть. Я думаю, что уже
6: следующий... Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
7: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
8: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В словаре «Даля» отсутствует термин «пьянь». Так что, если хотите узнать значение, смотреть надо у Ожегова или Кузнецова. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
5: Примерно такая же ситуация происходит с увольнением Федорова, который с этим увольнением с должности министра обороны не согласился. Опять начались майданы, да, то есть у них издеваются над бусифицированными в ТЦК, у них полный беспредел на улице, да, с отловом на мобилизацию. Это их не выводит на майданы. А вот увольнение министра обороны почему-то выводит. Ну, потому что этот майдан трудно заподозрить в какой-то искренности и народности. Он по полностью искусственный. И вот на этом всем фоне Зеленский в среду выставляет кандидатуру Хмары на голосование на должность министра обороны. И аккурат утром перед этим голосованием начинается. Да, НАБУ начинает объявляет о своей новой спецоперации, которая называется «Форест Гамп». Проходят обыски у Ирины Мудрой, это заместитель бывшего главы офиса президента Ермака, да, который тоже был уволен. Ну, то есть у человека номер два в самом офисе президента. Параллельно у руководства Сенсбанка, который связан с Миндичем небезызвестным, да, проходят обыски. Это бизнес-партнер Зеленского по кварталу 95. Еще под подозрением там депутат Вадим Столар, который тоже очень близок к Миндичу. НАБУ выкладывает перехват разговоров. Там идут намеки на большие, значит, суммы, которые уходят на взятки в офисе президента. И, проще говоря, короче, Зеленскому прямо в лицо говорят, что его администрация – это ОПГ, объединенная преступная группировка. Да? Это все на фоне Федоровского заявления, которое говорит, что нужны выборы, да, Рада должна работать не на частные интересы, говорит он в оборонке, а как бы на победу. Вот. Причем, кстати, Федоров приходил в Министерство обороны под флагом ревизии и реформы мобилизации, вообще самой структуры мобилизации в целом, и ТЦК в частности, но так и не предъявил, да, этот план. В итоге в среду Рада все-таки утверждает Хмару министром обороны. Хмара – это не менеджер, это не политик, это кадровый чекист, это генерал-майор. С 23-го года он командовал Альфой СБУ, был потом исполняющий обязанности всей главы всей службы безопасности Украины. Под ним же была программа сбора данных об украинцах призывного возраста в странах ЕС, подготовка мобилизации женщин. Да? То есть, проще говоря, во главе Минобороны поставили не публичного человека, как, например, был Резников, и не технократа, как, например, Федоров. Да? Это человек спецслужб, который обучен давить внутри страны. Зеленский закрывает оборонку под личный силовой контроль ровно в тот момент, когда его окружение начинают потрошить вот эти антикоррупционщики, да? То есть мы видим три события, которые связаны в одно целое. Снизу бьет НАБУ, да, заходит в офис президента опять, начинает показывать там какие-то записи, да, коррупционные. Сбоку бьет Федоров, который требует выборов, намекая на то, что депутаты, слуги народа кормятся с оружия, кормятся с лекарств, да. И сверху отвечает Зеленский, который назначает министром обороны генерала СБУ, чтобы и армия, и оборонзаказ были под своими силовиками, а не под НАБУ и не под условным Федоровым. Да? Федоров задает вопрос, где деньги, где выборы. НАБУ показывает, где деньги, да, а Зеленский показывает, что дальше пускать никого не собирается и переводит систему на ручное силовое управление. Что нам с этого? Ну, во-первых, это трещина все-таки в киевском режиме, которую раньше, ну, как-то умели заклеивать. То есть 3 года Зеленский держал в кулаке и армию, и парламент, и антикоррупционные структуры, и медиа. Сегодня у него одновременно бунтует и антикоррупционная вертикаль, уходит в оппозицию бывший фаворит, это Федоров, требует выборов улица. Улица – новый лозунг, да, раньше они уволят Сырского, потом вернуть Федорова, сейчас они уже требуют выборов, да, ну, это опять же говорит об искусственности вот этого народного якобы проявления на улице. Вот. То есть это, конечно, не переворот прямо завтра, но это уже такой конец некоего монолита. Второе, обнажается то, о чем многие российские эксперты говорили годами, о том, что европейская демократия, в кавычках, да, в Киеве, это все-таки в первую очередь семья, это квартал, это Сенсбанк, это офис президента, это распил оборонки. Теперь это подтверждают уже не кремлевские кремлевская пропаганда, да, а их бюро антикоррупционное с американским управлением, с американским активом. Третье – это расклад на переговоры. Каждый раз, когда Киев начинает торговаться о чем-то с Вашингтоном, тут же появляется, значит, какой-то контраргумент в виде политического раскола, внезапно оказавшегося, либо вот таких коррупционных скандалов. Ну и, конечно, самое важное для фронта, потому что назначение Хмары говорит о том, что Зеленский ставит на закручивание гаек. Да, сейчас основная претензия общества – это провалы на фронте и беспредел ТЦК. И Зеленский показывает, что беспредел ТЦК будет продолжаться еще хлеще, потому что Хмара – это не о либерализации мобилизации, простите за такое, с позволения сказать, тавтологию. Хмара – это о жесткой мобилизации. Хмара – это о ловле мужчин в Евросоюзе, о женщинах в списках, да, то есть Хмара – это о силовом подавлении любого восстания внутри страны, да, типа там Федоров номер, по Федорову. Это не про демократию и либеральность, то есть чем сильнее давят своих, да, тем быстрее армия и тыл теряют мотивацию, за которую Киев так цепляется. То есть за одни сутки, да, вот со вторника на среду, поссорились публично три опоры вот нынешнего киевского режима. Это антикоррупционная составляющая, это армия и это семья условная, да, вот это окружение Зеленское, и каждый теперь тянет одеяло на себя, а рядового украинца в это время ведут под ружье генералы ФСБ, генералы СБУ. Ну, если это такая многоходовочка ФСБ, вообще было бы прекрасно, только можно было бы поаплодировать. Ну, а нам остается спокойно работать и фиксировать происходящее. Такие трещины сами по себе не зарастают, они будут расширяться больше, больше и больше. Друзья, не переключайтесь, новости, после которых снова встретимся в студии.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Реклама.
9: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Прохор Шаляпин показал свой дом за 150 миллионов рублей. 5 популярных анализов крови, которые не имеют смысла. Америка рассекретила документы о странных черных треугольниках. Газета в продаже с 19 августа.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Павел Селезнев о том, как президент США зарабатывает на резонансных заявлениях.
10: Трамп любит громкие заголовки. Тут исследователи как-то оценили, что за сколько лет у нас Трамп уже у власти на втором сроке, вот за это время его семья заработала денег больше, чем он за предыдущие 60 лет там, своей девелоперской деятельности. Просто вот он играл на вот этих интервенциях словесных, это влияло там на рынки, на котировки, и вовремя продавал, и вовремя покупал. Вот и вся арифметика. То есть ничего личного, только бизнес. И как бы Трамп сам тоже говорит, другим нельзя, а мне можно. Почему? почему была вот эта вся история, они, как извините за жаргон, замутили вокруг нефти Персидского залива. Трамп хотел, чтобы ее контролировала его семья, а тогда совершенно неважно, кто президент Соединенных Штатов. Президенты приходят и уходят, а семейный бизнес, что называется, остается. Трамп красавчик в том плане, что он на всем себе делает пиар, и с него как с гуся вода, то есть абсолютно бесполезно ему что-то предъявлять.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.

0: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная
1: КОЦ. Аналитика с именем». Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Друзья, всем снова привет. Это радио «Комсомольская правда». Александр Коц, аналитика с именем. Опять один. Опять продолжает отдыхать в своем законном отпуске Игорь Измайлов. А мы тут отдуваемся без него. Но мне всегда приятно встретиться с вами как в компании моего напарника, так и в одиночку. Кстати, подписывайтесь на мои соцсети. Макс, сообщество ВКонтакте, Телеграм. В Максе просто Коц набираете, там все находите. Там у меня сейчас максимальный контент. Там же я провожу встречи со своими подписчиками, проводим периодически стримы на этой площадке и стримы на площадке ВК, поэтому присоединяйтесь обязательно. Что еще хотел с вами обсудить? Перспективы осенней кампании. Подходят холодные осенние деньки, начинает опадать листва, потихонечку раскрывается зеленка, скоро начнется период распутицы. Что нас ждет этой осенью? Давайте обсудим это подробно, но сначала я бы хотел пройтись по теме, которая очень живо муссируется как в украинских телеграм-каналах, так и в наших соцсетях. Я сейчас говорю о наступлении Украины, которая якобы провела его в два этапа, начиная с января и чуть ли не по нынешние дни. Что Зеленский и его компания впаривают украинскому обывателю, который давно отвык от побед на земле? Они заявляют, что в два этапа они освободили 745 квадратных километров, 26 сел в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях, убили чуть ли не 10 тысяч наших бойцов. Первый этап шел с 29 января, второй этап шел с 5 мая. Были задействованы 4 десантно-штурмовые бригады, 2 штурмовых полка. Короче, это вот все докладывал Доропатый и Опака, главкома ВСУ. Не спрашивайте, почему на обменах телами такая страшная диспропорция потерь, почему у главаря ВСУ на первом этапе освобождено 450, на втором 490 квадратных километров, а в итоге заявлено только 745, ну, где-то 200 затерялись, пока слайды по иерархии передавались наверх. Мне интересно, как на все это реагировали признанные мэтры украинской пропаганды, например, такие, как террорист-экстремист Бутусов, который камня на камне не оставил от этого доклада. Он просто говорит, что обзвонил всех своих знакомых с этого направления, у него вышло не 750, а 150 только квадратных километров освобожденной территории, но тут надо понимать, что наверняка большая часть командиров давали социально одобряемый, так скажем, ответ, соответственно, могли и приврать, да. Еще один медийный украинский вояка, который в Телеграме сидит дольше, чем в окопе, говорит, что из 26 тысяч сел насчитал там какие-то крохи, и то скорее, наверное, преувеличение, чем проза жизни, но при этом Бутусов говорит, что не было выполнено задач этого наступления, Гуляйполе они не отбили, значит, те наши завоевания, которые мы провели после падения Великой Новоселки, ну, после его освобождения, я имею в виду, они тоже не смогли отыграть назад, их нычит, что ни о каком оптимизме речи быть не идет, реальность жизни такова, что за их полугодовую операцию силами лучших штурмовых частей страны мы взяли Константиновку, мы подошли на окраины Доброполя, на окраины Дружковки, вышли к пригородам Краматорска, Славянска, съели предполье Орехово, ну, то есть обменяли поля на города, причем поля с оговорками так-то, а города без, да, Так вот, вот, собственно, это меня подтолкнуло поразмышлять на тему, какие направления этой осенью будут самыми горячими. Я решил выделить три. Первое – это, безусловно, запорожское направление, скорее всего, события вокруг Орехова. Наша группировка Днепр додавила там Новоданиловку, это была последняя пробка на дороге с юга, да, штурмовики наши уже вышли на юго-восточную окраину Орехова. Я бы не говорил сейчас, что уже начался штурм города, рановато об этом говорить. Мы там в районе Балки, Большая Каменная, закрепились, продвинулись где-то в западной части Малой Токмачки, закрепились за Преображенку и северо-восточные подходы к Белогорью. Выше по фронту вышли уже на рубеж Верхней Терсы, перерезали дорогу на Новониколаевка-Орехов, под Степногорском будут встречные бои. О том, что мы в Орехове, кстати, первыми заявили украинские источники, украинские каналы, у них обычно слухи честнее их официальных заявлений. От Орехова это прямая трасса на окружной центр, на город Запорожье. Орехов – это такой перекресток, укрепрайон, который они держат с 22 года. Отсюда они начинали свой контрнаступ 23 года. То есть Орехов – это такая одна из двух створок на наш российский областной центр. Вторая створка на юге, за Степногорском. И петли на этих створках скрипят уже и там, и там. Я думаю, что взятие Орехова, это работа до глубокой осени, и решат, наверное, ее, помимо штурмовых действий, конечно, перехват дорог подвоза, то есть отрезание логистики. Но главное еще вот в чем их вот это наступление на Александровском, как они говорят, направлении, оно же затевалось в том числе для того, чтобы снять угрозу с Орехова, но здесь что-то пошло не так. Второе жаркое направление – это, безусловно, Славянск, и снова мы обращаемся к милитари-блогеру Бутусову, террористу-экстремисту. Он говорит, что мы ворвались в ключевой район для обороны Славянска и Краматорска. Это лес Сапожок. Он находится на возвышенности к востоку от Славянска. И сейчас там идут тяжелые бои. При этом он говорит, что Славянск и Краматорск – это естественный рубеж, наиболее удобный для обороны. И его потеря фактически позволит нам полностью захватить Донбасс. А все остальные города, по его же словам, по словам того самого террориста-экстремиста Бутусова, просто падут, а мы глубоко ворвемся в Харьковскую и Днепропетровскую области, причитает главред цензора «Нет», как будто это что-то плохое. На сегодняшний день к агломерации подходят не только группировки войск «Запад» и группировки войск «Юг». Сейчас еще свою работу проводит группировка «Центр», которая с западной стороны, то есть с тыловой стороны, постепенно будет рубить им логистику. Я думаю, что дистанционно мы уже эту логистику на этих артериях снабжения начали работать, потому что лес Сапожок, возвышенность, она дает возможность расположиться ближе нашим расчетам БПЛА, дает возможность устанавливать там ретранслятор и работать за Краматорск, за Славянск, за Дружковку, чтобы отрезать вот эти вот западные артерии снабжения. И над этим позже, после того, как разберется с Добропольем, будет работать группировка войск «Центр», но уже сейчас она приближается к этой цепи крепостей, городов-крепостей, фортец, как говорят на Банковой. Вот буквально на неделю был взят населенный пункт Петровка, а это уже в 4 километрах к юго-западу от Дружковки. А на нее, напомним, давят еще и с юга, и с юго-востока, и скоро с востока начнут давить, поэтому... Но вот важно решить сейчас вопрос с Добропольем. Я думаю, что наивно полагать, что мы за осень возьмем Славянск, но вот решить вопрос с Дружковкой, с высотами, с логистикой, вот я думаю, это посильная задача. Тут вообще бы я прогнозы не строил, потому что среднесуточный темп нашего продвижения, например, в июле был в два раза ниже среднего показателя последних трех лет, но это потому что идет такое позиционное выгрызание. управления в городской застройке. Ну и третье направление горячее я бы выделил — приграничье. Причем приграничье как Харьковскую область, так и Сумскую область, потому что там идут сейчас активные продвижения. В Харьковской области у противника сразу три серьезные проблемные точки: и Казачья Лопань, и Великий Бурлук, и вот этот Волчанский мешок, да, на Сумщине тоже у них два таких серьезных проблемных участка. И о проблемах говорит то, что в Сумскую область были переброшены подразделения 38-й бригады морской пехоты. Морскую пехоту бросать в качестве пожарной команды — это как топить печь мебелью. Горит хорошо, а потом сидеть не на чем. Да? Морпехов обычно держат там под контрудар, под какое-то, под контрнаступление, но не под латание дыр. Поэтому вот три года они вели боевые действия там системой пожарных команд, но когда одна точка, да, горит, это там еще более-менее, да, когда у тебя три таких разных, уже тяжелее все это держать. Вот там, где тонко, там и прорвется. Будем наблюдать, друзья. Последний перерыв и последняя часть нашей программы. Не переключайтесь.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Привет, я Алексей Белов.
4: Я Александр Маршал.
3: Группа «Парк Горького».
4: Друзья, вы на волнах радио «Комсомольская правда». Желаем всем удачи, здоровья и мира.
3: Peace.
4: Peace, love and rock and roll.
1: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138, Дальняя, 1, Дьяконова, 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство: скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Август, строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое: кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская, 1, строение 1, Липнихта, 5Б, Новоселенинская, 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
2: Это снова радио «Комсомольская правда». С вами я, спецкор комсомолки военкор Александр Коц, аналитика с именем. Сегодня без Игоря Измайлова, который догуливает последние летние деньки в своем законном отпуске. Будем ждать его на следующую программу. Ну и в последнем кусочке обсудим сразу несколько тем, но это, наверное, конечно, в первую очередь наши дальние удары. Продолжается морская блокада Украины, по-прежнему не могут в одесские порты, в порты Большой Одессы зайти иностранные суда. Продолжаем мы выбивать портовую инфраструктуру, энергетическую инфраструктуру. Продолжаются попытки ударов по мостам, кстати, в том числе через Днепр. Вот на минувшей неделе был удар по мосту Преображенский в Запорожье. Это большой мост через Днепр. Прилетели по нему управляемые ФАБы. И, как показывает потом съемка местных жителей, к сожалению, большого вреда эти фабы мосту не нанесли. Это еще раз доказывает, что уничтожение мостов через Днепр – это задача не из простых. Мост в Затоке ранее был, я имею в виду, железнодорожный мост в Затоке. Это Одесская область, тот мост, который связывает Большую Украину с Бессарабией, соответственно, там проходит железнодорожная военная логистика того, что по железной дороге идет, ну, допустим, из Румынии или из Дунайских портов, соответственно, по ним же идет и экспорт, да, железнодорожный, а потом через Дунайские порты выходит в Черное море, либо, как сейчас уже не выходит, да, но, к сожалению, починили, надо добавлять. Там же в Одесской области был мост Маяках, по нему тоже был нанесен удар, он тоже уже починен, тоже снова функционирует. Но вот умели наши предки строить с расчетом на ядерную войну и вынести вот эту стратегическую логистику сложновато, но видим, что постепенно наши возможности растут по дальним ударам, и тут даже противник на этой неделе отметил, что у нас появились ракета-дроны Бандероли, ну, мы о них подробно говорили, да, что это из себя представляет, но вот они отмечают, что уже эти Бандероли летят на 900 километров, то есть покрывают практически всю страну, но летают они не только на 900 километров, могут и на короткую дистанцию сработать в качестве, ну, я не знаю, в качестве того же Хаймарса. Вот на этой неделе был удар по печенегам, это Харьковская область. Владимир Александрович Зеленский тут же поднял этот удар на знамя, значит, борьбы с русской варварской военщиной. Это я, естественно, сейчас утрирую, все в кавычках. Но он сказал, что вот нанесли по мирному, ни в чем не повинному поселочку, по перекрестку, на котором находится почта, на котором находится кафе. Вот посмотрите фотографии, вот и почта, и кафе, а я рассматриваю эти фотографии, и на этих фотографиях отчетливо вижу, как горят возле этого кафе военные пикапы, уазики с люстрами РЭБа на крыше, бусики ТЦКшников, все это горит, да, а позже, значит, да, что это за поселок? Это печенеги, это такой поселочек, который в 50 километрах от линии боевого соприкосновения находится, до российской границы вообще 40 с небольшим километров. Через Печенежскую дамбу идет одна из ключевых ракет ВСУ на связке Волчанск-Купинск. По ней снабжается весь северный фас Харьковского направления. Сюда, кстати, в марте уже прилетало. Тогда очень серьезно досталось 159-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Вот сейчас, видимо, попало по ее преемникам, причем преемникам непростым. Судя по всему, накрыли там этой самой бандеролью группу наемников, потому что в сети появилось видео, как колумбийский наемник сам ходит между дымящейся вот этой техникой, между ранеными в камуфляже, в бронежилетах, там валяются, да, их поднимают, но это вот он так называет мирных жителей. И он, фиксируя все это, по-испански говорит: смотрите, только что прилетело, машины горят, а их, говорит, не сбивают. То есть он фиксирует не какую-то там трагедию, да, с мирным населением, он фиксирует провал украинской ПВО, которая вот не может вот на этой дистанции отбиваться от бандероли и плачется в объектив. Но плачется ровно потому, что умудрился уцелеть на вот этой стоянке. Что они там делали? Может, собирались там на боевой выезд? Может, собирались пирожки купить в дорогу, да? Но ну, это вот говорит о том, об их манере поведения, да? То есть пункты временной дислокации они разворачивают впритык к жилому сектору, да, у них техника с черными номерами, там на фотографии видно, паркуются у почты, у кафе, все эти наемники селятся не в поле, да, не в лесополках, они селятся в частном секторе, логика у них простая, да, если рядом гражданские, значит, меньше риска прилета, ну, то есть по факту они гражданских держат в качестве щита. Вот. Но я бы хотел отметить все-таки вот в связи с этим ударом работу нашего разведывательно-ударного контура, когда очень быстро обнаружили эту группу, и пока она там свои пирожки не доела, успели ее накрыть. И вот эта работа, да, разведывательного контура с ударным, она, конечно, последние дни настолько впечатляет, что украинцы даже по слухам там запросили какое-то морское перемирие, да, попросили перестать, ну, официально они это не говорили, это все утечки через западные средства массовой информации, черт его знает, вот со всех трибун они кричат, что уже почти победили, еще чуть-чуть, и Россия капитулирует под тяжестью экономических проблем, под тяжестью общественного недовольства, и тут вдруг давайте прекращать огонь, перемирие. Ну, судя по тому, как мы продолжаем наносить удары и по Одессе, и по сухогрузам, и по балкерам, и по катерам, и по дунайским, кстати, портам начали и в Рене, и в Измаил постоянно прилетает. Ни на какие морские переговоры мы не собираемся перемирие идти. Мы как бы... Нам это просто не надо, нам это невыгодно, потому что, во-первых, море – это... Ну, такой единственный рычаг, который бьет не по солдату в окопе, а по режиму в целом, да. Своих бойцов Банковая давно уже перевела в ранг расходного материала, да, вот когда бьешь по кошельку, это ощущается особенно остро. Во-вторых, морская блокада – это не быстрая дистанция, не 100-метровка, она не дает моментальный результат, портовая логистика ломается инерционно, ну, то есть, как вот корабль большой тормозит по, я не знаю, по метру в секунду, вот так же постепенно наступает эффект от наших ударов по портовой инфраструктуре. А если ты сейчас, ну, какое-то перемирие организуешь, остановишь эти удары, значит, своими руками отпустить пружину, да, через две недели рынок все отыграет. В-третьих, мы в случае вот этого вот морского перемирия вернем противнику военной логистики. Военную логистику. А с какой стати? Владимир Владимирович, когда рассказал, что от Зеленского поступало предложение ограничить боевые действия только 4 регионами, Владимир Владимирович тогда сказал, что у нас не стоит задача упрощать жизнь противнику. Соответственно, с какой стати мы должны украинцам отдавать инициативу, которая у нас есть? Да? Любая пауза для проигрывающего, а Зеленский сейчас в качестве проигрывающего, это шанс на перегруппировку. У нас вообще 8 лет минского безвремени научили, что именно так Киев использует любое перемирие, будь то хлебное, новогоднее, рождественское, школьное. Их было десятки и сотни за предыдущие 8 лет, поэтому нечего на это вестись. Ну и мы, в конце концов, не просители, да, мы не... та сторона, которая идет на поводу у противника. Да? Если мы пойдем на вот такую уступку, парни, наши парни в лесополках, они просто не поймут, потому что за каждый доведенный до Одессы сухогруз с натовским оружием, потом платят именно эти парни, платят своей кровью. Если хочет Зеленский прекращение огня, ну, прилетай в Москву, садись за стол переговоров, на котором будет карта, где Крым российский, Донбасс российский, Новороссия российская. Ставь автограф свой под капитуляцией и как бы и закончим, да, эту войну. Вот. Зеленского много раз звали в Москву, он не соглашается. ехать, он боится. Президент наш полетел на территорию противника в Анкоридж, не побоялся. Был готов лететь в Бухарест на территорию противника, не побоялся. А Бухарест – это все равно страна НАТО, это все равно территория Североатлантического альянса, это все равно противник, не побоялся. А Зеленский боится. Ну, конечно, никакую капитуляцию он подписывать в ближайшее время не собирается, поэтому, собственно, как там Джонсон им говорил в 22-м году, давайте просто воевать дальше, а на земле все-таки инициатива у нас. Друзья, на этой мажорной ноте я прощаюсь с вами на неделю. Увидимся, услышимся. Всем пока.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
8: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое другое.
10: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
1: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
11: Дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда».
12: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
13: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
14: Владимир Путин заявил, что экономику Украины разъедает коррупция. Об этом глава государства высказался в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. По словам президента, украинская экономика, включая сферу сельского хозяйства, дышит на ладан. Ранее КПРУ писал, что Владимир Путин прокомментировал ответные удары России по украинским предприятиям, от которых зависит снабжение ВСУ. Как заявил глава государства, Киев своими руками открыл ящик Пандоры, совершая атаки по объектам экономики и гражданским целям в России.
1: О спецоперации.
14: Вооруженные силы России продолжили наносить удары по местам запуска беспилотников, портам и морским судам, задействованным в интересах Киева, сообщает Минобороны. В порту Черноморска Одесской области поразили сухогруз, который доставлял вооружение, 7 резервуаров с топливом. В результате удара «Искандера» у Борисполя по большегрузам, переоборудованным для запуска беспилотников, уничтожено до 40 автомобилей.
15: о катаклизмах.
14: В Японии почти 26 тысяч жителей Йокогамы получили указание об эвакуации в связи с мощными ливнями. Об этом сообщило национальное общественное телевидение. А в Литве из-за урагана 110 тысяч человек остались без света. Буря продолжает нарастать. Ветер, скорость которого в порывах составляет до 30 метров в секунду, сопровождается при этом сильными ливнями.
15: О транспорте.
14: Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на развитие систем общественного транспорта, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Он сказал, что деньги на это пойдут с полученных средств от утилизационного сбора. Также министр отметил, что основным видом транспорта у предприятий профицит производственных мощностей в 2-3 раза, превышающий объем заказов. Кроме того, ежегодно до 30 года планируют поставлять регионам не менее 5500 автобусов.
15: Обо всем.
14: Лондонский музей естествознания впервые после Второй мировой откроет одну из галерей. Закрыли ее в 1943-м, после того, как от немецких бомбардировок пострадало одно из помещений. Выставка «Природа и мы», посвященная отношениям человека с окружающим миром, начнет работу 16 сентября. В экспозицию войдут 50 предметов, в том числе скелет тюленя-монаха викторианской эпохи, каменный топор возрастом около 400 тысяч лет, миниатюрная модель динозавра из лондонского хрустального дворца. Среди экспонатов также окажется игрушечный космический корабль из вселенной «Звездных войн» 1980-х годов. Он покрыт многолетними травянистыми растениями, которые образуют подушки, похожие на мох. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
15: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
16: Друзья, всем добрый вечер. В эфире программа «Глядя в телевизор». Это значит, что меня зовут Егор Арефьев. Я сегодня, может быть, буду экать, пэкать, мэкать, зевать даже иногда. Но хочу напомнить, что не профессиональный радиоведущий и не профессиональный обладатель различных статуэток и всего прочего. Всего лишь пишущий журналист. Работаю в силу своих возможностей, интеллектуальных способностей. Ну и, конечно же, силы и энергии, которые остаются к концу недели. Наверняка каждый из вас провел бы этот эфир гораздо бодрее, быстрее и так далее. Но шумаемо-тумаемо. Значит, у нас сегодня на повестке дня что? Как ревизоры разводят людей? Я вам уже рассказывал про телеканал «Пятница», который регулярно выпускает эфир вымышленные псевдореалити и срежиссированные, так сказать, мокюментари. Как наши в Голливуде прорываются русскому режиссеру из Петербурга, заказал Netflix целый хоррор. Как штрафанули Сашу Таню за рекламу. Это, наверное, болевая точка всех россиян. Почему так много рекламы? Кто это ограничивает? Как за этим следят? Что за это бывает? Расскажу. Заодно я расскажу, с кем Андрей Гайдулян, главный герой этого проекта, решил строить любовь после развода. Короче, много всего, в том числе и премьер, в том числе и предпремьер, в том числе и проектов, которые снимаются. Обо всем сегодня постараюсь успеть рассказать за недолгий наш с вами эфир. Не двухчасовой, а все-таки мы с вами укладываемся в 40 с небольшим минуток. Поэтому пишите, пожалуйста, комментарии не только по поводу моей внешности, не только по поводу того, как я веду эфир, не только по поводу того, как я разговариваю и что с моим вокабуляром, а все-таки давайте попробуем по существу общения и пишите о том, что вам интересно. Я буду от этого отталкиваться, чтобы свои программы строить, потому что фидбэк в отсутствии звонков, а раньше, я напомню, мы выходили в прямом эфире, и даже два раза в неделю. В отсутствии прямых звонков нет возможности просчитывать, что у вас в голове, поэтому стараюсь отталкиваться от того, что есть у меня на руках, но если это не совпадает с вашими ожиданиями, я ни в коем случае не буду размышлять, как русский футбольный философ Андрей Сергеевич Аршавин говорит, что ваши ожидания – ваши проблемы. Нет, ваши ожидания – это мои проблемы, но мне нужно о них знать. Поэтому, пожалуйста, если это возможно, вы, пожалуйста, постарайтесь мне об этом сообщить каким-то образом. Каким образом это можно сделать? Ну, очень просто. Мы в Рутюбе, в ВК выкладываемся в видеоформате, и там как раз можно писать комментарии, которые я читаю, на которые обращаю внимание. Значит, ну, давайте с штрафов. Давайте со штрафов. На самом деле тема такая, достойная отдельного исследования, может быть, там не расследования, а исследования, потому что, ну, каждый примерно зритель, каждый читатель предъявляет эту претензию, пишет, ну, вот сколько я работаю, наверное, в газете, там около 20 лет, каждый раз я, в отделе телевидения конкретно, каждый раз я вижу эту претензию. Ну, почему так много рекламы? Ну, каждый раз я, в принципе, объясняю совершенно спокойно. К сожалению, мы живем не в социалистическом государстве, а в капиталистическом, поэтому кто платит музыку, тот и танцует невесту, в данном случае невесту эфира, и, соответственно, тот и оплачивает банкет. Потому что да, есть у телеканалов государственное влияние, прежде всего, в плане идеологии, это есть в каждой стране, это абсолютно нормально. Никакой независимой журналистики, никаких независимых телеканалов не было никогда. Когда Невзоров снимал там свои 600 секунд и так далее, все это было, вот насколько бы была независимая журналистика, настолько она и зависимая, настолько она зависимая от обстоятельств, настолько она на руку одним и настолько она не на руку другим, понимаете? И только сейчас мы узнаем, как независимый, честный журналист Невзоров, признанный иноагентом, террористом, экстремистом и сатаной, в принципе, воплоти, только сейчас мы узнаем, какие дворцы у человека изымают. И, конечно же, независимый журналист независимым трудом в нищие 90-е все это заработал. Конечно же, ни с кем не будучи связанным, не общавшись с облеченными властью людьми и так далее, и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, всю эту туфту вы можете, друзья, про независимую журналистику, независимые телеканалы, в том числе независимые от денег, не воспринимать всерьез. Даже независимый театр я вам расскажу. Есть такой театр «Озеро». Вот я вам рассказывал про Ивана Урганта, который с ними дружит, и выпускал уже в рубрике «Свои живые Урганты» интервью с первым был Достоевский, потом был Гоголь, одного сыграл Гоша Такаев, другого сыграла Мария Смольникова из вот этого творческого объединения «Озера» независимого театра. И после этого вышел Бродский у них. Ну вот это вот театр, театр «Озера», у них нет своей площадки. Они собираются и ищут, где сыграть, на что. И вот даже они, пожалуйста, вот сейчас выпускают спектакли сначала там на деньги РБК, потом на деньги Яндекс.Путешествий, потом на деньги Альфа. Ну, от этого никто не то, что не застрахован, а ну, не бывает по-другому. То же самое телевидение. Все, что вы смотрите, оплачено рекламой. Все эти, все шоу и так далее, все эти дорогостоящие сериалы, все эти высокогонорарные артисты, все они работают на рекламу, потому что рекламы не будет, не будет рейтинга. То есть не будет рейтинга, не будет рекламы, не будет денег. Высокий рейтинг обеспечивает приток рекламодателей. Все это делается только для того, чтобы продать рекламу. Не для того, чтобы вам выпустить качественный продукт, заниматься просвещением населения, выпускать интереснейшие, глубокие, познавательные программы. Да, это все есть на периферии телевидения.

0: многоопытные сотрудники телеканала, не знали, что они, на что они идут. Речь идет про сериал «Саша и Таня». Напомню, кто не в курсе, это спин-офф, то есть ответвление сериала «Универ», который идет уже сам 10 лет. Уже этим Сашем и Таням далеко за 40. Они уже давно не молодожены. Они уже там воспитывают детей в кадре и за кадром, естественно, тоже. Андрей Гайдулян, который играет Сашу, уже развелся. Валентина Рубцова, слава богу, нет. Вот. И поймала их Федеральная антимонопольная служба, потому что она следит за вот этим балансом сил. Значит, проверка выявила, что в мае показывали, относите там новый, не новый, не имеет значения. 10-й сезон вышел, по-моему, в январе этого года, а в мае наверняка крутили повторы. Так вот, там вышел ролик рекламный, посвященный детскому питанию. Его хитро разместили в нижней части рекламы, таким образом, что он накладывался прямо на кадры сериала. То есть, фактически, как бы, это не была рекламная пауза. Это был сериал, который еще идет, но внутри которого пошла реклама. Что, в принципе, ну, не то чтобы является нарушением закона, там есть определенная пропорция у объема площади рекламы, которая не должна превышать 7%. То есть не больше 7% экрана телевизора должно быть занято вот рекламой в этом случае. Не в полнометражном, а вот именно в этом случае. Пропорции были нарушены, естественно, и выписали, значит, предписание, которые, согласно которым нужно ситуацию исправить, там, перемонтировать и так далее. Но что, чем это грозит? Юридическим лицам, если выпишут штраф от административку о нарушении КАП, а юридическому лицу до 500 тысяч. Что такое канал ТНТ 500 тысяч рублей? Ну, это нам с вами, наверное, один раз купить молока. Или, может быть, даже банку колы или кваса. Вот, поэтому, конечно же, реклама выходила, была, есть и будет. Она будет выходить ровно тех объемов, которые нужны телеканалом. И, как вы знаете, «Ох, что не вечер, то футбол!» Наверняка эту безумную песню, сделанную нейросетями одной из букмекерских контор, которая запланила все буквально сейчас, вы с утра до вечера наблюдали на главном спортивном канале страны. Просто в каком-то бесконечном режиме. Можете себе представить, сколько это стоит денег. Но, тем не менее, это не, этим нейрохрючевым кормят зрителей и будут кормить, пока у нас как бы капитализм, друзья, власть денег. А вот, и телевидение, соответственно, от этого напрямую зависит. Вернемся после небольшой паузы в эфир программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
1: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья, будущее наступило.
2: Уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Адарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
5: Яркое лето. Яркий

0: образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин. Любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды. Мужская территория. С нами. Ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
3: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
4: Мы возвращаемся, глядя телевизор на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Авиф. Можете критиковать мою внешность, то, как я веду программу, зеваю, чешусь, акую, экую, мэкую. Но желательно, друзья, желательно, понимая, что сложного требую невозможного, желательно от вас получить фидбэк, что вам интересно услышать от меня. Значит, я рассказал про рекламу. Давайте теперь перейдем к Наедайлову, назовем это так. А точнее, к рубрике «Ожидание и реальность». Вот бомбардирует телеканал «Пятница» нас релизами. Встретили кулаками, двоеточие. На Елену Летучую напали во время расследования в стоматологической клинике. Релиз сообщает, что в 19.00 на телеканале «Пятница» зрители смогут увидеть новый выпуск программы «Новый ревизор». Вот. И, соответственно, нам, журналистам, предлагается эксклюзивно до эфира узнать о том, что же там произошло, чтобы вам рассказать, чтобы вы скорее включили. Так что же там случилось? Поводом для нападения встретили кулаками команду «Ревизор». Никогда такого не было, вот опять. Поводом для нападения стало расследование, которое Летучая вела в клинике. Как выяснилось, арендовать стоматологический кабинет за 5000 рублей может кто угодно. Наличие диплома и лицензии не проверяют. Внутри кабинета антисанитарные условия. Грязь, пыль и просроченные препараты. Такая схема оказалась не единичной. Еще один кабинет для аренды Летучая нашла прямо на фудкорте. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Значит, накинулись с кулаками, отбирали микрофон, преследовали и даже не успокоились после приезда полиции. Что же было на самом деле? Вернувшись в шоу «Ревизора» на «Пятнице» Елена Летучая, которая поскиталась по разным телеканалам, в том числе первый, покачала везде права, рассказала, какая она, значит, крутая, суперпрофессиональная журналистка и насколько сильно умеет все расследовать и как много за это хочет денег. В освояси на родную «Пятницу» в итоге приплыла. И скандальный выпуск был посвящен пациентке стоматологической клиники, которая якобы назначили лечение на 6,5 миллионов рублей. Лечение такое, ну, видимо, план медицинский или еще что-то такое расписали, а потом отказались от продолжения процедуры. В итоге ведущая ворвалась прямо в стоматологию и отчитала главврача. Его зовут Алексей Фролов, естественно, под камерами. Значит, соцсети этой клиники, название называть не буду, рассказали, что на самом деле происходило. Ну, во-первых, «Пятница» записала подставного пациента. значит, в ходе которого, в ходе приема которого и вошла летучая. То есть это был заранее засланный казачок, вот, чтобы выманить вот этого самого главврача и чтобы его отчитать. Значит, дальше они побежали в операционный блок. Ну, вы понимаете, что такое операционный блок в стоматологической поликлинике. Насколько там все должно быть стерильно. Я сейчас говорю не о тех, кто внутри, я сейчас говорю о тех, кто снаружи, да, туда приходит. И начала расспрашивать, собственно, в известной доминатрикс-СС манере, то есть в стилистике, в которой Николай Картозия продает уже который год летучую публике. Отчитывать начала врача. Конечно, он ответил, что это все врачебная тайна, вот, и нужны соответствующие документы для ее раскрытия. Вот, и после этого, собственно, и выходит сюжет о том, что женщину оставили без зубов, без миллионов. И, значит, якобы это нормальная ситуация для данной клиники. Конечно же, летучую захейтили в соцсетях другие стоматологи, но тут речь даже не столько про врачебную этику, про, в принципе, поведение журналиста и так далее, и так далее. То есть, ну, тут для летучей никаких границ нет. Она также залетала в несчастные провинциальные едальни, всякие козлодерни, и в белых перчатках, конечно же, бежала в туалет, все там вытирать, протирать. Ну, сами понимаете, да, друзья, каков был шанс найти там пылинку-грязинку, особенно когда в белых перчатках протираешь туалет у себя дома, собственно говоря, ну, тоже я боюсь, что можно обнаружить там некристальную чистоту. Вот, и, значит, после этого летучая начала отбиваться, сказала, что вообще-то определенную процедуру, экструзия ее называют, должен проводить стоматолог-хирург, а не ортодонт. Вот. И почему вообще Фролов вот этот отказался от лечения. Вот. В итоге, значит, ее там распяли профессиональные врачи, сказали, что процедуру эту мог проводить и хирург, вот, потому что он ставит временные пломбы вместо терапевта и может отказаться от лечения, и всякое такое бывает. И вообще, как бы, врачи усомнились в том, что пациентка продала квартиру ради лечения зубов, как было заявлено в выпуске. А потом выступил, собственно, сам главврач. Он сказал, что героиня это не оставалась без зубов, что никакие 6,5 миллионов она не платила, а согласно заключенному договору выложила за лечение 600 тысяч рублей. 600 тысяч рублей за зубы, ну, вы понимаете, друзья, что это такое. Это там, ну, типа, 2-3 раза сходить, если какая-то серьезная запущенная ситуация, ну, это стоит столько. Вот. Кроме того, начались попытки обращаться в Следственный комитет по поводу этого, и давление, то есть, ну, по сути, такой практический шантаж с требованием от клиники перевести 10 миллионов рублей уже почему-то на карту мужа. Короче говоря, мутная хрень, очень. Уголовного дела никакого не было, ну, то есть оно там за отсутствием состава было после расследования закрыто, экспертиза признала лечение качественным, но кто это узнает, если я вам это не рассказал? Ну, кто? Огромное количество людей, ну, не настолько огромное, как рапортует у себя в соцсетях Николай Картозия, но все-таки определенное количество людей низшего телеканала «Пятница» посмотрит это все, вот, и такие, а, ну, понятно, врачи-рвачи, там, я уже молчу, что ославили, как бы, данную клинику, репутацию ей составили. Я не называю ее и не выступаю, естественно, ни в интересах, ничего. То есть, вы понимаете, друзья, мне абсолютно пофигу, в какую из них она пришла. Я вам рассказываю о том, как работает телевидение. Николай Картози, который выпускает целые школы и курсы продюсерские, называет это черной книгой продюсера. То есть, он говорит, я даю белую книгу, даю черную, дальше вы выбираете. Вот как работает наше ТВ и все так называемые реалити. Потому что реалити эти так называемые, в принципе, сценарити. В реалити они сценарити, и они режиссерити, и они подставлялити, и они, в принципе, шапитолити. В итоге, если у вас есть хоть какое-то критическое мышление, вы можете сами увидеть все эти съемки скрытой камерой человека, который вот, вот так вот едет, его скрывают, типа, в смысле, снимают скрытой камерой в метро, там, курьер, который выводит на чистую воду, типа, ест картошку, а его вот так вот снимают камерой. Конечно же, он настолько тупой, что не понимает этого. Короче говоря, вот таким образом зарабатывается трафик, чтобы что? Рекламку продавать и зарабатывать на вас, дорогие слушатели. Не договорил я про Сашу Таню. Андрей Гайдулян, значит, нашел новую любовь, появился он на публике и выкладывает фото из соцсетей с Мальдив с Валерией Никуленко. Девушка, как говорят, родом с Таджикистана, отучилась в, ну, короче, в экономическом вузе, отучилась на факультете международных отношений, вот, владеет языками иностранными. И работает фрилансером, так сказать, ну, продвигает в соцсетях, короче, контент. Контент-мейкер это сейчас называется. Ну, вот, работала она на одном из сайтов женского журнала, и вот, в общем-то, теперь, исходя из того, что выкладывают они совместные фото с концертов, например, Хаски рэпера и с Мальдив, живут в одном номере, и, вероятнее всего, счастливы вместе, чего мы им и желаем, потому что Андрей очень часто скучал и выражал, так сказать, сожаление о том, что с девушками особо связь не поддерживается. В веселом состоянии после игристого выходил в эфиры, в прямые стримы вел и кричал альтушке «приходите в гости» и все остальное. Вот. Ну, надеемся, что сейчас немножко ситуация устаканится. Простите за каламбур. А мы вернемся после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» и поговорим об премьерах.
1: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Павел Селезнев о том, как президент США зарабатывает на резонансных заявлениях.
6: Трамп любит громкие заголовки. Тут исследователи как-то оценили, что за сколько лет у нас Трамп уже у власти на втором сроке, вот за это время его семья заработала денег больше, чем он за предыдущие 60 лет там, своей девелоперской деятельности. Просто вот он играл на вот этих интервенциях словесных, это влияло там на рынки, на котировки, и вовремя продавал и вовремя покупал. Вот и вся арифметика. То есть ничего личного, только бизнес. И как бы Трамп сам тоже говорит, другим нельзя, а мне можно. Почему была вот эта вся история, они, как извините за жаргон, замутили вокруг нефти Персидского залива? Трамп хотел, чтобы ее контролировала его семья, а тогда совершенно неважно, кто президент Соединенных Штатов. Президенты приходят и уходят, а семейный бизнес, что называется, остается. Трамп красавчик в том плане, что он на всем себе делает пиар, и с него как с гуся вода, то есть абсолютно бесполезно ему что-то предъявлять.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
7: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
8: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАТ не является лекарственным средством.
9: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
10: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Некоторые виды бабочек летом совершают миграции на тысячи километров. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».

0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», с вами я, Егор Арефьев, и продолжаем говорить сегодня с вами. Я рассказывать продолжаю, вы продолжаете, я надеюсь, слушать. А как я экаю, мэкаю, пэкаю, смотрите, как я чешусь, зеваю и другие вещи делаю, которые мне очень нравятся и которые я буду продолжать делать, пока идет программа «Глядя в телевизор». Значит, наши в Голливуде. Наши в Голливуде, особая боль и особая радость. Я вам уже рассказывал, что после так называемой отмены русской культуры, после 2022 года, когда наших дирижеров, не выражавших никакую позицию, вообще политическую, околополитическую, артистов, значит, режиссеров, там, операторов, которые вот работают на всех уровнях, в принципе, кино в Америке, в Европе и так далее, и филармоний, и концертных там залов, и все-все, начали отовсюду выгонять. Без объявления войны, без предупреждения, казалось бы, как Пушкин писал, наш славянский спор, каким образом вас касается в стихотворении «Клеветникам России», но, тем не менее, вот нужно вот, значит, этой так называемый сверхдержавы, диктовать всем окружающим условия, как нужно жить, с кем нужно дружить, с кем нужно не дружить и кого нужно слушать. Ну, поэтому нас поотключали от всех этих Netflix'ов, HBO и так далее. Так как бы и хрен бы с ним, Spotify'ов, горя они все огнем и ничего страшного. Но, у нас почему-то в индустрии, до сих пор я вам рассказывал это в выпуске, посвященном кино, можете почитать материал на сайте, почему у нас так мало фильмов снимается про СВО, особенно хороших. Кстати, про Марика премьеру сегодня расскажу, Егора Бероева. Так вот, я рассказывал, что на всех этих уровнях, низовых, средних и так далее, слово Netflix вызывает предоргазмический экстаз. Вот просто дрожание и трепетание всех членов и легкую дрожь в простате, если речь касается мужчин, которые почему-то до сих пор считают, что мы должны следовать карго-культу и преклоняться перед Netflix, всего лишь стриминговой платформой, которая всего лишь покупает различные проекты, даже если их не производят, просто покупают для того, чтобы выкладывать у себя в библиотеке. Просто чтобы выкладывать. Это не значит, что его купили, чтобы в Америке показывать. Нет. Есть западный сегмент, есть азиатский сегмент. И определенные сериалы, там сидят люди, которые отбирают. Ага, вот этот вот проектик здесь, там, «Мажор», его могут посмотреть, например, в Восточной Европе. Там болгары, сербы, там и все остальные, которые русский язык, в принципе, там, похожий на их язык, понимают. И переводится это все, и с субтитрами идет. И они покупают, выкладывают это все у себя на, значит, платформе. И это, в принципе, не означает никакого как бы суперпрорыва. Да? У нас это, значит, преподносится как Netflix купил. Netflix купил. Вы слышали? Netflix купил. Это Netflix. Вот, то есть, ну, никакой задачи развивать собственную индустрию, чтобы Netflix приходил и говорил, о, это в России такое вышло, это, блин, это в России, это вот это они, то есть, ну, как они вот такое сделали, такой задачи нет. Есть задача по-прежнему пресмыкаться. И в этой как бы среде, конечно, выделяются больше всего режиссеры, назовем их, ну, хорошо, не русофобами, хотя латентно, в принципе, это так и есть, но западноориентированные. То есть там и тот же Звягинцев, Сокуров, вы их все знаете, и все выводок весь Сокурова, Балагов там и так далее все. Женщина еще там снимает одна. Вот, Серебренников, опять же, туда относятся, многие-многие другие. То есть те, кто с радостью про Рашку-говняшку могут снять кино. Да, случаются иногда внезапные и незапланированные прорывы. Мало кто ставил на Анору Шона Бейкера. Но русские, которые бухают, которые с бандосами, которые с армянской мафией, которые гопари, которые тратят бабки непонятно на что. Таких вот русских можно продавать. И поэтому удалось Шону Бейкеру при участии многих наших артистов в диапазоне от Алексея Серебрякова и Дарьи Якомасовой, которые часто снимаются в Голливуде, опять же, в роли плохих русских, до Марка Эдельштейна, и Юры Борисова, Нижегородского и Реутовского, соответственно, актеров, удалось вот этот прорыв сделать. Анора получила Оскаров. Никому из наших, конечно, их не дали. Вот, предсказуемо. Но, тем не менее, заговорили. Так вот, теперь после этого импульс, который, в принципе, ну, при всем участии, так сказать, в отмывании нашей репутации, которую сначала они же сами и запороли, при всем участии Украины в отмывании нашей репутации, то есть, ну, жители этой страны, которые в Европе живут, делают все для того, чтобы все начали понимать, почему началась вообще СВО и так далее. Вот после всего этого русский режиссер, петербуржец, что особенно дорого мне, Кирилл Соколов, который выпускал у нас картину с Виталием Хаевым, которая называется «Папа, сдохни», а также «Огонь» и «Оторви, выбрось», он был замечен Голливудом, конкретно Netflix'ом. Как это все было? В итоге мы заказали хоррор. Значит, это его тот фильм, который мы заказали, он будет называться «Блюр». Подробности его пока не раскрываются. Он на самом деле не первый. Первый был «Они убьют тебя» или «Они придут за тобой». Картина, которую, значит, продюсировал небезызвестный Энди Мускетти, тот самый, который выпускал фильм «Ужасов Оно». Скромные были сборы, но, тем не менее, есть практика добора денег уже в цифре, да, то есть выкладывают и через подписку, paywall там и так далее добираются определенное количество сборов. То есть эта картина не провалилась, он снял такой черный комедийный хоррор-боевик с Томом Фелтоном, на секундочку, тем самым Драко из «Гарри Поттера», вот, и работал с вообще-то хорошими, значит, продюсерами и режиссерами, а вышло это после того, как он в России снял фильм «Папа, сдохни». И чудесным образом, у нас, например, кинокритики нет в стране, которая влияет на что бы то ни было, у нас есть только как бы сервильное обслуживание за бартер, там, да, какие-то поездочки и так далее, либо у нас есть... Ну, опять же, условно, да, независимые, опять же, до первой пришедшей рекламы телеграм-каналы, которые, ну, где-то там анонимно могут что-то, какое-то свое честное условно мнение по поводу проектов говорить. А там вообще-то «Голливуд Репортер» отписался по поводу фильма Соколова «Папа, сдохни». Потом еще там «Нью-Йорк Таймс», всякие «Лос-Анджелес» и «Гвардианы». Затем на него вышел иностранный агент, который захотел с ним работать, человек, который с создателем «Рика и Морти» сотрудничает, и дело сдвинулось. Вот. В итоге он работал, значит, в одной студии, там делал триллер для Sony, потом еще другой, там это не вышло, тут то не вышло, там запоролось по правам и так далее, и так далее. И все это проходило, значит, еще и во времена пандемии, вот, когда Warner Brothers там выкупали, то ли не выкупали, то ли Paramount их хотел взять, потом сделка сорвалась, их перебил тот же самый Netflix, потом Netflix сказал, что мы столько платить не будем, потом вроде Paramount в итоге выкупает, значит, Warner Brothers, и после того, как определенное количество штатов США против этой сделки выступили, еще гильдии сценаристов, сделку заморозили. Короче, вот пока все это происходило, значит, глава Warner Brothers Майкл Де Лука, который и «Грешников» выпускал «Битву за битвой», Пол Томас Андерсон, один из лучших фильмов последних, собравшийся «Оскары», он как раз-таки начал вот эту работу с нашим Соколовым. И они выпустили фильм «Они убьют тебя». Ну, грубо говоря, я его бы так перевел. Вот, и в итоге этот парень, значит, получил следующий оффер, предложение от Netflix. Фильм под названием «Блюр», научно-фантастический такой хоррор, триллер, главные герои которого, мать и дочь, имеют отношение к телепортации, то есть владеют как бы этой суперспособностью. Вот, и продюсером этого проекта выступил Шон Леви, тоже известный в Голливуде человек. Он запускал «Дэдпул» и «Росомаху», он запускал «Живую сталь», «Очень странные дела», которые вы, мои дорогие слушатели и зрители, и читатели, как специалисты по сериалам, должны знать. Вот. И, в общем-то, над сценарием сейчас Кирилл работает, и мы ему можем пожелать только успехов нашего в Голливуде. Это всегда хорошо, мягкая сила, ну и вообще больше хороших фильмов и разных. Вернемся после небольшой паузы на финальный блок. О премьерах поговорим в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
0: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
4: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
5: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
6: Мы открылись! Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В календаре восточно-сибирского народа юкагиров 6 времен года: лето, осень, зима, первая весна, вторая весна и третья весна. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Мы с вами продолжаем. И я вам давайте уже после различных около сериальных и около кино новостей, пардон за сложную конструкцию, расскажу о том, что снимается и что выходит. Ну, куда без киносказок? Ну, казалось бы. Вот взять одного Никиту Кологриева, да, звезду «Слово пацана», хорошего актера, что говорить, хорошего актера, но только с ним только с ним, друзья, вышли и, значит, по щучьему велению, одна из первых киносказок, которая тоже вместе с Чебурашкой открыла ящик этот Пандоры, проложила эту трубку. «Царевна-лягушка», там уже до третьей части дошло, «Незнайка», снимается он, «Жил-был пес», «Садко» — это все проекты кино, в которых снимаются сказки Никиты Кологривой. А «Жил-был пес» — это будет экранизация, вообще полнометражная того самого мультика. И еще «Три поросенка». Понимаете? Ну, то есть, вот я уже не знаю, друзья, честно не могу назвать сказку, вот какую еще не собираются-то. И «Сказка о потерянном времени», и «О царе Салтане», и «Мертвой царевне». Вот, вот любую, понимаете, назовите. Разве что до Гоголя еще не дошли. Там не совсем сказки, но все равно, да? Но как бы вот как будто уже все. Несмотря на то, что «Три поросенка» – это не наши, это по английскому фольклору, но, тем не менее, переносит на большой экран режиссеры Александр Бабаев и Василий Ровенский. Семейная комедия это будет, естественно, семейная комедия, где три главных героя, братья, молодые артисты Мирон Проворов, Роман Панков, Илья Кондратенко, отправляются на деревню к дедушке. Ну, избитый сюжет, да? Там они бродят и вдруг находят магический цветок, волшебная сила которого, это папоротник, волшебная сила которого вдруг пробуждает спящего и, значит, пребывающего в таком летаргическом состоянии колдуна, волколака. Его-то как раз, ну, грубо говоря, волка, да, только такого оборотня. Его-то как раз и играет Никита Кологривый. Он, грубо говоря, частично очеловечивается, а они превращаются в поросят. И таким образом слова их мамы, которую играет Лиза Арзамасова, о том, что вы три поросенка, дома все время свинячите и все остальное, они становятся, как бы это сказать, реализованными, что называется, бойте своих желаний, да, и своих слов. Ну, и дальше завязывается, в общем, борьба. Дата пока не раскрывается, не исключено, что СТС к этому имеет отношение. Вот такие вот три поросенка готовятся. Что еще, кроме сказок? Сериал под названием «Марик», о котором я вам рассказывал не раз, уже в начале сентября будет выходить. Поддержали этот проект НТВ и Кион, что особенно приятно. Это не снятый на свои деньги при поддержке Института развития интернета происходило дело. Проект. Хочется верить, что практика порочная, снимем на свои, а потом где-нибудь раздобудем, она будет пропадать постепенно, потому что те, кому надо бы снимать на свои не снимают, а берут очень много государств, в том числе невозвратных. А те, кто должен получать поддержку, вот как Егор Бероев, который ездит, например, на Донбасс и хочет показывать, как живут люди, что их волнует, о чем они переживают, и до сих пор какие у них сложности, вот такие как бы проекты хотелось бы, чтобы получали поддержку чаще. Я вам рассказывал, это проект посвящен врачу, который возвращается в родной город, понимает, что жена его не дождалась, и после этого он переезжает в Мариуполь и начинает, по сути, новую жизнь, его играет Василий Копейкин. Вот он уже будет выходить на названных мной платформах, названных мной каналах конкретно, НТВ и Кион. Про СТС я сказал. Что там СТС? СТС, ну что там СТС? Уральские пельмени, друзья. Вот разбуди ночью, через 10 лет и спроси, что там будет, в общем-то, на СТС. Можно смело отвечать. Уральские пельмени. Блюдо, которое любят во всей стране. И просто пельмени, и конкретно вот это. Вот. И поэтому новый комедийный сериал с там, практически всеми персонажами этого проекта запускает СТС. В новом телесезоне его состоится премьера, а расскажет он о жителях дачного поселка. Поэтому название его «Удачные», «Удачные истории». Там будет и Дмитрий Брекоткин, и Дмитрий Соколов, и Максим Ярица, и многие-многие другие, а также примкнувшие к ним уже заблокированные каналом СТС артисты, хорошо известные вам, Дмитрий Колчин, Елена Бирюкова, Елена Блёденс, Светлана Пермякова. Вот. Все они расскажут о разных типажах, живущих в СНТ. И там будет и подкаблучник, и требовательная жена, и мастер на все руки, собственно, Соколов его играет, естественно, и председатель, и астрологиня, и хозяйка магазина. Ну, короче говоря, все. Это мы ждем, да, это мы ждем в новом телесезоне. Дальше что еще? Брагин возвращается, я вам упоминал вскользь, но теперь уже официально 14 сезон Склифосовского начали снимать. В данном случае не короче Склифосовский, а только длиннее становится. Вот, все вернулись к своим ролям, и похудевший, как мне кажется, очень, ну, по крайней мере, на фото, Максим Аверин. Ну вот, потому что он такую приличную фактуру набрал генерала Черноты, я бы сказал, которого он в беге играет. А вот, и вернулись к ролям Елена Яковлева, Андрей Ильин, все-все-все-все-все, Ольга Павловец. Короче говоря, перипетии личные, и новый врач, и, значит, герои, которые после измен воспитывают детей в одиночку, и те, кто хочет родить. И, собственно, Брагин, который занимается лечением и попадает под судебный иск. Короче, много-много-много всего ждет. На ТНТ готовят сериал под названием «Кладем на совесть». Ну, понимаете, да, дуализм названия. Там Вадим Галыгин, там Филипп Ершов разыгрывают историю студентов, которые отправляются на практику на стройку. Это как вот мой сын, который на четвертом курсе сейчас вот как раз этим занимается. Вот, они попадают в определенную... Значит, только они из автодорожного института отправляются в провинцию, чтобы возводить дорогу. Вот. Один мажорик, второй заучка. Антон Рогачев и Филипп Ершов их играют, соответственно. Вот. Видят, как это происходит в реальности на Руси, понимают, что стоит адаптироваться, и сталкиваются, в общем-то, с суровой реальностью в лице Вадима, персонажей Вадима Галыгина, Алексея Маклакова и многих других. Значит, еще на ТНТ вышли новости. Это сатирическая комедия о региональном ТВ. Вот все эти мемы, которые мы иногда видим, шедевры и перлы провинциальной журналистики региональной, регионализма, как некоторые их называют, они, в общем-то, вошли в сценарий. Проект уже можно смотреть. Там Виктория Разумовская играет «Вдруг», которую мы помним по трассе. И, значит, ой... Не по трассе, конечно же, которую в трассе другая Разумовская Карина, которую мы помним по «Казачку», которую мы помним по «Оливье», по «Игре на выживание», и иногда в «Земском докторе» она тоже появлялась. Вот там же в этом проекте Владимир Маркони и Софья Каштанова, многие-многие другие. Блогер, в общем-то, его играет Разумовская, отправляется в провинцию, где мечтает стать журналистом. Вот, находит 20 миллионов рублей, возвращает их в банк, становится героиней сюжетного основы. Ну, и так все закручивается. Его уже можно, в принципе, смотреть на ТНТ. И завершу я, наверное, сегодняшний выпуск премьерой первого, которая 17 числа можно смотреть. Называется этот проект «Петербургский роман». Я, кстати, первый... недалеко от меня, вдруг, наконец, кто-то снимает недалеко от меня, значит, снимает «Голос», и я вам о нем расскажу, вот, потому что давно уже про него новостей не было. «Детский» снимают в конце месяца. Схожу, Выборг не позвали нас. Про послушно в Выборге, ну, значит, сам узнаю и расскажу без поездки. А «Детский голос» снимать начали, соответственно, с сентября его можно ждать. Так вот, «Петербургский роман» – это повтор почти десятилетней давности, друзья. Неожиданно, да? Александр Муратов снимал этот фильм. В 18 году он выходил, это значит, снимали его поди в 16-м. Там и Сергей Чинишвили, и... Анатолий Кот и Екатерина Васильева, тогда еще не ушедшая в монастырь. Вот. И, в общем-то, не то чтобы банально, но мелодрама. В день фарфоровой свадьбы, годовщины Это у нас сколько? 20, да, лет получается, как у нас с женой. Значит, женщина теряет все. Муж уходит, повзрослевшая дочь уезжает, а любимый пес погибает. Как-то обычно бывает в русских сценариях. Ну и что после этого происходит, что было дальше, вы можете посмотреть на Первом канале. С 17 по 20 идет этот повтор. А какие проекты новые готовят первый к выпуску и чего уже стоит ожидать в сентябре, через недельку я буду знать. И вам доложу по всей форме. С вами был Егор Арефьев, программа «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Будьте счастливы прямо сейчас. Всем пока.
0: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О важном.
8: Владимир Путин заявил, что все удары вооруженных сил России по украинской инфраструктуре своевременны и точны. Они крайне важны для выполнения боевых задач бойцов, находящихся на земле, так как открывают для них новые возможности или ослабляют оборону противника. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что удары эффективны. Они предотвращают возможности доставки техники, боеприпасов, а также ротации кадров на линии боевого соприкосновения и мешают врагу создавать боеприпасы, улучшать оружие и вести переговоры с Западом.
0: О топливе.
8: Власти России намерены компенсировать нехватку топлива на внутреннем рынке за счет импорта. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, объем импорта на внутреннем рынке будет колебаться в зависимости от дефицита топлива. Ранее Новак заявил, что Россия уже начала импорт топлива для насыщения внутреннего рынка. По словам вице-премьера, были приняты необходимые нормативно-правовые акты, которые позволяют выпускать дополнительное топливо более низкого экологического класса. Мошенники придумали новую схему обмана перед 1 сентября. Аферисты выманивают у родителей школьников деньги под предлогом продажи школьных наборов по привлекательной цене. Злоумышленники предлагают родителям школьные наборы, совсем необходимым для учебы, якобы по специальной цене. Канцелярские товары, тетради, рюкзаки и другие принадлежности. Мошенники выдают себя за представителей частных компаний и просят внести предоплату за школьный набор. После перечисления денег перестают выходить на связь.
0: от церкви.
8: В Русской Православной Церкви прокомментировали состояние частиц мощей святого Дмитрия Донского, обретенных в Архангельском соборе Московского Кремля. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легуйда сообщил, что можно говорить о нетленности части мощей. В июле специалисты вскрыли саркофаг великого князя в Архангельском соборе. Проведенные исследования подтвердили принадлежность останков именно Дмитрию Донскому. Несколько фрагментов, свободно лежавших в гробнице, поместили в специальные ковчеги, чтобы верующие могли им поклониться. Одна из таких частиц будет передана в храм Христа Спасителя в Москве. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 82 рубля и 92 копейки, евро стоит 96 рублей 86 копеек, курс юаня – 12 рублей и 33 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 20 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 23, 24 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
9: «Комсомольская правда», у микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. 4 года назад в результате теракта, организованного киевским режимом, погибла философ, публицист, журналист Дарья Дугина, военкор, наша коллега, ведущая «Комсомольской правды», корреспондент «Царьград Медиа», активная сторонница русского мира – и просто замечательная девушка, с которой мне, например, повезло общаться в абсолютно неформальной обстановке, разговаривать на какие-то обычные человеческие темы. Ну и помимо всего прочего, конечно же, всегда пишут о том, что Даша – дочь российского философа и публициста Александра Дугина. Александр Гельевич сейчас с нами на связи. Александр Гельевич, здравствуйте, слышно меня?
10: Здравствуйте, да, слышно.
9: Во-первых, конечно, хочется принести соболезнования, сказать, что мы помним о Даше, и начать с ее памяти. Первое, о чем я сегодня читала много, это проект «Погибли за правду». Затем прочитала у вас, что в Италии стартует фестиваль в ее честь, в ее память. Расскажите немного, пожалуйста, вот обо всем этом, о памяти о Даше.
10: Ну, знаете, мне, конечно, очень трудно говорить на эту тему. Вот тот 20 августа 22-го года, оно, когда произошло, когда случилось, оно так и не кончается. Вы знаете, я вот даже сегодня думал целый день, что я живу в этом дне, я как-то время застыл в нем, я как в ловушке. И поэтому, с одной стороны, я очень признательным людям, которые чтят память Даши. Знаете, в Захарово, как раз недалеко от места ее гибели, на самом месте поставлен поклонный крест, который постоянно приносят люди живые цветы. Постоянно. Там вот круглый год. Там стоят цветы, приходят люди. И поставили памятник в Захарове. Великолепный, чудесный. Туда ходят школьники, туда ходят студенты, там выдают дипломы. Там. С этого памятника начинается учебный год у школ, которые недалеко располагаются. Это очень трогательно. И то, что вот время идет, объективное время, меня оно не идет, а так, наверное, идет как-то. И то, что это не стирается, то, что Дашу помнят самые разные люди, самого разного, ну, скажем, профиля, и простые, и очень, очень непростые, очень важные люди. И здесь как бы все равны. Она как-то затронула очень многих, очень многих. Кого-то затронула интеллектуально, кого-то своим образом, кого-то своей патриотической позицией, кого-то своим православием, кого-то своим обаянием просто человеческим. И, знаете, а вот в Италии у нее особый случай. Да, кстати, о ней помнят люди в очень многих странах. Китае. Я видел алтарь, который сделали мои друзья, очень крупный бизнесмен. Так был поражен, знаком был с Дашей, Эрик Ли, один из совладельцев, кстати, Силиконовой долины, китаец. Он построил небольшой алтарь для нее, как вот китайцы чтут память ушедших. Ее помнят в Англии, и служат даже вот англиканские епископы некоторые, которые служат панихиду свою в католической церкви. Индусы уверяют меня тоже, на такие очень серьезные люди уверяют меня в ее перевоплощении. То есть каждый понимает, в Африке ее знают. Она, кстати, мне несколько статей посвятила, особенно в последнее время, борьбе Африки за свободу. Это удивительно, в Латинской Америке переводят ее книги. Книги ее переведены на очень многие языки. И это так трогательно, правда, трогательно. А в Италии особый случай. ее друзья, которые знали все ее книги, и мои друзья, ну, они, тем не менее, они знали ее, и они еще тогда мне говорили: Даша самостоятельный философ. Я говорю: ну, самостоятельный философ — это уж слишком, она очень глубокий человек, тонкий. Они говорят: нет-нет, вы еще сами не понимаете ничего, ваша дочь гениальный философ. Мне еще тогда вот мои друзья убеждали в этом, итальянцы, и они настолько были затронуты ее гибелью, что они каждый год, во-первых, один композитор, Анджело Инглезе, он написал оперу, ораторию, посвященную Даше, так и называется «Даша», ее каждый год ставят в Италии, в разных местах, проводят фестивали, проводят форумы, где-то философские, где-то поэтические, где-то музыкальные, выпускает книги, ее, ну, она написала, в общем, мы собрали из ее наследия 5 книг. И вот все эти 5 книг переведены, изданы на итальянском, и они собирают еще ее вот такие почитатели ее памяти, собирают еще ее выступления, интервью и выпускают новые и новые книги. Я уже потерял счет. И как-то это искренне, никто это не в общем, это идет от души. И Дашина память не тускнеет с годами, вы знаете? Вот,
9: да, я это прекрасно знаю.
10: Это вот удивительно.
9: Вы, Александр Гильевич, сказали, чем она как она производила впечатление, чем она цепляла людей. Я тут же задумалась, а чем же она зацепила вот лично меня? Мне она всегда казалась птицей высокого полета, когда мы с ней не были еще знакомы, ну, как говорится, так, на короткой ноге. И меня поразила до глубины души ее простота и искренность. И я вот запомнила этот момент на... Ну, вот по сей день я его помню. Но вернусь вот к этому большому охвату, к огромному количеству стран, которые вы перечислили. Нам же сейчас получается, что Даша была мягкой силой, Даша по сей день остается мягкой силой. А как это реально, влияет ли это, в принципе, на мнение за рубежом? В России я даже не буду спрашивать, потому что я знаю, я верю в то, что влияет. А вот чтобы это влияло на людей, которые живут за пределами и подвергаются совершенно другому воздействию средств массовой информации и вообще информационного потока. Как вы думаете?
10: Знаете, я получил за это время, за эти 4 года, огромное количество, ну просто бесчисленное количество посланий, сообщений в разных социальных сетях от американцев, европейцев, которые сказали, что ее гибель изменила их отношение к России, к этому конфликту, к этой войне. То есть, ну, она точно не была участником военных действий. Она выражала свою позицию мягко. Она, кстати, очень внимательно относилась и к противнику. Ее очень затрагивала психология украинских женщин и девушек. И она говорила: ну вот как же, мы же один народ, они консерваторы, они читают те же книги. Она была поражена, что нашла в Мариуполе, в Азовстале, не только такую пропаганду, действительно русофобскую, страшную, неонацистскую, но и какие-то философские произведения, очень близкие, которые ей нравились. То есть мы один народ, в конце концов. И как же, почему так, она говорила.

0: дескать, поддержите нас, это на, наше путешествие, потому что мы идем на ваши острова, мы идем на острова Комсомольской братья. Дайте нам одну командировочку, это вот все-таки никакие маленькие деньги, но все-таки вот, но, кроме того, мы получаем, ну, такой некий красивый шарм. Вот мы идем, и у нас есть в наших рядах есть корреспондент, внештатный корреспондент «Комсомольской правды» с командировкой. Я не был этим корреспондентом. Корреспондентом этим был Юра. Юра Хмелевский получил командировку «Комсомольской правды». Это была вот наша первая полярная командировка. И, конечно, там, когда люди видели, что среди наших этих пяти ребят-лыжников там с драными рюкзаками на каких-то непонятных лыжах и так далее, у нас было очень плохое снаряжение. Когда они понимали, что один из них есть корреспондент «Комсомольской правды», то, в принципе, отношение чуть-чуть менялось. Потому что мы были еще никто. Тут вдруг просто идет корреспондент «Комсомольской правды» тоже вместе с этими болванами на лыжах. Ну вот, значит, Юра выполнял, он как раз к начальнику погранотряда, значит, раз к начальнику аэропорта, раз еще у одного взял маленькое дырью, у другого взял маленькое дырью, набрал хорошего материала для того, чтобы потом что-то сделать для «Комсомольской правды» или просто для своего блокнота. Но так или иначе, вот о чем я говорю. Я говорю о том, что имя «Комсомольская правда» появилось вот таким образом, и когда уже мы вернулись... И когда мы понимали, на самом деле, что к чему, то дальше мы оформляли походы все. А до этого походы не оформлялись вообще. И если они не оформлялись, то не очень было важно, кто начальник. Мы ходили там в какой-то бешеный поход по Саянам. Я не был начальником. Все были одинаковые. А потом вдруг кто-то должен быть начальник.
1: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас именинник, человек, которому исполняется 85 лет 23 августа. Это Дмитрий Игоревич Шпаро, всемирно известный полярный исследователь, замечательный писатель, директор благотворительного оздоровительного фонда «Клуб приключения» и руководитель первой в мире на лыжах дошедшей экспедиции до Северного полюса, которая носила имя «Комсомольской правды». Вернемся через пару минут.
2: Клуб знаменитых путешественников. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
4: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Сказано реклама.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
6: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
8: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию.

0: конституция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
2: И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире совместная программа «Русского географического общества» и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас легендарный полярный исследователь, писатель Дмитрий Игоревич Шпаро, который празднует свой 85-летний юбилей. Ему эта программа сегодня и посвящена. Насколько я помню, все экспедиции уже официально, которые шли, вы их вели. Вы занимались организацией. Не было ли вот такого ощущения, что, ёлки-палки, как хочется просто обыкновенным членом экспедиции быть, а не отвечать вот за весь этот табор? Или даже мысли такой не было?
3: Ну, понимаешь, я думаю, что такой мысли у меня все-таки не было. Чтобы как-то сбросить себе эту ответственность и освободиться от этого каскада бесконечных дел, бесконечных вот этих ступеней ответственности, нет, такого не было, потому что, понимаешь как, вот все силы, которые были моральные, душевные, духовные, какие угодно, вот все силы, которые были, они объединялись, вот мои эти вот все силы и все силы других ребят, все они объединялись в некое одно общее усилие, ну, добиться того, чего мы хотим. Вот почему мы нещадно тренировались? Почему мы в этих тренировках себя просто не щадили? Потому что мы понимали, что мы должны на самом деле быть вот суперготовыми для того, чтобы пойти в какой-то момент на лыжи к Северному полюсу. Это была наша главная задача. Мы не имели права себя щадить. Мы не имели права. И таким же образом у меня не могло возникнуть какого-то ощущения, что я не хочу быть начальником. И вопрос «не хочу» или «хочу» он не стоял. Так сложилось.
2: Надо.
3: Я должен был это нести на себе. 100%.
2: Так же, как и рюкзак, в который вы
3: клали канистры. Очень хорошее сравнение. Так же, как рюкзак, да. Но при этом, понимаешь, от рюкзака идет страдание, но, в общем, тебе на самом деле и нравится нести рюкзак. Если бы мне не нравилось нести рюкзак, я бы его не носил никогда. Я все время говорю, что вот, когда я пошел первый раз в школе после 8 класса в путешествие с тремя учителями из 12-й школы города Тушино, мы пошли пешком, значит, в Подмосковье, но на Селидер. И это первый раз, когда этот мальчишка, значит, там, сколько мне было, 14, мне в августе исполнялось, значит, 13-14 лет, значит, я нес рюкзак довольно приличный, я уже был в высоте, спина у меня была достаточно широкая, рюкзак был тяжелый, но, Жень, мне рюкзак нравился, это первый раз, когда я нес тяжелый рюкзак, он мне нравился, мне этот поход понравился потому, что я во время этого похода нес рюкзак, и я сказал себе, все-таки какой я молодец, хорошо, что этот рюкзак мне понравился.
2: В дневниках Ярослава Кирилловича Голованова, в записке вашего современника, есть момент, где он упоминает вас. И там написано буквально следующее. В редакции появился очень активный парень Дима Шпаро, ходит по редакции и всех убеждает, что комсомолке необходима экспедиция. Для меня загадка, как получилось, что вы просто пришли в комсомолку и сказали...
3: Не-не-не, ну, то, что пишет Голованов, это не совсем так. Это когда-нибудь потом. Я никогда не чувствовал себя уверенным на 6-м этаже в «Комсомольской правде». Я всегда считал себя здесь вот... Ну, не то чтобы просителем. Конечно, в отделе спорта у Миши Бладина и Вали Лишенко, конечно, я там себя чувствовал хорошо. Но даже там, когда я на них смотрел, как они там после какого-то очередного матча хоккейного... Вот Валя диктовал, Миша записывал, когда они писали какие-то свои материалы, я всегда приходил, вот глядел на них, и приходил такой восторг. Мне всегда казалось, что вот эта вот «Комсомольская правда», где все пишут, где Голованов, там,
2: Песков,
3: значит, понимаешь, Репин. Лёня Репин, тоже путешественник. Когда я смотрел на этих людей, ну, понимаешь, меня охватывало какое-то чувство, не знаю, ну, преклонение, может быть, чересчур сильное, но какой-то был восторг души. Но это не проявлялось бурно, это было как-то внутри себя. Я на них, на всех смотрел, как на богов. Меня эти люди были, понимаешь, вот чем-то таким абсолютно недостижимым. Они были вот из какого-то другого мира. Я этих людей всех безумно уважал.
2: Возвращаясь к экспедиции, высокоширотной экспедиции «Комсомольской правды», которая шла в сторону полюса, ведь ждали почти 10 лет. И все эти 10 лет тренировались, держали себя в форме, ходили там по льдам, не сдавались. Ведь многие бы потухли уже через 3 года. А ваша команда работала, работала, тренировалась. Вот в чем здесь секрет? Это такая вера? Это просто так надо? Почему? Как удалось не сдаться? Потому что все было как бы против.
3: Ну, не все было против. На всех этапах находились люди, которые не входили вот в узкую команду. Милевский, Леденев, Мельников, Шпаро, вот Костяк. Потом другие ребята, Шишкарев, Рахманов, Давыдов, вот семерых я назвал, радисты, Снегирев Володя. Вот это узкий круг, такой спаянный. Но за пределами этого круга были еще люди всегда, которые верили и помогали. Это на самом деле огромное значение имело. Понимаешь, мы никогда не были одни. Всегда, даже когда ЦК КПСС приняло решение, что поход к Северному полюсу нецелесообразен, все равно люди оставались, которые были вместе с нами. Вот это, например, Владимир Андреевич Житенев, секретарь ЦК Комсомола, который отвечал за студенческую научную молодежь. Ему было велено Тяжельниковым курировать полярную экспедицию «Комсомольская правда». Он нас курировал, и его кабинет, ну, так же, как и отдел спорта в «Комсомольской правде», он был в каком-то смысле моим рабочим кабинетом. Я к нему приходил, я ему к нему звонил. Он меня посылал там что-то такое дело специальное, что было нужно ему. В каком-то смысле я у него работал. В каком-то смысле работал и в «Комсомольской правде» тоже. Но не люди из «Комсомольской правды», не Жиденев, они не входили в нашу команду, они с нами не тренировались, но они считали, что вот мы всех людей разделяли на наши и не наши. Вот Житенев был наш, Песков был наш, Снегирев был наш, Лишенко был наш, Бладин был наш, Каверин, знаменитый писатель, Вениамин Александрович, он был наш. Вот сейчас книжку, которую я написал, «Борьба за полюс», вот дай бог она выйдет, не знаю, там, в этом году, в следующем, но там есть глава. «Новый друг Вениамин Каверин». Так условно она называется. И он был по-настоящему нашим другом. Почему он был нашим другом? Вот задайте ему вопрос. Потому что ему, видимо, так же хотелось, чтобы мы пошли на Северный полюс, как нам самим. Но если такие люди есть, которые хотят, чтобы мы пошли на Северный полюс, так как мы сами, это на самом деле колоссальная моральная поддержка. Это значит, что мы правы. Потому что этих людей мы, кроме всего прочего, уважаем. А масса людей, которые нам говорят, что нахера это нужно, там, и так далее, этих людей мы на самом деле не так уважаем. Мы их уважаем, но формально. Никакой душевного родства у нас нету.
2: А почему были такие трудности?
3: А потом, Жень, когда мы шли на самом деле к Северному полюсу, ведь понимаешь как, конечно, это была советская страна. Сейчас мы этого не можем понять даже. Все, вот, все было не так, как сейчас. Но когда нам пишут ребята там из какого-то, значит, поселка Тикс или там из Диксон или еще откуда-то, и они там на севере работают, они говорят, вот у нас Ленинский субботник, и мы будем во время Ленинского субботника таскать бревна, как будто 7 человек, вы эти бревна таскаете, и мы будем зарабатывать деньги. Вы будете вместе с нами таскать бревна. Мы зарабатываем деньги, которые мы отдаем потом в некий фонд. Значит, мы их отдаем там кому-то. Я не знаю, кому их отдавали. Это можно узнать, но на самом деле это не имеет принципиального значения. И вот они нам сообщают. Мы заработали там 180 рублей, из них там 90 рублей заработали вы. Все это условно. Понимаешь как? Это когда мы уже идем на маршруте. Но я верю, мы все верили, что в самом деле это так происходит. Мы понимали, что это не какая-нибудь там красивая фраза, красивый лозунг, красивые строчки, которые должны попасть в «Комсомольскую правду», а «Комсомольская правда» их, значит, размножит в миллионе газет. Нет, это были, понимаешь, конкретные люди, которые занимались вот искренне конкретным делом, они в это вкладывали свое время, свои силы, свою душу. Они были вместе с нами.
2: И все-таки вопрос про тех, кто мешал, те, кто спускал на тормозах, те, кто не пускал 10 лет. Но я все равно не понимаю, ведь вот команда хорошая, сплоченная, они готовы идти на полюс, они готовы рисковать. Это будут первые люди, дошедшие на лыжах до Северного полюса. Это мировой рекорд, это престиж страны. И все время тыкают палки в колеса. Вот все время втыкают. Почему не помочь? Почему вот ведь ничего же не нужно. Вы же не ходили, не просили каких-то денег. Вот американцы бы там миллионы бы на этом заработали. У вас не стояло такой задачи. И тем не менее, вам все мешали. Как бы чего не вышло, вот это...
3: Не все.
2: Не все.
3: Посильные слова, не все.
2: Ну, а те, кто мешали, ведь они же так и остались на своих местах. Они продолжили, извините, вредить, не пускать, подрезать крылья.
3: Ну, мы как-то выбивались из стандарта. А люди, которые выбиваются из стандарта, они не нравятся.
2: Что-то непонятно, чего от них ожидать.
3: Ну, конечно.
2: То есть они не понимали вас просто, получается.
3: Конечно, да? Конечно. Все-таки вот к Северному полюсу должна идти экспедиция, которая снаряжена государством. А как можно зарядить экспедицию на лыжи к Северному полюсу государства? Оно не может это сделать. Понимаешь, нельзя объявить конкурса и выбрать самых лучших путешественников. Вот очень важно сказать. Мы никогда себя не считали самыми лучшими путешественниками. Боже упаси! Мы не были мастерами спорта по туризму. Мы не были третьеразрядниками по туризму. Мы были самые посредственные туристы. Самые сильные туристы были не мы. Они были где-то. Они выигрывали чемпионаты Союзов, чемпионаты СССР по туризму, потому что такие чемпионаты проводились. А мы не в этих чемпионатах просто не участвовали. Может быть, мы там и заняли бы первое место, если бы мы участвовали, но мы не участвовали. Это трудно очень все объяснить, но это в книжке объясняется. Мы не были элитой туристической.
2: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас всемирно известный полярный исследователь Дмитрий Игоревич Шпарук, который празднует в эти дни свой 85-летний юбилей. Вернемся через пару минут.
1: Клуб знаменитых путешественников. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Александр Артамонов о противодействии России и Запада на Украине.
5: Это не локальная война, это глобальная война. Война за фактически будущую формацию, которая будет править землей, вспоминая термины класса диалектический материализм. Исторический диалектический материализм, хотя я ни разу не коммунист, но действительно теория хорошая. Что я имею в виду? Фактически меняется система. Система отношений была установлена после 1945 года. Потсдамская конференция, Ялтинская, Потсдамская, акт Квинси, создание нефтедоллара, уточнение вот этой валютной змеи, которая в дальнейшем произошло, американское, ямайские соглашения. Фактически этой системы сейчас идет на слом. Так как есть интересанты, это как минимум 300 семейств, на самом деле, конечно, миллионы людей, стоящих у власти, миллионы, если брать все страны блока правящих стран, западной коалиции, эти люди, почему они должны отдавать что-то? Они ничего не хотят отдавать, они не отдадут. У них это надо выдирать из рук. То, чем мы занимаемся не только мы, но и Китай, и другие страны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать, и грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
6: Россия не допустит срыва выборов, намеченных на сентябрь, несмотря на попытки противника запугать и дестабилизировать ситуацию. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. «Противник пытается запугать нас и сорвать выборы. Мы не позволим этого сделать», — подчеркнул Путин. Он выразил уверенность в успешном проведении выборов в Госдуму. Подчеркнул, что предстоящие выборы станут доказательством стабильности государства и зрелой российской политической системы, способной противостоять внешним вызовам и агрессии.
1: Об атаках.
6: Российские средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили над регионами страны 250 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. Дроны самолетного типа сбили над территориями Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской областей и не только, над акваториями Азовского и Черного морей.
1: О землетрясениях.
6: Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в центральной части Японии. Сильные подземные толчки продолжались около 20 секунд. В Токио раскачивалась мебель, падала посуда. Была объявлена угроза цунами, но через несколько минут предупреждение отменили. Информации о пострадавших или разрушениях нет. Данных о нештатных ситуациях на японских атомных объектах также не поступало.
1: О мошенниках.
6: Мошенники придумали новую схему обмана перед 1 сентября. Аферисты выманивают у родителей школьников деньги под предлогом продажи школьных наборов по привлекательной цене. Предлагают все необходимое для учебы якобы по специальным расценкам. Канцелярские товары, тетради, рюкзаки и другие принадлежности. Мошенники выдают себя за представителей частных компаний и просят внести предоплату за школьный набор. После перечисления денег аферисты перестают выходить на связь.
1: О спорте.
6: Российский гимнаст Алексей Усачев завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на чемпионате Европы. Победителем стал представитель Украины, тройку призеров замкнул британский гимнаст. Европейское первенство проходит в хорватском Загребе. Турнир завершится 23 августа. Российские атлеты выступают в нейтральном статусе. Сейчас на счету нашей команды 1 золотая, 6 серебряных и 2 бронзовые награды на мужском чемпионате. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 82 рубля и 92 копейки. Евро стоит 96 рублей и 86 копеек. Курс юаня – 12 рублей и 33 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса со знаком «плюс». Завтра днем воздух прогреется до плюс 23, плюс 24 и возможны дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 19 градусов. Завтра днем ожидается плюс 15, 16 и синоптики обещают также осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
2: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона продолжает свою работу Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня знаменитый на весь мир полярный исследователь Дмитрий Игоревич Шпаро, писатель, глава благотворительного оздоровительного фонда «Клуб приключений» и человек, который в 1979 году довел впервые в истории экспедицию на лыжах до Северного полюса. И эта экспедиция называлась «Экспедицией комсомольской правды».
3: Когда мы потом пошли, объявили, что мы идем на лыжах СССР Северный полюс Канада. И тогда вот в журнал «Турист» пришло письмо, возмущенное от туристов, от разных, что на самом деле команда, которая пойдет на лыжах СССР Северный полюс Канада, эту команду надо собрать из самых лучших туристов Советского Союза. А как? Кто ее соберет? Понимаешь, если говорить про команду, которая поднимается на Эверест, альпинисты, то это вот некие профессиональные альпинисты, есть Федерация альпинизма, и там она входит, и можно набрать группу самых лучших альпинистов, которые будут подниматься, провести какие-то конкурсы и так далее, и так далее. У нас такого быть не могло, кстати. Хотя нас государство не отбирало. Но набрать экспедицию к Северному полюсу вот путем такого вот выбора, который проводили бы некие государственные комиссии, пропустить все наше снаряжение через тоже неких экспертов от имени государства, как, скажем, проходит экспертизу там ледокол, который идет к Северному полюсу, или там подводная лодка, которая поднимается на Северном полюсе, или там самолет, который садится на Северном полюсе. Вот наше снаряжение государственной проверки не проходило, военной проверки не проходило. Мы все, ФСБ или в КГБ тогда, тоже никакой проверки не проходили. Мы были чем-то совершенно непонятным.
2: Правда, что была мысль снять у вас с маршрута, потому что что-то опомнились, когда вы шли, и вы тогда договорились, что если прилетит самолет, вы просто спрячетесь, и фиг вас найдут.
3: Ну, не совсем так. На самом деле, все-таки угроз, что нас снимут, таких угроз-то все-таки, что вот за вами летит вертолет, таких не было. Просто мы прогнозировали и думали, как нам быть, если в самом деле сюда прилетят на вертолетах, чтобы нас снять. Ну, и мы понимали, что на самом деле очень легко спрятаться.
2: То есть спрятались бы, да, если что?
3: Не знаю, что мы сделали, спрятались или не спрятались бы. Жень, значит, есть несколько вопросов, на которые очень трудно ответить. Один смертельный вопрос – это что мы делали, если бы кто-то из нас погиб? Ответ на вопрос ответить невозможно.
2: Не было понимания.
3: Мы такой вопрос себе не задавали. Насчет вертолета мы обсуждали, но на самом деле все-таки как-то это обсуждения были такие с усмешкой. Мы как с тобой сейчас смеемся, так и тогда мы смеялись. Как-то вот серьезно это не обсуждалось.
2: Когда дошли на полюс, у Снегирева есть замечательное описание, что вот встретились, бежали друг к другу навстречу. Да. И он говорит, и в это время я понял, что мы были абсолютно счастливы, что да. это, возможно, никогда не повторится. Вот он здесь прав?
3: Конечно. Конечно, он здесь прав. Значит, они сели в полутора километрах от нас, а мы, значит, вот из палатки, палатку не стали убирать, пошли им навстречу. А они шли нам навстречу. Они это кто? Володя Снегирев, ну, видимо, главный штурман авиационного отряда, который прилетел, и наши базовые радисты. Вот они идут с одной стороны с севера, мы идем, так сказать, с юга, хотя неизвестно, кто откуда идет. Ну вот, мы такие здоровые, семь ребят, понимаешь, что мы прошли 1500 километров, тащили бешеный груз, все чувствуем себя нормально, все ощущают себя, понимаешь, настолько сильными, что готовы еще дальше идти. Мы хотели же идти в Канаду дальше, нам Пусков не разрешил идти. Он сказал, ребята, что вы, вас ждут здесь, в Москве, боже сохрани. И потом был первый человек, который отправил шифровку Яковлеву в Оттаву, нашему послу, о том, что вот следующие путешествия, которые они хотят пойти, они хотят пойти в Канаду. Пожалуйста, Николай Александрович, вот разведывайте, как к этому относится правительство Канады. Эта шифровка была послана уже в 80-м году, на следующий год после дохода, после нашего покорения Северного полюса. Ну вот, значит, мы идем как гладиаторы. Ну вот, а они идут. Они, на самом деле, все утомленные, потому что они летели из Москвы, они, значит, в Черском сидели, потом они сидели на летучей станции, они сколько ночей не спали, они все, понимаешь, вот на нервах. Ну и вот мы сближаемся, мы идем, и они идут. И то же самое Снегирев, я на него смотрел, он все время приседал, вот так правой рукой хватал снег и отправлял себе снег в рот. Так вот, так вот. Он был на пределе. Я думаю, что он мог вообще потерять сознание. Ну, и когда мы друг к другу дошли друг к другу, все попадали, потому что все, на самом деле, вот на льду и стоят-то не очень хорошо, и попадали, и хорошо, что все остались живы. Это, конечно, была встреча просто потрясающая, просто потрясающая. И Вовка Снегирев, он отличался от всех тем, что он... У него, я думаю, что у него совершенно бешено стучал пульс. Бешено. Он был совершенно ненормальный. Вот я не видел ненормальных людей. Вот Снегирев на Северном полюсе был ненормальный.
2: Ну, еще удивительно.
3: И их эмоции, они были гораздо сильнее, чем наши. Мы все держали себя в руках. А они, понимаешь, вот, видимо, они были на исходе, эти наши вот ребята, базовые радисты и вот Володька Снегирев. Они слишком долго нас ждали. А тут вот все сошлось. Вот мы обнимаем друг друга, понимаешь? Но мы огромной физической силы, а они, наоборот... И это неправильно, потому что на самом деле там 5 базовых радистов, и среди этих 5 базовых радистов 2 запасных, которые могли быть среди нас. Это сильные ребята, мы все вместе тренировались всегда. Но разница все-таки была очень сильная. Я тогда про все это думал, мне было как-то немножко досадно, немножко не по себе. Но потом я решил, что на самом деле физическое состояние, оно не имеет особенного значения. Самое важное все-таки твои внутренние ощущения, твое состояние, вот состояние твоей души, твои эмоции. А это все душа и эмоции, они, конечно, были одинаковые.
2: То есть Джек Лондон был прав, что рулит все-таки дух, а не физическая сила прежде всего.
3: Конечно, это 100%. Но так всегда было. И когда мы шли к Северному полюсу, нас вел тоже дух. Дело в том, что Пастухов нас позвал к себе там условно 9 января 1979 года. 9 января. Тогда еще летних, вот этих зимних каникул не было. Он позвал нас 9 января к себе и спросил, ребята, вы готовы идти к Северному полюсу? Для нас это был как удар обухом по голове. Мы к этому были абсолютно не готовы. Мы не знали, кто такой Пастухов. У нас никаких контактов с Пастуховым никогда не было. Пастухов в середине года сменил Тяжельникова, но никаких разговоров насчет того, что вы на следующий год пойдете, не было. Мы были абсолютно удручены тем, что мы потеряли всех людей, которые нас знали. Тяжельников ушел с ЦК партии, Жиденев уехал на партийную работу в Свердловск. Мы как-то вот стали бесхозными и думаем, как же нам сделать, какие нам придумать программы на 79-й год, чтобы все-таки не провалиться, чтобы дальше мы оставались живы, чтобы наша голубая мечта не умерла. И вдруг он нас зовет к себе и спрашивает, ребят, вы готовы идти к Северному полюсу? Мы говорим, да, мы готовы. А что мы могли еще сказать? И в каком-то смысле мы были готовы, потому что вот в конце 1978 года, в честь дня рождения комсомола в конце октября, мы, значит, бежали эстафету Москва-Липецк. Значит, вот мы бежали 500 километров днем и ночью. Мы, наша вот полностью команда полярной экспедиции «Комсомольской правды» в этом принимала участие. Хотя за коперщиками были студенты Московского института стали и сплавов, где я работал, и Липецкий филиал Московского института стали и сплавов, Липецкий политехнический институт. Вот бежали друг к другу навстречу. Это была хорошая история. А на начало года, на январь, был запланирован лыжный пробег «Москва-Электросталь», в котором мы тоже все должны были принимать участие. И, Жень, я решил, что на лыжный пробег «Москва-Электросталь» я возьму с собой обоих сыновей. Матвея в саночках, маленький еще, а Никита уже стоит на лыжах. Он просто со мной там километр 4-5 пройдет на лыжах. Но все провалилось, потому что Пастухов сказал: вы готовы идти? И мы ему ответили: да, готовы. И началась бешеная подготовка к Северному полюсу. Бешеная. И нам, мы 2 марта улетели. Мы за это время сделали все. Новые спальные мешки, новые палатки, новые коврики. Все. А пух для того, чтобы наполнить эти спальные мешки, нужно было сначала получить квоту, потому что он был таким труднодоступным материалом. Значит, слава богу, что на пух, в том числе, квота была в ЦК комсомола. И мы, нам не надо было эту пух выбивать где-то в министерстве. Оказалось, что это совсем плохо. Просто. Ну и так далее, и так далее. Вот мы были, когда мы были на острове Нереды, откуда мы должны стартовать были 15 числа, мы стартовали 16, мы были абсолютно измочалены. И вот это вот первые там 2 недели, которые мы шли, мы были тенями самих себя, мы были просто какими-то скелетами от самих себя. Ну вот, а что нас вело? Нас вел дух. При этом около острова Динерет 2 человека оказались в воде. Да. Шишкарёв плавал. Это вообще смертельный номер. Я думаю, что этот дух был очень сильный. Мы были, с одной стороны, каким-то непонятным явлением, а с другой стороны, мы были частью СССР. И мы все были полны гордости, что мы советские. Понимаешь, вот среди нас семерых понятие диссидента – это вот, понимаешь, как до Луны. Мы знали, что я существую до диссидента, но были все абсолютные патриоты своей страны. Вот для нас то, что мы сейчас пошли, и что мы представляем свою страну, это для нас имело абсолютно первостепенное значение.
2: Дорогие друзья, мы снова прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня именинник, человек, которому в эти дни исполняется 85 лет. Это Дмитрий Игоревич Шпаро, большой друг «Комсомольской правды», всемирно известный полярный исследователь. Мы вернемся через пару минут.
1: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Сказано реклама.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Клуб знаменитых путешественников.
2: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. Клуб знаменитых путешественников распахивает свои двери снова. На пороге встречаю вас я, постоянный ведущий Евгений Сазонов, и мой сегодняшний гость, человек-легенда Дмитрий Игоревич Шпаро. Дмитрий Игоревич празднует 85-летний юбилей, и эта программа посвящена ему. Продолжаем беседовать. Как жена отпускала? Ведь, ладно, одно дело отпустить в экспедицию, но ведь каждые выходные вы отправлялись на тренировки с утра до вечера, вот эти марш-броски. И, я так понимаю, жена поддерживала?
3: Жены. Ну, да. Да, у всех по-разному, но участие в тренировках было таким довольно жестким, и по отношению к семьям тоже, да. Да, и путешествие на Северный полюс, оно было тоже таким. Но это некое такое был варварский поступок по отношению к своим семьям, конечно. Но это уж ничего не поделаешь, это другая история. Мне было легче, потому что все-таки два сына. Я все, что делал по отношению к своим сыновьям, все, что я должен был делать... Я находил себе какие-то резервы, все делал. На родительские собрания к Никите в школу я ходил, всегда я ходил. Катать их на саночках, там, по вечерам я с ними всегда ходил. Учить на лыжах и кататься ходил, на тренировки их с собой брал, когда было можно. В общем, я занимался воспитанием детей, и мне кажется, я занимался воспитанием детей очень хорошо. Вот в этой моей книжке, я ее назвал роман документальный «Борьба за полюс», там довольно много писем, которые я пишу из маршрута домой детям, маме, папе. Они пишут мне. Эта история вот внутри семьи – это очень важная история. И если я написал книжку, если эта книжка появится, хорошо, что это все есть в книжке, потому что это есть некие такие очень важные документы. Вот. И у меня никогда не стоял выбор, что мне надо между чем-то выбирать. Как-то все складывалось достаточно гармонично. Кстати, мне семья помогала, конечно, помогала. Мне семья не мешала никогда, мне семья помогала, но я весь все-таки служил семье тоже. Вот была какая-то все-таки гармония. Если оборачиваться назад, мне ни за что не стыдно. Вот. Но в других ребят, у Толи Мельникова, у Володи Снедерева, у Юры Хмелевского было трое детей. Юра Хмелевский, вот когда мы вернулись с полюса, он написал уже замечательный материал в журнале «Юность», который называется «Мой Северный полюс». И вот он пишет, что когда он отправлялся в поход, то у него были проблемы со здоровьем, и нога болела. Вот. У них родился третий ребенок, мальчик. Были две дочери, а потом, значит, вот жена очень хотела мальчика. И он сильно болел, и он маленький. И они спали по очереди. Он все время кричал. У него был какой-то дикий диатез у Пети. И вот Юра это все рассказывает в этом вот, в журнале, в этом материале. И он колебался, идти ему к Северному полюсу или нет, потому что он боялся, что он из своего колена больного нас подведет. Ну и кроме того, вот больной ребенок. А жена Рита... Она ему говорила, ты должен идти, не обращай внимания на свою ногу, ты можешь пойти, ты выдержишь. Хотя ей, конечно, было безумно трудно. Ну, и мы все отличались тем, что все-таки мы были очень преданы своим детям.
2: Про детей. Когда Матвей окончательно решил идти по вашим следам, хотя у него, конечно, свой путь, вы что почувствовали? Больше радость была или больше волнения за него? Потому что вы же знаете изнутри, насколько все это сложно.
3: Понимаешь, Жень, вот это трудный вопрос. Но я не думаю, что была какая-то радость или что были какие-то волнения. Все-таки я реалист. Это 100%. Я никогда не комментировал то, что делают мои дети. Не говорил, кем они должны стать. Я им помогал, это да. Но я не участвовал в выборе их жен. Я никогда не говорил, нравится мне их жена, мне их жены или не нравятся. Все-таки это как-то их собственное дело. Матвей выбрал такой путь. Ну, и по этому пути надо как-то правильно идти. Ну, когда он меня о чем-то спрашивал, или когда я мог чем-то помочь, я отвечал и чем мог помогал. Были какие-то случаи совершенно ужасные. Например, когда они собирались идти в 2002 году с инвалидами на Макинли, значит, было проведено несколько сборов. Были, главным образом, отбирались те два инвалида в колясках, которые должны подниматься на Макинли. И поэтому было много сборов, где мы отбирали ребят, колясочников, которые будут подниматься на гору Макинли. И было посчитано, что всего в команде должно быть 11 человек. Откуда взялось число 11? Считалось, что для того, чтобы с большой высоты в случае каких-то несчастий транспортировать инвалида, нужно 4 человека. Поэтому было 4, еще 2 инвалида и начальник экспедиции 11. Так получилось число 11. И вот эти вот инвалиды были отобраны очень хорошо, и мы понимали, что это самые лучшие инвалиды, которые могут подниматься. А что касается этих ребят, которые двуногие, которые поднимаются на своих ногах, Матвей сказал, что надо провести еще одни сборы. И пришел ко мне и говорит, мы решили подниматься в феврале на пик Ленина. А на пик Ленина в феврале поднималось там всего в общем сложности за все времена там человек 9-12. Это ад. А он не альпинист. Да и не все ребята альпинисты. Ну, так или иначе, он мне говорит, я рот раскрыл, и я ему не могу сказать, нет, Матвей, ни в коем случае, потому что это, в общем, смерти подобно. Я внутренне содрогался, но сказал, давай, конечно, давайте, идите. А что я мог еще сказать? Или когда они собирались с Борисом Смолиным идти полярной ночью к Северному полюсу, на лыжах, значит, они задумали это давно, и они тренировались. Один раз у них тренировка была очень суровая на Полярном Урале в ночное время. Она была неудачной. Они не прошли маршрут, который хотели. Второй раз они уехали в Гренландию, и там среди ледников тоже тренировались. Все было тоже неудачно. И потом они были в Патаранах, недалеко от Норильска, и тоже там им помогли спасатели. В общем, у них как-то получалось не очень хорошо. Вот. И вот эти вот три тренировки, они как бы были со знаком минус. Они не поощряли вот этого лыжного путешествия от Земли до Северного полюса полярной ночью. Но в то же время, конечно, они все время что-то приобретали, они становились все время сильнее и сильнее. Главное, что они по-прежнему хотели, хотели и хотели. Ну вот, а Матвей молодец. Он каждый раз мне эти задачки ставил, и я его поощрял, а он их решал. Бояться за жизнь детей надо, конечно, но тогда, когда ты можешь их каким-то образом укрыть, когда ты можешь им действительно помочь, когда это от тебя вот требуется какое-то вот физическое участие, отдать руку, отдать ухо, отдать почку там и так далее. Но когда он что-то делает, то все-таки ты не должен вмешиваться в то, что он делает, только советовать.
2: Дмитрий Игоревич, мы думали, как, чем мы можем поздравить вас лучше всего, и придумали вот что. Сейчас вы услышите поздравление одного из самых близких вам людей, продолжателя вашего дела, Матвея Шпаро, вашего сына, тоже известного, всемирно известного полярного путешественника, дважды лауреата Книги рекордов Гиннесса, кавалер Ордена Мужества, человек, установивший мировой рекорд. Только два человека в этом мире, он и его напарник Борис Смолин, дошли полярной ночью до Северного полюса. И мы решили, что именно поздравление сына, продолжателя вашего дела, будет как раз одним из лучших подарков на этот юбилей. Слово Матвею Шпаро.
11: Дорогой Дмитрий Игоревич, я искренне поздравляю тебя с днем рождения. Слушай, ну вот, можно было пожелать, конечно, много новых путешествий, но я хочу тебе не пожелать. Я хочу сказать, что все-таки ты для меня был, есть какая-то такая путеводная полярная звезда. И я в какой-то момент очень четко понял, что ты самый лучший папа в мире, и ты задаешь правильный вектор. Ты сделал так, чтобы, в общем, я стал настоящим человеком, и за это, конечно, огромное тебе спасибо. Я вспоминаю наше совместное путешествие через Берингов пролив, и эти картинки у меня стоят перед глазами всегда. Ты идешь вот по какому-то такому тонкому льду, он под тобой прогибается, я переживаю. Я думаю, что если ты провалишься, а до тебя, не знаю, там метров 20, то я не смогу тебя никак спасти. И вот это вот какая-то такая в голове картинка стоит. А ты потом возвращаешься и говоришь, ну, это же обычный морской лед, он всегда всех выдерживает. И в твоем тоне столько уверенности, столько оптимизма, столько твердости, что, в общем, понимаешь то, что с таким папой точно не пропадешь. Дмитрий Ильич, с днем рождения тебя! Поздравляю и очень крепко обнимаю.
2: Дорогие друзья, на этом наша программа завершается. Вы слушали «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона с вами был Евгений Сазонов, постоянный ведущий. В гостях у нас был Дмитрий Игоревич Паро, напоминаю, всемирно известный полярный исследователь, замечательный писатель, директор благотворительного оздоровительного фонда «Клуб приключения», человек, под руководством которого в 1979 году экспедиция «Комсомольской правды» дошла до Северного полюса. Это был первый в мире лыжный поход на Северный полюс, который завершился успешно. Дмитрий Игоревич 23 августа празднует 85 лет. Желаем ему крепкого здоровья, новых путешествий. Ну и, конечно же, желаем нам всем полюса мечты, прекрасной, белоснежной, куда будут всегда стремиться наши души. И дай вам Бог тоже когда-нибудь сказать, что в моей жизни был Северный полюс. Это прекрасный момент. Дмитрий Игоревич, с праздником! С праздником, дорогой наш учитель! Ну а, друзья, мы встретимся ровно через неделю. Будут новые герои, будут новые темы. Но эта программа для меня, наверное, самая дорогая и самая душевная. Спасибо вам и встретимся через неделю.

0: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о программах долголетия в российской медицине.
3: На ряд регионов начали сегодня комбинировать и диспансеризацию, и консультирование по вопросам здорового долголетия. Но когда мы говорим о долголетии, а почему я сказал, что это не только медицина? Недавно прошел форум «Здоровое долголетие». Татьяна Алексеевна Гуликова, как вице-премьер, выступила как раз консолидатором, таким человеком, который вовлек и искусство, и спорт, и ряд других направлений, которые нужны для здорового долголетия, предотвращая социальную изоляцию, предотвращая в том числе когнитивные нарушения, поддержание активности головного мозга, потому что именно старение головного мозга тоже запускает массу процессов. Поэтому, говоря о долголетии, конечно, медицина выпущена рекомендации по данному вопросу, которые также включают в себя и психическое здоровье, поддержание когнитивных функций и физического здоровья. Поэтому это направление, оно сегодня во всем мире считается достаточно востребованным. Но тут нужны и глубокие научные исследования. Они ведутся. И думаю, что как раз в этом направлении тоже в ближайшие годы должны показать новые наработки и открытия.
1: Сказано на радио «Комсомольск». Правда.
4: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
5: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
6: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
7: Владимир Путин назвал поступающие в адрес Москвы мирные инициативы по украинскому кризису неприемлемыми и экзотическими. Об этом он заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Глава государства подчеркнул, что российская сторона открыта для переговоров исключительно с учетом текущей обстановки на линии боевого соприкосновения. Российские военные оказывают существенное давление на критические секторы экономики Украины. В связи с этим Киев, столкнувшись с последствиями собственных решений, пытается наладить контакт через посредников для поиска путей выхода из сложившейся ситуации, отметил российский лидер. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев саркастически предложил Канаде прекратить торговые противоречия с США путем присоединения к ним, став 52-м американским штатом. Позднее в комментариях к своему посту он также пояснил, что статус 51-го штата может занять Гренландия.
1: О транспорте.
7: Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на развитие систем общественного транспорта. Об этом сообщает глава ведомства Антон Алиханов. По его словам, средства на это пойдут с полученных денег от утилизационного сбора. Министр отметил, что основным видом транспорта у предприятий – профицит производственных мощностей, в 2-3 раза превышающий объем заказов. Кроме того, ежегодно до 30 года планируется поставлять регионам не менее 5500 автобусов.
1: О спорте.
7: Россиянин Ростислав Наволоцкий стал победителем юниорского чемпионата мира по велотреку. Соревнования проходят в Бельгии. Наволоцкий занял первое место в Омниуме. Ранее в ГИТе россиянка Вероника Солозобова завоевала бронзовую медаль. Чемпионат мира завершится 23 августа.
1: О церкви.
7: В Русской Православной Церкви прокомментировали состояние частиц мощей святого Дмитрия Донского, обретенных в Архангельском соборе Московского Кремля. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что можно говорить о нетленности части мощей. В июле специалисты вскрыли саркофаг великого князя в Архангельском соборе. Проведенные исследования подтвердили принадлежность останков именно Дмитрию Донскому. Несколько фрагментов, свободно лежавших в гробнице, поместили в специальные ковчеги, чтобы верующие могли им поклониться. Одна из таких частиц будет передана в храм Христа Спасителя в Москве. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса со знаком «плюс». Завтра днем воздух прогреется до плюс 23, плюс 24 и дожди, обещают синоптики. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Передача данных.
8: Всем привет, это передача данных, у микрофона Мария Баченина. Природа, друзья, у нас, ну, я напоминаю, гениальный инженер. Да, это клише, но от него вряд ли куда-то можно деться. Так вот, этот инженер решал еще до нашего с вами появления сложнейшие задачи. И сегодня я предлагаю обсудить, как биомимикрия меняет многое в нашей жизни. Наши города, нашу медицину, возможно, робототехнику. Какие, на первый взгляд, неочевидные изобретения мы подсматриваем у животных. У нас сегодня в гостях главный редактор телеканала «Наука» Алексей Резепкин. Алексей, здравствуйте, добро пожаловать.
9: Здравствуйте, здравствуйте, спасибо, что позвали.
8: Ведь есть же наука такая, бионика. Я просто хотела, наверное, начать с азов, объяснить людям, что это такое.
9: Это, наверное, подсматривание у природы чего-то, что мы потенциально можем перенести в нашу обыденную жизнь на уровне, наверное, технологий. Грубо говоря, у инженера есть какая-то задача, и когда он думает, как ее решить, то он может обратиться к природе, у которой, собственно, было гораздо больше времени, чтобы подумать. Мы можем взять всю историю Земли и упаковать ее в 24 часа, то просто появление рода Homo – это 23 часа, 59 минут, 22 секунды. А уж там все наши технологии, все наши изобретения – это вот там доли, долей секунды. Ну, а все остальное – это просто история развития Земли как планеты. То есть наша история на фоне планеты и уж тем более история технологий, она достаточно скромно выглядит.
8: Сижу я на даче, допустим, я инженер, наблюдаю за природой, и тут вот снизошла на меня научная муза, я воодушевилась. Но это случайность.
9: Лес и дача – это в данном случае достаточно хороший пример, потому что, например, с помощью поведения птиц, который посмотрел один японский инженер, мы получили форму скоростных поездов в Японии. По-моему, в 1964 году впервые запустили скоростной поезд Синкансен. Это был самый первый такой поезд. Он развивал скорость 210 км в час, что по тем временам было супербыстро. И для него, кстати, специально проложили прямую дорогу, потому что это только по прямой можно делать, а Япония – страна гористая, и там постоянно были всякие там серпантины, обходы. И когда прокладывали эту дорогу, по-моему, 500 километров она была, там тысячи мостов сделали, все было супер здорово. Время пути из Осаки до Токио сократилось на 40 минут, все были очень счастливы, кроме людей, которые жили рядом с железной дорогой. Потому что, когда прокладывали прямую дорогу, сделали, естественно, много тоннелей в горах. И этот поезд, когда выезжал в тоннели, он создавал эффект звуковой. Он схож с чем-то, как когда самолет переходит на сверхзвук, такой громкий хлопок. Соответственно, они стали писать жалобы. Нам громко, что-нибудь сделайте. И вот управление железных дорог Японии поручило инженеру Эйдзи Накацу, его звали, реши проблему. Так совпало, что этот инженер был по совместительству членом общества бёрдвотчеров. Это люди, которые наблюдают за птицами, фотографируют их. Достаточно популярное, на самом деле, тоже развлечение. И что он сделал? Он, соответственно, оказался в творческом тупике, и предположим, что он пошел на прогулку и увидел одну птицу. Она называется зимородок по-русски, а по-английски называется kingfisher, то есть король рыбаков. Она сидит на ветке, и когда она видит какую-то там, мелкую рыбешку, либо там, личинку стрекозы, креветку, там, головастиками она тоже питается, она очень стремительно пикирует в воду, а как мы знаем, у нас вода в 800 раз плотнее, чем воздух, и она должна так быстро успеть хватануть эту свою добычу, чтобы, она не убежала. Соответственно, она должна очень быстро преодолеть эту разницу сред, очень большую. В этом ей помогает ее клюв. У нее такой длинный, вытянутый клюв. И он стал кумекать, Эйдзи Накацу наш, и решил попробовать у Синкансена сделать такой нос у поезда. Он оказался длиной 15 метров, что было по тем временам чем-то особенным. Это сейчас у нас по образу и подобию все такие скоростные поезда, а тогда этот Синкансен, чуть-чуть по-другому он выглядел. Конечно, там законы аэродинамики все знали, но вот именно к такому решению никто не приходил. И получилось так, что это и скорость увеличила. Прошлая конструкция до 210 разгонялась, а это до 240. И этот эффект пропал именно за счет этого клюва зимородка. Но в Синкансене там на самом деле три птицы помогли, чтобы сделать эту конструкцию такой, какая она сейчас есть. То есть и из-за того, что сделали вот этот вытянутый клюв, пропала вот эта вот аэродинамическая волна, которая создавалась. Но в поезде есть еще такая штука, называется пантограф. Это вот токоприемник для контакта подвижного состава с электросетью. И он тоже шумел. Конечно, не так, как при въезде в туннель, но ощутимо создавал неудобства и для пассажиров, и для тех, кто жил вдоль железной дороги. Ну, собственно, раз птица в этом случае помогла, то стали дальше смотреть на птиц. И поняли, что когда большинство птиц летает, они крыльями хлопают, издают такой звук. Если очень упрощать, то создается турбулентность на краю крыла у птицы. А сова ночная, когда она охотится там за своей добычей, она летит бесшумно. И посмотрели, как устроены крылья совы. Получилось, что у нее там на краю крыла особое такое оперение, которое вот эти крупные турбулентные потоки, которые хлопки создают, они их разбивают на более мелкие, и хлопка не получается. И получается, воздух через ее крыло проходит мягко и без вот этих вот звуковых всплесков. На этом токоприемнике создали новую каретку пантографа по такому же принципу. И она очень сильно тоже снизила шум, потому что она вот была устроена по принципу совиного крыла.
8: А сова – это вторая птица касательно самого быстрого на тот момент поезда. Зимородок первый, а какая третья?
9: Еще был императорский пингвин. Когда стояла задача тоже увеличить скорость, там люди поняли, что он довольно быстро в воде за счет того, что у него обтекаемая форма туловища. И просто применили вот эту обтекаемую форму к поезду, чтобы увеличить его скорость. И на самом деле это тоже помогло. Сейчас Синкансен, который последней модификации серии L0, у него текущий мировой рекорд 603 км в час по скорости именно подвижного состава. Китайцы, да, испытали... Ну, это сложно назвать поездом. Он достиг скорости 800 км в час. Это скорее можно назвать лабораторией, потому что это не состав с пассажирами. Там очень большая перегрузка. Вот именно Синкансен пассажирский, это до сих пор рекордсмен за счет того, что они наблюдали за птицами.
8: А давайте нырнем. Ну, я думаю, там вообще богатая среда для идей. Есть что-то такое, что подсмотрели у водных обитателей?
9: Ну, вот вы употребили слово «нырнем». Мы можем развить тему поезда и нырнуть с поездами под землю.
8: Да, метро вы имеете в виду? Ну-ка, ну-ка.
9: Да, я могу рассказать, как моллюск, он подал идею, как построить метро. Технология тоннелепроходческих первых щитов была скопирована с моллюска, с определенного метро в Лондоне. Оно самое первое, его строили там в 1800-х годах. Был такой инженер по фамилии Брюнель. Брюнель пытался решить задачу, как через Темзу, под Темзой прорыть тоннель. Потому что тогда не было тоннелепроходческих щитов, тогда просто люди лопатами рыли. Под рекой у нас, соответственно, земля достаточно влажная, тяжелая, и была большая проблема, как, в принципе, это устроить. И так получилось, что он работал в доках, еще по совместительству. Тогда были чатамские доки, это такие самые крупные доки, где ремонтировались корабли британского флота. Они тогда были деревянные, и с деревянным кораблем там спустя время происходит то, что его начинают изнутри прогрызать. Ну, это называется черви, на самом деле это моллюски. Они эволюционировали, по-моему, из мидий, и из мидий у них осталось то, что, ну, вот как бы в головной части у них такие очень жесткие створки, которые позволяют, собственно, головой пробуриваться вперед. И через свой пищеварительный тракт это все, что они пробурили, они выводят дальше. И вот Брюнелю попалась такая доска, он увидел там этих червей и говорит: о, это же готовый механизм. Тут же побежал делать патент, и таким образом

0: это было подсмотрено у природы. Это, на самом деле, достаточно уникальная вещь. Бывает, что не просто впрямую подсматривают у природы, а вот тоже я пока просто про Англию заговорю. Есть вот такие у нас светоотражающие катафоты, которые вдоль дорог стоят. И есть легенда. Это уже 20 век, в 1933 году был такой Перси Шоу. Это был дорожный рабочий из Йоркшира, это провинция в Англии. Он ночью поздно возвращался домой по извилистой трассе, у которой особо не было освещения никакого. И чуть не улетел в кювет, но по легенде он увидел кошку или там какого-то там семейства кошачьих, который сидел в кустах, и благодаря этому он понял, что там уже кусты, и вырулил обратно на дорогу.
1: Кстати, катафот получается от слова «кот»?
0: Не знаю, не углублялся. Собственно, вот то, что светится, у кошек есть слой сосудистой оболочки, который вот как раз лучше позволяет видеть им в темноте в глазу, называется тапетум. Когда туда попадает свет в глаза животным, у которых развито ночное зрение, этот свет проходит через сетчатку. Есть фоторецепторы, и только небольшая часть из них возбуждается, а оставшаяся часть этот тапетум отражает. Отраженный свет, он снова проходит через фоторецепторы, из-за чего, собственно, в 6-8 раз усиливает свет яркости, и из-за этого мы это считываем как свечение глаза в темноте. И, соответственно, вот этот вот эффект Перси Шоу применил. Справедливости ради, уже отражающая линза была на тот момент. Ее в 1927 году получил Ричард Мюррей. Там не особо сложный этот сам себе механизм, но вот именно применение, то, что подсмотрено у природы, заслуга принадлежит Перси Шоу. Он туда совсем немного добавил, но основная конструкция, она вот, в общем-то, полностью повторяет кошачий глаз.
1: Друзья, прервемся на паузу и вернемся в эфир. Это передача данных, у микрофона Мария Баченина, а в гостях главный редактор телеканала «Наука» Алексей Резепкин.
2: Передача данных. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано реклама. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
3: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не остановит. Передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. У микрофона автор ведущей передачи данных Мария Баченина. От умных протезов до суперпрочных материалов. Технологии будущего все чаще копируют стратегии выживания живых

0: организмов. И сегодня мы разбираем, как бионика переходит из разряда фантастики в повседневную инженерию и какой потенциал скрыт в этих эволюционных патентах. У нас в гостях главный редактор телеканала «Наука» Алексей Резепкин. Давайте к насекомым. Очень любопытно. Мы до этого все про птиц, ну, понятно, про моллюсков, то есть головоногих, про домашних наших питомцев замечательных, млекопитающих. А вот у насекомых-то там, наверное, вообще копать не перекопать. Но существуют же умнейшие муравьишки.
1: Муравьи, на самом деле, у нас тоже повлияли на развитие автомобильного транспорта, потому что из-за муравьев мы теперь можем смотреть пробки на дорогах. Ну, вот карта пробок, которую мы видим, вообще это можно свести к тому, что это очень похоже на то, как муравьи себя ведут. У нас муравьи, когда идут куда-то за, ну, там, в поисках пропитания или в поисках там каких-то строительных материалов, у них естественный способ общения – это через запахи. И когда какой-то муравей проходит по одному из маршрутов, он выделяет там особый феромон, который может считывать другой муравей, и он, соответственно, если видит, что какой-то муравей тут прошел, то, значит, я тоже попробую тут пройти. Этот феромон со временем он выветривается, то есть если путь оказался неудачный, то он пропадет, и муравьи туда ходить не будут. Но если путь получился хороший, то муравьи, собственно, этой дорогой станут ходить. И вот все усиливать этот феромон. Собственно, почему я привел аналогию с пробками? Это очень похоже на то, что данные с телефона передаются, с какой скоростью там проехал человек в сервис пробок. Если он проехал быстро, то значит, там дорога рисуется зеленой. Если он проехал медленно, то там желтый. Ну, и если мы еще про насекомых продолжим, то можно рассказать про африканских термитов. Африканские термиты, они на самом деле построили такой прообраз кондиционера у себя в термитниках. Ну, они достаточно нежные, можно сказать. У них очень нежные покровы. Им нельзя, чтобы попадали прямые солнечные лучи. Им нельзя, чтобы было слишком жарко. Им нельзя, чтобы было слишком холодно. То есть им нужен какой-то вот такой особый микроклимат, ну, примерно плюс 30. И они таким образом построили свое жилище, что это у них и обеспечивается. У них жилище имеет, как правило, форму гриба или конуса, и его насквозь пронизывают по всем направлениям какие-то проходы, там есть камеры, там какие-то комнаты, есть хранилище пищи, там есть места для отдыха. Вообще все почти как у людей, поэтому, кстати, это и вдохновило одного архитектора построить здание по проекту термитника, тоже в Африке, и оно оказалось на 90% более там энергоэффективно, чем здание с кондиционерами соседние. Это случилось в столице Зимбабве, в городе Хараре.
0: А там вот люди живут теперь в этом здании? Или это так была экспериментальная история?
1: Это офисное здание, и, ну, вот оно как-то используется. Оно называется East Gate, то есть восточный ворот в переводе.
0: Продолжим про термитов.
1: У них есть такие горизонтальные проходы в термитнике и большой центральный воздуховод, который отводит теплый воздух. И вот этот центральный воздуховод и вот эти более мелкие ходы, по мере надобности, они их либо расширяют, либо, наоборот, закладывают. То есть они сами по себе, получается, регулируют температуру в своем термитнике. Если мы вспомним, то термитник – это такое достаточно фундаментальное сооружение. Высотой много метров могут быть. Они есть, по-моему, до 13 метров высотой термитник. Если вот сопоставить с человеческим ростом, то пик вот этого термитника, он будет сопоставим с горой Килиманджаро. Это то же самое, что вот если бы мы построили здание, ну, вот высотой 5 километров.
0: Ну да, с этого
1: уровня.
0: Слушайте, ну это даже сложно поверить. А как термиты, кстати, укрепляют свое здание?
1: Да, у них есть природный биоцемент, который создает такую плотную, устойчивую структуру из глины, слюны и органических отходов. И поэтому полученный материал у них по плотности напоминает обожженный кирпич или бетон, собственно, из-за чего вот стены термитника сложно разрушить даже с помощью лома, на самом деле.
0: И получается, что они устраивают ходы не хаотично, а таким образом, что все это проветривается, и температура около плюс 30 контролируется на должном уровне.
1: Да, совершенно верно. То есть они вот сами себе сделали кондиционер. Ну, опять же, повторюсь, поскольку им просто нельзя по своим биологическим причинам, у них достаточно мягкая кутикула, которая быстро высыхает под палящим солнцем. То есть им противопоказан не только прямой солнечный свет, но им на самом деле еще и дождь противопоказан. Поэтому им нужно достаточно изолированно себя чувствовать.
0: Да, вот это какие-то монстры, которые сжирают человеческие дома, вредят нам бесконечно. А это прям какие-то кисейные барышни. Я слышала, что болото, ну, то есть мы уже какой-то экосистеме переходим от простых живых организмов, и не очень простых, конечно. Вот я слышала, что болота тоже помогли придумать некие водонепроницаемые материалы. Это действительно правда?
1: Да, потому что на болоте растет лотос. Это вообще, в принципе, одно из самых древних цветковых растений на Земле. И ученые там находили его окаменелые останки возрастом больше 100 миллионов лет. То есть он рос еще тогда, когда динозавры ходили по Земле. И у него оказалось, что совершенно какие-то невероятные механизмы адаптации. Его семена не гниют, а переходят в стадию анабиоза, если какие-то неблагоприятные условия. В связи с этим, кстати, вот недавно в Китае в ботаническом саду одного из городов вырастили лотос из семени возрастом 1200 лет. То есть он может совершенно вот так вот замораживаться и потом при нужных условиях начинает себя дальше воспроизводить. У него корневища могут спокойно подо льдом зимовать. А самое главное, что в нашем случае интересно, это его листья. Потому что они у него всегда такие чистенькие. И вот из-за этого ему приписывали тоже мистические свойства, потому что вот он растет там среди ила, среди там всякой грязи, а сам вот по себе он такой чистый. Это связано с тем, что лотос с помощью своих листьев дышит. У него там крупные воздушные сосуды в них. Если они забьются, то он умрет. Поэтому вот этот вот вопрос чистоты листьев, он на самом деле для лотоса вопрос выживания. Лотос относится к такому виду растений, которые можно назвать сверхгидрофобные. То есть на них капли в принципе не задерживаются. И этот эффект, он был открыт на самом деле тоже совершенно случайно. В ходе просто рутинной там научной работы в 70-х годах был такой ученый Бартлетт, и он занимался такой довольно рутинной, скучной работой. Он систематизировал растения и классифицировал там их микроструктуры. Но ему очень повезло, что в его распоряжении появился один из первых сканирующих электронных микроскопов, который позволял с большой детализацией все это увидеть. И повезло, что у него была особая процедура подготовки образцов. Их нужно было очень хорошо промывать, прежде чем рассматривать в микроскоп. И он заметил, что листья лотоса промывать не надо. И он стал их рассматривать и увидел, что они не гладкие. То есть раньше думали, что если к ним ничего, там никакая грязь не прилипает, то они очень гладкие. Оказалось вообще не так. Оказалось, что там есть такие микроскопические булгарки, и капли воды, там капли еще чего-то, она как бы не прилипает полностью к листу, а она держится на этих бугорках. И попутно, когда она скатывается, она с собой забирает всю грязь. То есть это как бы получилась самоочищающаяся поверхность.
0: Прям душ какой-то получается автоматически. Ну, да. Это как слезы смывают с лица какие-то песчинки, да? Они же для того, чтобы и вымывать, не только даже горевать, но и вымывать из наших глаз всякий хлам, если он туда попал.
1: Да, да, да. И это назвали эффектом лотоса и стали потом применять там в лаках, в красках. Первым это применил один автоконцерн немецкий. Он создал нано-лак, который воду отталкивает. Потом уже стали силиконовые всякие декоративные краски делать для стен. В Израиле создали покрытие, чтобы солнечные панели не загрязнялись, потому что это тоже, на самом деле, одна из больших проблем применения солнечных панелей, что они постоянно забиваются, их нужно чистить. В НАСА забрали этот эффект, его используют при создании скафандров для астронавтов. То есть везде-везде вот эти супергидрофобные покрытия, которые увидели в лотосе, они теперь используются. На самом деле, это вот только часть примеров. Когда я готовился к сегодняшней нашей программе, я насчитал где-то около 40. Сегодня я рассказал, сколько там, 6. 7.
0: Я про лотосы где-то встречала. Гекконы же еще есть. Есть еще акульи шипы. Вагон и маленькая тележка, как говорится. Но я все-таки хочу добраться, и слушателям обещаю, что мне нужно знать, есть ли отдельная профессия поиска вдохновения, потому что у ученых мало времени. Спасибо большое вам, Алексей, что заглянули на огонек, поделились своими знаниями. Друзья, сегодня у нас в гостях был главный редактор телеканала «Наука» Алексей Резепкин.
2: Передача данных. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Василий Кашин о поставках Турции оружия Украине. Турция нам не друг, у нас такие транзакционные отношения, ты мне, я тебе, и где-то мы сотрудничаем, где-то мы торгуем, где-то мы работаем друг против друга. Уровень доверия не то чтобы был очень высокий, разумеется, вот данное конкретное событие дополнительно осложнит отношения, наверное, мы будем искать способ за это как-то отплатить, при том, что российско-турецкие отношения в целом остаются важными для обеих стран. Каких-то драматичных шагов, я думаю, не будет, потому что мы важны для них, а не для нас. Мы пересекаемся в ряде третьих стран, в местах вроде Ливии. Очевидно, можно найти способ и будут искать способ отплатить Турции каким-то образом там, создать им проблемы тех сюжетах региональных, куда они вовлечены. Разрывать какие-либо значимые экономические связи с Турцией невыгодно нам самим, то есть мы не можем, пытаясь наказать Турцию, делать что-то, что ухудшит наше собственное положение. Все же не стоит преувеличивать произошедшее. Это продолжается с первых дней конфликта. И это не самый крупный турецкий шаг, который был предпринят. И вклад Турции в обеспечение вооруженных сил Украины всегда был довольно велик.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
4: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
5: Я слушаю радио КП
4: и тебе рекомендую.
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
6: Киевский режим своими руками открыл ящик Пандоры, когда начал атаковать объекты экономики и гражданские цели в России. Теперь они пожинают плоды своих же зверств, когда Россия наносит ответные удары по украинским предприятиям, от которых зависит снабжение режима. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Путин отметил, что все происходящее – следствие кровавой политики Киева, осуществляемой ради при поддержке западных кукловодов.
2: Об Украине.
6: Украина может остаться без прохода через турецкие проливы. Отставной полковник ВВС Исхан Сифа заявил, что Анкаре пора закрыть их для украинских судов. Терпение лопнуло после очередной атаки ВСУ. Украинские дроны сначала подбили сухогруз, а затем добили пришедший на помощь паром. Погиб турецкий моряк, еще 8 получили ранения. Турция и так уже ограничила проход торговых судов через Дарданеллы, а владельцы пострадавшего сухогруза готовят иск против Украины в Международный уголовный суд. Фридрих Мерц, которого потеряли немцы, впервые появился на публике после долгого отсутствия, и его освистали. Канцлера встретили неодобрительными возгласами и свистом в деревне Гай в Фюртгенвальде. Ранее рядом с этим населенным пунктом потушили крупный пожар. Мерц также лично посетил сгоревший лес, чтобы оценить масштаб причиненного ущерба. Канцлер не появлялся на публике почти месяц. Он буквально пропал на фоне лесных пожаров, засухи на Рейне и приближающихся выборов.
2: О землетрясениях.
6: Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в центральной части Японии. Сильные подземные толчки продолжались около 20 секунд. В Токио раскачивалась мебель, падала посуда. Была объявлена угроза цунами, но через несколько минут предупреждение отменили. Информации о пострадавших или разрушениях нет. Данных о нештатных ситуациях на японских атомных объектах также не поступало.
2: О спорте.
6: Футболисты «Факела» Оренбурга сыграли в ничью в чемпионате России. Матч пятого тура прошел в Воронеже и завершился со счетом 0-0. На 51-й минуте встречи полузащитник гостей Дамиан Пуэбло не смог забить пенальти. На счету воронежского «Факела» 2 очка, он на 14-м месте турнирной таблицы. В активе Оренбурга 6 баллов, он на 7-й позиции. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 82 рубля и 92 копейки. Евро стоит 96 рублей 86 копеек. Курс юаня – 12 рублей и 33 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса со знаком «плюс». Завтра днем будет 23-24 выше нуля и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 19 градусов. Завтра днем будет плюс 15, плюс 16 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
7: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Нам сейчас присоединится наш гость, вот буквально через пару мгновений. Одну секундочку, друзья, и мы начнем общение с Валерием Федоровым, генеральным директором аналитического центра ВЦИОМ. Валерий Валерьевич, вас приветствую, здравствуйте. Валерий Валерьевич, тут Дмитрий Медведев, на мой взгляд, не очень осторожно высказался, назвал придурками, ну, молодых людей, которые выступают. Я не совсем понял его основную мысль, но, в общем, и в целом людей, которые выступают за мир, против СВО и прочее, прочее, прочее. Да, ну и, конечно, тех, кто идет на разного рода террористические акты, это понятное дело. Но, тем не менее, мне кажется, что есть небольшое обобщение все-таки. Многие, я вот вчера листал, читал аналитику по этому самому заявлению, и многие с Дмитрием Анатольевичем, и я в том числе, не совсем согласны. Потому что мне кажется, что и власть тут тоже не дорабатывает по этой части. А вообще, я просто не хочу опираться на данные иноагента Левада-центра, там 62% молодых людей выступают как бы за мир. Ну, вот что-то в этом роде. А у вас есть какое-то понимание, представление, ну, вот сколько молодых людей выступает за мир, а сколько, собственно, полностью поддерживает текущий курс?
8: Ну, я бы сказал так, что у нас большинство и взрослых людей выступают за мир. У нас даже президент...
7: Но их придурками не называет, Дмитрий Анатольевич.
8: Вот эти. Да, то есть дело не в желании воевать или желании мириться. Понятно, что абсолютное большинство желает мириться после 4 лет как бы кровопролитной войны. Вот, скорее, меньшинством являются те, кто хотят воевать. Но вопрос в том, что не получается примириться, не получается мир заключить. Другая сторона, она против мира, она отказывается от мира. Она говорит, давайте перемирие по линии боевого соприкосновения. Вот, а мира не будет. Ну и в этом плане, так сказать, она реалистична, потому что требования к миру у Киева и у Москвы сегодня диаметрально противоположные. Вот, и они несводимы. Поэтому драма состоит в том, что до момента, когда на полях сражений, кстати, они разные, не только военные, да, таком, в прямом лобовом смысле, есть еще поле сражения экономическое, финансовое, промышленная, вот, и политико-психологическая, я бы так его назвал. То есть это стойкость не солдат и офицеров уже, а стойкость, выдержка, решимость всего общества. Вот это основные такие арены войны, и пока хотя бы на одну из них одна из сторон не достигнет решительного разгрома противника, Вот. Обе будут стоять на своем, и мирные переговоры, даже если они начнутся, вот, они очень быстро закончатся. Я напомню, были консультации некоторое время назад после Анкориджа, да, как минимум там 3 было встречи россиян и украинцев. Вот, все технические вопросы были проговорены и решены, а политические вопросы решены не были, потому что нашла стенка на стенку. Вот, вот так обстоят дела. Вот. И в этом контексте, например, призывы партии «Яблоко», которая вот недавно снята с выборов Верховным судом, посмотрим, подадут кассацию, какое будет решение, но пока снята. Так вот, ну, они, понимаете, ломятся в открытую дверь. Все за мир. Вот. А драма в том, что мира заключить невозможно сейчас. Вот. Если мы хотим мира, то приходится воевать и воевать настоящим образом. Вот в такой ситуации мы сегодня находимся. Если говорить о молодежи, да, конечно, молодежь тоже хочет мира, разумеется. Вот, больше, чем другие возраста или нет, ну, может быть, чуть больше. Но там, насколько я помню, сильных различий нету таких вот совсем уж. Действительно, абсолютное большинство хочет мира, вот, абсолютное меньшинство хочет воевать хоть до этого самого следующего тысячелетия. Нет, мы воевать не особо хотим. Но, увы, вынуждены. Так обстоит реальность.
7: Сейчас я с удовольствием с вами поговорю про то, что, ну, вообще, про отношение, скажем так, россиян к риску, да, привычка рисковать в российском обществе не распространена. Кого бы позвали из политиков, можно уже ушедших, на шашлыки. «Русское поле», исследовательский центр, вот, проводил. Вы кого позвали, кстати говоря? Там победил Владимир Путин. Владимира Путина не звать. Кого вы позвали? Победил Дмитрий Анатольевич Медведев, кстати говоря, не поверите. Да, сразу, по-моему, 5 звонков.
8: Владимира Путина не звать.
7: Ну, потому что он и так победил, поэтому слишком очевидно, знаете. Слишком легко позвать Владимира Путина на шашлыки. Давайте кого-нибудь другого все-таки так, соригинальничаем. Кого вы позвали?
8: Ну, я бы тогда, наверное, позвал Алексея Нечаева из партии «Новые люди».
7: О, интересно. А чем обоснуете, зачем? Почему именно его?
8: Ну, самая молодая по стажу пребывания в Государственной Думе. Ага. Вот. А ей всего 5 лет, вот сейчас пойдут на второй срок, если
7: завоюют избирателей. Если дойдут, конечно.
8: Да. Я думаю, дойдут. Тут скорее вопрос не как у «Яблока», снимут, не снимут, а скорее вопрос стандартный, который на выборах возникает. Доверят ли им представлять свою волю в Государственной Думе достаточное число избирателей? Вот. Ну, я полагаю, что доверят. Вот. А в целом, ну, это действительно какая-то такая новая струя, новый ветер. Вот. Они не зря называются «Новые люди». Вот. Запрос на обновление сильный в обществе. Странно, если бы его не было. Он связан, конечно, с миром, но мы об этом только что говорили. Вот. Но и связан и с другими обстоятельствами. Поэтому с Алексеем мне было бы пообщаться на тему, как он видит это обновление, как он видит изменения, какая новая модель. Было бы интересно.
7: Хорошо. Кстати говоря, Нечаева, по-моему, никто и не звал сегодня. Ну, ладно. Знаете, привычка рисковать в российском обществе не распространена. 77% россиян относят себя к осторожным людям. Это данные ВЦИОМ. При выборе работы 88% посоветуют близкому работу с гарантированной зарплатой вместо той, где можно заработать больше, а можно и меньше. И при вложении денег 94% предпочтут фиксированный процент по вкладу вместо потенциально более высокого, но ненадежного дохода. С чем связана такая осторожность в российском обществе? С 90-ми годами наверняка, МММ, да, и вот это вот все.
8: Нет.
7: А с чем?
8: Есть и вот воспоминания тяжкие, но есть и травматичный опыт, который мы же получаем сейчас и там в последнее время. В качестве примера, вчера тут была целая кампания мошеннических обзвонов моих там знакомых.
7: Да, вы писали об этом.
8: Да, там сообщали, что вот сейчас меня заберут в Кутузку, вот поэтому они срочно должны, значит, все рассказать им, чтобы обо мне знают. Ну вот, это же происходит сплошь и рядом. У нас даже закон в прошлом году был принят драконовский против таких массовых, значит, звонков, который очень сильно повредил нам, например, в работе. Вот, значит, но он был не на пустом месте принят. Вот, поэтому действительно травматичный опыт, он весьма распространен. Но Но я думаю, дело даже не в этом. Дело в том, что в целом мы достаточно бедная страна. Мы сегодня не такая бедная, как 10, 20, 30 лет назад, но все еще бедная. Вот. И у нас такие привычки, связанные с бедностью. Ну, понимаешь, у бедного человека нет резерва. Вот. Вот это главная закавыка и главный определяющий фактор его поведения. Поэтому он не рискует, старается не рисковать. Вот. Он ведет себя очень осторожно, чтобы из того положения сложного, в котором находился, не, так сказать, выпасть в бездну, условно говоря. Поэтому он всего боится, поэтому он не рискует. И часто, кстати, упускает шансы, так сказать, улучшить свое положение. Но, понимаете, шанс с фортуной, да, вот он может выпасть, значит, его надо хватать, но, в принципе, он может оказаться и пустым. Вот. И в этом случае ты потеряешь время, ресурсы, может быть, что-то большее. Человек богатый может себе это позволить. У него запасы, резервы, поддержка там, и так далее. Человек бедный этого, увы, себе позволить не может. Поэтому, видите, тут у психологов то, что мы наблюдаем, называется избегание неопределенности. Это вот такая выученная, ну не беспомощность, но выученная осторожность. Вот. И она, конечно, нам сильно мешает. Но она появилась не на пустом месте. Вот. Она присуща действительно таким осторожным обществам, живущим в небезопасной среде и хорошо это понимающим. Если нам удастся эту черту переступить, если нам удастся больше к себе, в себе воспитать любовь к риску, вот, желательно оправданному, то многие дела у нас пойдут быстрее и эффективнее. Какие, например? Ну, например, инновации. Вот инновации без любви к риску и без права на ошибку, вот, ну, трудно себе представить. Вот, если шаг влево, шаг вправо, в нашей культуре уже почти расстрел.
7: Ну, у нас вот несколько дел по беспилотникам как раз вот сейчас идут. Вот тоже там некоторые люди рискнули, да, и не получилось. Вот, насколько я понял, если я правильно понял, конечно. Да.
8: Ну, да, следствие покажет. Вот, услышим, почему. Вот, я тоже несколько версий слышал, но пока давайте не торопиться. Вот, ну вот избегание неопределенности – это характерная черта так называемых аграрных культур. Вот, а наоборот, готовность рисковать и готовность прощать, кстати, ошибку, даже если твой риск оказался неоправданным и ты не взлетел, вот, это такая характерная особенность уже современных культур, которые характеризуются креативностью, инновационностью.
7: Спасибо.
8: Вот нам, конечно, надо туда.
7: Спасибо. Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Благодарим за выход. Спасибо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Сказано реклама.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
11: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Будущего знаменитого диктора радио Юрия Левитана в детстве прозвали «трубой» – зазычный голос. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы.
13: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
7: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Валерий Валерьевич, здравствуйте, я вас приветствую. Валерий Валерьевич, что касается России и Китая, двусторонних отношений, вот как раз опрос аналитического центра ВЦИОМ. Россия и Китай – симпатия без иллюзий. Для россиян Китай – это прежде всего сильная экономика и технологическая мощь. Именно с этим страну ассоциируют 60% опрошенных. На втором месте – древняя культура, история. При этом, несмотря на существующий рост турпотока из России, восприятие Поднебесной как туристического направления выражено слабее, только у 8% россиян, и это определенно зона роста. Так, ну мы не про туризм. Все больше и больше людей, кстати, ездят сейчас в Китай, и многим нравится. Тут вопрос не об этом. Как вы думаете, в принципе, как вот россияне-то к Китаю и к китайцам относятся? Что вот, на мой взгляд, важнее, да? Как россияне относятся к китайцам? Китайцам, которые приезжают сюда, в том числе, да, группами. Все-таки тут немножечко другое, как мне кажется, отношение. Если есть что сказать, поделитесь, пожалуйста.
8: Ну, это зависит от того, как китайцы себя ведут. Вот, а ведут они себя по-разному. Если они ходят шумной толпой, вот, кругом плюют, значит, орут, вопят, значит, странно, ну, по нашим стандартам вообще себя ведут, вот, значит, там громко чавкают за едой в ресторане, условно, вот, то, конечно, отношения не очень. И когда их реальные толпы, вот, особенно в музеях и парках Санкт-Петербурга, как бывало, вот, и никому, кроме них, и мимо них не пройти, вот, это, конечно, вызывает отторжение. Вот, но, по большому счету, вот этот этап китайского туризма, он позади. Вот, сейчас мы видим уже других туристов, молодых, как правило. Вот, там не многочисленные туры организованные, а, значит, ходят они по 2-3 человека. Значит, вполне воспитанные по европейским стандартам. Вот. Потому что, условно говоря, в Китае чавкать за едой громко, это считается правильно. Тем самым ты показываешь свое уважение повару, удовольствие от еды. А у нас неправильно. Вот. Ну, то есть просто этикет разный. И вот к нам теперь приезжают побольше тех китайцев, которые в курсе вот этого европейского этикета, ну и ведут себя совершенно иначе. Я вот был в декабре, скажу, в Териберке, это Мурманская область, знаменитое, значит, место, прославленное, вот, не к ночи будет сказано, фильм «Левиафан», и там огромное количество китайских туристов. Ну вот все, как я описал, это пары, как правило, молодые, хорошо одетые, вот, образованные, воспитанные, культурные. Ну, к таким ребятам отношение, конечно, совсем другое. Приезжайте к нам почаще.
7: И к повышению квалификации. Сегодня я опрос устраивал со слушателями, общался на тему того, почему вы не работаете по специальности. Там, согласно одному опросу, проводился такой, не вами, разумеется, 40% россиян не работают по специальности, а у вас как раз интересный опрос на похожую тему про отношение россиян к повышению квалификации. 7 из 10, то есть 70% россиян считают, что необходимо регулярно проходить обучение, осваивать новые навыки и повышать квалификацию. И тут же уточнение следует. Они считают, что необходимо регулярно проходить обучение, но проходят ли?
8: Да, проходит существенно меньше. Ну, это из разряда «обещать не значит жениться», да. То есть есть норма. Вот, здесь мы должны зафиксировать, что непрерывное обучение уже во многом является нормой. Так было, кстати, не всегда. не всегда. Вот. Раньше господствовала норма, что один раз отучился – хорошо. Вот. И все, иди смело по жизни. Вот. Все остальное обучение, ну, уже на производстве. Вот. Или сам развиваешься, или смотришь, подражаешь как бы старшим товарищам, берешь у них уроки мастерства. Вот такая норма господствовала. Вот. А сегодня все-таки в силу того, что изменения стали происходить гораздо быстрее, чем прежде, вот, восторжествовала норма другая, что одного крупного базового обучения в начале, так сказать, или перед началом трудовой карьеры уже недостаточно. То есть нужно переучиваться или доучиваться, значит, периодически, не постоянно, периодически. Вот это, кстати, серьезный поворот, который произошел, мы вот его недооцениваем. Ну, а дальше всего ничего. Если норма сформирована, значит, надо создавать стимулы для того, чтобы люди вели себя в соответствии с этой нормой. Вот. Там, где такие стимулы создаются, а я такие компании знаю, там действительно этот процент тех, кто периодически уходит на обучение или внутреннее обучение проходит, он существенно выше. Вот. И карьера их, как правило, профессиональная, развивается быстрее. Там, где таких стимулов не создается или создаются антистимулы. Вот. То есть на словах «да-да-да, конечно, учитесь». Вот. Но оплачивать я вам это обучение не буду. Вот. Отпускать вас в время, когда вам нужно учиться, не буду, и вообще ничего не буду. Ну, там, конечно, вот эта норма остается спящей, не реализуется. Ну, вот у нас, скажем, в ВЦИОМе эта норма реализуется, и мы этому очень рады. Вот, сотрудники получают дополнительные знания, навыки, работают эффективнее, и самое главное, у них мотивация повышается. Они понимают, что стоимость, собственно, на рынке труда они повышают, вот, и поэтому учатся с радостью, сами инициируют, предлагают, говорят, дай денег, вот хочу тому-то обучиться. Это принесет пользу организации. Ну ладно, иди, учись. Вот, как научишься, возвращайся, проведешь нам тут лекцию, семинар, расскажешь, чему научился, может, мы тоже пойдем.
7: И про безработицу. Вот есть данные как раз в ЦИОМ. Безработица снова на подъеме, правда, знак вопроса. Индекс этой самой безработицы в июле составил 30 пунктов. Это означает, что проблема стала намного заметнее. Доля россиян, отмечающих в ближайшем кругу 1-3 увольнения, в последние 2-3 месяца возросла на 2 процентных пункта. Есть объяснение, с чем это связано?
8: Да, оно лежит на поверхности. Связано у нас с стагфляцией, так называемой, в которую значительная часть нашей экономики уже погрузилась. Вот, стагфляция – это такое нехорошее состояние. Оно впервые было диагностировано, дай бог памяти, в 70-х годах прошлого века. Вот, после 30-летнего периода быстрого роста, который, значит, Запад переживал, ну, по сути, вместе с ним и весь мир, вдруг рост прекратился. Он упал до каких-то совершенно незначительных величин. Вот, рост экономический имеется в виду, но при этом инфляция как раз-таки расти продолжала. Вот это поставило многих экономистов в тупик. Как же так? Обычно инфляция растет, когда есть рост ВВП. А тут роста практически нет, стоим на месте или даже сокращаемся, а цены растут. Как так? И вот назвали это явление стагфляцией. Вот что-то подобное экономисты долго нам предсказывали, и в 26-м году, похоже, уже это все-таки реализуется. Цены продолжают расти, а вот ВВП уже не растет. Ну, точнее, оно так.
7: 1%. 1%.
8: Ну, вот, да.
7: То есть растет, не падает.
8: 1% еще нету. Это прогноз, что вот по итогам 26-го года может вырасти до 1%. Это будет хорошо, если вырастет. Но тут надо еще обращать внимание на структуру этого роста. У нас, по сути, экономика распалась на два больших сегмента. Один, связанный с оборонно-промышленным комплексом, он растет. Вот, продолжает расти, и не на 1%, а весьма существенно. И понятно, почему он растет, потому что война идет, нужно, чтобы он рос, и государство его, конечно, финансирует в приоритетном порядке. А вот гражданский сегмент западает. Там мы видим, что закрываются мелкие предприятия, вот мелкий бизнес вообще в тоске сейчас. Вот, средние не закрываются, к счастью, и большие пока. Но, так сказать, их планы не предусматривает большого роста инвестиций, найма новых людей и так далее. Почему? Потому что потребительский спрос сокращается. Вот. Денег недостаточно, чтобы рассчитывать на большую отдачу от сделанных инвестиций. Вот Поэтому и найм сегодня в таком депрессивном состоянии. Вроде бы безработицы как таковой большой нету пока, но и нанимают людей не как там год, два, три, четыре назад. Брали любого. Косого, кривого, вот, значит, какого угодно. А сегодня этого уже нет. Вот, сегодня уже берут с большим разбором. Многих увольняют. Вот, ну, многих. Вот, статистически немногих. Вот, но когда встречаешь таких людей, я их встречаю, не знаю, как вы, вот, то понимаешь, что сейчас экономика не в лучшей своей форме находится. По крайней мере, эта форма похуже, чем год назад. Вот с этим и связаны такие наши данные.
7: Я-то думал, что действительно цены растут, и просто зарплаты не соответствуют запросам, и поэтому люди остаются без работы. В смысле, лучше не работать, почему-то такая логика присутствует, чем получать, ну, недостаточно или мало? Мало или недостаточно?
8: Ну, это вот перетягивание каната между работодателем, который говорит, что я плачу столько, сколько могу, и, значит, работником, который говорит, плати мне столько, вот, ну, сколько я достоин. Вот, это вечная, разумеется, такая борьба, структурный конфликт. Вот, и я в этой борьбе, на самом деле, нахожусь на стороне работника. Вот, я считаю, что у нас в большинстве случаев людям недоплачивают. Но если вот такая недоплата происходит, вот, то, ну, конечно, люди используют методы, известные из, так сказать, арсенала борьбы трудящихся за свои права. Например, итальянская забастовка.
7: Ну, это понятно, да.
8: Делать все по правилам.
7: У нас забастовки не особенно приветствуют. Валерий Валерьевич, время подошло к концу. В принципе, мысль понятна. Да. Спасибо большое. Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Благодарим за выход.
13: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
14: Привет, ребята. Это Павел Деревянко. И мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Борис Межуев о снижении значимости интеллигенции в обществе.
15: Смысл интеллектуального класса заключается в том, что в современном обществе есть люди, которые добывают новое знание. Причем именно научное знание, которое вырабатывается в цехах производства этого научного знания. Так вот, от этих людей, от их успеха, что ли, зависит, насколько страна занимает передовые рубежи. То есть, насколько она может быстро, оперативно, в том числе реагировать на вызовы, в том числе военные. Поэтому существование этого интеллектуального класса, оно, конечно, имеет большое значение. Но есть еще люди, не только ученые, есть и те, которые преподают, есть инженеры, которые используют это научное знание в своей, в общем, деятельности. Есть там предприниматели, которые работают с научным знанием и так далее. Это, в общем, важный слой людей. В определенный период истории этот слой людей очень верит в то, что он сейчас преобразует все общество. Последним периодом вот в нашей истории, когда такое было, это была действительно эпоха перестройки. Но в какой-то степени вообще советская эпоха характеризуется вот этим подъемом интеллектуального класса, начиная еще с 20-х годов 20 века. Сегодня мы переживаем не только в России, кстати, вообще в мире мы переживаем как раз наоборот упадок этого интеллектуального класса. Он не очень верит в то, что он на самом деле занимает передовые позиции.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
16: о спецоперации.
6: В Минобороны заявили о неизбежности ответных ударов России по логистическим объектам на Украине. Об этом говорится в публикации ведомства в мессенджере «Макс». Минобороны опубликовало изображение с ракетой и надписью «Ответ будет всегда». «Вы сами открыли ящик Пандоры», говорится в комментарии к публикации. Таким образом, ведомство процитировало высказывание верховного главнокомандующего Владимира Путина. Как подчеркнул глава государства, киевский режим пожинает плоды своих же зверств, когда Россия наносит ответные удары по украинским предприятиям. Путин подчеркнул, что все происходящее – следствие кровавой политики Киева, которая осуществляется при поддержке западных спонсоров.
16: О Ближнем Востоке.
6: Агрессивные действия Соединенных Штатов против Ирана привели к тому, что многие страны начали задумываться об обладании ядерным оружием. А политика США создала в мире атмосферу ядерной нестабильности. Такое мнение высказал секретарь Высшего Совета нацбезопасности Ирана Мохсен Ризаи. Он сказал, что американцы предали переговоры и дипломатию и даже нарушили собственную подпись под двусторонним меморандумом о взаимопонимании с Ираном. По этой причине, добавил он, в военной стратегии и дипломатии Ирана произойдут изменения. Группа саратовских туристов запросила помощь спасателей в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. По предварительным данным, один из членов группы получил травму на высоте 2800 метров. Спасатели уже выдвинулись на помощь.
16: О запретах.
6: Мэр итальянского Комо запретил велосипеды после того, как его сбил велосипедист. Городоначальник признался, что на личном опыте прочувствовал проблему. Поэтому теперь в центре города можно передвигаться только пешком. Иронично, что чиновника сбили прямо перед зданием мэрии, когда власти как раз обсуждали новые возможные ограничения.
16: О спорте.
6: Московский ЦСКА дома со счетом 3-2 обыграл столичный «Локомотив» в матче 5-го тура российской премьер-лиги. ЦСКА не потерпел ни одного поражения после 5 туров. После матча с «Локомотивом» армейцы поднялись на второе место турнирной таблицы. У них 11 очков. «Локомотив» продлил безвыигрышную серию в РПЛ и с 3 баллами занимает 13-е место таблицы. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» 28 августа. «Локомотив» 29-го примет московское «Динамо». И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля. Завтра днем будет 23-24 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
16: Вопрос дня.
17: Сегодня особенные условия. Ну, давайте об условиях для начала, о них самих. 22 августа в нашей стране ежегодно отмечается День государственного флага Российской Федерации. По данным ВЦИОМ, более 80% россиян говорят, что российский флаг вызывает у них чувство гордости. Для многих наш триколор – это символ общей истории, достижений страны и ее будущего. Но сегодня, друзья, мы бы хотели с вами поговорить не об официальных государственных символах, а это что? Правильно, курс обществознания или история, если говорить о взрослых людях, флаг, герб, гимн, а о личных, так сказать, неформальных символах России. Давайте договоримся. Один звонок, один символ, да? И не повторяться желательно. Ну, давайте так. Итак, что лично вы назвали бы символом России и почему? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, как только поступит звонок, скажите мне об этом. А я дальше немножко о правилах. Ну, во-первых, вы можете не только звонить, но и писать, если подписаны на наши официальные страницы на Рутубе, во ВКонтакте, в Одноклассниках. Все сообщения приходят, я все вижу. Что лично вы назвали бы символом России и почему? Что это может быть? Это может быть человек. Место, какая-то традиция, какое-то произведение искусства, научное достижение. Возможно, это какой-то предмет для вас. Да? Вот как иностранцы говорят, водка, балалайка, что там еще, медведь. Да? Ну вот для Зеленского, что Маша и медведь, мультфильм. Соответственно, видите, как складываются-то у нас все темы, одна к одной. Блюдо, даже звук, запах. Воспоминания, что угодно, это ваш выбор. Желательно не повторяться. Прошу вас об этом. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж на связи. Анатолий, здравствуйте.
18: Символ России на сегодняшний день один. Владимир Владимирович Путин.
17: Так, человека назвали Путин. Хочется сказать, вычеркиваем из списка, но я не буду этого говорить. Вычеркните из протокола. Спасибо вам большое. Итак, президент Российской Федерации Владимир Путин. Это, соответственно, ваш личный символ России. А, кстати, почему?
18: Вы понимаете, ну, все, что он делает для нас, для россиян, я считаю это правильным. Своевременным и правильным. Поэтому, ну, вот за это время, что он был президентом, будет президентом, я надеюсь, Россия будет процветать. Это мое мнение.
17: Принято. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Что лично вы назвали бы символом России и почему? С нами на связи Ижевск. Сергей, здравствуйте.
19: А символ России – это Кремль.
17: Кремль.
19: Во все века.
17: Не Москвы это да. символ, а вот вообще всей России Кремль? Или какой-то, может быть, не московский
19: вот
17: Кремль?
19: Вот всей
17: заметили?
19: России Кремль.
17: Понятно. А почему?
19: Да потому что в любой стране, где бы я ни был, все говорят про Кремль.
17: Узнают.
19: Все знают это место.
17: Башню. Поняла вас, отлично, спасибо большое. А я вот в каких странах не бывала. Знаете, в Риме очень много красивых площадей, в Испании эта страна славится площадями, но краше нашей Красной площади я не видела нигде. Я правду говорю, я клянусь, я видела правду много площадей, как эта вот коллекция в моей голове есть из площадей. 8 800 200 ровно 9702, уже две версии, Путин и Кремль. Что лично для вас символ России и почему? Москва на связи. Александр, здравствуйте.
20: Здравствуйте. Такая небольшая ремарка. Кремль вообще итальянцы построили, если вы знаете. Это Аристотель Фиораванти. А символ
17: Подождите,
20: России...
17: Александр, стоп, да. секундочку. Это да. что ж теперь, он не наш, что ли?
20: Ну, как, не наш или не наш, но если вы были в Италии, вы знаете, что это итальянская архитектура полностью, итальянское зодчество, итальянский стиль.
17: И...
20: Были итальянцы, итальянские инженеры, архитекторы.
17: Ничего, ну, просто... ну да, хорошо,
20: просто такая
17: просветили.
20: Ремарка о символе России, которую построили итальянцы.
17: Называется «Поумничали», а теперь ваша версия, ну-ка.
20: А моя версия Уинстона Черчилля, который, когда был в Кремле, увидел царь-пушку и царь-колокол и сказал, что вот два символа России. Пушка, которая ни разу не стреляла, и колокол, который ни разу не звонил. Вот такие символы. Спасибо.
17: Как-то не скрепно у вас и не патриотично. Не знаю, мне не очень понравилось. Но это мое личное отношение. У нас свобода слова. 8 800 200 ровно 9702. Петербург. Город, построенный итальянцами. Сейчас буду так, наверное, говорить с иронией в адрес прошедшего звонка. Как зовут человека, извините? Юрий, здравствуйте.
21: Здравствуйте. Значит, отвечаю на ваш вопрос. Слушай. Первое, это... Наш композитор Петр Ильич Чайковский.
17: Так.
21: И второе. Вот все говорят, что символ России – это медведь, особенно европейские страны. Но я немножко с этим не согласен. Я думаю, что все-таки это лиса, потому что русский народ, он хитрый. Он может одну и ту же проблему решить несколькими способами.
17: Интересно. Объясните, пожалуйста, что здесь вы подразумеваете?
21: Ну, грубо говоря, вот раньше машины могли не только с помощью ключа зажигания заводить, например, а там какими-то иными способами. Или умудрялись из ничего собрать, приготовить обед на 10 человек.
17: Угу. Так, я поняла. А тогда при чем тут лиса и Чайковский? Нет, ну Чайковский, я понимаю, это великий русский композитор. А лиса?
21: Хитрость. Потому что
17: лиса! Господи, я написала себе леса, а вы мне про лису! Глухая тетеря! А не Мария Баченина. Спасибо вам большое, что поправили. А знаете, про лиса как? А когда королева Великобритании Елизавета... светлая память, вечный покой, подлетала к России, она была единственный раз с визитом во времена Ельцина, вот потом она в воспоминаниях своих говорила о том, что столько лесов она не видела никогда в жизни. Лиса, Москва, А мы так путешествуем между городами-то. Все это привыкли видеть. Итак, друзья мои, человек, место, традиция, запах, воспоминания, научное достижение. С чем у вас прежде всего ассоциируется наша страна, ассоциируется Россия? Давайте договоримся. Называем один символ, объясняем, почему. Важно не повторяться, потому что чем больше будет ответов, тем лучше. С нами на связи Москва. Александр, здравствуйте.
0: Алло.
17: Да, слушаю вас, Александр.
0: Алло, Александр. Это не Александр, это Татьяна.
17: Это Татьяна, хорошо. Я готова и Татьяну слушать. Вы откуда, Татьяна?
0: Я из города как раз Москвы.
17: Ну, прекрасно. Танечка, что для вас символ нашей страны? Скажите мне, пожалуйста.
0: Автомобиль «Аурус». Его знают теперь во всем мире. Ведь он путешествует и в Китае, и на Парке Победы был. Для меня «Аурус» — автомобиль не только президента, но и всего, наверное, будущего человечества. Наверное, так.
17: Хотели бы себе такой автомобиль?
0: Ну, как же, естественно. Я об этом всегда думаю. Я бы очень хотела бы водить такой транспорт.
17: А сейчас вы за рулем какого транспорта ездите?
0: Этого я не буду говорить. Его уже нет, этого автомобиля.
17: Ладно.
0: Давайте только будем мечтать только об «Аурусе».
17: Хорошо,
0: правильно. Чтобы все жители России ездили только на автомобиль «Аурус». С праздником, с днем.
17: Спасибо.
0: С праздником.
17: Спасибо, да, с днем государственного флага Российской Федерации. Мне кажется, такие вещи нужно пиарить, промутировать, популяризировать. 8 800 200 ровно 9702. Москва, на связи. Олег, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Думаю, что это двухглавый орел, так как Москву назвали когда-то Третьим Римом, а четвертому не бывать. Я, в принципе, горжусь тем, что Москву построили итальянцы, и Питер тоже итальянцы построили. Они...

0: или руку вытянешь, и руки не видно. И он, между прочим, работал в Бекингемском дворце. Я его повела на Красную площадь, повела со стороны ГУМа. Это когда ты входишь на Красную площадь, вот тебе в лоб смотрит Спасская башня, а с левой стороны храм Василия Блаженного. И он не сразу бросался в глаза из-за задымления. И когда у него перехватило дыхание от Кремля, я говорю: теперь повернись налево, посмотри. Ну, в общем, он чуть там в обморок не упал, ребята. А уж он искушенный, я не зря сказала, что он в Букингемском работал. 8-800-200-0907-02. Алексей, Калининград, здравствуйте. Калининград, как слышите меня?
1: Да, отлично слышно.
0: Ну, супер.
1: Приятно слышно.
0: Приятно, мне тоже приятно, люблю ваши места. У нас минутка. Символ России ваш личный.
1: Ну, я считаю, что если по международной тематике судить, то это Владимир Ильич Ленин.
0: Ленин, даже так, ничего себе.
1: Ну, скажите в Америке, скажите в Австралии, не знаю, в Индии, в Китае, в Африке, в Латинской Америке, везде вам скажут: Россия, Ленин.
0: Отлично, мне нравится. Спасибо вам большое за версию, друзья мои. Продолжим рассуждать по вопросу дня. Что лично вы назвали бы символом России и почему? Звоните 8-800-200-0907-02. Это ваш личный символ. Это что угодно. Человек, место, традиции и прочее, и прочее.
2: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова о провокациях на выборах со стороны Украины и Запада.
4: Я, знаете, даже пытаюсь сравнить, больше ли будет разного рода провокаций, так, чем было на выборах президента в 2024 году. Думаю, что да. 1 200 000 только было кибератак на дистанционное электронное голосование, 460 тысяч. Что мы заметили, если на прежние выборы, предыдущие выборы, еще в мирное время, даже уже в поствремя, когда единый день голосования, если в основном там кибератаки и прочие вот эти были, ну, такие, знаете, хаотичные, разного рода хакеры, они такой хаотичный был, скажем, процесс, то в 2024 году мы обратили внимание, проанализировали, что это была совершенно скоординированная деятельность. Это высочайший профессиональный уровень. Именно скоординированное действие разведок от МИ-6 до ЦРУ, самых, ну, вот их ресурсов. То есть это было очень суперпрофессионально, суперчетко, точку били, да, но мы справились, слава богу. Полагаю, что сейчас, поскольку эскалация, она идет по всем фронтам, не только там, где наши ребята бьются, действительно бьются, но это фронты психологические, информационные, экономические, финансовые и так далее, в том числе электоральные. И бить будут сильно. Бить будут сильно.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
0: Символ России, ваш личный, прочитаю сообщение: береза, матрешка и баня по-черному. Ну, у нас один вариант принимается, но люди вот пишут. Так, Кремль неплохо, но скорее Лада Гранта. Гектор, шутить изволите, да? Так, все как раньше, балет и кроводка, обычный набор, еще Гагарина балалайка. Слушайте, ладно, хорошо, не буду высказываться. Так, амурский тигр может быть символом России, почему бы и нет. На сегодня символ автомат Калашникова. Ну, слушайте, сегодня символом может быть и дрон Бабы-Яга, тогда уж не только автомат Калашникова. Итак, что лично вы назвали бы символом России и почему? Мы отмечаем праздник, который отмечается ежегодно, День государственного флага.

0: Российской Федерации, поэтому мы решили задать вам такой вопрос. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Один вариант и почему. Олег из Москвы, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария. Ну, очень тяжело. Один вариант. Вот сейчас в Московском Кремле, в Архангельском соборе были обретены мощи Дмитрия Донского. Вот уже два символа, да, все-таки Московский Кремль, скажем, Дмитрий Донской, как историческая личность. Я бы еще сказал русский Крым. Потому что, ну, что-то одно очень сложно выбрать.
0: Понимаю. Вот я себе записываю, чтобы не повторяться. Спасибо вам большое. Подождите, почему же я забыл спросить? А то много назвали, и у меня вылетело с головы. Ну, Московский Кремль и Дмитрий Донской, это понятно. Все-таки человек, который сыграл сакральную роль в русской истории, объединивший народ.
1: Да, да. Освободил, да, Россию. Ну, так же, как и Александр Невский и Дмитрий Донской. Здесь тоже целый ряд, да, исторических...
0: Русский Крым. Вы имеете в виду тот момент, когда он вернулся на свое историческое справедливое место?
1: Да, конечно. И скажем, 19 век, когда, да, оборонялся Севастополь. Да, это наш русский Крым. Но это я очень люблю это место, я там очень много бывал. Это, так сказать, личное.
0: Я понимаю. А так вот, разделяю ваше личное.
1: Да.
0: Спасибо большое.
1: Это просто, да, спасибо.
0: Спасибо огромное за звонок. Друзья, звоните 8 800 200 ровно 9702. Тамбов с нами на связи. Представьте, пожалуйста.
2: Меня зовут Апулат Антинторов. Главный символ, я считаю, России – это Тамбовский волк, несомненно.
0: А вы знаете, друзья, что в Тамбове, ну, на подъезде есть памятник, а в самом городе-то есть памятник Тамбовскому волку?
2: В самом городе нет, а вот на подъезде, вы правильно заметили, он, конечно, есть.
0: Ну уж, я в Тамбове полдетства провела, и сейчас регулярными наездами туда. Благо у меня оттуда половина семьи. Вот, хорошо. А я вам, как курянка, могу заявить, курский соловей. Померяемся?
2: Тоже неплохо.
0: Слушайте, а вот воронежцы сейчас должны позвонить и сказать что-нибудь свое. Они же вот такие, они же не упустят этот момент. А ну-ка, Воронеж, собрались... Набрали 8 800 200 ровно 9702. Что-то от вас сегодня... А, нет, мы начали с Воронежа. Там был звонок из Воронежа. Что это я? Итак, друзья, что лично вы назвали бы символом России и почему? Все называют то, что можно, так сказать, потрогать. А вот, знаете, как запах... Это тоже ведь память у людей. Она странным образом устроена. Это воспоминания... Я, помните, вчелилась тем, что приехала в свой двор, в котором росла, и не узнала его. И вот это воспоминание теперь для меня стало гораздо дороже, чем оно было до этого дня, когда я увидела, во что он превратился. Ну, так, двор. Что-то не то. Могло бы быть и лучше. 8 800 200 ровно 9702. Краснодар. Анатолий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте.
3: Символом предлагаю, вот как раз к вашим словам, это вкус и запах свежеиспеченного в печи хлеба.
0: Ого, а почему это именно символ России? Ведь везде пекут хлеб.
3: Ну, наверное, это ассоциация детства. В русской печи бабушка пекла хлеб каждую субботу. И вы знаете, вот этот запах его, этого хлеба, и вкус, он, ну, вот просто неповторим.
0: Я с вами сейчас поделюсь, вам будет приятно. В детстве я совершила перелет из холодного промозглого Таллина в Краснодар. Оттуда ночью на такси добиралась до станицы Ладожская. Сколько же открытий было. Это тоже для меня символ России, символ детства. Я не знала, что абрикосы растут на деревьях. Я думала, я спросила, что это такое виноград? Надо мной ржали. Вот именно ржали. Еще, конечно же, асфальт раскаленный до такой степени, что ты не можешь спустить босые ноги с велосипеда. И Кубань настолько быстрая, что стоять в ней невозможно. Ну, сейчас, конечно, немножко иначе, но вот эти воспоминания будут со мной до самой глубокой старости. Поэтому... А, еще город Кропоткин. Это какой-то фантастический место, серьезно. Это такой маленький городок, но, может, он уже не маленький, я уж не буду 100% выдавать, рядом с Краснодаром. Остался, неизгладимое впечатление оставил в моей душе. Итак, личный ваш символ России. Калуга на связи. Иван, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Слушаю вас.
4: Я вот считаю, что символом России, ну, как сказать, вот в глобальном смысле, это прежде всего талантливый, умный, трудолюбивый русский народ. Это он, наши просторы, это он все прежде всего освоил и осваивает сейчас. И сколько еще придется осваивать нам неизведанного и нашего. И недаром же все эти западные негодяи, извините, можно попорезче слово найти, все они хотят на нас, все хотят отобрать у нас. Слишком много у нас всего. Поэтому русский народ, он самый великий, самый могучий и самый трудолюбивый. Я его люблю.
0: Спасибо вам большое. Очень приятно мне такое услышать. 8-800-200-97-02. Тверь на связи. Александр, здравствуйте.
5: Я бы символом сохранил то, что всем хорошо известно. То, что мы любим, и то, что весь мир. И символ этот отражает и талант, и труд российского народа. Это серп и молот.
0: Ух ты! А мне нравится такой подход. Смотрите, сколько у нас, да, вот отсылок к тому, что является одним из краеугольных камней нашего существования, ну, как минимум, людей моего поколения и старше. Спасибо вам большое. 8-800-200-97-02. Саратов на связи. Михаил, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мария. Символ России – это Юрий Алексеевич Гагарин.
0: Гагарин. Юрий Алексеевич
6: Имел
0: Гагарин.
6: Честь видеть его воочию в 1965 году во время приезда его в Саратов.
0: А очень как, он расскажите, пожалуйста, ну пару слов. Ну, это
6: же он же учился у нас в Саратове, так, в индустриальном техникуме. И закончил параллельно аэроклуб, стал летчиком.
0: Так.
6: Потом уехал в Оренбург, слетал в космос, вернулся в Саратовскую область, около МБИС приземлился.
0: Угу.
6: Это же наш Саратов.
0: Так.
6: И затем он был единственный раз в Саратове после вот всех этих событий, в 65-м году.
0: Он по улицам шел, ехал, вот как это было?
6: Он и шел, и я его видел, шел, да. Я его видел, он посещал Дворец пионеров. А я жил рядом и шел в школу, и смотрю народ. Я думаю, что ж такое там делается. А вот сам Гагарин выходит.
0: Обалдеть.
6: В полковничьей папахе был вместе с супругой. Ну, тут люди, народы. Очень интересное было посещение. Он везде побывал, на месте соземления своего. То есть нашли эту бабушку с внучкой, которые его первые увидели.
0: Михаил, спасибо вам большое. Вот прям ради этих историй хочется в эфир каждый день. 8-800-200-97-02. Тюменская область с нами на связи. Вячеслав, здравствуйте. Что лично вы назвали бы символом России и почему?
7: Ой, спасибо. Еле дозвонился. Я бы считал, что щит и меч.
0: Щит и меч. И почему?
7: Да.
0: Ну, я понимаю, но условия у нас неизменны.
7: У меня отец, ветеран Великой Отечественной войны. Сам я служил в ГСВГ, сын в Чечне воевал. Сейчас внук у меня воюет СВО. Все мы защищаем родину, вот поэтому считаю, что у
0: я
7: нас
0: понимаю.
7: Должна
0: Спасибо
7: быть...
0: вам. Спасибо вам большое и за звонок, и за всю вашу службу. Снова Тамбов на связи, заметьте, не Воронеж. Татьяна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Татьяна. Вы уже не первая, кто из Тамбова. Что у вас символ России? Расскажите нам, пожалуйста.
8: Я считаю, что символом России является белые березы, которые славятся Россией. Куда бы ни поехал, именно только этим. И нашим бурым мишкам. Потому что куда бы за границу ни приехал, все считают, что в России ходят кругом медведи, и дикий народ.
0: Да пусть так и считают. Знаете, мне так это устраивало, серьезно. Прям бояться. Спасибо вам огромное. Так, у нас помещается еще один звонок, если коротко. 40 секунд, давайте рискнем. Здравствуйте, как вас зовут? Ах, Вот всегда какая-то такая подстава. Ладно, друзья мои, тогда скажу вам всем огромное спасибо. Все записала вот ваши варианты, ни разу не повторились, что говорит о том, что у нас огромная страна, богатая на символы. Всем отличных выходных. В понедельник, как штык, в эфире радио «Комсомольская правда».
9: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.

0: Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
1: Это случилось. Сергей Жуков, наконец, выпустил долгожданный новый альбом группы «Руки вверх». Первый за 14 лет. В течение 2 месяцев раз в неделю Жуков представлял по одной песне с грядущей пластинки. И вот 24 июля состоялся и сам релиз. Альбом получил единственно правильно возможное название «Врубай на полную». Там 15 треков. Удивляет ли свежее творчество Сергея Евгеньевича? Ни разу. Становится ли от этого альбом хуже? Да наоборот. Это классические старые добрые «Руки вверх». Для примера давайте послушаем композицию «Я бросаю, ты лови». Я бросаю.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О Ближнем Востоке.
1: Иран готов нанести удары не только по нефтяным танкерам, проходящим через Ормузский пролив, но и по другим маршрутам транспортировки нефти из стран Персидского залива, если государства региона присоединятся к антииранским санкциям, введенным Соединенными Штатами. Об этом заявил секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Махсен Ризаи. Он добавил, что если соседние государства присоединятся к американским санкциям, то ни капли нефти не покинет Персидский залив и Ормузский пролив. Ризаи подчеркнул, что в этом случае Иран будет нацеливаться и на другие маршруты экспорта нефти из региона.
0: Об Украине.
1: Министерство обороны Украины обсуждает возможные радикальные меры, в том числе изменение призывного возраста в рамках мобилизации. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко. Какие именно изменения рассматриваются, он не уточнил. Группа туристов попросила помощи в горном ущелье Кабардино-Балкарии. Помощь запросила группа саратовских туристов. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. По предварительным данным, один из членов группы получил травму на высоте 2800 метров. Туристы находятся в ущелье Ирикчат. Спасатели уже выдвинулись на помощь. Не стало пермского блогера Александра Чугайнова, хозяина известного на всю страну ворона Гоши. Молодой человек умер 19 августа. Причина смерти не раскрывается. История Александра и Гоши не раз попадала на страницы «Комсомольской правды», поэтому она связалась с родственниками блогера и выразила им глубокие соболезнования. Пользователи в соцсетях переживают за дальнейшую судьбу ворона. Официального ответа на вопрос о нем пока нет.
0: О школе.
1: Пятиклассников с сентября переведут на новый учебный план. В их расписании появится курс «Духовно-нравственная культура России», а также будут введены оценки поведения. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. На первом этапе нововведение будет действовать в 10 школах от каждого региона. В систему оценки войдут соблюдение порядка на уроках, социальные навыки, личные качества, активность в учебе, а также участие во внеурочных занятиях.
0: О спорте.
1: Футболисты «Факела» Оренбурга сыграли в ничью в чемпионате России. Матч пятого тура прошел в Воронеже и завершился со счетом 0-0. На 51-й минуте встречи полузащитник гостей Дамиан Пуэбло не смог забить пенальти. На счету воронежского «Факела» 2 очка, он на 14-м месте турнирной таблицы. В активе Оренбурга 6 баллов, он на 7-й позиции. И о погоде. В эти минуты в российской столице 22 градуса выше нуля. Завтра днем будет 23-24 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Вопрос дня.
2: И снова мы про Канье. Ну, не совсем, конечно. Давайте отринем то, что он сегодня немножечко утомил. Это мягко сказано. Но к финалу дня билеты на Канье Уэста подорожали. Я уже говорила, что танцпол стоит 30 тысяч, а не 25, как вчера. Появилась VIP-ложа за 200. Какая-то кусков косарей, или как интеллигентно сказать... Тысяч рублей, давайте так. Вчера, кстати, дорогой самый билет стоил 160 тысяч, сегодня 200. При этом организаторы не делали никаких объявлений, не предупреждали о появлении цен. А строчка о том, что Канье Уэста могут заменить на кого угодно, осталась прежней. Это была присказка. Сказка будет впереди. Итак, 30 тысяч рублей. Ребят, вопрос, на что бы вы потратили эти деньги? Вот вам дали тридцатку и говорят... Либо билеты на Канье, либо что-то свое. На что? Мне вот интересно. Честное слово. На что альтернатива? Давайте найдем альтернативу этой тридцатке. Какой же тридцатки? Это уже дело вчерашнее. Ну, давайте останемся на тридцатке. 30 тысяч на дороге, они не валяются. У меня вот сегодня вновь подорожал репетитор по русскому языку. Ну, не у меня, конечно. Но плачу-то я. Да, и муж мой, мы платим. Вот он подорожал. У меня вообще не возникает вопросов по поводу этих месяц занятий по великому могучему. Поэтому вопрос элементарный на первый взгляд, но с подковыркой. Но с подковыркой. Потому что когда тебе задают его, иногда думаешь, А правда, на что? Ну, не на помады же. Ну, вообще, пойди. 8 800 200 ровно 9702. Давайте созваниваться. Олег из Москвы, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Вы знаете, вот две вещи связанные. Лет 20 назад я запомнил один только клип Канье Уэста, который снимался там где-то на улицах в Таиланде. Просто я в прошлом много путешествовал, и вся эта обстановка. Но это было 20 лет назад. Так. Вот старый какой-то очень знаменитое видео. А как, ну, 30 тысяч я бы потратил, чтобы поплавать в Средиземном море или в Красном море. Ну, пусть это
2: на
3: очень
2: путешествие,
3: простые,
2: да, вот на что-то такое.
3: Да, мне как раз не хватает, в принципе, вот этих 30 тысяч. Да,
2: нет,
3: конечно,
2: это солнце, это море. Я сейчас буду класть на другую чашу весов. Смотрите, тут слушатели, кстати, писали, что видели шоу Канье Уэста, и оно беспрецедентно. Он там в невесомости, луна, земля. Ну, на самом деле, шоу западных артистов, они поражают. Я на таких бывала в хорошие времена, и я видела еще, знаете, когда технологии даже были вот предыдущего поколения, что это вау! А сейчас даже подумать боязно, что там. Ну и клип у него, конечно, роскошный. Я вон сегодня посмотрела «Runaway», отличный. Но все-таки путешествия, да? Не хотели бы новых впечатлений.
3: Да, про клип я уже сказал. Да-да, все-таки 30 рубликов, даже 30 тысяч за билет самый дешевый. Но это очень жирно.
2: Принято. Спасибо. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Воронеж на связи, Анатолий. Здравствуйте.
4: Мария, наконец-то дождались. Спасибо. Выхода в эфир. Мы вас очень сильно ждали.
2: Спасибо. Воронеж, я до вас не доехала, клянусь. Отпрыск доехал, а я нет. Но, значит, все у нас впереди. Теперь тридцатка на кону. Канье Уэст, Питер. Альтернатива.
4: Да, хороший вопрос, вовремя заданный. Вчера годовщина свадьбы была у старшего сына, 30 лет. Вот, ну, 30 тысяч подарить мы не смогли, вот, не хватило немножко, а если бы были, я бы ему отдал с большим удовольствием.
2: Вот они, русские скрепы, то, с чего мы начинали как раз разговор с Карповым про Канье. Я не знаю. Спасибо большое, во-первых. Вот все один к одному. Вчера смотрела True Crime, звукорежиссер Катерина оценит, она большая поклонница, про то, как два брата своего отца-миллионера, американцы, пристрелили с матерью. Да? Вот. Я понимаю, что везде этой кто не хватает. Но вот... Вот они скрепы, ладно. 8 800 200 ровно 9702. Ольга, Москва на связи, здравствуйте. Можно и на Кайни концерт поехать? Можно и на его, да. Ольга, здравствуйте.
5: Здравствуйте, милая Мария. Спасибо вам всегда за такую глубинную доверительность интонации и широчайший обзор тематики.
2: Спасибо.
5: Мы с моими студентами, мы спасаем собак из душегуба, котлов, усыпальниц. Партия «Друг». И, конечно, мы на эти деньги могли бы найти передержку для 6 жизней хвостатых сирот.
2: Для животных. Кстати, смотрите, вот я сейчас прям коплю, да, пальцев одной руки у меня, конечно же, не хватит, отдать своим внукам, ну, по поводу, а не просто, чтобы баловать их. А теперь на животных, путешествия. 8 800 200 ровно 9702, я сейчас усложняю вопрос. Помните, я говорила характеристику, которую сегодня один мой друг дал другому? Канье – это странный чувак, который вроде как рэпер, сотрудничает с русским Гошей и ходит с обнаженной женщиной, почти с обнаженной по улице. Если Бьянка Цензори выйдет почти обнаженной на сцену Гаспару Марина в Питере, усложняю вопрос. Самара на связи, да? Да. Дмитрий, здравствуйте.
6: Так, а в чем усложнение?
2: А ну как, обнаженная прекрасная подруга, которую он представит, она практически обнаженная. Но она всегда в прозрачном, там вообще ничего не скрывает.
6: Вряд ли, наверное, в наших реалиях сегодня российских, возможно, такой, наверное, перформанс.
2: А вы знаете, я бы с вами поспорила. Не зря сегодня эта тема так бьет заголовками. Потому что он уже очень такой спорный персонаж. Ладно, вопрос все-таки остается. 30 тысяч рублей, ну, плюс-минус, да? На что бы вы потратили или все-таки на концерт?
6: У меня ежедневные траты. Я работаю развозом, соответственно, всяких заказов в нашей вот замечательной платформенной занятости в доставке. И у меня ежедневно, ну, то есть через 2, через 3 дня я вот по 2000 трачу на бензин. Вот самый популярный трат в моей.
2: Как скучно вы живете!
6: 3000 в месяц, пожалуйста, вот как раз вот примерно получается.
2: Слушайте, каждый раз, когда мой муж говорит, а сейчас надо 3000, я говорю, что? Я никак не могу привыкнуть к тому, сколько стоит передвижение на транспорте. И все жду, когда я снова оседлаю самокат. Ну, наверное, лучше бы я этого не говорила, потому что...
6: Бензин, наверное.
2: Да, про бензин мы тоже сегодня говорим. Спасибо большое. Значит, на бензин. 8-800-200-9702. Москва на связи. Аркадий, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария Баченина. Баченина М. Очень радостно вас слышать. Вы мажор.
2: Спасибо. Мажор, я мажор. Почему я мажор?
7: Давайте. Мажор в том плане, я музыкант, минор-мажор. Я говорю, вы мажорная
2: я мажор.
7: Тональность.
2: А я уже думаю, я мажорка. Я сегодня в полупрозрачном платье с большим сердцем на груди в стиле Титаника.
7: Лучезарная звучность ваша, вибрация.
2: Спасибо.
7: Я хочу сказать очень, очень, может быть, неправильную вещь, но я обычно не поддаюсь на такие звонки. Значит так, вот была тема перед этим, беспилотники. Все деньги на покупку средств борьбы с беспилотниками. Спасибо.
2: Спасибо. Значит, вот на СВО. Я ждала этот ответ. Еще один такой большой пункт. К бензину, внукам, животным и путешествиям. Так. В принципе, Кани не слушать. Смотреть надо. Американцы могут что делать. Да! Absolutely! Right opinion! Ё-моё! Извините меня. Но само оно как-то вырвалось. Да, поэтому я это тоже даю вам на усложнение, да, на задачу со звездочкой. Ну, потому что это впечатление. Я помню каждый концерт, каждый, который посетила в своей жизни. Небальные танцы, спорт дорогой, оплатил индивиды. Индивы обновил форму, вклад в себя. Канье Веста я не знаю, не слушаю. За 30 только в бассейне можно плавать. Вот так вот. Маша как отда... Ну, ладно. В принципе... Ну, понятно. Спасибо большое. Тут сплошное с возвращением. Я правда благодарна. Звонки берем. Александр из Челябинска. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Смотрите, я бы вот... Лучше бы выбрал, чем потеть в такой многотысячной там арене, я бы лучше попотел в баньке с морепродуктами, с рыбкой, закусочкой, с пивасиком. Вот лучше бы я потратил эти деньги туда.
2: Это сразу чувствуется Урал. Это сразу чувствуется Урал. Вот они, у них какие дороги широкие для танков построены. Так и тридцаточку на баню. Вы знаете, я бы удавилась за тридцаточку на баню. Но я уже сказала, что я все меряю уроками с репетиторами. А вы хорошо так заявку сделали на победу.
8: У меня просто два друга есть, Константин и Олег. Они очень много пива пьют. И вот когда я зову их, себе, то есть приходится очень много тратить деньги.
2: Я здесь вынуждена сказать, что злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. Берегите себя, пожалуйста.
8: Спасибо.
2: Пожалуйста. Спасибо. Но принимается. Потому что гулять так гулять, да, это вот тоже к скрепам отнесем к списку. 8-800-200-9702. Подмосковье на связи. Владислав, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Мария.
2: Владислав, слышу, а можно... Да, мне вас прекрасно слышно. А можно я задам вам вопрос, вот, как-то немножечко выходящий из контекста
9: хорошо.
2: Беседы?
9: Окей.
2: На вы пойдете или не пойдете на Канью? Пошли бы, не пошли бы?
9: На Канью нет.
2: Так, второй вопрос. А есть ли артист, на которого вы бы пошли за тридцатку?
9: Да, я поэтому и позвонил.
2: А давайте. Ой, как мы попали друг друга. Минутка у нас.
9: Айрон Мэйден.
2: Жму, как говорится, руку. Айрон Мэйден. Хорошо. И все этим сказано.
9: А так бы тридцатку потратил на забор на даче.
2: Я вас люблю, дорогие слушатели. Это просто прелестно. На забор на даче. А все-таки на концерты нужно ходить. Моральная перезагрузка, впечатление, пишет Ольга. На 2-3 часа забываешь обо всем. Ольга очень сильно, нельзя так говорить, но Ольга, вы права абсолютно. Хотя сказать, очень сильно права, безграмотность вернулась в эфир. Правда, это впечатление на всю жизнь. Да пусть удивит Россию и споет, пишет Елена. Спасибо, что заходите, смотрите видеотрансляцию, хвалите. И мы продолжим отвечать на вопрос дня буквально через несколько минут после новостей.
0: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Актер Павел Деревянко о главных жизненных ценностях и ориентирах.
10: Детишки – это же наше все вообще. Вообще, для чего мы в эту жизнь приходим? Ну, понятно, чтобы прожить ее как можно счастливее. Да? Да. Никто, вряд ли кто с этим начнет, будет спорить. Но и также мы должны не только получать удовольствие, даже не отдавать этой жизни. И дети, наши цветы, они действительно наши прекрасные цветы. Лучше детей и твоей любимой профессии, твоего дела нет в этой жизни ничего. Лучше твоей семьи и работы. Да, я хочу быть многодетным отцом. Мы над этим работаем.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
10: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
0: Вопрос дня.
2: Обновляю вашу память и напоминаю номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вопрос дня простой. Билет на Канье Вест 30 тысяч. На что бы вы потратили эти деньги? Можно и на Канье потратить. А вообще-то там уже 3,5 миллиарда рублей. Я сейчас даже боюсь, так, знаете, как по тонкому льду. Да-да-да-да-да-да-да. Вы пока набирайте, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Во-первых, Иосиф Пригожин сказал, что гонорар составит 20 миллионов долларов. 10-11 на арене в Санкт-Петербурге пройдут концерты. И уже 3,5 миллиарда рублей выручка. Вот боюсь соврать, потому что такими цифрами не привыкла оперировать. Пишите под нашими трансляциями в ВК, на Рутубе, там я тоже читаю, не дадут соврать те, кто подписался. В отличие от всего спорта, БТ имеют свои соревнования. Кубок Кремля, например, большой теннис. А, это уже между собойчик на Рутубе пошел. Так, мне сейчас срочно нужен вольер для молодой сенбернарши. Геральда Лаврентьевна, кого вы называете молодой сенбернаршей? Я даже не выговариваю. Сперва сейчас сенбернаршей. С третьего зубля получилось. Ладно, спасибо вам большое за ваши версии. 8 800 200 ровно 9702. Белгород на связи. Сергей, здравствуйте.
11: Сергей Владимирович, город Белгород, капитан второго ранга в отставке.
2: Здрасте.
11: Знаете, я вам скажу, 15 лет на кораблях. И эти деньги, да, я очень много стран посетил, 16 стран, но не в этом дело. Дело в том, что я бы эти деньги потратил на свою любимую жену, которая меня ждала с Марией. Вот это самое главное. А, понимаете, вот эти артисты, я очень уважаю артистов. Кстати говоря, в 76-м году на Старом Арбате мы, молодые лейтенанты, летели с севера, зашли на Старый Арбат, встали возле ларька пива и увидели, знаете кого? Владимира Семеновича.
2: Он да вы что?
11: В авоське нес два батона хлебных, подошел к нам, разговорились. И вы знаете, мы купили пиво, мы купили водку, и мы с ним целую ночь, он нам пел.
2: Да ладно, ну слушайте, это вы... Ну как это вообще это выглядит?
11: У него дома!
2: Да. Ну не знаю, серьезно.
11: Это был 76-й год. Это был 76-й год.
2: Высоцкий сам подошел, пригласил вас домой, незнакомых
11: людей. Он встал в очередь возле пивного ларька, и мы стояли, компания, нас три человека было. И разговорились. Он спросил, ребята, вы откуда? Мы говорим, Северного флота.
12: Вот такая встреча
2: удивительно.
12: Была у нас. Удивительная встреча, я запомнила всю жизнь. Да,
2: удивительно, конечно. А вам, ну, в 76-м просто спектакль «Гамлет» с его участием уже гремел очень здорово, получил гран-при на Международном театральном фестивале. То есть это было, он был уже суперзвездой. Суперзвездой. Ну и непростого характера это был человек. Я вот, кстати, на своих каникулах узнала такую вещь, просто гостила у большого поклонника Владимира Семеновича, и читала книги там, и узнала такую вещь, что он никогда не выходил петь на бис. Никогда. Я очень удивилась, не зная этого. А, так, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Белгород на связи снова. Андрей, здравствуйте. На концерт какого исполнителя вы бы потратили 30 тысяч? Можно зайти с козырей?
13: Ну, смотрите, если я бы пошел бы на концерт, то я бы пошел на нашу российскую группу, к сожалению, которая не живет уже в России, ну, «Метро». Вот, я бы потратил бы эти деньги, да. А что касательно, если альтернатива того, чтобы на что их можно было потратить, ну, я бы, честно говоря, купил бы хороший комплект раций. Это сейчас актуально очень.
2: Кого комплект не расслышала, Андрей, простите, еще раз повторить.
13: Рации,
2: да-да-да, все, расслышала.
13: Да, да, это, ну и запасную аптечку на всякий случай. Белгород поймет.
2: Да, поймем и мы, поверьте, поймем и мы.
13: Поэтому на самом деле это более актуально, чем какой-то концерт.
2: Ясно, спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Славянск на Кубани. Юрий на связи, здравствуйте.
14: Смотрите, когда поднялся этот ажиотаж в новостных пабликах, я очень удивился, что я ни разу не слышал этого певца. Решил все-таки посмотреть в интернете, кто это. Я посмотрел, что он копирует даже наших певцов.
2: Не-не-не, там искусственный интеллект. Вы про «Седую ночь»?
14: Да.
2: Про «Седую ночь» Юра Шатунова?
14: Ну да, да, там что-то.
2: Это искусственный интеллект, его голосом создал песню. То есть, и получилось так, кстати, классно. А, вот, так что, ну, мне кажется, такое...
14: Ну, я скажу вам, не сильно известный певец, есть более известные американские.
2: На кого бы вы пошли из американцев за 30-ку?
14: Ну, давайте, я бы пошел, скажем, на Леонтьева, на нашего.
2: Из американцев, я сказала, из американцев на 30-ку. На Леонтьева! Ну, он мало того, что живет в Германии и уже пенсионер, он не выступает.
14: Ну,
2: нет,
14: что
2: Леонтьев,
14: делаешь, да.
2: Ладно.
14: Я первый раз его услышал, когда он выступал в 79-м году в Тольятти. Он первый раз приехал, до этого он выступал в Польше. Был, конечно, очень такой
2: эпатажный. Знаете, что вы мне напомнили? Да, эпатажный. Я была на концерте Леонтьева в глубоком детстве, и я обожаю эти разговоры, на чем концерте вы были, и люди начинают... вот вспоминать вот эти, в то, что, во что поверить нельзя, и надо угадать, где ты врешь. Я была на концерте Валерия Леонтьева в Тамбове в детстве, но вот то, с чего я бью без промаха, когда я говорю, что я была на концерте шведской группы E-Type на стадионе «Трудовые резервы» в городе Курске. Народ вообще не врубать. Это такое возможно? Я говорю, аск. Конечно. 8 800 200 ровно 9702. Краснодар на связи. Александр, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
2: Так, ну, куда потратили? Потратили бы 30 тысяч или поехали бы на концерт?
15: Ну, я лично бы потратил 30 тысяч. Ну, я бы, наверное, поехал бы в казино в Сочи, там бы все потратил.
2: Так 30 тысяч для казино – это так. Это какой-то лепет детский. Вы что, 30 тысяч, ну, доехать туда только будет.
15: Ну, я согласен, ладно.
2: Давайте, вариант два.
15: Я бы сходил бы на концерт Дмитрия Маликова, например.
2: Дмитрия Маликова, вот! Ты одна, ты такая, я тебя знаю. Нет, ты не для меня, как бабочка огня. Тебя я не ревную, нет, не устаю. Сейчас пред тобой ты какой-то там ангел мой, но я люблю другую. Это из недавнего. Спасибо большое. 30К на концерт Вани Дмитриенко, там и музыка, и шоу. Ну, по поводу шоу, Миш, я была там, но шоу... Нет, там уровень не Кани. Но мы Ивана любим. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Олег, простите. Олег, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Мария. Извините, вот просто вы усложнили вопрос.
2: Да, я люблю.
16: О супруге Кани Уэста, Бьянке, да. Топлес. Здесь уже действительно, так сказать, приходится задуматься. Но вы знаете, самое смешное, что он может и не доехать до Питера, и там кто-то будет другой выступать. Такая же опция тоже, по-моему.
2: А вдруг там, да, там есть такое в условиях. Там, может быть, вообще этот мемасик уже попался мне в интернете. Какая-то фигура, сгенерированная искусственным интеллектом, как это, лазерная проекция, и написано «перегрузите VPN» или еще что-то в этом духе. Ну да, к сожалению, такое тоже может быть. Вы представляете, и какие там риски?
16: И там на соседней арене будет Лазарев выступать. В то же время в Питере, но на другой арене, на другой площадке. Вот.
2: Ясно. Это какой-то у вас хитрый заход. Спасибо вам большое. 8800... Так, у нас сейчас последний звонок, по-моему, будет. 8-800-200-9702. Донецк на связи. Владислав, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
2: Итак, 30 тысяч на концерт Канье Веста в Санкт-Петербург или на что-то другое?
17: Ну, я бы хотел сходить на концерт Шамана и 7 с полочкой зарядить Леонардо.
2: Подождите, на концерт Шамана я услышала, а потом я как-то зашлась в забудыхание, у меня сперло, и я не расслышала второй вариант, какой еще?
17: Вот хотел бы взять, вот хотя бы раз в жизни попробовать и зарядить там 7 с полочкой на нарды, допустим, поиграть.
2: Ладно, что, зарядить нарды поиграть. Ну хорошо, просто выключайте радиоприемники, когда вы звоните. Вы прекрасно будете слышать в телефонной трубе. Уже нет звонка, может? Олег из Владимира, здравствуйте.
18: 30 тысяч я готов потратить, сводить детей в парк, покатать на каруселях. Остальные деньги устроить им пикник, шашлыка нажарить, там попкорну купить, кукурузу. Вот, вот это веселье, это мое мнение.
2: Вы красавчик. Удочерите меня, пожалуйста. Я попкорн не ела уже 100 лет. Сейчас муж послушает и приедет с попкорном. Спасибо вам большое. Мне кажется, это отличная нота, на которой можно закрывать сегодняшний вопрос дня. Вообще вы молодцы. Вы молодцы. И на концерт Кани тоже можно. Это будет впечатление. Ребят, мы просто хотим ваше мнение услышать, и нам это всегда приятно с вами поговорить. Вопрос дня. Итоги дня вернутся завтра. Всем не скучать.
0: Вопрос дня. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило. Радио уже давно не шипящий приемник. Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
19: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда».
20: Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
21: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц...